0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» поразили морские суда, которые перевозили военные грузы в портах Черноморска и Одесса, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа. На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения, сообщили на станции. Для проведения работ введен локальный режим тишины. Линия «Ферросплавная-1» была отключена в августе после повреждения. С тех пор станцию снабжает электродизельный генератор. Ситуация находится под контролем. Персонал станции круглосуточно следит за параметрами безопасности. Ранее глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что радиационный фон и состояние реакторов находятся под контролем. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Что за пик активности клещей осенью? В эфире «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
2: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
1: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод. Надевать светлую закрытую одежду и резиновые сапоги обязательно. Использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание», читает Александр Алексеев Валуа.
5: Конечно, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того, что девушка умная, в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который, в свою очередь, стал бы заботиться о ее счастье, а в последнем мы не имеем покамест больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там, какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях, и чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя, то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести под условием, если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким, но ведь это может происходить именно от того, что он прямодушный человек, и непременно так.

0: Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение, потому как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение. А помню одну только мысль. И кроме того, сказал он, это отнюдь не преднамеренно, а очевидно проговорившись в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить. Но мне все-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне, но Дуня даже с досадой отвечала мне, что слова еще не дело. И это, конечно, справедливо. Перед тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь. И, полагаю, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате. Наконец, встала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила мне, что она решилась. Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам, и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в Сенате. Таким образом, милый Роди, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем. И мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившуюся. О, если б это осуществилось, это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямую к нам милостью Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалование родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности. Еще бы ты-то не оказался способен. Но тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось, но Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь уже несколько дней просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более, что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность. И несмотря на теперешнюю весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича, потому что он тебя еще не знает, Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж, конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших, и главное о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете. Потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии, и он, наверное, без лишних слов сам предложит. Еще бы он в этом-то отказал Дунечке. Тем скорее, что ты и сам можешь стать его правой рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалования. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним при предстоящей теперешней встрече нашей на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе,
1: чтоб о нем судить, и что он сам представляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе свое мнение.
0: Знаешь, что бесценный мой роде, мне кажется, по некоторым соображениям, впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим бабьим капризам, мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью. И если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается, но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободной, пока мест у меня хоть какой-нибудь свой кусок, да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, вроде, самое-то приятное я приберегла к концу письма. Узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки. Уже, наверное, решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно не знаю, но, во всяком случае, очень-очень скоро, даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчетам, как можно поспешить церемонии брака, и даже, если возможно, будет сыграть свадьбу в теперешний же мясоед. А если не удастся по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой. И сказала раз в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она. Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь в ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строчках ничего не напишешь, а только себя расстроишь. Велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчетно поцелуев. Но, несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я, наверное, знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь в счет пенсиона даже до 75 рублей, так что я тебе, может быть, рублей 25 или даже 30 пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные. И хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно сам вызвался на свой счет доставить нашу поклажу и большой сундук, как-то у него там через знакомых, но все-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показываться без гроша хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только 90 верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком, а там мы с Дунечкой преблагополучно прокатимся в третьем классе, так что, может быть, я тебе не 25, а, наверное, 30 рублей изловчусь выслать. Ну, довольно. Два листа кругом уписала, и места уж больше не остается. Целая наша история. Ну да, и происшествий-то сколько накопилось. А теперь, бесценный мой роде, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру роде, люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты, роде, ты у нас все, вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив». И мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, роде, по-прежнему, и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего?
1: Боюсь я в сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем при жизни твоего отца ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай. Или лучше, до свидания. Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бесчетно. Твоя до гроба Пульхерия Раскольникова.
0: Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез. Но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал. Долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук.
1: Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице. Забыл он об этом.
0: Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову, как будто торопясь туда за делом. Но по обыкновению своему шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Письмо матери его измучило. Но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина. Потому что это дело очевидное, бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам. Еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили. Еще бы! Думает, что теперь уж и разорвать нельзя. А посмотрим, льзя или нельзя. Отговорка-то какая капитальная. Уж такой, дескать, деловой человек, Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге. Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься. Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскую Божией Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Хм. Так значит, решено уж окончательно. За делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал. Уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее, служащего в двух местах, разделяющего убеждения новейших наших поколений, как пишет мамаша, и, кажется, доброго, как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее, и это же Дунечка за это же кажется замуж идет. Великолепно, великолепно. А любопытно, однако ж, для чего мамаша о новейших-то поколениях мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшей целью задобрить меня в пользу господина Лужникова? О, хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство. До какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь и во все последующее время? Все ли слова между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж Нечего вслух-то всего выговаривать, да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было. По письму видно. Мамаше он показался резок немножко. А наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и отвечала досадой. Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов, и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне? «Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит». Уж не угрызение ли совести ее самое втайне мучит за то, что дочерью, сыну согласилась пожертвовать? Ты наше упование, ты наше все, о, мамаша! Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его. «Хм, это правда», — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове. «Это правда, что к человеку надо подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его. Но господин Лужин ясен. Главное, человек деловой и кажется добрый. Шутка ли? Поклажку взял на себя. Большой сундук на свой счет доставляет. Но как же недобрый, а они-то обе невеста и мать. Мужичка подряжают в телеге рогожую крытой. Я ведь так езжал. Ничего, только ведь 90 верст, а там приблагополучно прокатимся в 3-м классе верст 1000. И благоразумно, по одежке протягивай ножки. Да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста. И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот. Предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам, хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко. Поклажка-то стоит дешевле ихнего проезда, а, пожалуй, что и за даром пойдет. Что ж, они обе не видят, что ли, этого, аль нарочно не замечают? А ведь довольны, довольны. И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди? Ведь тут что важно? Тут не скупость, не сколдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество. Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С 3 целковыми? Аль с 2 билетиками? Как говорит та старуха. Чем же жить-то в Петербурге? Она надеется потом-то. Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже в первое время. Милый-то человек, наверное, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого. Сама, дескать, откажусь. Что ж она? На кого же надеется? На 120 рублей пенсиона с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет, да на рукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только 20 рублей в год прибавляют к 120 рублям, это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеется. Сам, дескать, предложит, упрашивать будет. Держи карман. И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает. До последнего момента рядят человека в павлинные перья, до последнего момента на добро они на худо надеются. И хоть причувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят. Коробят их от одного помышления, обеими руками от правды отмахиваются до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена? Об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть, и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает, пожалуй, и на свадьбу свою наденет, А, впрочем, черт с ним. Ну да, уж пусть мамаша, уж бог с ней, она уж такая. Но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас. Ведь вам уже 20-й год был тогда, как последний-то раз мы виделись. Характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что Дунечка многое может снести. Это я знал-с. Это я 2,5 года назад уже знал. И с тех пор 2,5 года об этом думал. Об этом именно, что Дунечка многое может снести. Уж когда господина Свидригайлова со всеми последствиями может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот вообразили вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть ли не при первом свидании. Ну да положим, он проговорился, хоть иррациональный человек, так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить. Но Дуня-то, Дуня, ведь ей человек-то ясен. А ведь жить-то с человеком, ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт, за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... Ну да уж, конечно, не изменилась и теперь, что говорить... Тяжелые Свидригайловы, тяжело за 200 рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет, к плантатору или в латыши, к озейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать навеки из одной своей личной выгоды. И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законную наложницей господина Лужина. Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное. Для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти. Себя не продаст, а для другого вот и продает. Для милого, для обожаемого человека продаст. Вот в чем вся наша штука-то и состоит. За брата, за мать продаст, все продаст. О, тут мы при случае и нравственные чувства наши придавим. Свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай, жизнь, только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем. У иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим. Убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть. И все ясно, как день. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников. В ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с? Счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить. Пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь. А мать? Да ведь... Тут Родя, бесценный Родя, первенец. Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочерью не пожертвовать? О, милые и несправедливые сердца! Да чего? Тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, что не откажемся. Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, жертву-то обе вы измерили вполне. Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? «Любви тут не может быть», — пишет мамаша. «А что, если кроме любви-то и уважения не может быть, а напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение? Что же тогда? И выходит тогда, что опять, стало быть, чистоту наблюдать придется. Не так, что ли? Понимаете?»

Понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота? А может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет. А там просто-запросто о голодной смерти дело идет. Дорого. Дорого стоит, Дунечка, сия чистота. Но если потом не под силу станет, раскайтесь. Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то скрываемых ото всех сколько. Потому что не Марфа же вы, Петровна. А с матерью что тогда будет? Ведь она уже и теперь неспокойно мучается. А тогда, когда все ясно увидит. А со мной? Да что же вы в самом деле обо мне не подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша, не бывать тому, пока я жив, не бывать, не принимаю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Он вдруг очнулся и остановился. Не бывать? А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты можешь обещать, в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это, да ведь это буки, а теперь... Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же, ведь деньги-то им под 100-рублевый пенсион, да под господ Свидригайловых под заклад достаются. От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина, чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес их судьбою располагающий, через 10-то лет? Да в 10-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а, пожалуй, что и от слез, от поста исчахнет. А сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через 10 лет, а ли в эти 10 лет, догадался? Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже, как они, начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась, и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало, надо решиться хоть на что-нибудь или отказаться от жизни совсем. Вскричал он вдруг в выступлении. Послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить.
3: Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти.
2: Вдруг он вздрогнул. Одна тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове.
3: Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно пронесется, и уже ждал ее. Да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой. А теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде. И он вдруг сам осознал это. Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах.
2: Он поспешно огляделся. Он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку. Проходил же он тогда по Конногвардейскому бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах в 100. Он пошел сколько мог скорее, но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание. Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в 20, идущую женщину. Но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой
3: и совершенно не помнить дороги, по которой он шел. И он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться, сначала нехоть и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного. Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое из легкой материи, матерчатое платьице, но тоже как-то очень чудно надето, едва застегнуто и сзади у талии, а в самом начале юбки разорванное, целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению девушка шла не твердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки. Но, дойдя до скамейки, она так и повалилась на нее в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайнейшего утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Перед ним было чрезвычайно молоденькое личико лет 16, даже, может быть, только 15, маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала. Одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и по всем признакам очень плохо сознавала, что она на улице. Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед ней в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же во втором часу и в такой зной никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в 15 по краю бульвара, остановился один господин, которому по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет 30, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился, ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину. «Эй вы, Свидригайлов, вам чего тут надо?» — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами.
4: «Это что значит?» — строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись. «Убирайтесь, вот что!»
2: «Как ты смеешь, каналья!» И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади. Между ними стал городовой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
3: «Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков?» — строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотье. Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом.
4: «Вас-то мне и надо!» — крикнул он, хватая его за руку. «Я бывший студент, Раскольников. Это и вам можно узнать», — обратился он к господину. «А вы пойдемте-ка, я вам что-то покажу».
3: И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. «Вот, смотрите, совсем пьяная. Сейчас шла по бульвару, кто ее знает? Из каких? Они похожи, чтоб по ремеслу. Вернее же всего, где-нибудь напоили и обманули. В первый раз. Понимаете? Да так и пустили, на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето. Ведь ее одевали, а не сама она одевалась. Да и одевали-то неумелые руки, мужские, это видно. А вот теперь смотрите сюда. Этот франт, с которым я сейчас траться хотел, мне не знаком. Первый раз вижу. Но он ее тоже отметил дорогой сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую. И ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, так как она в таком состоянии, завести куда-нибудь. И уж это, наверное, так уж, поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил. Только я ему помешал, и он теперь все ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел, маленько стоит, будто папироску свертывает. Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой отправить? Подумайте-ка. Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен. Оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах. «Ах, жаль-то как», — сказал он, качая головой, — «совсем еще как ребенок. Обманули это как раз. Послушайте, сударыня», — начал он звать ее, — «где изволите проживать?» Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой. «Послушайте», — сказал Раскольников, — «вот», он пошарил в кармане и вытащил 20 копеек, нашлись. «Вот возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу, только бы адрес-то нам узнать». «Барышня, а барышня», — начал опять городовой, приняв деньги, — «я сейчас извозчика вам возьму и сам вас припровожу. Куда прикажете, а? Где изволите квартировать?» «Пошла, пристаю», — пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой. «Ах, ах, как нехорошо, ах, стыдно-то как, барышня, стыд-то какой». Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. «Ведь вот задача», — обратился он к Раскольникову, и тут же мельком опять оглядел его с ног до головы. «Странен, верно, и он ему показался в таких лохмотьях, а сам деньги выдает». «Вы далеко ли отсюда их нашли?» — спросил он его. «Говорю вам, впереди меня шла, шатаясь, тут же на бульваре. Как до скамейки дошла, так и повалилась».
5: «Ах, стыд! Ты какой теперь завелся на свете, Господи! Этакая немудреная и уж пьяная! Обманули, это как есть! Вон и платьице их не разорвано! Ах, как разврат-то, но не пошел! А, пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких, но немного таких пошло! По виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня!» И он опять нагнулся над ней. «Может, и у него росли такие же дочки, словно как барышни и из нежных, с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничаньем?»
3: Главное, хлопотал Раскольников, вот этому подлецу как бы не дать. Ну что ж он еще над ней надругается? Наизусть видно, чего ему хочется, ишь подлец не отходит.
4: Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов на 10 и опять остановился.
3: «Не дать-то им можно», — отвечал унтер-офицер в раздумье. «Вот как бы они сказали, куда их предоставить, а то барышня...» «Барышня», — нагнулся он снова. Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла. «Фу, бесстыдники пристают», — проговорила она, еще раз отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. «Не беспокойтесь, не дам-с», — решительно сказал усач и отправился вслед за ними. «Эх, разврат-то какой, но не пошел», — повторил он, вслух вздыхая.
4: В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло.
3: «Послушайте, эй!» — закричал он вслед усачу. Тот обратился. «Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится!» — он указал на Франта. «Вам-то чего?» Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся. «Эх!» — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за Франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже.
5: 20 копеек мои унес», — злобно проговорил Раскольников, оставшись один.
3: «Ну пусть из того тоже возьмет, да и отпустит. С ним девочку, тем и кончится. И чего я ввязался тут помогать? Ну, мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем. Мне-то чего? И как я смел отдать эти 20 копеек, разве они мои?» Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеяны. Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова.
5: «Бедная девочка», — сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи.
3: «Очнется. Поплачет, потом мать узнает, сначала прибьет, а потом высечет больно и с позором, пожалуй, изгонит, а не сгонит, так все-таки пронюхает Дарьи Францевны и начнет шмыгать моя девочка туда да сюда, потом тотчас больница, и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают, ну а там... А там опять больница, вино, кабаки, и еще больница, года через 2-3, калека. И того житья ее 19 или 18 лет от роду всего-с. Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались. Тьфу, а пусть. Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то. К черту должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент. Славные правы у них эти словечки. Они такие успокоительные, научные. Сказано «процент». Стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, но тогда было бы, может быть, беспокойнее. А что, коль... И Дунечка как-нибудь в процент попадет, не в тот, так в другой. А куда же я иду, подумал он вдруг. Странно, ведь я зачем-то пошел. Как письмо прочел, так и пошел. На Васильевский остров, к Разумихину я пошел, вот куда теперь. Помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне именно теперь в голову? Это замечательно.
4: Он дивился себе. Разумихин был один из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, никому не ходил и у себя принимал тяжело.
3: Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен, как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них, на всех, как на детей свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее. С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то, что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этой простотой таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная, высокий, худой, всегда худовыбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью в компании он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков 12 росту.
4: Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить. Иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить.
3: Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали, и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам один содержал себя, добывая кое-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не было у него уже месяца 4, а Разумихина не знал даже его квартиры. Раз как-то месяца 2 тому назад они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Стакан». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на 40-й день небольшой пикничок устроила. И меня пригласила. «Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, — говорит, — не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, в волю, и даже можете с собой домой брать». Я говорю, в чай, хотя интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорит, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил. Ну, говорит, приходите тем более. В четверг я и пошел. А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже. Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина, со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел, и только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает. Ну, а я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще, чаишка неважный, надо сказать. Шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай. Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы. Вдова отвечает: «Никак, батюшка, стакан тюкнули». Я говорю: «Ну, пустяки, Марья Васильевна Блохина, еще продержится». А деверь нажрался арбуза и отвечает: «То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают». А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве, стаканы бить. Это, говорит, один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое? А деверь-паразит отвечает: «О чем, говорит, речь? Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать». Ничего я на это не ответил, только побледнел ужасно и говорю: «Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям три стакана и одну кружку разбить, и то мало». Шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился. И вдова тоже трясется мелко от ярости. «У меня, говорит, привычки такой нету швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите? Маляр, — говорит, — Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после этого». Ничего я на это не ответил, только говорю: «Тьфу на всех!» И на деверя говорю: «Тьфу!» И поскорее вышел. Через 2 недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Наш судья дело рассматривает и говорит: «Нынче, — говорит, — все суды такими делами закрючены, а тут еще не угодно ли. Платите, — говорит, — этой гражданке 2 гривны и очищайте воздух в камере». Я говорю: «Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа». Вдова говорит: «Подавись этим стаканом, бери его». На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан, еще нарочно в 3 местах треснувший. Ничего я на это не сказал, только говорю: «Передай, — говорю, — своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю. Потому действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти».
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Стакан».
2: Радиозвезда.

0: Ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
1: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуальное жилищное строительство. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
2: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову Белову, что поддержит ее предложение и поручит депутатскому корпусу усовершенствовать меры в этой сфере. Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты «Север» в проекте «Восток-Ойл». Эта бухта станет крупнейшим северным нефтяным портом. Новый терминал увеличит объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, отметил президент. К 2030 году по этому маршруту планируется перевозить 70 миллионов тонн грузов в год, что вдвое больше, чем в прошлом году. Владимир Путин также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль – важная часть экономики России. Режим тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС будет действовать около недели, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что, несмотря на сложности, ситуация на станции остается стабильной. Лихачев также заявил, что руководство МАГАТЭ рассмотрит вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по линии «Днепровская». В субботу МАГАТЭ объявил о прекращении огня для ремонта линии электропередач, связанных с ЗАЭС. На станции сообщили о начале работ по восстановлению внешнего энергоснабжения. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме двух программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Дикиджи выступил на турнире вместо другого российского фигуриста Марка Кондратюка. У последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
5: Прошло не более 2 лет с тех пор, как по моему ходатайству его императорское высочество велел выпустить Гальмера, которого держали в течение 6 или 8 лет в тюрьме за тем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гальмер состоял и за которым последовал в Швецию. Он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия. Несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гальмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца. Эта комиссия действовала вначале с большой энергией, открыв свободное поле доносчикам и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи. Между тем, в это время Гальмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам. В конце концов, вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не закончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить Гордиев узел, отправив приказ выпустить Гальмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле. Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом. А Брокдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов.

0: я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать. Он сказал, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, и решительные действия в особенности им не под силу. Наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Эренсгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять-акушерке, служивший мне, уведомил об этом меня. Партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Галштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в столь несправедливом деле взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование. Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно. Я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которое мне внушило поведение этого человека. Не было тех насмешек, какими бы я его ни осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом. Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед «Баба-птица! Баба-птица!» Это было его прозвище. Птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своей внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупою плоской головой. Притом он был рыжий и носил парик на проволоке. Глаза у него были маленькие, впалые, почти без ресниц и без бровей. Углы рта опускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид. Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала. Но прибавлю еще, что он был так порочен, что брал деньги со всех, кто хотел ему давать. Чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая галштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I. Сверх того, Брокдорф вовлекал великого князя более чем когда-либо в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из Кардегардии и из кабаков как из Германии, так и из Петербурга. Людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор. Видя, что несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более чем когда-либо в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке. Я прибавила к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно представить к молодому принцу, наследнику Великой Империи, и что по совести я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня сослаться. Я сказала ему «да», и если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу. Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, слушая меня очень серьезно, но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со своим двоюродным братом Иваном. Он долго ничего мне не говорил, потом мне дал понять, что императрица, возможно, будет говорить со мной. В это время, в одно прекрасное утро, великий князь вошел, подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого черта, я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я закончил. Он преследует меня даже в вашей комнате». Цейц сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого «да» или «нет». И дело-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим. Может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и по мере того, как он читал, я говорила «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, ваше высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход», и великая княгиня покончила с этим 6 «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня его императорское высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет». Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего я не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге. Когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла. Дело Эленсгейма осталось в руках Брокдорфа. Но так как Эленсгейм был арестован, Брокдорф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было удалить его от дел и показать там свое влияние на своего государя. Я воспользовался однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что так как он находит введение дел Галштини таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть еще более ужасную. Он снова повторил мне то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России, что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России. На это я сказала ему то же, что говорил раньше много раз, то есть, что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его и спросить позволения присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно, он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать. Это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза 2-3, и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные. Но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься. Главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и по мере того, как мы становились старше, различие делалось все заметнее. Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу. Может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, который возымеет склонность ему предаться. Первая ложь, какую великий князь выдумал, заключалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей, будто бы, когда он еще находился у своего отца в Галштинии, его отец поставил его, великого князя, во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбои. Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль. Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали. Мало-помалу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи. Но когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило. Тогда, не колеблясь, он мне ответил: «Года за 3 или 4». «Ну, — сказала я, — вы-таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что за 3 или 4 года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего 6 или 7 лет, так как вы остались после него 11 лет под опекой моего дяди, шведского наследного принца. И что меня равно удивляет, — сказала я, — так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном, и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в 6-7-летнем возрасте». Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказал, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми, и что я подрываю доверие к нему. Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить, есть ли какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького 6-7-летнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца ловить цыган. Он замолчал, и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но когда он забыл мои возражения, он все-таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил. Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него историю. В свое время я ее приведу. Мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал и выдавал за факты, и в которых не было ни тени правды. Достаточно, мне кажется, и этого образчика.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
0: В один из четвергов, к концу Масляны, когда у нас был бал, я уселась между невесткой Льва Нарышкина и ее сестрой Синявиной, и мы смотрели, как танцует минуэт фрейлина императрицы и племянница графов Разумовских Марина Осиповна Закревская. Она тогда была ловка и легка. Говорили, что граф в нее сильно влюблен, граф Горн, но так как он был всегда влюблен в 3 женщин сразу, то ухаживал также за графиней Марией Романовной Воронцовой и за Анной Алексеевной Хитрово, тоже фрейлиной ее императорского величества. Мы нашли, что первая танцует хорошо и довольно мила собой. Она танцевала со Львом Нарышкиным. По этому поводу его невестка и сестра рассказали мне, что его мать поговаривает о том, чтобы женить Льва Нарышкина на девице Хитрово, племяннице Шуваловых по матери, сестре Петра и Александра, выданной замуж за отца девицы Хитрово. Этот последний так часто приходил в дом к Нарышкиным и так старался, что мать Льва Нарышкина вбила себе этот брак в голову. Ни Синявиной, ни ее невестке вовсе не было дела до родства с Шуваловыми, которых, как я уже раньше это сказала, они не любили. Что касается Льва, он и не знал, что мать его думает женить. Он был влюблен в графиню Марию Воронцову, о которой я только что упоминала. Услышав это, я сказала Синявиной и Нарышкиной, что нельзя допускать этого брака, который устраивала его мать, с Хитрово. Девицу эту никто терпеть не мог, потому что она была интриганка, сплетница и пустая крикунья, и что для того, чтобы покончить с подобными планами, надо дать льву в жены кого-нибудь в нашем духе и для этого выбрать вышеупомянутую племянницу графов Разумовских, которые, впрочем, были в дружбе и свойстве с домом Нарышкиных. Граф Кирилл Разумовский, кроме того, был очень любим этими двумя дамами и всегда бывал у них в доме, когда они не бывали у него. Дамы очень одобрили мое мнение, и на следующий день, так как был маскарад при дворе, я обратилась к фельдмаршалу Разумовскому, который тогда был малороссийским гетманом, и прямо сказала ему, что он очень нехорошо делает, что упускает для своей племянницы такую партию, как Лев Нарышкин, что мать хочет женить его на девице Хитрово, но что Синявина, его невестка Нарышкина и я, мы согласились на том, что его племянница будет более подходящей партией, и чтобы он, не теряя времени, пошел сделать это предложение заинтересованным сторонам. Фельдмаршалу полюбился наш план. Он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову, который тотчас же пошел сказать об этом графу Разумовскому-старшему, и тот согласился. На следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу купить за 50 рублей позволение или разрешение на брак. Получив его, фельдмаршал Разумовский и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, что она не хотела. Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрово. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Синявина и Нарышкина, ее заловка, принялись за Льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным. Что касается девицы Хитрово, то до нее ему не было никакого дела. Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу. Она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день, в воскресенье, оба графа Разумовских просили у императрицы ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала. Шуваловы были удивлены способом, каким провели Хитрово и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя. Таким образом, Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третьей, о которой ни он, ни кто другой 3 дня тому назад и не думали. Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более чем когда-либо с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставила такую хорошую и блестящую партию их племяннице. И еще они были довольны тем, что одержали верх над Шуваловыми, а эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду. Это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила. Любовные делишки великого князя Степловой хромали на обе ноги. Одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться. Это было всегда украдкой и стесняло его императорское высочество, который также не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу Масляной эти любовные похождения начали становиться делом партии. Принцесса Курлянская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец 2 девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим 5 детям, держал неумеренные речи насчет великого князя. Что он, между прочим, говорил, что если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость. Что для этой цели ему стоит только дать обет Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман 6 бутылок для его императорского высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя. Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой его императорское высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елизавета Воронцова снова всплывает наверх. Чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова ее отца, о которых я только что упоминала. Он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова. Я долго не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями. Я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курлянскую. Он мне сказал, что тотчас напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты. Из опасения от того, что принцесса Курлянская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку. «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят». Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курлянская ответила его императорскому высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с 2 дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он, к тому же, не любил. Но, дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского 1 или 2 в неделю потихоньку вечером приглашать к себе великого князя. Это была почти партикаре, потому что там были только фельдмаршал, Мария Павловна Нарышкина, великий князь, Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалось часть поста и дало повод к другой затее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
0: Дом фельдмаршала был тогда деревянный. В покоях собирался народ, и так как и она, и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед, и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него. И для этого нам было предназначено то, что он называл своим «эрмитажем», который состоял из 2-3 комнат в 1-м этаже. Все прятались друг от друга, потому что, как я уже говорила, мы не смели выходить без позволения. Благодаря этому распоряжению в доме было 3 или 4 кружка, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем, как другие не знали, что мы там находимся. К весне умер министр великого князя по галштинским делам Пехлин. Великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штампке, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штампке. В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с той только разницей, что число галштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, и так как для такого количества не могли найти квартиру в Ораниенбаумской деревушке, где вначале было всего 28 изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе. Но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало 15-16, и так как его императорское высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но и множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга. Как только я узнала, что певицы и прочие особы будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большей частью я ела у себя с двумя-тремя лицами. Потом я сказала великому князю, что боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появляюсь в таком смешанном обществе. Действительно, я там никогда не показывалась, когда знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без бриллиантов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии, но, однако, она их терпела или, по крайней мере, не запрещала. Я узнала, что ее императорское величество говорило: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне. Она приходит на них так одетая, как только может просто, и никогда не ужинает со всем сбродом, какой там бывает». Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют моим садом, и посадками в нем. Остальное время я гуляла пешком, верхом или в кабриолете, а когда я бывала у себя в комнате, то читала. В июле месяце мы узнали, что 24 июня Мемель добровольно сдался русским войскам. А в августе месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме. На этом обеде великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии. Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно – что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое между тем он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка ораниенбаумским каменщикам и рабочим. Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город, где заняли летний дворец. Однажды вечером граф Александр Шувалов пришел сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму. Я тотчас же отправилась в покои графа и графини Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того, как я поцеловал ей руку, а она поцеловала меня по своему обыкновению, она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу. А тогда уже прошло слишком 8 месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила ее императорскому величеству, что прошлой зимой, видя поведение Брокдорфа, я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом ее императорское величество. Я сказала, что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему ответила, что если ее императорское величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала, и все, что я знаю. Тут я рассказал ей историю Эленсгейма, как она происходила. Она, казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, о его приближенных. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и когда сообщила ей о галштинских делах некоторые подробности, показавшие ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: «Вы, кажется, хорошо осведомлены об этой стране». Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею. Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее, и вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова, так что эта беседа показалась мне скорее своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором. Наконец, она меня отпустила так же холодно, как и встретила, и я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала. Да и похвастаться тут было нечем. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шуваловы внушили ей против меня. Впоследствии увидят гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною.

0: Радиозвезда. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
1: Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин, вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такой поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свои экипажи и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в этих действиях, даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений. Хотя и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше его не видела. Однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной, все еще находившейся из политики, а не по склонности в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников, довольно точное известие о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже. В то время почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение 2, 3 и 4 дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию. В это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил несвоевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России под предлогом недостатка съестных припасов. Он понимал, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая о его отъезде. Граф Бестужев приказал сказать мне через штампке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорские и французские послы громко жаловались. Он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждал его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства. Великий канцлер, граф Бестужев, послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин мне не ответил. Между тем отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал Фермор. Нам сказали, что он ехал, чтобы занять место в армии. Некогда он был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха. Первым делом генерал Фермор потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников или смотрителей над строениями, бригадиров Рязанова и Мордвинова, и с ними уехал в армию. Это были военные, которые раньше ничего не делали, как заключали контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозван. Когда он возвращался, то нашел в 4 руках распоряжение остановиться там и ждать приказаний императрицы. Долго пришлось и ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утишить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовы, графом Бутурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых послы Версальского и Венского дворов побуждали начать процесс против Апраксина. Наконец, назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался апоплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки. В этом процессе был бы, наверное, также замешан генерал Ливен. Он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина. Очевидно, мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливен был ко мне искренне привязан. Однако, какую бы дружбу я ни питала к Ливену и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распустить слух, что они отступали, вместо того, чтобы идти вперед в угоду великому князю и мне. Ливен иногда давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности. Однажды, когда посол Венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в ту минуту граф Понятовский: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута». Этот анекдот я узнал от самого графа Понятовского, впоследствии короля польского. Как только генерал Фермор принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо, несмотря на суровое время года, он занял Кёнигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758 года. В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Нарышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым, только нехотя приходил ко мне и говорил вещи, которые показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке, сестре, графу Понятовскому и всем тем, кто был ко мне привязан. Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы наказать меня за то, что я ему помешала жениться на девице Хитрово. И, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, которая может стать мне вредной. Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я. Он вел себя буквально как безумный и оскорблял нас, как только мог, без причины. И это в то время, когда я меблировала за свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него некорыстная душа. Словом, у него не было причин жаловаться никоим образом. Ясно было видно, что он служил орудием тем, кто им завладел. Он более чем когда-либо аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала. Он простирал невежливость иногда до того, что, когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила, между тем, как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями дружбы так же, как и его семью, с тех пор, как я их знала. Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что эта милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни та, ни другой меня не любит, и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня, что как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь и тому подобные вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посулили орден святой Анны как знак милости великого князя по отношению к нему. С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели. И его заставили зайти так далеко, и даже дальше, чем ожидали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. Как потом увидят, он старался, как только мог, удалять великого князя от меня, так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елизаветой Воронцовой.
0: Мы читали мемуары императрицы Екатерины II.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Хлеб воспоминаний». Читает Владимир Антоник.
1: В ресторанчике, куда забрели Уэллсы, возвращаясь поздним вечером из кино, было безлюдно тихо. Они выбрали себе столик в самом углу. Оттуда хорошо просматривался весь зал. Заказывала миссис Уэллс. Запеченная ветчина на пампернике. Так в Англии называют черный хлеб из муки грубого помола. Мистер Уэллс взглянул на стойку. Там лежала буханка черного хлеба. Черный хлеб. Дрюс Лейк. Чистое озеро. По лицу мистера Уэллса заметно было, что он пытается что-то вспомнить. Поздний вечер, который вот-вот перейдет в ночь, пустой ресторан, все это не раз и не два бывало в его жизни, и любая мелочь могла вызвать в нем самые неожиданные воспоминания. Даже терпкий аромат осенних листьев, холодное дыхание южного ветра способны были заставить его волноваться былыми волнениями. Теперь прошлое вновь напомнило о себе. И причиной тому этот черный хлеб, лежащий на стойке. «Дрюс Лейк».
2: «Что?»
1: — не поняла жена. «Да так кое-что вспомнилось вдруг», — начал мистер Уэллс негромко, словно рассказывая самому себе. «Просто когда мне было 20 лет, я прибил в своей комнате над комодом точно такой же черный хлеб. Тогда, в 1910-м, на твердой поджаристой блестящей верхней корочке хлеба 6 парней вырезали свои имена. Том, Ник, Билл, Алек, Пол, Джек. Ах, то был самый замечательный день, их пикник на берегу Дрюс Лейк. За машиной тучами клубилась пыль, настоящая дорожная пыль, которой в те времена были обильно покрыты все дороги, и которая вместе с солнцем обжигала им лица, когда они мчались на грохочущей, подпрыгивающей на ухабах машине туда, к Дрюс Лейк. И само озеро было во 100 крат притягательней именно тогда, а не потом, когда уже можно стало добраться до него, не посадив на отлично сшитый костюм ни пылинки. В тот день мы в последний раз собрались всей нашей компанией. Последний раз. А позже стеной стали между вами и отделили друг друга учеба в колледже, служба, женитьба. И ты очутился в совершенно новой обстановке среди новых людей и больше уже никогда, нигде и ни с кем не чувствовал себя так славно, как в тот последний раз.
2: «Странно», — продолжал мистер Уэллс. «Я иногда думаю, что каждый из нас уже тогда знал или догадывался, что это наш прощальный пикник.
1: Так ведь случается. Позади школьные годы, и вместе с ними, кажется, ушло нечто очень важное. Однако проходит немного времени, и ничего вроде бы не изменилось. И сам ты прежний, ты успокаиваешься. Но замечаешь однажды, что на самом деле все иное, все иначе, и хочется что-нибудь сделать, что-нибудь напоследок, пока все вы вместе, пока вы еще друзья, ну хоть прокатиться до озера и окунуться в его студеную чистую воду».
3: Мистеру Уэллсу вспомнилось то далекое летнее утро. Они с Томом возились со старым отцовским Фордом и болтали обо всем, о машинах, о своем будущем, о женщинах и ни о чем. Солнце тем временем поднялось высоко, стало совсем жарко, и Том предложил: «А не прокатиться ли нам до Дрюс Лейк?»
1: Вот как просто все получилось. А прошло 40 лет, и помнится каждая подробность. Как собирали они своих, как зазывали их из прохлады квартир на солнце. «Вот это!» — кричал Алек, показывая на буханку черного хлеба. «Это для сэндвичей! Разрежем, если не хватит того, что взяли!» У Ника уже были приготовлены и сложены в корзину сэндвичи, аппетитно пахнущие чесноком. Их ели тоже в последний раз. Позднее от чеснока пришлось отказаться. Острый запах его не нравился девушкам.
3: Кое-как, разместившись в машине, сидя вплотную один к другому, обнимая друг друга за плечи, они ехали пыльным, кипевшим от солнца днем и беспокоились лишь о том, чтобы не растаял лед, приготовленный для пива.
1: Что было особенного в том дне?
3: Такого, что заставляет память вернуться на 40 лет назад, увидеть былое отчетливо и ярко, как на хорошей фотографии.
1: Фотография. За несколько дней до пикника он случайно наткнулся на снимок. Отец со своими друзьями по колледжу. Странное, беспокойное чувство охватило молодого Уэллса. Пожалуй, никогда он так не волновался. Ведь пройдет время, и его дети удивятся его фотографии так же, как удивляется он, разглядывая пожелтевший снимок. Снимок, с которого смотрит на него неправдоподобно юный отец. Фотографии. Посланцы из невозвратного далека.
3: Знали ли они, пируя на том прощальном пикнике, что всего через несколько лет будут стараться избегать друг друга? А если не удастся вовремя перейти на другую сторону улицы, и встреча все-таки состоится, будут говорить, не глядя в глаза, безразличным голосом, что непременно нужно как-нибудь где-нибудь пообедать вместе, и никогда не сделают того, что нужно. Неужели они понимали это?
2: Мистер Уэллсу до сих пор слышался плеск воды, рассекаемый молодыми сильными руками. Он, казалось, и сейчас еще помнил вкус пива и сэндвичей, нагретых солнцем.
3: «Мы обошлись той едой, что захватил Ник», — думал он.
1: «Смешно. Будь мы немного голоднее, этот хлеб на стойке был бы для меня просто хлебом, как для всех людей». Они лежали в тени деревьев, смотрели на голубую воду чистого озера. Погожий день, выпитое пиво, ощущение близости друзей — все это создало удивительное настроение. Им было и весело, и спокойно, и так хотелось, чтобы и дальше все было так же хорошо. Вот тогда-то и дали они друг другу слово, что обязательно встретятся в первый день нового 1920 года, и каждый расскажет, как прожил эти 10 лет. Назначили им место встречи, а чтобы скрепить договор, Пол достал нож и вырезал имена всех шестерых на буханке черного хлеба.
3: «Мы ехали домой, горланили какие-то песни», — продолжал рассказывать мистер Уэллс. Он живо представил себе ту раскаленную после жаркого долгого дня ночь, когда они возвращались с озера. Как не хотелось расставаться. И они делали крюк за крюком по ухабистой дороге просто так, чтобы продлить поездку. Просто так. И это была самая веская причина. «Спокойной ночи. Пока. Привет». Потом Уэллс ехал один. Домой. Спать. Наутро он прибил над комодом буханку хлеба, казавшуюся самым надежным залогом дружбы.
1: Я был готов разреветься, когда спустя 2 года мать, воспользовавшись моим отсутствием, выбросила окончательно зачерствевший хлеб.
2: «Ну, а что было в 1920-м?» — поинтересовалась жена. «В первый день Нового года».
1: «Как раз в тот день я случайно оказался неподалеку от условленного места.
3: Часы только что пробили полдень.
1: Господи, вдруг вспомнилось мне. Мы ведь должны были встретиться именно сегодня, сейчас. Я подождал 5 минут.
3: Не совсем там, где договаривались, а за углом».
1: Мистер Уэллс помолчал, переживая мысленно те минуты. Потом вздохнул и... Никто не пришел. Кончил он свой рассказ.
2: Они заплатили по счету. На стойке по-прежнему лежал черный хлеб, и мистер Уэллс попросил хозяина ресторанчика завернуть его целиком. На улице мистер Уэллс обратился к жене. «Интересно было бы знать, что поделывают Ник, Билл, остальные, где они?»
3: «Ник, по-моему, как и прежде в городе, держит небольшое кафе».
1: «А другие разъехались, наверное».
3: «Том, я полагаю, в Цинциннати, а? Как ты думаешь, не послать ли мне этот хлеб ему?»
1: «Но ты не первый раз», — попыталась возразить жена. Однако он ничего не слышал и не хотел слушать. Лицо его порозовело от волнения, он возбужденно размахивал руками. «Решено!» — он засмеялся, ускорил шаг. «Так и сделаю. Пусть вырежет свое имя и перешлет хлеб тому, чей адрес знает. И так, пока не получу хлеб обратно со всеми именами. Все будет, как было тогда. Почему бы и нет? Утром первым делом напишу Тому».
3: Жена открыла входную дверь, и со свежего воздуха они шагнули в переднюю, принявшую их в привычное душное тепло. Утром мистер Уэллс спустился в столовую. Задержался на пороге, ослепленный ярким солнечным светом, ударившим в глаза. Жена хлопотала у стола, накрытого к завтраку. На тарелке лежал аккуратно нарезанный черный хлеб. Мистер Уэллс подсел к столу, развернул газету. Жена наклонилась к нему и поцеловала его в щеку. В ответ он нежно погладил ее руку. «Один или два бутерброда, дорогой?» — ласково спросила миссис Уэллс, намазывая масло на только что отрезанный кусок хлеба. «Пожалуй, два», — ответил мистер Уэллс, не отрываясь от газеты.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Хлеб воспоминаний». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первую очередь составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции.
2: На днях на Восточном экономическом форуме мы говорили о масштабных планах по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, как его часть. Сегодня видим конкретные

0: самым крупным северным нефтяным портом в мире, подчеркнул президент. Он отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Президент дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи.
1: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
0: В субботу в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уиткоф и Кушнер посетят Киев. В российских судах стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. В 4 регионах страны уже обучаются 4 крупные языковые модели на базе правовых позиций Верховного суда и значимых судебных решений. По словам Краснова, внедрение ИИ в судебной системе должно обеспечить единообразие практики, устранить противоречия и ошибки, а также повысить предсказуемость правосудия. Он также отметил, что Верховный суд совместно с крупными российскими ИТ-компаниями разработал правила этики для использования нейросетей в судах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 5. Уже весной 1906 года, перед переходом в последний класс гимназии, 6 месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее подавленностью, и когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижье. Тут все было шиворот на выворот и противно логике. Острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка. Борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности. Казалось, этому не будет конца. Но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участятся эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь. Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара. Учитель истории рассказывал о египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и раскололось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. 2 школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей. Окна закрыли. Хлынул грязный город.

0: морской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой. «Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых». Надя ответила тем же способом. «Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово. Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама». Глава 6. Больше 3 лет Лара прожила у Кологривовых, как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе. Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью. Баснословного, свободного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник, и зимой в 1905 году ездил по воскресеньям в Серебряный Бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников. Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную. На 4-й год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности, произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги 3-го дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал. Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал. «Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала... Он говорит, что, хоть ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика. Ларочка, достаточно одного твоего слова. Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира? Сходи к нему, чего тебе стоит? Попроси его, ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью». «Смыл кровью? Честь юнкерского мундира?» С возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. «А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь? Вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом сизифовыми трудами строй, возводи, не досыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет, и все разлетится вдребезги». «Да ну тебя к черту! Стреляйся, пожалуйста! Какое мне дело? Сколько тебе надо?»
1: 690 с чем-то рублей. Скажем, для ровного счета 700». Немного замявшись, сказал Родя.
2: «Родя? Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл 700 рублей? Родя! Родя, знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколотить такую сумму?»
0: После некоторой паузы она прибавила холодно и отчужденно.

0: убежденно. «Хорошо, я попробую. Приходи завтра и принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни». Эти деньги она достала у Кологривого.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 7. Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем 1912 году. Весной 11-го кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданг из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами. В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для роди, и о нем не напоминали. Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначения которых она скрывала. Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату. Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашей и уехать. Он учителем мужской, а она учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала. Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому близ художественного театра. Летом 11-го года Лара в последний раз побывала с Кологривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписанный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше, и среди воцарявшейся безбрежно обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости истекшего сезона. Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ведшую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путанно пахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. «Она тут», — постигала она, для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени. А если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее. В это лето Лара приехала, переутомленную от чрезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развилась мнительность, ранее ей несвойственная. Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличали широта и отсутствие щепетильности. Калагривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежней лаской. Но с тех пор, как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнею. Она отказывалась от жалования, ей его навязывали. Вместе с тем, деньги требовались ей, а заниматься на звании гости самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо. Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать, куда глаза глядят, от себя самой и Калагривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Калагривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения. Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Калагривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной воспитаннице и легкой добыче. А когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают. Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселение многочисленного общества, гостившего в Дуплянке. Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий родина-револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина, и ей закрыт путь дуэлянта-бритера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет. Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с Пашею. Серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому что считала его своею последнюю защитой. У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешили и огорчали Лару. Паша, Липа, Калагривовы, деньги — все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивила Ларе. Она стала сходить с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве 911 года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Калагривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоеванной свободы он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи. С этой целью она 27 декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит. Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе стрелковую мишенью.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 8. «Не трогайте муфты», — сказала она, охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула Кларе руки, чтобы помочь ей раздеться. Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку. «Я не могу, я тороплюсь. Где он?» Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях, на елке. С адресом в руках Лара сбежала по мрачной, живо ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах, и направилась в мучной городок к Свинтицким. Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима, был город, был вечер. Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные донышки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воздух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалывает своею косматую щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевен. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем, простынях. В Камергерском Лара остановилась. «Я больше не могу, я не выдержу», — почти вслух вырвалось у ней. «Я подымусь и все расскажу ему», — овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда. Глава 9. Красный от натуги, Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его вброд. «Что с тобой? Что случилось?» — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу. «Сядь рядом. Садись такой, как ты есть, не принаряжайся. Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти». «Не трогай муфты!» «Погоди, отвернись на минуту». Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала: «Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество». Лара любила разговаривать в полумраке, при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок. «Слушай, Патуля», — сказала Лара, — «у меня затруднения. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы как все. Не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать. Давай обвенчаемся скорее». «Но это мое постоянное желание», — перебил он ее. «Скорее назначай день. Я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее. Что с тобой? Не мучай меня загадками». Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали. Глава 10. Этой зимою Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста. В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы. Его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи. Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свинтицким. Оба прожили 6 лет бок о бок, начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем. Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса, и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавший на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие. На Гордоновском факультете издавали студенческий гектографированный журнал. Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишей больше других. Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании. Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились. Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами. Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра. Оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной. И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня. Она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой. И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти. То же самое с соответствующими изменениями произошло по отношению к Юре с Тоней. Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому, как бы чего-нибудь не случилось в их отсутствие. И он вспомнил. Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гордину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонию, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись. Так одновременно, без слов, всем в спальне бросилось в глаза это сходство. Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах. Светящиеся изнутри и заиндевелые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри их теплилась святочная жизнь Москвы. Горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые. Вдруг Юра подумал, что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни. В северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом. Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаившую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда. Точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. Свеча горела на столе, свеча горела, шептал Юра про себя, начало чего-то смутного, не оформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 11. С незапамятных времен елки у Свинтицких устраивали по такому образцу. В 10, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелую плотную занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом. «Почему вы так поздно?» — на бегу спросил их племянник Свинтицких Жорж, пробегая через переднюю внутрь квартиры к дяде и тете. Юра и Тоня тоже решили пройти туда, поздороваться с хозяевами, и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал. Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, незанятых танцами. Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора, лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой. «Хан-хон! Шен-шинуаз!» И все делалось по его слову. «Ун вальс, силюпле!» — горланил он топеру, и в голове первого тура вел свою даму а труа тан, а де тан, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и голдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесятеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава. Не заходя в зал, Тони и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры. Глава 12. Внутренние комнаты Свинтицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора. Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги и были грудами наставлены коробки с котельонными звездами и запасными елочными свечами. Старики Свинтицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетики к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свинтицкие страшно обрадовались Юре и Тоне. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу.
2: «Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты, Параскева путаница, что ж ты, Жорж, опять натворил с номерами? Уговор был, бомбоньерки с драже на стол, а пустые на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот на выворот».
3: «Я очень рада, что Анетте лучше. Мы с Пьером так за нее беспокоились».
2: «Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь? А у тебя всегда все деван-дерьер, шиворот на выворот».
1: Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами. Глава 13.
3: Все то время, что они сидели со Свинтицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как в воду опущенная, без дела слонялась кругом по залу. Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо. У нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», — подумала она. Лара увидела, как в зеркале, всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал. С Комаровским за одним столом играли еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец щеголя-лицеиста, пригласившего Лару на вальс. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, кружась с ним по залу. А высокая брюнетка в черном, с шалыми горящими глазами и неприятно по-змеиному напруженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным Лариным чувствованиям, сестра Коки, и Ларины сближения не имели под собой никакой почвы. Корнаков представился Кока Ларе в самом начале, но тогда она не разобрала. «Корнаков», — повторил он на последнем скользящем кругу, подведя ее к креслу, и откланялся. На этот раз Лара расслышала. «Корнаков, Корнаков», — призадумалась она, — «что-то знакомое, что-то неприятное». Потом она вспомнила. «Корнаков — товарищ прокурора Московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин». Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не уломал. «Так вот оно что. Так-так-так. Любопытно. Корнаков. Корнаков».
0: Глава 14.
3: Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах. После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял. Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой тренс слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих. Она была очень разгорячена. В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей, легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, крошечный, как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора,
1: Она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа. Теперь, танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая засторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующей. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детский наивный запах был задушевно разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел. Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу. Угрожали, плакали и споря перебивали друг друга. «Что она наделала? Что она наделала?» — в отчаянии повторял Комаровский.
2: «Боря, ты жив? Боря, ты жив?» —
1: истерически выкрикивала госпожа Корнакова.
2: «Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, ну где же он, где он? Оставьте, пожалуйста, для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О, мой бедный мученик, обличитель всех этих преступников! Вот она, дрянь! Я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну, теперь ей не уйти. Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский. Опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока, Кокочка, ну что ты скажешь на отца твоего? Да, но десница Божья. Кока, Кока!»
1: Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистую салфеткой кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе, несколько в стороне и позади, вели за руки Лару. Юра обомлел, увидав ее. Та самая. И опять при каких необычайных обстоятельствах. И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровской. Он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться. Юра и он делают вид, что незнакомы. А она? Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша. А эти тащат ее черти, выворачивая руки, как пойманную воровку. Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула. Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал: «Здесь просили врачебной помощи, я могу подать ее. Покажите мне вашу руку». «Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее». На Свинтицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться. За ними приехали. Дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться.
4: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ в вагоне. Читает Ирина Маликова.
1: «Извините меня, мадам, вам фамилия Викторчик?» «Извините, мадам, мне фамилия вовсе Цукерман». «Цукерман, таки Цукерман! Я бы никогда не подумала. А вам родственники Цукерзоны?» «Нет, таких не имею. Ну, они же очень богатые люди. Кто не знает Цукерзонов? Своя фабрика, свои лошади, да еще хочут свой автомобиль купить. Уже 2 года хочут. Бедный человек ничего подобного хотеть себе и не позволит. А раз человек хочет автомобиль, а не селедку с луком, значит, у него где-то в кармане что-нибудь деньги есть». «Цукерзоны. Ага. Цукерзоны – богатые люди. А может, они и родственники, разве я знаю? Даже, наверное, и родственники, только я этим гордиться не стану. Мне гордиться некогда, у нас бумажное дело». «А где вы, извините меня, имеете постоянное жительство?» «Мы живем себе в Риге».
2: «В Риме? Ой, мадам, мадам, так вы же счастливый человек, мадам».
1: «Ха, чего там?
2: Да ведь это же, наверное, такая красота. Я бы дорого дала, чтобы хоть одним глазом посмотреть».
1: «Может, одним так и хорошо. А как я 2 смотрю, так мне уши надоело».
2: «Ну, вы, наверное, шутите. А скажите, мадам, вы, конечно, по-итальянски говорите? Ой, хотелось бы мне хоть одним ухом послушать».
1: «По-итальянски? Ну, чтобы да, так нет. Зачем я имею говорить по-итальянски?»
2: «Ну, а если вам это... Если вам что, у итальянцев купить надо, так вас не поймут?»
1: «Ой, что вы говорите? Если там какой паршивец с обезьяном станет мне фальшивые янтари предлагать, так я буду из-за него итальянский язык ломать? Фа, очень мне надо». «Ой, мадам, вы меня удивляете. А скажите, как там природа? Очень жаркая?» «Ну, чтобы очень, так нет. Летом такие ничего себе». «А у меня одно знакомое лицо там было. Так уверяет, что вспотело».
2: «Может, врет? Чего он станет врать? Что я ему платить буду, чтобы он врал или что?»
1: «Так вы, мадам, не обижайтесь. Господин Люлька богатый человек, имеет свою аптеку, а врет, как последний голодранец. Если он утром кофе кушал, так непременно всем скажет, что чай пил».
2: «Ну и пускай себе, пусть мои знакомые не вспотели. Я спорю, что?
1: Ну а скажите, какая у вас там красота в природе? Верно, поразительное. Я уж себе представляю, в различные кактусы и прочих животных, и деревьев. Ну чего там, ничего особенного. Вы разрешите открыть окно? Тут душно. Позвольте, я вам сама открою».
2: «Ну ничего, ну что же вы беспокоитесь?
1: Так мне же не трудно. Ну вот, теперь вам приятно? Я очень рада, что могла услужить. Так все-таки природа у вас чего-то замечательного». «Фа! Это природа! Ну, конечно, кто привык к красоте, тому уже неудивительно. Ах, мадам, прямо смотреть на вас приятно. И вот думаю, и человек, который наслаждается, прямо на вас какой-то особенный отпечаток. Это брошечка. Там купили. Эту в Вильне. А вы, мадам, имеете деток?» «Имею дочку». «Ах, что это за дитя? Прямо чего-то особенного. Красавица, прямо даже говорить стесняюсь. Но только одно плохо. Глаза, можете себе представить, такие чудные, как у меня. Брови также, мои, лоб, щеки, даже если хотите, нос. А внизу все. Отец, отец и отец. Прямо чего-то удивительного. Такая молодая девочка, и вдруг глаза, брови, если хотите, даже нос, все мое, а внизу отец, отец и отец. Такое замечательное дитя. Хочу повести ее на будущий год, показать ваш великий город. Только возня, а заграничные паспорта, а то, а другое. А на что вам заграничные паспорта? Чтобы к нам ехать, вам заграничных паспортов не надо.
2: Ну, вы меня удивляете. Вы, пожалуй, в Москву поедете с заграничным паспортом? Так тоже Москва.
1: Ну, а чем же вам Рига, не Москва?
2: А на что мне Рига? Что вы мне Ригу в нос тычете? Так вы же хотите в Ригу? В Ригу? Я хочу в Ригу? Нет, слыхали вы что-нибудь подобное?
1: Извините, мадам, только вы как услышали, что я из Риги, так вы совершенно сами себя потеряли. Вы в меня прямо вцепились зубами в глотку. Я никогда не слыхала, чтоб человек так через Ригу помешался.
2: Извините, мадам, ну только вы сами...
1: Нет, вы меня извините, а не я вам. Нет уж, извините. А это вы меня извините, потому что вы тут нахвастали, а теперь сами не знаете что. И потрудитесь закрыть окно, потому что мне в зуб дует. Будете мне толковать, что дует. Выправляйте себе заграничный паспорт на Ригу. Хо-хо! И она еще уверяет, что Цукерзоны ей родственники. Да Цукерзон вас знать не желает. Я ему расскажу, что вы в родню лезете. Так он так засмеется, что у него жилет лопнет. Вот вам!
2: Ах, очень мне важно. Прошу не трогать окошко, мне душно. Едет себе из Риги, так уж думает, что она Сара Бернар.
1: Такой неинтеллигентной встречи нигде не найдешь. Прошу, оставьте мое окно.
2: Это уже ее окно. Слыхали вы это? Что вы, Виндало-Рыбинская дорога или что?
1: Прошу вас помнить, с кем вы говорите.
2: С мещанкой из Риги.
1: Очень интеллигентно. Прошу вас оставить окно.
2: А когда мне дует в зуб?
1: Извините, мадам.
2: Нет, вы извините.
1: Нет, извините. Это вы меня извините.
2: Кондуктор, кондуктор, прошу вас пересадить меня на другое место. Здесь у вас рижские пассажирки сидят.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» поразили морские суда, которые перевозили военные грузы в портах Черноморска и Одесса, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа. На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения, сообщили на станции. Для проведения работ введен локальный режим тишины. Линия «Ферросплавная-1» была отключена в августе после повреждения. С тех пор станцию снабжает электродизельный генератор. Ситуация находится

0: Вадим Марьинский.
1: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
0: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод. Надевать светлую закрытую одежду и резиновые сапоги обязательно. Использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
3: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
2: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали. А последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
1: Имя на карте.
2: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филиппокровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского обеспечения.

0: Полицмейстера. Октябрь 1867 года.
1: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
0: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел. Дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
2: Имя на карте.
0: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика. Причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
2: Имя на карте.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Сермяжные холсты, угрюмые просторы,

0: Радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощные оборонительные укрепления с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. В его музеях хранятся несметные сокровища великих русских князей и царей. Шапка Мономаха, шлем Ярослава Всеволодовича, парадные одеяния императоров, скипетры, короны и державы, символы культуры, мощи и величия государства российского. Московский Кремль.
1: Это не здание, а масштабный исторический комплекс. Многие пути и дороги столицы исходят от него, словно лучи от солнца. Раньше его окружали многочисленные посады. В наши дни районы и округа. А духовным центром цитадели по праву остаются три древних собора.
2: Успенский собор был главным русским храмом. В нем венчались на царство все без исключения монархи. Благовещенский собор стал местом молитвы наших правителей. А собор Архангельский считался основным царским некрополем вплоть до столетия 18-го.
1: История Московского Кремля началась в 1156 году, когда князь Юрий Долгорукий основал самую первую деревянную крепость. И только в конце 15 века, при Иване III, башни и стены цитадели стали делать в камне. Причем строили не наши, а итальянские мастера. И вот почему. Однажды почти уже готовый Успенский собор неожиданно рухнул. Официальная причина – землетрясение.
2: Как сказано в летописях, и был в 1474 году великий трус в ограде Москве, и церковь Святой Богородицы падется в час ночи, и храмы все потрясошася, яко и земли поколебатися.
1: Московские зодчие с работой не справились. Тогда пригласили умельцев псковских. Они внимательно посмотрели на руины и восстанавливать храм отказались.
3: Камень белый, ломаный, совсем плох. Слишком мягкий. И клей почему-то не клеевит, не держит совсем. Кто так строит? Эй, мы не возьмемся.
1: Пришлось звать опытного итальянского инженера Аристотеля Фьораванти. Он быстро разобрался, что к чему.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
1: Фьораванти поставил недалеко от крепости небольшой кирпичный заводик, и строительство возобновилось. Правда, привыкали русские каменщики долго.
4: Вот же зараза! Никак не ухватишь. Да чтоб ты леший!
5: Что? Попытался кирпич одной рукой поднять? Так он весит полпуда. Потому и называется двуручным. Двумя руками нужно поднимать. Нескладный.
1: Вес каждого кирпича в полпуда — это примерно 8 килограммов. уже готовая кирпичная кремлевская стена представляла собой неправильный треугольник с семью башнями на каждой стороне, плюс одна отводная башня – Кутафья, но самая известная – Спасская.
2: Она стала так называться только в середине 17-го столетия, в честь иконы на ней висевшей. А ведь ранее она звалась иначе – Фроловской, от церкви Фрола и Лавра.
1: Внешне Кремль казался неприступным. С юга он защищался Москвой-рекой, с северо-запада рекой Неглинной, а с востока, со стороны Красной площади, глубоким рвом. Высота крепостных стен везде была разной, от 5 до 19 метров. Все стены венчались зубцами в форме ласточкиного хвоста.
2: Каждый зубец с бойницей складывали из 600 полупудовых кирпичей. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. В народе тогда говорили, что не зубец, то стрелец. Московский Кремль. Город-крепость.
1: Он многое повидал на своем веку. Нашествие татар, смутное время, варварство солдат Наполеона. Вопреки расхожему мнению, отступающим французам все же удалось полностью уничтожить три башни Кремля. Не стоит забывать и о налетах фашистской авиации. Но крепость всегда возрождалась. Сегодня это уникальный исторический комплекс.
2: В центре Кремля Успенский собор, от которого все башни находятся на одинаковом расстоянии. Возраст у них приличный, и все же две башни продолжают называться как прежде. Первая безымянная и вторая безымянная.
1: Сейчас в ансамбль Московского Кремля входят Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Потешный дворец, здание арсенала и оружейная палата, Соборная площадь и алмазный фонд. Там бережно хранятся уникальные реликвии, коллекции оружия, фамильные драгоценности русских императоров, государственные регалии, орденские знаки. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
7: «Человек с изюминкой»
6: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Архип Куинджи.
2: Коллеги-художники отмечали у него феноменальное цветовосприятие. Уникальность его зрения подтвердили ученые. По некоторым данным, художник различал около 7000 оттенков. Иначе, как бы у него получилась великолепная лунная ночь на Днепре?
1: На первый взгляд.
2: У Куинджи была коренастая, крепкая фигура, походка уверенная, в развалочку, грудь вперед. Длинные, слегка вьющиеся черные волосы, пышная борода и орлиный нос. Он был готов бороться за свои цели, не пасовал перед трудностями. Был порывист, вспыльчив и категоричен в суждениях.
1: Где изюминка?
2: Искусство – да. А вот шумные компании, застолья Архип Иванович не любил, предпочитая общество людей, общество птиц. Среди знакомых он прослыл чудаком. Каждый день поднимался на крышу и сидел там, разговаривая с пернатыми. Для прокорма голубей и галок Куинджи покупал 2 французские булки и 6 пакетов овса, а воронам доставалось еще и мясо.
3: Человеческий мир – место скверное, то ли дело птицы. Наверное, я птичий избранник. Они меня понимают и питают ко мне особенную любовь.
2: Раненых птиц и насекомых художник забирал домой. Заклеивал бабочкам поврежденные крылья, делал перевязки воробьям. Однажды вылечил горло больному голубю. В прессе над художником посмеивались. Однажды карикатурист Павел Щербов изобразил Куинджи ставящим птице клизму. Художник юмора не понял и обиделся.
1: Архип Куинджи. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. 5 удивительных фактов о волках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Волки могут пробежать более 80 километров за одну ночь. Они не самые быстрые, однако невероятно выносливые хищники. Эти способности позволяют им изматывать добычу долгим преследованием.
4: Факт второй.
6: Волки могут разговаривать друг с другом на расстоянии до 15 километров. Их вой – это сложная система сигналов для координации стаи. Каждый волк узнает голоса членов своей семьи.
4: Факт третий.
6: Волчьи пары часто сохраняют верность друг другу на всю жизнь. Самец и самка вместе охотятся, воспитывают детенышей и защищают территорию. После гибели партнера волк может долго или совсем не искать новую пару.
4: Факт четвертый.
6: Волки умеют использовать точечную охоту с разделением ролей, как военные подразделения. Во время ловли крупной добычи они распределяют роли. Одни загоняют, другие отрезают пути отступления, третьи нападают сбоку.
4: Факт пятый.
6: Волки играют друг с другом даже во взрослом возрасте. Игры помогают поддерживать связи в стае и тренировать навыки охоты.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Музыка на передовой – это прежде всего диалог с защитниками Отечества. Об этом медиагруппе «Звезда» сообщил известный российский скрипач, общественный деятель и член общественной палаты Петр Лундстрем. Он также рассказал, почему концертов на передовой стало меньше.
2: Когда мы говорим про эти 150 концертов, нужно понимать, что они были вот начиная с апреля 22 года по, наверное, 24 год, когда это было возможно. Когда я выступал 10 апреля 22 года в Мариуполе, это была одна война. Когда мы играли в Авдеевке в марте 24 года, через две недели после того, как она была освобождена, это была совершенно другая война. Мы прекрасно понимаем, что БПЛА изменила все. Да? И если раньше у меня была возможность в прямом смысле многими моими друзьями, но выступать на передовой, то, конечно, сейчас мы понимаем, что ЛБС 40 километров – это линия, которую невозможно, на самом деле, преодолеть.
1: Музыкант заявил, что армия – это и есть русский народ. По его словам, в ней служат представители разных социальных групп – от программистов и слесарей до художников, музыкантов и философов. Главный приз конкурса «Книга года» 2026 получила серия издательства «Вита Нова», «Ветхий Завет», «Новый Завет», священные тексты в иллюстрациях современных художников в 30 томах. Отмечается, что над изданием 12 лет работали 29 современных художников. По словам президента Российского книжного союза Сергея Степашина, проект стал не просто издательским достижением, а настоящим памятником книжного искусства. Всего на конкурс поступило более 1500 книг, в короткий список вошли 53 издания. В цирке Чинизелли в Санкт-Петербурге пройдет 5-й международный фестиваль циркового искусства «Без границ». В нем примут участие более 200 представителей цирковой индустрии из 18 стран, которые представят номера в жанрах воздушной гимнастики, акробатики, жонглирования, клоунады и других. Тема юбилейного фестиваля – «Императорский цирк». Программа посвящена историческому наследию и традициям отечественного циркового искусства. Выступления артистов оценят международные жюри из 12 экспертов из России, Вьетнама, Мексики, Италии, Китая и других стран. В Сербии торжественно открыли памятник русскому добровольцу Николаю Раевскому в честь 150-летия начала сербско-турецкой войны. Бюст установили в монастыре Святого Романа, где покоится сердце героя. Скульптором стал академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. На церемонии присутствовали посол России в Сербии, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой и министр культуры Сербии. Мероприятия начались с православной литургии и панихиды по погибшим героям. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Замоскворечье. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: на родной земле.
1: Радио «Звезда». История в звуке. 11 ноября 1920 года вторая конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
2: Экипаж.
1: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
2: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение. Станковый пулемет системы «Максима».
1: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из двух человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что трех человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились, помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью, поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики, но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. Славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
2: Экипаж.
1: Радио «Звезда».
4: Операции. Операции специальных подразделений.
5: 3 июля 1974 года. Четверо вооруженных преступников захватили самолет Як-40, следовавший по маршруту Москва-Минск. Бандиты потребовали направить лайнер в Швецию, в Стокгольм. Командиру захваченного корабля удалось убедить террористов вернуться и совершить вынужденную посадку в Москве. Повод – необходимость дозаправки топливом. По чистой случайности, Як-40 приземлился во Внуково-2 в тот самый момент, когда там находился заместитель председателя КГБ СССР Семен Цвигун, который немедленно доложил обстановку председателю КГБ Юрию Андропову. На Лубянке приняли решение о срочном проведении операции по освобождению самолета. С этой целью прямо в аэропорту был сформирован специальный отряд из штатных сотрудников милиции и службы безопасности. Советским специалистам впервые предстояло разработать и осуществить штурм самолета, захваченного террористами. План операции составлялся офицерами группы захвата и милиционерами прямо на месте.
0: Товарищ сержант милиции!
6: Я!
0: Быстро ко мне!
6: Есть!
0: Сразу к делу. Ситуация меняется, и это нам на руку. Террористы неожиданно запросили 1,5 миллиона долларов. Когда мы будем передавать деньги, ваши бойцы ворвутся в салон. Дверь нужно заблокировать. Лучше всего подошел бы Багор, как у пожарных. А затем ваши люди ворвутся в салон. У вас 10 минут.
7: Есть, товарищ капитан? А где же я Багор возьму?
0: Да где хотите. Найти. И точка. Выполняйте приказ.
5: Операция по освобождению заложников длилась не больше 10 минут. В момент передачи денег террористы открыли пассажирскую дверь самолета. Группа захвата, которая пряталась за машиной и дозаправщиком, быстро заблокировала дверной проем и ворвалась в салон лайнера. В ходе штурма Як-40 два террориста были уничтожены на месте, а двое других арестованы. Ни один из пассажиров самолета не пострадал. После операции бойцы наспех созданного специального подразделения расположились на взлетной полосе, чтобы обсудить результаты первого в СССР штурма гражданского самолета.
0: Вы только посмотрите на нашего героя. Ну и где, скажите на милость, вы раздобыли багор?
7: Товарищ капитан, я выломал эту железяку из забора.
0: Готовьте дырочку в кителе, товарищ сержант. Операция «Багор».
5: Так началась история самого известного спецподразделения нашей страны. Легендарной группы антитеррора «Альфа».
8: В разное время это высшее воинское звание присваивалось кардиналу Ришелье, английскому королю Якову II Стюарту, императору Японии Мацухито. В России подобной чести удостоились 5 человек.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Генералиссимус.
8: Слово это латинское. Переводится как «самый главный». Первоначально генералиссимус – почетный титул. Присваивался, как правило, главнокомандующему вооруженными силами страны. Иногда представителям правящей династии и государственным деятелям. Самым первым генералиссимусом в истории стал герцог Анри Аншуйский, будущий король Франции Генрих III Валуа. Произошло это в 1569 году.
9: История воинских званий.
8: Ну, а теперь Россия. У нас тоже был свой первый генералиссимус. Сподвижник Петра Великого, воевода Алексей Шейн. За что наградили, присвоили? За второй, на этот раз удачный, Азовский поход 1696 года. И все равно, это был всего лишь почетный титул. Официальное воинское звание генералиссимуса появится в нашей стране только 20 лет спустя.
9: По случаю присвоения.
8: вторым генералиссимусом России стал князь Александр Меншиков. Он хоть немного, но все же воевал. Далее принц Антон Ульрих Брауншвейгский. У него, видите ли, сын родился, будущий наследник, малолетний император Иван VI. Вот и присвоили. К слову, Александр Меншиков и принц Брауншвейгский своих высших званий лишились. Причем оба по политическим мотивам. А это означало только одно – ссылка.
9: История воинских званий.
8: Ну, а потом настала очередь графа Александра Васильевича Суворова. Он единственный полководец, кому звание генералиссимуса досталось исключительно за военный гений. Итак, пятый Иосиф Сталин. К слову, Сталин так ни разу в жизни и не надел мундир генералиссимуса, поскольку сам так и не утвердил эскиз новой формы.
9: Генералиссимус по случаю присвоения.
6: Как вас звать, величать-то?
10: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
10: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Император Запада и основатель империи каролингов. Он в два раза увеличил территорию франкского государства, присоединив к нему территории современной Германии, Испании и Италии. При нем франки совершили 53 военных похода, 27 из которых возглавил лично он, Карл Великий.
3: За что же его так нарекли?
4: 800-й год. Императора Карла коронует папа Лев III. Отныне главная концепция почти всей христианской Европы – «Renovatio Imperii Romanorum», в переводе с латинского – «Обновление Римской империи». Карл не только объединил множество земель и народов под одной короной, но и скрепил их крепкими узами.
3: История одного прозвища.
4: Фундаментом империи Карл сделал королевских наместников, графов. Опорой средневековой жизни станут его указы по разным вопросам. Не забывал император и про культуру с наукой. Создавал при монастырях скриптории, где кропотливо переписывали античные тексты. А себя окружил лучшими учеными эпохи. За это Карла и называют отцом Европы.

0: Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: А, город Диндини из детской сказки.
3: Ну, больше представляю, как шкатулку.
4: Эх, мне бы экземпляр один, коллекционный. Ох, озолотился бы.
1: Вот это вещь.
5: Дорогой аксессуар, музыкальная шкатулка, почетная награда и ящичек с любовным посланием. Все это умещается в одной маленькой коробочке с пушистым порошком. Золотой век этого аксессуара пришелся на екатерининскую эпоху. Табакерка. Христофор Колумб, открывший Америку, вернулся оттуда заядлым курильщиком. А заодно прихватил с собой табачные листья. Дым от них европейцам не понравился. Зато они пристрастились нюхать табак. Мы понимаем, что это вредно. А в 16 веке люди были уверены: щепотка табака – это тоже лекарство. Сама королева Франции Екатерина Медичи носила с собой горсточку от мигрени. Так ее величеству посоветовал посол в Португалии Жан Нико. Он и преподнес королеве коробочку с табаком. В 18 веке табакерка в руках смотрелась так же естественно, как смартфон в наши дни. Примечательно, что и то, и другое вызывает зависимость. Правда, разных форм. И оба аксессуара относятся к предметам роскоши. Табакерку из золота, серебра, фарфора и перламутра можно сопоставить с эксклюзивным гаджетом, в арсенале которого щедрый набор опций. Кстати, коробочка тоже была функциональной. Внутри она оснащалась потайной крышечкой, под которую прятали дорогой табак. Ведь желающих угоститься много. А еще в табакерку встраивался музыкальный механизм, и при откидывании крышки начинала звучать приятная мелодия.
1: Вот это вещь!
5: Особую любовь к табакеркам испытывала Екатерина II, в коллекции которой было не меньше 200 экземпляров. Табак для ее величества выращивали в царском селе, а синий кабинет в Екатерининском дворце в шутку называли табакеркой. Говорят, императрица обращалась с нюхательным порошком левой рукой, чтобы правая, которая подавалась для поцелуя, не пахла табаком. При Екатерине Алексеевне табакерки стали играть роль высоких наград. Коробочки с изображением правителей и монарших вензелей вручали за военные победы и достижения в области искусства. А еще с помощью табакерок объяснялись в любви. Незабудка на крышке говорила о верности. Тюльпан – о серьезных намерениях. А рыболовная удочка – о легком флирте. В 19 веке изящная коробочка с нюхательным порошком перестала быть символом элитарности. Но роскошные коллекции сохранились. Их можно увидеть в Эрмитаже.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
6: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Также было предложено ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для таких семей.
2: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
3: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуальное жилищное строительство. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
1: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову Белову, что поддержит ее предложение и поручит депутатскому корпусу совершенствовать меры в этой сфере. Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты «Север» в проекте «Восток-Ойл». Эта бухта станет крупнейшим северным нефтяным портом. Новый терминал увеличит объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, отметил президент. К 2030 году по этому маршруту планируется перевозить 70 миллионов тонн грузов в год, что вдвое больше, чем в прошлом году. Владимир Путин также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль – важная часть экономики России. Режим тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС будет действовать около недели, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что, несмотря на сложности, ситуация на станции остается стабильной. Лихачев также заявил, что руководство МАГАТЭ рассмотрит вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по линии «Днепровская». В субботу МАГАТЭ объявил о прекращении огня для ремонта линии электропередач, связанных с АЭС. На станции сообщили о начале работ

последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш новый патрульный корабль ломает лед толщиной более 1,5 метра. Как он это делает? В приграничном регионе Монголии выявили чуму. Может ли она попасть в Россию? Умные очки набирают популярность у покупателей. Как технологии спецслужб оказались на прилавке? Боевой ледокол «Иван Папанин» впервые отправился в дальний поход в Арктике. Корабль уже год находится в составе военно-морского флота и демонстрирует отличную службу. В соответствии с высоким арктическим классом он может самостоятельно действовать в однолетних льдах с плотностью до 10 баллов и с толщиной более 1,5 метра. О мореходных качествах «Папанинца» и уникальных возможностях ледокольного флота Анна Елисеева.
3: Всего у морских судов 9 ледовых классов. Первым трем по зубам лишь тонкий сезонный лед, например, в Финском заливе. А вот с 4-й по 7-ю категории – это уже входной билет в Арктику. Такие суда маркируются латинскими буквами RC. 7-й класс, как у Ивана Папанина, рассчитан на экстремальные ледовые нагрузки. Среднюю толщину судно колет на ходу, наваливаясь на полотно массивным скошенным носом. А если по курсу 1,5-метровая глыба, корабль использует тактику набегов, немного отходит назад, разгоняется и наезжает на ледовое поле. Несколько таких маневров, и дорога открыта. По схожему принципу действуют все арктические ледоколы, но в части некоторых попутно возникающих препятствий Папанину нет равных, комментирует историк флота Сергей Антонов.
4: Во время всех этих процессов лед будет стремиться намерзнуть на самих боковых частях корпуса. Чтобы этого не было, приходится определенным образом маневрировать, в том числе балластом. И вот в этом плане Иван Папанин выделяется, поскольку у него есть специализированные приспособления и как подруливать, и обводы корпуса. И самое главное, достаточно мощная энергетическая установка. У него мощность грибных винтов порядка 15 тысяч киловатт.
3: Способность корабля выдерживать ледовые тиски обеспечивает сверхпрочная броня. Близко расположенные друг к другу шпангоуты образуют плотный скелет, а в районе ватерлинии, там, где корпус соприкасается со льдом, установлена специальная толстая сталь. В первую очередь Папанин патрульный корабль и, в отличие от классических ледоколов с круглыми бортами, имеет по-военному подтянутый корпус. Отсутствие привычной боковой конфигурации, позволяющей раздвигать обломки льда, судно компенсирует мощностью и маневренностью, продолжает Сергей Антонов.
4: То есть мощность грибного винта, наличие подрулящего устройства. Да, действительно, у него нету бочкообразности, у него там внизу достаточно такой мощный выступ, который позволит ему в том числе и накатом работать на твердые толстые льды. И плюс ко всему, именно такая форма позволит ему достаточно хорошо маневрировать, что в военных условиях будет немаловажно.
3: А еще корабль оборудован вертолетной площадкой, оснащен мощным буксиром и может нести на борту 2 скоростных катера. На вооружении Папанина артиллерийская установка и крупнокалиберный пулемет. Все это делает его универсальным военным кораблем ледового класса. В своем семействе фрегатов, а это проект 23550, он является самым крупным по водоизмещению, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков. Таких дозорных в Арктике пока немного, но в планах усиление контроля над северными акваториями, продолжает эксперт.
5: Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз». Серия строится сразу на двух верфях. Это Адмиралтейские верфи и Выборгский судостроительный завод. Что очень хорошо, поскольку позволит в перспективе при наличии соответствующего заказа от военно-морского флота, погранслужбы ФСБ, эту серию масштабировать. А мы помним, что главком несколько

0: несколько лет назад назвал крупной серию, в которой есть от 8 до 10 кораблей.
1: Ледовый класс RC-7, помимо военных фрегатов, имеет также арктические газовозы. А вот классы выше, способные преодолевать массивы высотой до 3 метров, пока только строятся. Речь об атомном ледоколе проекта «Лидер» с мощностью 120 мегаватт. Это вдвое больше производительности уже существующих атомоходов «Арктика», «Чукотка» и «Урал». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: В приграничном с Россией регионе Монголии подтвердили активность природных очагов бубонной чумы. Последний случай смерти человека от этой инфекции произошел там год назад. Стоит ли опасаться этого заболевания нашей стране? Как оно передается и что дает информация об активности очагов? Рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
4: В Монголии распространены суслики и тарбаганы – это переносчики чумы и животные, на которых поддерживаются природные очаги болезни. Причем конкретными переносчиками от животных к человеку являются паразитирующие на этих животных блохи. Природный очаг тут ничего не сделаешь. Можно только следить и стараться купировать появление больных животных.
5: Что это за инфекция бубонная чума? Насколько она опасна?
4: Возбудитель попадает в лимфатические узлы. Там начинает развиваться, что приводит к появлению таких нарывов. Причем это развивается стремительно. Иногда за день, за два. В доантибиотиковую эпоху погибало примерно 60%. При появлении антибиотиков стало значительно проще, потому что своевременный прием антибиотиков вызывает блокирование развития бактерий в организме человека.
5: А стоит ли опасаться инфекции российским приграничным регионам?
4: Опасаться, наверное, особого повода-то нету, именно из-за жесткого контроля. Настороженность определенная должна быть, а так, по счастью, сегодня это вот довольно редкие случаи.
3: Сообщается, что очаги этой инфекции регулярно мониторят и российские, и монгольские специалисты.
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Среди россиян резко выросла популярность умных очков, устройств со встроенной камерой, сообщил один из маркетплейсов. Увеличился интерес и к умным кольцам, отслеживающим показатели организма. Какое-то время назад эти устройства еще вызывали удивление, как когда-то диктофоны и микрокамеры, стоявшие только на вооружении спецслужб. О ярких примерах таких разработок Максим Петренко.
6: Устройства скрытого фотографирования разрабатывали для своих разведчиков во многих странах. В Советском Союзе до 70-х обычно использовали немецкие камеры Minex, однако затем успешнее стали отечественные наработки. Одна из них – фотоаппарат «Аякс-12». Он сам находился в подкладке пальто, а снаружи оставался только объектив, который маскировали под пуговицу, но разрезанную надвое. В нужный момент человек рукой в кармане тянул тросик, половинки пуговицы расходились, открывая тем самым объектив для кадра. В эпоху Холодной войны активно применялись и диктофоны. Было две модели, и сначала появилась «Мошка», рассказывает политический обозреватель российской газеты, трижды лауреат литературной премии службы внешней разведки Николай Долгополов.
7: «Мошка» — это очень хорошее название, она, правда, «Мошку» не напоминала, потому что была, по нашим теперешним понятиям, огромной просто, 110 миллиметров. Надо было ее прятать в карман пиджака хорошего, солидного, может быть, брюки, скажем так, широкие, не облегающие.
6: Более компактный гаджет в 70 миллиметров — «Лилипут». Но поначалу оба устройства страдали тем, что записать могли максимум 90 минут разговора. Новые модели кассет для диктофонов вскоре довели время записи до 4 часов. Много шпионских устройств популяризировал Ян Флеминг в цикле романов о Джеймсе Бонде. От радиомаяков, встроенных в ботинки, до камеры в обычном с виду кольце. Однако суперагент мог бы позавидовать разработке советского радиоинженера Льва Тармена. Речь о подслушивающем устройстве без каких-либо источников питания, лишь с резонатором, настроенным на внешнее излучение. Его встроили в деревянный герб с орланом и преподнесли в 1945 году американскому послу. Подарок провисел в посольстве США 7 лет. Из здания напротив оперативники получали нужные сведения, продолжает Николай Долгополов.
8: В
7: включался мощный радиопередатчик, радиолуч направлялся на герб, он активировался, и человеческий голос в комнате, голос посла, он автоматически заставлял мембрану вибрировать. Радиосигнал отражался, и на той нашей квартире его расшифровывали, превращая в звук.
6: Очки дополненной реальности вышли из военной среды. Еще в 80-е ряд шлемов для летчиков проецировали на забрало данные о скорости и высоте полета. Они как бы накладывались на реальную картину. Этой технологией сейчас мало кого удивишь, как и диктофонами с микрокамерами. Но повсеместное применение тех же очков дополненной реальности поднимает тему ответственности по закону. Вопрос, для чего человек использует гаджет, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
8: Если человек снимает общественное место людей в этом месте, вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь.
6: И это не говоря об этике. И хотя разработчики внедряют индикаторы активности очков, светодиод горит при записи, ряд модификаций позволяет его просто отключить. И тогда надежда лишь на культуру находящегося в очках. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, зачем продавать больше билетов, чем кресел в самолете. Все ли устройства потянут связь пятого поколения? Какой бриллиант вошел в историю как приносящий несчастье? И где он сейчас?

0: Реклама. Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
1: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-466-44920.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Река истории. История реки. Москва-река.
4: Композитор Георгий Свиридов, автор музыкальной заставки к программе «Время» и знаменитой волшебной сюиты «Метель», очень любил реку Москву в окрестностях Звенигорода. Долгое время снимал в тех местах дачу. А еще с детства любил рыбалку. Однажды вместе со своим другом, солистом Большого театра Александром Ведерниковым, они отправились на Москву-реку. Надо сказать, в советские времена хорошие снасти были редкостью. Ведерников привез Свиридову из заграничной командировки подарок – шестиметровую телескопическую удочку. Страшнейший дефицит. Композитор был в восторге.
5: Это же счастье настоящее! Спасибо!
4: Закинули они раз, другой, и клюнул у Георгия Васильевича лещ. Здоровенный. Стал он его тянуть. Тянул, совсем было вытащил, а лещ вдруг ударил хвостом, оборвал леску и ушел. Ах ты ж! Георгий Васильевич с досады бросил драгоценную удочку на землю и стал ее топтать. И топтал, надо сказать, от души. Рассердился. На леща, на реку, на себя. Потом, конечно, почти плакал. Ведерников, даром что бас Большого театра, человек был с руками. Удочку починил, говорил композитору.
6: «Гневливый ты очень. Вот из-за своего минутного гнева не только удочку потерял, ты здоровье на целый год потерял».
4: Кто знает, может, как раз после таких эмоциональных взрывов и получаются гениальные произведения. А Москву-реку Свиридов не разлюбил. Даже собственный дом под Звенигородом приобрел.
3: Москва-река. Река истории. История реки.
7: Радиозвезда.
8: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Тайна Боровицкого холма.
9: Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные чаши, итальянские кубки, серебряные лохани, два льва с золотыми гривами и зубами слоновой кости. Вот так образно и в деталях Алексей Толстой в своем романе «Петр I» описывает потайную царскую сокровищницу, скрытую глубоко в недрах Боровицкого холма. Место, которое уже не раз прославилось благодаря громким находкам.
8: Цена вопроса.
9: Свое название Боровицкий холм получил в честь леса, который когда-то покрывал эту возвышенность. Едва ли не со дня основания Москвы это место служило укрытием для княжеских ценностей. В 15 веке тут возвели Боровицкую башню Кремля, а спустя 3 столетия при строительстве оружейной палаты в земле обнаружили уникальный клад. Массивные серебряные гривны и два височных кольца XII века. Как предположили историки, спрятать все это могла знатная москвичка, опасаясь нападения соседних княжеств.
8: Кладоискатели.
9: В 1988 году в Кремле проводили земляные работы и снова в недрах Боровицкого холма обнаружили бесценную находку. На 6-метровой глубине скрывался деревянный ларец, украшенный металлическими бляшками, а внутри сотни ювелирных изделий. Браслеты, подвески, медальоны, бусы, перстни и многое другое. Оказалось, схрон появился еще в XIII веке, во время осады Москвы войском Батыя. Но многое у Боровицкого холма до сих пор остается ненайденным. К примеру, загадочные подземные белокаменные палаты с множеством сундуков. Как это указал в своей записке московский звонарь XVIII века Конан Осипов. И даже отправил свои догадки в канцелярию фискальных дел. Вот только Пономарю тогда никто не поверил. И раскопки вести не стали. Возможно, главное открытие еще впереди.
8: Таинственные клады раскопать можно.

0: Истории человечества.
1: В эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами, в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
0: Игры человечества.
1: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл.
2: Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?
1: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские медики создали математическую модель, которая с точностью более 80% предсказывает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета на 10 лет вперед. В расчетах учитываются 5 показателей: уровень плохого холестерина, возраст, пол, лептин и фибрианген. Для мужчин ключевым маркером оказался холестерин выше 3,7, для женщин лептин выше 29. Кардиологи отмечают, что разработка позволяет вмешаться до появления болезни и станет убедительным аргументом для пациентов в пользу изменения образа жизни. Специалисты ОКБ «Авиастроитель» запатентовали и успешно испытали устройство для управления вертолетами Ми-2 и Ми-8 в беспилотном режиме. Разработка предназначена для машин, у которых истек назначенный ресурс, но они сохранили работоспособность. Управление может осуществляться как с земли внешним пилотом, так и в автономном режиме с обменом данными с наземной станцией. Устройство включает бортовой вычислитель, камеры дневного и ночного видения и исполнительные механизмы. Умные очки резко набрали популярность у россиян, показало исследование. При этом не все воспринимают новую технологию положительно, в частности, из-за возможности вести скрытую съемку. Где проходит граница между модными гаджетами и нарушением личной жизни? Радио «Звезда» рассказал представитель Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
3: Если человек снимает общественное место, если снимает людей в этом месте, то это один момент. Вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь и нарушении неприкосновенности этой частной жизни.
2: В ближайшее время корпорации планируют представить на рынок оснащенные камерами беспилотные, беспроводные наушники, а также носимый на шее кулон со встроенной камерой. В иммунной системе супердолгожителей и людей старше 110 лет повышено содержание редких цитотоксических Т-клеток, выяснили японские ученые. Их доля увеличивается с возрастом. Эти клетки способны активно размножаться и уничтожать опухоли. Ни у одного из обследованных долгожителей не было выявлено онкологических заболеваний за всю жизнь. Ученые считают, что такой иммунный ответ позволяет организму адаптироваться к возрастным изменениям даже в глубокой старости. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство транспорта обсудит легализацию овербукинга на авиарейсах. Как устроена воздушная рулетка? Мобильным операторам разрешили запустить связь 5G. На что она способна? Синтетические камни запретили называть бриллиантами. А какие природные алмазы вошли в историю? Министерство транспорта рассмотрит вопрос легализации овербукинга на авиарейсах. Как сообщили в ведомстве, решение будет принято до конца года. Овербукинг – это намеренная продажа большего числа билетов, чем количество мест в самолете. Механизм широко распространен в мире, но в России пока не узаконен. О том, как работает система и почему ее хотят легализовать у нас, расскажет Анна Елисеева.
4: В среднем из-за овербукинга с рейса снимают примерно одного человека из тысячи. Зачем это нужно авиакомпании? Простая математика. По статистике, билетом не воспользуются до 15% пассажиров. И чтобы места не пустовали, алгоритмы заранее на эту долю закладывают перепродажу. Маркетинговые прогнозы на ходовых направлениях, как правило, сбываются. Хотя сбои тоже не исключение. Например, когда объединили рейсы, заменили самолет на меньший борт или внезапно явились все пассажиры. У нас овербукинг официально не закреплен, хотя сама практика встречается довольно часто. В чем-то ее механизм похож на игру стулья. Кто успел, тот и сел. А на ком остановится музыка, это решает случай. А вот в других странах с самого начала действует правило овербукинга. Первый пункт при нехватке мест – это поиск добровольцев, готовых за плюшки отказаться от рейса, рассказывает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
7: Допустим, даются ваучеры, которые можно потратить в дьюти-фри. Либо повышается класс обслуживания, то есть его перевезут следующим рейсом, но не в эконом-классе, а в бизнес-классе. И более того скажу, что за рубежом, когда авиакомпания объявляет, что у нас овербукинг, так пассажиры бегут на перегонки, чтобы сдать билет, получить компенсацию, предположим, там в 200 евро, и улететь через 2 часа следующим рейсом.
4: Если же добровольцы вдруг не нашлись и пассажиру насильно назначили пересадку, то, например, в странах Евросоюза начинают действовать правила компенсации. От 3 часов задержки 300 евро или около 30 тысяч рублей, от 4 часов 600 евро, соответственно, 60 тысяч. Авиакомпаниям пересадки пассажиров обходится дороже. Им выгоднее найти добровольцев и предложить 200 евро. А сам овербукинг оправдывает себя только на популярных маршрутах, объясняет главный редактор сайта frequentflyers.ru авиаэксперт Илья Шатилин.
8: Авиакомпания прекрасно понимает, что если рейсов мало по направлению, то, в принципе, она не использует коммерческий овербукинг. Просто потому, что потенциальные убытки намного превышают дополнительную выручку. Рейс, допустим, следующий завтра, то ей нужно пассажиру предоставить гостиницу, питание. Он может отсудить у нее какие-то убытки, которые он понес.
4: Поэтому овербукинг у нас предлагают вести только на тех рейсах, которые выполняются минимум 2 раза в сутки. Кроме того, обсуждается вопрос так называемых защищенных пассажиров. Это многодетные семьи, дети с сопровождающими, люди с инвалидностью. В их отношении механизм перепродажи хотят запретить. А вот по какому принципу снимают с рейса незащищенных пассажиров, здесь, оказывается, правила игры в музыкальные стулья работают не всегда. Скорее даже наоборот. Кто у нас платит, хорошо платит, тот и заказывает музыку, продолжает Илья Шатилин.
8: Сейчас, естественно, снимают вручную кого-то, да, я не видел внутренних инструкций, ну, по крайней мере, по случаям, да, известным, как правило, снимают того, кто не будет создавать авиакомпании каких-то проблем. То есть пассажира, например, с каким-нибудь золотым платиновым там статусом часто летающего, тоже не снимут. А того, кто там летает раз в 5 лет, того, может, снимут.
4: По этой причине нужны четкие правила, а еще фиксированные компенсации при задержке рейса, в зависимости от времени и расстояния перелета. По мнению экспертов, легализация овербукинга сделает эту схему понятной и прозрачной. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Россиян готовят к 5G-интернету. Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование всеми операторами имеющихся частот для запуска 5-го поколения мобильной связи. Сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Министерстве цифрового развития. Станет ли новый интернет быстрее? Какие возможности откроет и везде ли будет работать? Объясняет Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман».
9: 5G – это не скорость. Скорость, конечно, там тоже есть. Но это больше технология, в том числе связанная с безопасностью и в том числе с стабильностью подключения при очень-очень-очень большом количестве устройств. Да, скорость, конечно, будет выше, но если мы остальное от технологии 5G не будем применять, то в целом это немного имеет смысла. Многие страны мира до сих пор не перешли на 100% 5G. То есть у вас есть старые сети и старое оборудование, также есть новое оборудование, тогда у вас, скажем так, есть определенные просадки в безопасности. Важно, чтобы все оборудование было по стандарту 5G. Не знаю, как с покрытием. Скорее всего, все-таки покрытие будет обеспечиться в основном предыдущими технологиями. У нас большая страна, поэтому я думаю, вообще у нас 3G так и останется самым часто используемым видом связи за пределами больших городов. Но в ваших городах, да, скорее всего, 5G получит высокое проникновение. Что это значит? Хорошая скорость.
6: Согласно плану Министерства цифрового развития, в перспективе доступ к российским сетям 5G получат только устройства, поддерживающие отечественный криптографический стандарт. Некоторые смартфоны в настоящее время не поддерживают российский алгоритм. При этом сценарий полного и резкого отключения иностранных устройств выглядит маловероятным, отмечают эксперты.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Отныне так могут именоваться только алмазы природного происхождения. Максим Петренко решил сделать подборку о самых известных бриллиантах и алмазах в мире. Из Российского алмазного фонда и не только, а также узнал, как яркие истории добавляют стоимость камням.
10: Рассказ об уникальных драгоценных камнях начнем с виртуальной экскурсии в Алмазный фонд России. Здесь 7 исторических камней. Самый крупный – бриллиант Орлов, масса около 190 карат. Он почти бесцветный, с едва уловимым голубовато-зеленоватым оттенком. Украшает императорский скипетр Екатерины II. Прелесть его в том, что он огранен в форме индийской розы, и эта старинная огранка дошла до наших дней, говорит эксперт-геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
11: В начале 17 века в Индии находился у правителей Голконды. В 1738 году переехал в Персию. Надир-шах завоевал у нас Индию, Дели, перевез его к себе. Пропадает на какое-то время. И всплывает уже в 1773 году, когда граф Орлов его покупает, естественно, в Европе и дарит нашей императрице.
10: Недалеко от Орлова алмаз-шах. Он без огранки, похож на вытянутый кристалл, желтовато-бурый, весом под 90 карат. Его еще называют камнем дипломатии. Дело в том, что в России он попал в 1829 году в качестве искупительного дара от Персии после убийства в Тегеране посла Александра Грибоедова. Теперь посмотрим на портретный алмаз, самый крупный из подобных в мире. 25 карат, продолжает Елена Новоселова, эксперт-геммолог, директор по развитию учебных программ геммологического центра МГУ.
12: Представляет собой такую тонкую, идеально прозрачную ровную пластину. Он закрывает собой миниатюрный портрет Александра I. Вот эта конструкция стала частью роскошного браслета.
10: Выйдя за пределы алмазного фонда, переместимся в 2017 год на аукцион «Сотбис». Тогда, после удара молотка и озвученной суммы в 71 миллион долларов, нового владельца нашел бриллиант «Розовая звезда», пока самый дорогой в истории. Стоимость камня складывается из красоты и редкости. Вот данный рекордсмен, кроме того, что он огромный, масса более 59 карат, у него редчайший ярко-розовый цвет. Не менее редкий, но голубой цвет за счет содержания бора у другого крупного знаменитого камня – алмаза Хоупа. Вокруг него много легенд, он считается самым несчастливым бриллиантом. Воришку, который пытался еще в Индии его украсть из статуи богини, якобы растерзали собаки. Потом умирали его владельцы во Франции, в их числе Мария Антуанетта. Однако вряд ли Великую Французскую революцию начал этот камень. Да и дальнейшие несчастья вполне объяснимы, считает Владимир Житков.
11: Пьер Картье продал этот камень Эвелин Маклин, супруге одного из богатейших людей. 1910-1911 год. У нее следом умирает сын, потом умирает дочь, муж начинает разоряться. А вот Пьер Картье, когда ей продавал, я, по крайней мере, слышал такую историю, он позже как бы каялся, что половина из того, что там было, о том, что там собаками кого-то растерзали, кого где-то там что-то придумал. А дальше опять череда домыслов, совпадений. Пожалуйста, вот такая вот история.
10: Сейчас алмаз Хоупа находится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Да, и не стоит забывать, что любой рассказ, даже пугающий, всегда увеличивает стоимость изделия. Для успешной реализации камня на рынке под него обязательно придумывается яркая история. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Через 15 минут вы узнаете, на что способны современные ледоколы, какие технологии из фильмов про шпионов можно купить в магазине, как распространяется чума.
5: Премьера на Радио Звезда.

0: Балаклава. Головной убор, как правило, из шерсти, с прорезями для рта и глаз. Он совмещает в себе функции шапки, маски и шарфа. Первоначально такой шлем был предназначен для защиты солдата от сильного ветра и холода. Это классический вариант, разработанный еще в 19 столетии.
1: Форма и содержание.
2: В современной армии России уставная оливковая или зеленая балаклава служит также для маскировки бойца на местности, а еще для спецподразделений. Ее делают огнеупорной, то есть из негорючих материалов. Прообразом балаклавы можно считать средневековый цельновязанный съемный капюшон из шерстяной нити, который носили крестьяне, торговцы, монахи. А вот капюшоны военных были тогда простеганными в несколько слоев. Они плотно прилегали к шее и голове. Это помогало избежать скользящих ранений. Поверх такого головного убора надевали дополнительную защиту – капюшоны из кольчуги.
1: Балаклава.
2: Средневековье закончилось, и о шерстяных шлемах вспомнили только через несколько столетий, во время Крымской войны. В 1854 году зима выдалась особенно суровой, и британские солдаты сильно мерзли под Севастополем. Причем больше всего страдали уши и шея. Тогда англичане вновь изобрели теплую шапку-капюшон, а назвали ее в честь крымского порта Балаклава.

0: Мундирование.
1: Сегодня многие спецподразделения мира носят балаклаву в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций. К слову, с той же целью балаклавы часто используют члены преступных группировок. А еще балаклава – это головной убор горнолыжника, рыболова, альпиниста и даже некоторых эстрадных артистов. Так они пытаются укрыться от назойливого внимания поклонников.
2: Форма и содержание. Балаклава.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: К созданию этой чудо-техники изобретателя-самоучку подтолкнуло несчастье. Владимир Мутилин – скромный педагог сельской школы. Окончил после армии педагогический институт, работал всю жизнь учителем математики, потом назначили директором школы. В 1989 году в хуторе Колодезянском Ростовской области случился пожар, и дом, где жил Мутилин с женой и двумя детьми, полностью сгорел. Не ожидая помощи, Владимир взялся строить новый дом сам. Да и где ту помощь взять? В деревне ни специалистов, ни денег, чтобы их нанять. Тогда Мутилин решил создать первый в мире строительный комбайн.
1: Ну ты кулибин.
3: Представьте себе самый обыкновенный советский трактор Т-40 Липецкого завода, который Мутилин собрал сам. Занял 450 рублей, приобрел документы, запчасти и детали трактора и прочей техники. Владимир навесил на трактор бетономешалку, самодвигающийся ковш, устройство для точного дозирования и еще много всего. Получилась многофункциональная машина, которая может вместо людей рыть траншеи, изготавливать разногабаритные строительные блоки, подвозить кирпич или песок, делать раствор. Раньше для выполнения всех этих работ на стройплощадку приходилось загонять целую вереницу техники. А тут всего один трактор, один машинист и один помощник снаружи. И сразу выполняются несколько операций. Это же невероятная экономия времени, топлива и, конечно же, денег. Патент на первый в мире строительный комбайн Мутилин тоже оформил сам, без помощи патентных бюро. Сразу после получения патента к Мутилину обратились японские производители техники. Хотели выкупить уникальную машину. Но изобретатель отказался. И все еще надеется, что его строительный комбайн удастся внедрить на родине.
1: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
6: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве поздним вечером в субботу завершилась трехчасовая встреча американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной для обеих сторон и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины, но и другие темы. В ночь на 6 сентября делегация вылетела в Киев через Польшу. В администрации США заявили, что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. Ребенок пострадал при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону. Это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в советском районе города повреждены два многоквартирных дома, в одном верхний этаже, в другом крыша и остекление. Пострадавшего мальчика госпитализировали, жителей эвакуировали. В Ленинском районе повреждена квартиры и окна жилого дома. Там обошлось без пострадавших. В Азовском районе повреждены 4 частных дома, в Батайске и Мясниковском районе еще по одному. Отражение воздушной атаки продолжается, отметил Слюсарь. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность первой очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции.
2: На днях на Восточном экономическом форуме мы говорили о масштабных планах по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, как его часть. Сегодня видим их конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России.
1: «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире, подчеркнул президент. Он отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Выиграли соревнования Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Серебро получили Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзу Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш новый патрульный корабль ломает лед толщиной более 1,5 метра. Как он это делает? В приграничном регионе Монголии выявили чуму. Может ли она попасть в Россию? Умные очки набирают популярность у покупателей. Как технологии спецслужб оказались на прилавке? Боевой ледокол Иван Папанин впервые отправился в дальний поход в Арктике. Корабль уже год находится в составе военно-морского флота и демонстрирует отличную службу. В соответствии с высоким арктическим классом он может самостоятельно действовать в однолетних льдах с плоченностью до 10 баллов и с толщиной более 1,5 метра. О мореходных качествах Папанинца и уникальных возможностях ледокольного флота Анна Елисеева.
2: Всего у морских судов 9 ледовых классов. Первым трем по зубам лишь тонкий сезонный лед, например, в Финском заливе. А вот с 4-й по 7-ю категории – это уже входной билет в Арктику. Такие суда маркируются латинскими буквами RC. 7-й класс, как у Ивана Папанина, рассчитан на экстремальные ледовые нагрузки. Среднюю толщину судно колет на ходу, наваливаясь на полотно массивным скошенным носом. А если по курсу 1,5-метровая глыба, корабль использует тактику набегов, немного отходит назад, разгоняется и наезжает на ледовое поле. Несколько таких маневров, и дорога открыта. По схожему принципу действуют все арктические ледоколы, но в части некоторых попутно возникающих препятствий Папанину нет равных, комментирует историк флота Сергей Антонов.
3: Во время всех этих процессов лед будет стремиться намерзнуть на самих боковых частях корпуса, чтобы этого не было, приходится определенным образом маневрировать, в том числе балластом. И вот в этом плане Иван Папанин выделяется, поскольку у него есть специализированные приспособления и как подруливать, и обводы корпуса, и самое главное, достаточно мощная энергетическая установка. У него мощность грибных винтов порядка 15 тысяч киловатт.
2: Способность корабля выдерживать ледовые тиски обеспечивает сверхпрочная броня. Близко расположенные друг к другу шпангоуты образуют плотный скелет, а в районе ватерлинии, там, где корпус соприкасается со льдом, установлена специальная толстая сталь. В первую очередь Папанин патрульный корабль и, в отличие от классических ледоколов с круглыми бортами, имеет по-военному подтянутый корпус. Отсутствие привычной боковой конфигурации, позволяющей раздвигать обломки льда, судно компенсирует мощностью и маневренностью, продолжает Сергей Антонов.
3: То есть мощность грибного винта, наличие подрулящего устройства. Да, действительно, у него нету бочкообразности, у него там внизу достаточно такой мощный выступ, который позволит ему в том числе и накатом работать на твердые толстые льды. И плюс ко всему, именно такая форма позволит ему достаточно хорошо маневрировать, что в военных условиях будет немаловажно.
2: А еще корабль оборудован вертолетной площадкой, оснащен мощным буксиром и может нести на борту 2 скоростных катера. На вооружении Папанина артиллерийская установка и крупнокалиберный пулемет. Все это делает его универсальным военным кораблем ледового класса. В своем семействе фрегатов, а это проект 23550, он является самым крупным по водоизмещению, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков. Таких дозорных в Арктике пока немного, но в планах усиление контроля над северными акваториями, продолжает эксперт.
4: Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз». Серия строится сразу на 2 верфях. Это Адмиралтейские верфи и Выборгский судостроительный завод. Что очень хорошо, поскольку позволит в перспективе при наличии соответствующего заказа от военно-морского флота, погранслужбы ФСБ, эту серию масштабировать. А мы помним, что главком несколько лет назад назвал крупной серию, в которой есть от 8-10 кораблей.
2: Ледовый класс RC-7, помимо военных фрегатов, имеют также арктические газовозы. А вот классы выше, способные преодолевать массивы высотой до 3 метров, пока только строятся. Речь об атомном ледоколе проекта «Лидер» с мощностью 120 мегаватт. Это вдвое больше производительности уже существующих атомоходов «Арктика», «Чукотка» и «Урал». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио.

0: Звезда.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В приграничном с Россией регионе Монголии подтвердили активность природных очагов бубонной чумы. Последний случай смерти человека от этой инфекции произошел там год назад. Стоит ли опасаться этого заболевания нашей стране? Как оно передается и что дает информация об активности очагов? Рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
3: В Монголии распространены суслики и тарбаганы – это переносчики чумы и животные, на которых поддерживаются природные очаги болезни. Причем конкретными переносчиками от животных к человеку являются паразитирующие на этих животных блохи. Природный очаг тут ничего не сделаешь. Можно только следить и стараться купировать появление больных животных.
4: Что это за инфекция бубонная чума? Насколько она опасна?
3: Возбудитель попадает в лимфатические узлы. Там начинает развиваться, что приводит к появлению таких нарывов. Причем это развивается стремительно. Иногда за день, за два. В доантибиотиковую эпоху погибало примерно 60%. При появлении антибиотиков стало значительно проще, потому что своевременный прием антибиотиков вызывает блокирование развития бактерий в организме человека.
4: А стоит ли опасаться инфекции российским приграничным регионам?
3: Опасаться, наверное, особого повода-то нету, именно из-за жесткого контроля. Настороженность определенная должна быть, а так, по счастью, сегодня это вот довольно редкие случаи.
2: Сообщается, что очаги этой инфекции регулярно мониторят и российские, и монгольские специалисты.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Среди россиян резко выросла популярность умных очков, устройств со встроенной камерой, сообщил один из маркетплейсов. Увеличился интерес и к умным кольцам, отслеживающим показатели организма. Какое-то время назад эти устройства еще вызывали удивление, как когда-то диктофоны и микрокамеры, стоявшие только на вооружении спецслужб. О ярких примерах таких разработок Максим Петренко.
5: Устройства скрытого фотографирования разрабатывали для своих разведчиков во многих странах. В Советском Союзе до 70-х обычно использовали немецкие камеры Minex, однако затем успешнее стали отечественные наработки. Одна из них – фотоаппарат Аякс-12. Он сам находился в подкладке пальто, а снаружи оставался только объектив, который маскировали под пуговицу, но разрезанную надвое. В нужный момент человек рукой в кармане тянул тросик, половинки пуговицы расходились, открывая тем самым объектив для кадра. В эпоху Холодной войны активно применялись и диктофоны. Было две модели, и сначала появилась «Мошка», рассказывает политический обозреватель российской газеты, трижды лауреат литературной премии службы внешней разведки Николай Долгополов.
6: «Мошка» — это очень хорошее название, она, правда, «Мошку» не напоминала, потому что была, по нашим теперешним понятиям, огромной просто, 110 миллиметров. Надо было ее прятать в карман пиджака хорошего, солидного, может быть, брюки, скажем так, широкие, не облегающие.
5: Более компактный гаджет в 70 миллиметров — «Лилипут». Но поначалу оба устройства страдали тем, что записать могли максимум 90 минут разговора. Новые модели кассет для диктофонов вскоре довели время записи до 4 часов. Много шпионских устройств популяризировал Ян Флеминг в цикле романов о Джеймсе Бонде. От радиомаяков, встроенных в ботинки, до камеры в обычном с виду кольце. Однако суперагент мог бы позавидовать разработке советского радиоинженера Льва Термена. Речь о подслушивающем устройстве без каких-либо источников питания, лишь с резонатором, настроенным на внешнее излучение. Его встроили в деревянный герб с орланом и преподнесли в 1945 году американскому послу. Подарок провисел в посольстве США 7 лет. Из здания напротив оперативники получали нужные сведения, продолжает Николай Долгополов.
6: Включался мощный радиопередатчик. Радиолуч направлялся на герб. Он активировался, и человеческий голос в комнате, голос посла, он автоматически заставлял мембрану вибрировать. Радиосигнал отражался, и на той нашей квартире его расшифровывали, превращая в звук.
5: Очки дополненной реальности вышли из военной среды. Еще в 80-е ряд шлемов для летчиков проецировали на забрало данные о скорости и высоте полета. Они как бы накладывались на реальную картину. Этой технологией сейчас мало кого удивишь, как и диктофонами с микрокамерами. Но повсеместное применение тех же очков дополненной реальности поднимает тему ответственности по закону. Вопрос, для чего человек использует гаджет, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
0: Если человек снимает общественное место людей в этом месте, вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь.
5: И это не говоря об этике. И хотя разработчики внедряют индикаторы активности очков, светодиод горит при записи, ряд модификаций позволяет его просто отключить. И тогда надежда лишь на культуру, находящегося в очках. Максим Битренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, зачем продавать больше билетов, чем кресел в самолете. Все ли устройства потянут связь пятого поколения? Какой бриллиант вошел в историю как приносящий несчастье? И где он сейчас?

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Мы всегда куда-то мчимся. Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
6: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
5: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
6: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново. А все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили. И первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но Оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
5: Пути сообщения. Дороги и люди.
6: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
2: Осторожно, двери закрываются.
6: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
5: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
4: Радио «Звезда».
7: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Белгородской области в результате атаки дрона по автомобилю погиб мужчина, а женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В Ростове-на-Дону при атаке беспилотника пострадал ребенок, его госпитализировали. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов в разных районах города и области, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Рязанской области, как сообщил глава региона Павел Малков, из-за обломков беспилотника произошло возгорание на предприятии. Также повреждены жилые дома в Рязани и Сапожковском районе. Пострадавших предварительно нет. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа накануне длилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал ее предельно откровенной и содержательной. С российской стороны отмечены успехи армии и подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта, сказал Ушаков. По его словам, Путин дал высокую оценку посредничеству американцев, передал наилучшие пожелания Трампу и поблагодарил за стремление к миру. Обсуждались не только Украина, но и экономика, а также будущие двусторонние проекты. Отечественный самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
2: У них идет активно полетная программа, производится сертификация комплектующих изделий на борту воздушного судна. И, конечно же, Объединенная авиастроительная корпорация, она ведет переговоры с дружественными странами по продаже данных воздушных судов. Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, которые есть у наших отечественных авиакомпаний.
1: МС-21 – отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу. По данным иранского телеканала Пресс ТВ, под обстрел также попал американский надводный беспилотник. Накануне в Тегеране предупредили о новых и более мощных ударах в случае продолжения атак на иранские суда. В свою очередь глава Пентагона сказал, что американцы способны потопить весь флот иранских танкеров, если Тегеран продолжит атаки на военные корабли США. О погоде. Гидрометцентр обещает переменчивую погоду в московском регионе на следующей неделе. В понедельник и вторник будет прохладно, днем от 10 до 15 градусов. Однако уже в среду воздух прогреется до плюс 21. Вторая половина недели станет еще теплее, до 23 градусов, но, возможно, небольшие дожди. В выходные немного похолодает до 16-21 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Замоскворечье. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство транспорта обсудит легализацию овербукинга на авиарейсах. Как устроена воздушная рулетка? Мобильным операторам разрешили запустить связь 5G. На что она способна? Синтетические камни запретили называть бриллиантами. А какие природные алмазы вошли в историю? Министерство транспорта рассмотрит вопрос легализации овербукинга на авиарейсах. Как сообщили в ведомстве, решение будет принято до конца года. Овербукинг – это намеренная продажа большего числа билетов, чем количество мест в самолете. Механизм широко распространен в мире, но в России пока не узаконен. О том, как работает система и почему ее хотят легализовать у нас, расскажет Анна Елисеева.
6: В среднем из-за овербукинга с рейса снимают примерно 1 человека из 1000. Зачем это нужно авиакомпании? Простая математика. По статистике, билетом не воспользуются до 15% пассажиров. И чтобы места не пустовали, алгоритмы заранее на эту долю закладывают перепродажу. Маркетинговые прогнозы на ходовых направлениях, как правило, сбываются, хотя сбои тоже не исключение. Например, когда объединили рейсы, заменили самолет на меньший борт или внезапно явились все пассажиры. У нас овербукинг официально не закреплен, хотя сама практика встречается довольно часто. В чем-то ее механизм похож на игру в стулья. Кто успел, тот и сел. А на ком остановится музыка, это решает случай. А вот в других странах с самого начала действует правило овербукинга. Первый пункт при нехватке мест – это поиск добровольцев, готовых за плюшки отказаться от рейса, рассказывает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
7: Допустим, даются ваучеры, которые можно потратить в дьюти-фри. Либо повышается класс обслуживания, то есть его перевезут следующим рейсом, но не в эконом-классе, а в бизнес-классе. И более того скажу, что за рубежом, когда авиакомпания объявляет, что у нас овербукинг, так пассажиры бегут на перегонки, чтобы сдать билет, получить компенсацию, предположим, там в 200 евро и улететь через 2 часа следующим рейсом.
6: Если же добровольцы вдруг не нашлись и пассажиру насильно назначили пересадку, то, например, в странах Евросоюза начинают действовать правила компенсации. От 3 часов задержки 300 евро или около 30 тысяч рублей, от 4 часов 600 евро, соответственно, 60 тысяч. Авиакомпаниям пересадки пассажиров обходится дороже. Им выгоднее найти добровольцев и предложить 200 евро. А сам овербукинг оправдывает себя только на популярных маршрутах, объясняет главный редактор сайта frequentflyers.ru авиаэксперт Илья Шатилин.
8: Авиакомпания прекрасно понимает, что если рейсов мало по направлению, то, в принципе, она не использует коммерческий овербукинг. Просто потому, что потенциальные убытки намного превышают дополнительную выручку. Рейс, допустим, следующий завтра, то ей нужно пассажиру предоставить гостиницу, питание. Он может отсудить у нее какие-то убытки, которые он понес.
6: Поэтому овербукинг у нас предлагают вести только на тех рейсах, которые выполняются минимум 2 раза в сутки. Кроме того, обсуждается вопрос так называемых защищенных пассажиров. Это многодетные семьи, дети с сопровождающими, люди с инвалидностью. В их отношении механизм перепродажи хотят запретить. А вот по какому принципу снимают с рейса незащищенных пассажиров, здесь, оказывается, правила игры в музыкальные стулья работают не всегда. Скорее даже наоборот. Кто у нас платит, хорошо платит, тот и заказывает музыку, продолжает Илья Шатилин.
8: Сейчас, естественно, снимают вручную кого-то. Да, я не видел внутренних инструкций. Ну, по крайней мере, по случаям, да, известным, как правило, снимают того, кто не будет создавать авиакомпании каких-то проблем. То есть пассажира, например, с каким-нибудь золотым платиновым там статусом, часто летающего, тоже не снимут. А того, кто там летает раз в 5 лет, того, может, снимут.
6: По этой причине нужны четкие правила, а еще фиксированные компенсации при задержке рейса, в зависимости от времени и расстояния перелета. По мнению экспертов, легализация овербукинга сделает эту схему понятной и прозрачной. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Россиян готовят к 5G-интернету. Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование всеми операторами имеющихся частот для запуска 5-го поколения мобильной связи. Сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Министерстве цифрового развития. Станет ли новый интернет быстрее? Какие возможности откроет и везде ли будет работать? Объясняет Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман».
9: 5G – это не скорость. Скорость, конечно, там тоже есть. Но это больше технология, в том числе связанная с безопасностью и в том числе с стабильностью подключения при очень-очень-очень большом количестве устройств. Да, скорость, конечно, будет выше, но если мы остальное от технологии 5G не будем применять, то в целом это немного имеет смысла. Многие страны мира до сих пор не перешли на 100% 5G. Если у вас есть старые сети и старое оборудование, также есть новое оборудование, тогда у вас, скажем так, есть определенные просадки в безопасности. Важно, чтобы все оборудование было по стандарту 5G. Не знаю, как с покрытием. Скорее всего, все-таки покрытие будет обеспечиться в основном предыдущими технологиями. У нас большая страна, поэтому я думаю, вообще у нас 3G так и останется самым часто используемым видом связи за пределами больших городов. Но в ваших городах, да, скорее всего, 5G получит высокое проникновение. Что это значит? Хорошая скорость.
5: Согласно плану Министерства цифрового развития, в перспективе доступ к российским сетям 5G получат только устройства, поддерживающие отечественный криптографический стандарт. Некоторые смартфоны в настоящее время не поддерживают российский алгоритм. При этом сценарий полного и резкого отключения иностранных устройств выглядит маловероятным, отмечают эксперты.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Отныне так могут именоваться только алмазы природного происхождения. Максим Петренко решил сделать подборку о самых известных бриллиантах и алмазах в мире. Из Российского алмазного фонда и не только, а также узнал, как яркие истории добавляют стоимость камням.
10: Рассказ об уникальных драгоценных камнях начнем с виртуальной экскурсии в Алмазный фонд России. Здесь 7 исторических камней. Самый крупный – бриллиант Орлов, масса около 190 карат. Он почти бесцветный, с едва уловимым голубовато-зеленоватым оттенком. Украшает императорский скипетр Екатерины II. Прелесть его в том, что он огранен в форме индийской розы, и эта старинная огранка дошла до наших дней, говорит эксперт-геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
11: В начале 17 века в Индии находился у правителей Голконды. В 1738 году переехал в Персию. Надир-шах завоевал у нас Индию, Дели, перевез его к себе. Пропадает на какое-то время. И всплывает уже в 1773 году, когда граф Орлов его покупает, естественно, в Европе и дарит нашей императрице.
10: Недалеко от Орлова алмаз-шах. Он без огранки, похож на вытянутый кристалл, желтовато-бурый, весом под 90 карат. Его еще называют камнем дипломатии. Дело в том, что в Россию он попал в 1829 году в качестве искупительного дара от Персии после убийства в Тегеране посла Александра Грибоедова. Теперь посмотрим на портретный алмаз, самый крупный из подобных в мире. 25 карат, продолжает Елена Новоселова, эксперт-геммолог, директор по развитию учебных программ геммологического центра МГУ.
12: Представляет собой такую тонкую, идеально прозрачную ровную пластину. Он закрывает собой миниатюрный портрет Александра I. Вот эта конструкция стала частью роскошного браслета.
10: Выйдя за пределы алмазного фонда, переместимся в 2017 год на аукцион «Сотбис». Тогда, после удара молотка и озвученной суммы в 71 миллион долларов, нового владельца нашел бриллиант «Розовая звезда», пока самый дорогой в истории. Стоимость камня складывается из красоты и редкости. Вот данный рекордсмен, кроме того, что он огромный, масса более 59 карат, у него редчайший ярко-розовый цвет. Не менее редкий, но голубой цвет за счет содержания бора у другого крупного знаменитого камня – алмаза Хоупа. Вокруг него много легенд, он считается самым несчастливым бриллиантом. Воришку, который пытался еще в Индии его украсть из статуи богини, якобы растерзали собаки. Потом умирали его владельцы во Франции, в их числе Мария Антуанетта. Однако вряд ли Великую Французскую революцию начал этот камень. Да и дальнейшие несчастья вполне объяснимы, считает Владимир Житков.
11: Пьер Картье продал этот камень Эвелин Маклин, супруге одного из богатейших людей. 1910-1911 год. У нее следом умирает сын, потом умирает дочь, муж начинает разоряться. А вот Пьер Картье, когда ей продавал, я, по крайней мере, слышал такую историю, он позже как бы каялся, что половина из того, что там было, о том, что там собаками кого-то растерзали, кого где-то там что-то придумал он. А дальше опять череда домыслов, совпадений. Пожалуйста, вот такая вот история.
10: Сейчас алмаз Хоупа находится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Да, и не стоит забывать, что любой рассказ, даже пугающий, всегда увеличивает стоимость изделия. Для успешной реализации камня на рынке под него обязательно придумывается яркая история. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, на что способны современные ледоколы, какие технологии из фильмов про шпионов можно купить в магазине, как распространяется чума.
0: Премьера на радио «Звезда».
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас. слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о жирафах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Жирафы почти не издают звуков, которые может услышать человек. Долгое время считалось, что они вообще немы. Однако выяснилось, что животные могут общаться с помощью низкочастотного гула, который часто находится за пределами человеческого слуха.
0: Факт второй.
2: Язык жирафа фиолетового цвета. Такая окраска помогает защитить его от солнечных ожогов, так как жирафы проводят большую часть дня, объедая листья с верхушек деревьев. Длина языка достигает полуметра.
0: Факт третий.
2: Новорожденный жираф падает с высоты почти 2 метров. При рождении детеныш плюхается прямо на землю. Этот удар помогает ему сделать первый вдох.
0: Факт четвертый.
2: Несмотря на длинную шею, у жирафов такое же количество шейных позвонков, как и у человека. Их ровно 7.
0: Факт пятый.
2: Каждый жираф имеет уникальный рисунок пятен, как отпечатки пальцев у человека. Ученые используют эти

0: фактов о жирафах.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
3: Сын Юрия Долгорукова и внук Владимира Мономаха. Перенес центр Руси из Киева во Владимир и превратил последний в величественную столицу. При нем возвели знаменитые Золотые ворота и Успенский собор. Все это заслуга Андрея Боголюбского.
4: Как же он заработал такое имя?
3: Согласно преданию, когда князь Андрей вез во Владимир чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, его кони остановились в 11 верстах от города. Тогда он разбил шатер для отдыха, и во сне к нему явилась Богородица, которая велела построить на этом месте храм и основать село Боголюбово.
2: История одного прозвища.
3: По другой версии, свое имя князь Андрей получил за большую набожность и любовь к церковному строительству. Помимо Успенского собора, при нем заложили церковь Покрова на Нерли, собор Рождества Пресвятой Богородицы, надвратную церковь Положений Рис Богоматери и церковь мученика Леонтия. Вполне достаточно, чтобы заработать прозвище «Боголюбский».

0: Словарь современного города.
1: Я. Ярмарка. Слово это к русскому языку не имеет ровным счетом никакого отношения. В Россию оно попало только в 18 веке, когда в страну стали массово приезжать немцы. Вайнахтсмарк в дословном переводе «ежегодный рынок». Первый такой открылся в Дрездене в 1434 году в канун Рождества. Правда, в те времена на ярмарке продавали не сувениры и елочные украшения, а товары, что называется, на каждый день. И в первую очередь продукты. И все же странно. Рождественская ярмарка бывает раз в год. Событие как-никак особенное, но проходит оно обыденно и скучно. Так думал и знаменитый немецкий пастор Мартин Лютер, который считал, если Рождество – праздник, значит, нужны подарки. Эта идея прижилась, и на прилавках появились гирлянды, игрушки и хвойные венки. Устраивали ярмарки и на Руси, только назывались они иначе – торги или торжки. Свой лучший товар купцы продавали у стен монастырей и строго в дни больших церковных праздников. В Москве ярмарки проходили прямо перед Кремлем. Кстати, в далеком прошлом они были куда масштабнее, чем теперь. Лотки и прилавки занимали не только площадь, но и все прилегающие улицы. Купцы для порядка выстраивались в ряды – пушной, рыбный, кружевной, серебряный. А еще каретный, охотный и калашный. Они есть и сегодня, только теперь это не артели, а название улиц, где когда-то шумели торговцы и народ. И, конечно, скоморохи с медведями. Для веселья.
0: Словарь современного города.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве поздним вечером в субботу завершилась трехчасовая встреча американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной для обеих сторон и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины, но и другие темы.
2: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
1: В ночь на 6 сентября делегация вылетела в Киев через Польшу. В администрации США заявили, что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. В Белгородской области в результате атаки дрона по автомобилю погиб мужчина, женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. В Ростове-на-Дону при атаке беспилотника пострадал ребенок, его госпитализировали. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов в разных районах города и области. В Рязанской области из-за обломков беспилотника произошло возгорание на предприятии. Также повреждены жилые дома в Рязани и Сапожковском районе. Пострадавших предварительно нет. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу. По данным иранского телеканала Пресс-ТВ, под обстрел также попал американский надводный беспилотник. Накануне в Тегеране предупредили о новых и более мощных ударах в случае продолжения атак на иранские суда. В свою очередь, глава Пентагона заявил, что США способны потопить весь флот иранских танкеров, если Тегеран продолжит атаки на американские военные корабли. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Выиграли соревнования Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Серебро у Екатерины Чекмарьевой и Матвея Янченкова. Бронза досталась Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву. Соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. О погоде. Облачное с прояснениями. Небольшой дождь ожидаются в воскресенье в Москве. Днем до плюс 17. Согласно прогнозу, в ночь на понедельник до плюс 7. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш новый патрульный корабль ломает лед толщиной более 1,5 метра. Как он это делает? В приграничном регионе Монголии выявили чуму. Может ли она попасть в Россию? Умные очки набирают популярность у покупателей. Как технологии спецслужб оказались на прилавке? Боевой ледокол Иван Папанин впервые отправился в дальний поход в Арктике. Корабль уже год находится в составе военно-морского флота и демонстрирует отличную службу. В соответствии с высоким арктическим классом он может самостоятельно действовать в однолетних льдах с плотностью до 10 баллов и с толщиной более 1,5 метров. О мореходных качествах Папанинца и уникальных возможностях ледокольного флота Анна Елисеева.
2: Всего у морских судов 9 ледовых классов. Первым трем по зубам лишь тонкий сезонный лед, например, в Финском заливе. А вот с 4 по 7 категории – это уже входной билет в Арктику. Такие суда маркируются латинскими буквами RC. 7 класс, как у Ивана Папанина, рассчитан на экстремальные ледовые нагрузки. Среднюю толщину судно колет на ходу, наваливаясь на полотно массивным скошенным носом. А если по курсу 1,5-метровая глыба, корабль использует тактику набегов, немного отходит назад, разгоняется и наезжает на ледовое поле. Несколько таких маневров, и дорога открыта. По схожему принципу действуют все арктические ледоколы, но в части некоторых попутно возникающих препятствий Папанину нет равных, комментирует историк флота Сергей Антонов.
3: Во время всех этих процессов лед будет стремиться намерзнуть на самих боковых частях корпуса. Чтобы этого не было, приходится определенным образом маневрировать, в том числе балластом. И вот в этом плане Иван Папанин выделяется, поскольку у него есть специализированные приспособления и как подруливать, и обводы корпуса, и самое главное, достаточно мощная энергетическая установка. У него мощность грибных винтов порядка 15 тысяч киловатт.
2: Способность корабля выдерживать ледовые тиски обеспечивает сверхпрочная броня. Близко расположенные друг к другу шпангоуты образуют плотный скелет, а в районе ватерлинии, там, где корпус соприкасается со льдом, установлена специальная толстая сталь. В первую очередь Папанин патрульный корабль и, в отличие от классических ледоколов с круглыми бортами, имеет по-военному подтянутый корпус. Отсутствие привычной боковой конфигурации, позволяющей раздвигать обломки льда, судно компенсирует мощностью и маневренностью, продолжает Сергей Антонов.
3: То есть мощность грибного винта, наличие подрулящего устройства. Да, действительно, у него нету бочкообразности, у него там внизу достаточно такой мощный выступ, который позволит ему в том числе и накатом работать на твердые толстые льды. И плюс ко всему, именно такая форма позволит ему достаточно хорошо маневрировать, что в военных условиях будет немаловажно.
2: А еще корабль оборудован вертолетной площадкой, оснащен мощным буксиром и может нести на борту 2 скоростных катера. На вооружении Папанина артиллерийская установка и крупнокалиберный пулемет. Все это делает его универсальным военным кораблем ледового класса. В своем семействе фрегатов, а это проект 23550, он является самым крупным по водоизмещению, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков. Таких дозорных в Арктике пока немного, но в планах усиление контроля над северными акваториями, продолжает эксперт.
4: Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз». Серия строится сразу на двух верфях. Это Адмиралтейские верфи и Выборгский судостроительный завод. Что очень хорошо, поскольку позволит в перспективе при наличии соответствующего заказа от военно-морского флота, погранслужбы ФСБ, эту серию масштабировать. А мы помним, что главком несколько лет назад назвал крупной серию, в которой есть от 8-10 кораблей.
2: Ледовый класс RC-7, помимо военных фрегатов, имеют также арктические газовозы. А вот классы выше, способные преодолевать массивы высотой до 3 метров, пока только строятся. Речь об атомном ледоколе проекта «Лидер» с мощностью 120 мегаватт. Это вдвое больше производительности уже существующих атомоходов «Арктика», «Чукотка» и «Урал». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В приграничном с Россией регионе Монголии подтвердили активность природных очагов бубонной чумы. Последний случай смерти человека от этой инфекции произошел там год назад. Стоит ли опасаться этого заболевания нашей стране? Как оно передается и что дает информация об активности очагов? Рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии.

0: коллегии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
1: В Монголии распространены суслики и тарбаганы – это переносчики чумы и животные, на которых поддерживаются природные очаги болезни. Причем конкретными переносчиками от животных к человеку являются паразитирующие на этих животных блохи. Природный очаг тут ничего не сделаешь. Можно только следить и стараться купировать появление больных животных.
2: Что это за инфекция бубонная чума? Насколько она опасна?
1: Возбудитель попадает в лимфатические узлы. Там начинает развиваться, что приводит к появлению таких нарывов. Причем это развивается стремительно. Иногда за день, за два. В доантибиотиковую эпоху погибало примерно 60%. При появлении антибиотиков стало значительно проще, потому что своевременный прием антибиотиков вызывает блокирование развития бактерий в организме человека.
2: А стоит ли опасаться инфекции российским приграничным регионам?
1: Опасаться, наверное, особого повода-то нету, именно из-за жесткого контроля. Настороженность определенная должна быть, а так, по счастью, сегодня это вот довольно редкие случаи.
0: Сообщается, что очаги этой инфекции регулярно мониторят и российские, и монгольские специалисты.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Среди россиян резко выросла популярность умных очков, устройств со встроенной камерой, сообщил один из маркетплейсов. Увеличился интерес и к умным кольцам, отслеживающим показатели организма. Какое-то время назад эти устройства еще вызывали удивление, как когда-то диктофоны и микрокамеры, стоявшие только на вооружении спецслужб. О ярких примерах таких разработок Максим Петренко.
4: Устройства скрытого фотографирования разрабатывали для своих разведчиков во многих странах. В Советском Союзе до 70-х обычно использовали немецкие камеры Minex, однако затем успешнее стали отечественные наработки. Одна из них – фотоаппарат «Аякс-12». Он сам находился в подкладке пальто, а снаружи оставался только объектив, который маскировали под пуговицу, но разрезанную надвое. В нужный момент человек рукой в кармане тянул тросик, половинки пуговицы расходились, открывая тем самым объектив для кадра. В эпоху холодной войны активно применялись и диктофоны. Было две модели, и сначала появилась «Мошка», рассказывает политический обозреватель российской газеты, трижды лауреат литературной премии службы внешней разведки Николай Долгополов.
5: «Мошка» — это очень хорошее название, она, правда, «Мошку» не напоминала, потому что была, по нашим теперешним понятиям, огромной просто, 110 миллиметров. Надо было ее прятать в карман пиджака хорошего, солидного, может быть, брюки, скажем так, широкие, не облегающие.
4: Более компактный гаджет в 70 миллиметров — «Лилипут». Но поначалу оба устройства страдали тем, что записать могли максимум 90 минут разговора. Новые модели кассет для диктофонов вскоре довели время записи до 4 часов. Много шпионских устройств популяризировал Ян Флеминг в цикле романов о Джеймсе Бонде. От радиомаяков, встроенных в ботинки, до камеры в обычном с виду кольце. Однако суперагент мог бы позавидовать разработке советского радиоинженера Льва Термена. Речь о подслушивающем устройстве без каких-либо источников питания, лишь с резонатором, настроенным на внешнее излучение. Его встроили в деревянный герб с орланом и преподнесли в 1945 году американскому послу. Подарок провисел в посольстве США 7 лет. Из здания напротив оперативники получали нужные сведения, продолжает Николай Долгополов.
5: Включался мощный радиопередатчик. Радиолуч направлялся на герб. Он активировался, и человеческий голос в комнате, голос посла, он автоматически заставлял мембрану вибрировать. Радиосигнал отражался, и на той нашей квартире его расшифровывали, превращая в звук.
4: Очки дополненной реальности вышли из военной среды. Еще в 80-е ряд шлемов для летчиков проецировали на забрало данные о скорости и высоте полета. Они как бы накладывались на реальную картину. Этой технологии сейчас мало кого удивишь, как и диктофонами с микрокамерами. Но повсеместное применение тех же очков дополненной реальности поднимает тему ответственности по закону. Вопрос, для чего человек использует гаджет, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
6: Если человек снимает общественное место, людей в этом месте, вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь.
4: И это не говоря об этике. И хотя разработчики внедряют индикаторы активности очков, светодиод горит при записи, ряд модификаций позволяет его просто отключить. И тогда надежда лишь на культуру находящегося в очках. Максим Битренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, зачем продавать больше билетов, чем кресел в самолете. Все ли устройства потянут связь пятого поколения? Какой бриллиант вошел в историю как приносящий несчастье? И где он сейчас?

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
5: Имя на карте. Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк Культура» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно – Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
6: Имя на карте.
5: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
6: Имя на карте.
5: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров, первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках. Для посетителей были открыты аллея гамаков, кафе, физкультурные и танцевальные площадки, кино и разнообразные аттракционы. Вход на территорию для взрослых стоил 10 копеек, для детей – 5. Однако уже через месяц парк закрылся. Из-за неготовности к наплыву такого количества людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
6: Имя на карте.
5: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
7: Когда старые и малые говорят «хорошо», значит, действительно хорошо.
5: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького, чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
6: Имя на карте.
8: Радиозвезда.
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: Савельевы в поезде. Едут в гости к родственникам в соседний город. По дороге глава семейства пытался позвонить встречающим и сообщить номер вагона, но стабильной связи не было. Приехали на конечную станцию, но звонки по мобильному так и не проходят. Вместо этого на экране то и дело вылетают рекламные баннеры. «Неужели подцепил телефонный вирус?» – подумал Савельев. «И можно ли как-то это проверить? Что делать в такой ситуации? Расскажем!»
9: На всякий случай.
10: Первое. Если у вас часто выскакивают рекламные объявления, появляются незнакомые программы или друзья жалуются на спам-рассылку от вашего имени, то, вероятно, в вашем телефоне вирус. Еще один признак вредоносного софта – внезапно стала быстро разряжаться батарея. Второе. Самое уязвимое место в вашем телефоне – это браузер, то есть программа, через которую вы заходите на разные сайты. Именно их часто атакуют вирусы. Поэтому первым делом очистите кэш, файлы краткосрочной памяти, в настройках вашего телефона. Если не можете найти их самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр. Третье. Там же, в центре обслуживания и ремонта мобильных устройств, попросите, чтобы проверили телефон на наличие посторонних программ. Либо сделайте это самостоятельно, через так называемый «безопасный режим». Обычно его легко найти через поиск в самом телефоне. Четвертое. Установите антивирусную программу, чтобы проверить телефон на наличие уязвимостей. Только не стоит скачивать защитные приложения, где требуют номер телефона или банковской карты. Помните, даже под видом полезной программы могут скрываться мошенники. Подведем итоги. Постоянная реклама на экране, слабая батарея и спам-рассылка от вашего имени – признаки вирусной атаки на телефон. Удалите кэш-файлы вашего устройства через меню «Настройки». Отнесите телефон в сервисный центр, чтобы проверили наличие вредоносных программ. Установите мобильный антивирус. К счастью, сын помог Савельеву скачать бесплатный антивирус и быстро вылечил телефон. Но если бы помощи рядом не оказалось, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
8: Радиозвезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников в Ростове-на-Дону выросло до 3. Двое из них доставлены в больницу, одному помощь оказали на месте. От госпитализации он отказался, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он говорил, что ночью после удара беспилотника пострадал ребенок, его госпитализировали. В Кировском районе поврежден многоквартирный дом, пострадавших там нет. В Ростовской области поврежден локомотив поезда, задерживаются 7 пассажирских составов. В Кремле вечером в субботу завершились переговоры Владимира Путина со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа длилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал ее предельно откровенной и содержательной. С российской стороны отмечены успехи армии и подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта, сказал Ушаков. По его словам, Путин дал высокую оценку посредничеству американцев, передал наилучшие пожелания Трампу и поблагодарил за стремление к миру. Обсуждались не только Украина, но и экономика, а также будущие двусторонние проекты. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Подробнее «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
2: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
1: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод, надевать светлую закрытую одежду, резиновые сапоги, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. В Москве из-за крестного хода и празднования Дня города ограничено движение в центре. Это улицы Волхонка, Москворецкая, набережные, мосты и отдельные участки в районе Хамовников, Лужников и Андреевского моста. Также кратковременно запретят проезд в Сыромятнической зоне. На всех перечисленных участках с полуночи до окончания мероприятия запрещена парковка. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и пользоваться навигатором. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство транспорта обсудит легализацию овербукинга на авиарейсах. Как устроена воздушная рулетка? Мобильным операторам разрешили запустить связь 5G. На что она способна? Синтетические камни запретили называть бриллиантами. А какие природные алмазы вошли в историю? Министерство транспорта рассмотрит вопрос легализации овербукинга на авиарейсах. Как сообщили в ведомстве, решение будет принято до конца года. Овербукинг – это намеренная продажа большего числа билетов, чем количество мест в самолете. Механизм широко распространен в мире, но в России пока не узаконен. О том, как работает система и почему ее хотят легализовать у нас, расскажет Анна Елисеева.
3: В среднем из-за овербукинга с рейса снимают примерно одного человека из тысячи. Зачем это нужно авиакомпании? Простая математика. По статистике, билетом не воспользуются до 15% пассажиров. И чтобы места не пустовали, алгоритмы заранее на эту долю закладывают перепродажу. Маркетинговые прогнозы на ходовых направлениях, как правило, сбываются. Хотя сбои тоже не исключение. Например, когда объединили рейсы, заменили самолет на меньший борт или внезапно явились все пассажиры. У нас овербукинг официально не закреплен, хотя сама практика встречается довольно часто. В чем-то ее механизм похож на игру в стулья. Кто успел, тот и сел. А на ком остановится музыка, это решает случай. А вот в других странах с самого начала действует правило овербукинга. Первый пункт при нехватке мест – это поиск добровольцев, готовых за плюшки отказаться от рейса, рассказывает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
7: Допустим, даются ваучеры, которые можно потратить в дьюти-фри. Либо повышается класс обслуживания, то есть его перевезут следующим рейсом, но не в эконом-классе, а в бизнес-классе. И более того скажу, что за рубежом, когда авиакомпания объявляет, что у нас овербукинг, так пассажиры бегут на перегонки, чтобы сдать билет, получить компенсацию, предположим, там в 200 евро и улететь через 2 часа следующим рейсом.
3: Если же добровольцы вдруг не нашлись и пассажиру насильно назначили пересадку, то, например, в странах Евросоюза начинают действовать правила компенсации. От 3 часов задержки 300 евро или около 30 тысяч рублей, от 4 часов 600 евро, соответственно, 60 тысяч. Авиакомпаниям пересадки пассажиров обходится дороже. Им выгоднее найти добровольцев и предложить 200 евро. А сам овербукинг оправдывает себя только на популярных маршрутах, объясняет главный редактор сайта frequentflyers.ru авиаэксперт Илья Шатилин.
8: Авиакомпания прекрасно понимает, что если рейсов мало по направлению, то, в принципе, она не использует коммерческий овербукинг. Просто потому, что потенциальные убытки намного превышают дополнительную выручку. Рейс, допустим, следующий завтра, то ей нужно пассажиру предоставить гостиницу, питание. Он может отсудить у нее какие-то убытки, которые он понес.
3: Поэтому овербукинг у нас предлагают вести только на тех рейсах, которые выполняются минимум 2 раза в сутки. Кроме того, обсуждается вопрос так называемых защищенных пассажиров. Это многодетные семьи, дети с сопровождающими, люди с инвалидностью. В их отношении механизм перепродажи хотят запретить. А вот по какому принципу снимают с рейса незащищенных пассажиров, здесь, оказывается, правила игры в музыкальные стулья работают не всегда. Скорее даже наоборот. Кто у нас платит, хорошо платит, тот и заказывает музыку, продолжает Илья Шатилин.
8: Сейчас, естественно, снимают вручную кого-то. Да, я не видел внутренних инструкций. Ну, по крайней мере, по случаям, да, известным, как правило, снимают того, кто не будет создавать авиакомпании каких-то проблем. То есть пассажира, например, с каким-нибудь золотым платиновым там статусом, часто летающего, тоже не снимут. А того, кто там летает раз в 5 лет, того, может, снимут.
3: По этой причине нужны четкие правила, а еще фиксированные компенсации при задержке рейса, в зависимости от времени и расстояния перелета. По мнению экспертов, легализация овербукинга сделает эту схему понятной и прозрачной. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Россиян готовят к 5G-интернету. Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование всеми операторами имеющихся частот для запуска 5-го поколения мобильной связи. Сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Министерстве цифрового развития. Станет ли новый интернет быстрее? Какие возможности откроет и везде ли будет работать? Объясняет Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман».
9: 5G — это не скорость. Скорость, конечно, там тоже есть. Но это больше технология, в том числе связанная с безопасностью и в том числе с стабильностью подключения при очень-очень-очень большом количестве устройств. Да, скорость, конечно, будет выше, но если мы остальное от технологии 5G не будем применять, то в целом это немного имеет смысла. Многие страны мира до сих пор не перешли на 100% 5G. То есть у вас есть старые сети и старое оборудование, также есть новое оборудование, тогда у вас, скажем так, есть определенные просадки в безопасности. Важно, чтобы все оборудование было по стандарту 5G. Не знаю, как с покрытием. Скорее всего, все-таки покрытие будет обеспечиваться в основном предыдущими технологиями. У нас большая страна, поэтому я думаю, вообще у нас 3G так и останется самым часто используемым видом связи за пределами больших городов. Но в ваших городах, да, скорее всего, 5G получит высокое проникновение. Что это значит? Хорошая скорость.
10: Согласно плану Министерства цифрового развития, в перспективе доступ к российским сетям 5G получат только устройства, поддерживающие отечественный криптографический стандарт. Некоторые смартфоны в настоящее время не поддерживают российский алгоритм. При этом сценарий полного и резкого отключения иностранных устройств выглядит маловероятным, отмечают эксперты.
11: Утро на радио «Звезда».
10: В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Отныне так могут именоваться только алмазы природного происхождения. Максим Петренко решил сделать подборку о самых известных бриллиантах и алмазах в мире. Из Российского алмазного фонда и не только, а также узнал, как яркие истории добавляют стоимость камням.
12: Рассказ об уникальных драгоценных камнях начнем с виртуальной экскурсии в Алмазный фонд России. Здесь 7 исторических камней. Самый крупный – бриллиант Орлов, масса около 190 карат. Он почти бесцветный, с едва уловимым голубовато-зеленоватым оттенком. Украшает императорский скипетр Екатерины II. Прелесть его в том, что он огранен в форме индийской розы, и эта старинная огранка дошла до наших дней, говорит эксперт-геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
13: В начале 17 века в Индии находился у правителей Голконды. В 1738 году переехал в Персию. Надир Шах завоевал у нас Индию, Дели, перевез его к себе. Пропадает на какое-то время. И всплывает уже в 1773 году, когда граф Орлов его покупает, естественно, в Европе и дарит нашей императрице.
12: Недалеко от Орлова алмаз Шах. Он без огранки, похож на вытянутый кристалл, желтовато-бурый, весом под 90 карат. Его еще называют камнем дипломатии. Дело в том, что в России он попал в 1829 году в качестве искупительного дара от Персии после убийства в Тегеране посла Александра Грибоедова. Теперь посмотрим на портретный алмаз, самый крупный из подобных в мире. 25 карат, продолжает Елена Новоселова, эксперт-геммолог, директор по развитию учебных программ геммологического центра МГУ.
14: Представляет собой такую тонкую, идеально прозрачную ровную пластину. Он закрывает собой миниатюрный портрет Александра I. И вот эта конструкция стала частью роскошного браслета.
12: Выйдя за пределы алмазного фонда, переместимся в 2017 год на аукцион «Сотбис». Тогда, после удара молотка и озвученной суммы в 71 миллион долларов, нового владельца нашел бриллиант «Розовая звезда», пока самый дорогой в истории. Стоимость камня складывается из красоты и редкости. Вот данный рекордсмен, кроме того, что он огромный, масса более 59 карат, у него редчайший ярко-розовый цвет. Не менее редкий, но голубой цвет за счет содержания бора у другого крупного знаменитого камня – алмаза Хоупа. Вокруг него много легенд, он считается самым несчастливым бриллиантом. Воришку, который пытался еще в Индии его украсть из статуи богини, якобы растерзали собаки. Потом умирали его владельцы во Франции, в их числе Мария Антуанетта. Однако вряд ли Великую Французскую революцию начал этот камень. Да и дальнейшие несчастья вполне объяснимы, считает Владимир Житков.
13: Пьер Картье продал этот камень Эвелин Маклин, супруге одного из богатейших людей. 1910-1911 год. У нее следом умирает сын, потом умирает дочь, муж начинает разоряться. А вот Пьер Картье, когда ей продавал, я, по крайней мере, слышал такую историю, он позже как бы каялся, что половина из того, что там было, о том, что там собаками кого-то растерзали, кого где-то там что-то придумал он. А дальше опять череда домыслов, совпадений. Пожалуйста, вот такая вот история.
12: Сейчас алмаз Хоупа находится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Да, и не стоит забывать, что любой рассказ, даже пугающий, всегда увеличивает стоимость изделия. Для успешной реализации камня на рынке под него обязательно придумывается яркая история. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
11: Утро на Радио Звезда.
10: Через 15 минут вы узнаете, на что способны современные ледоколы, какие технологии из фильмов про шпионов можно купить в магазине, как распространяется чума.
11: Премьера на радио.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Гусарская ташка.
1: Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
2: Форма и содержание.
3: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
3: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
4: Год 1815. Некогда непобедимый Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоо. Это будет последнее крупное сражение французского императора. В том же году немецкий механик и пианист Иоганн Мельцель получает патент на метроном – прибор, оббивающий абсолютно ровный такт, необходимый для эталонного звучания. А в Российской империи в Царско-сельском лицее в том же 1815 году произошла судьбоносная встреча одного знаменитого поэта с юным воспитанником этого учебного заведения. После знакомства он напишет о молодом лицеисте: «Это надежда нашей словесности».
5: Соратники. Пушкин и Жуковский.
4: На самом деле их первая встреча случилась гораздо раньше, в 1803-м. Жуковскому тогда 20, а Пушкину всего 4 года от роду. Василий Андреевич учился вместе с отцом и дядей Александра Сергеевича. Но первое осознанное знакомство произошло именно в Царском селе. Пушкину 17, Жуковскому 33. И, несмотря на солидную разницу в возрасте, два таланта быстро сдружились. Жуковский к тому моменту уже написал баллады «Людмила и Светлана», издал сборник стихотворений, а еще перевел на русский язык произведения Гёте, Шиллера и Гомера. У молодого Пушкина тогда лишь небольшая книжечка стихов. Впрочем, качество этой лирики старший товарищ быстро оценит и произнесет пророческие слова: «Ты рожден быть великим поэтом». В ответ благодарный Александр Сергеевич назовет Жуковского своим ангелом-хранителем.
5: Соратники.
4: Когда Пушкин прочитает «Руслана» и «Людмилу», пораженный Жуковский подарит ему собственный портрет с легендарной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». А сам Пушкин после признает, что написал поэму и взялся за Евгения Онегина под влиянием баллад Василия Андреевича. Именно Жуковский спасет молодого вольнодумного Пушкина от ссылки на Соловки. поможет уладить семейные ссоры с отцом, покрыть долги. И до последнего будет пытаться помирить поэта с Жоржем Дантесом. А после трагической смерти друга первым изречет простую истину. Россия потеряла Пушкина.
5: Пушкин и Жуковский. Соратники.
3: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника поврежден локомотив поезда. Из-за этого задерживаются 7 пассажирских составов почти на 3 часа. Всего за ночь уничтожено около 30 дронов. В Ростове-на-Дону пострадали 4 человека, среди них ребенок, повреждены несколько многоквартирных домов. В районах области также есть разрушения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Москве поздним вечером в субботу завершилась трехчасовая встреча американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной для обеих сторон и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины, но и другие темы. В ночь на 6 сентября делегация вылетела в Киев через Польшу. В администрации США заявили, что о последующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. Владимир Путин поздравил работников нефтегазового комплекса с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Президент России поблагодарил их за самоотдачу и пожелал успехов.
2: Нефтегазовый комплекс – одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей. Хочу поблагодарить всех, кто трудится в отрасли, а это ученые, геологи, инженеры, строители, рабочие, поблагодарить за высокую самоотдачу. И, конечно, желаю вам новых успехов и всего самого доброго. Спасибо.
1: Эти слова глава государства произнес в преддверии праздника, когда по видеосвязи участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода проекта «Восток-Ойл» на полуострове Таймыр. Глава государства в субботу дал старт отгрузке первой нефти в арктический танкер «Валентин Пикуль» у нового терминала порта «Бухта-Север» на берегу Северного Ледовитого океана. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1000 рублей в день в следующем году. По данным Социального фонда, в этом году максимальная сумма больничного составит 6800 рублей, в 2027 – 7800, а в 2028 году – почти 8500 рублей. Повышение связано с ростом предельной базы для страховых взносов. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Выиграли соревнования Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Серебро получили Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзу Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
0: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Ужб оказались на прилавке. Боевой ледокол Иван Папанин впервые отправился в дальний поход в Арктике. Корабль уже год находится в составе военно-морского флота и демонстрирует отличную службу. В соответствии с высоким арктическим классом он может самостоятельно действовать в однолетних льдах с плотностью до 10 баллов и с толщиной более 1,5 метров. О мореходных качествах Папанинца и уникальных возможностях ледокольного флота Анна Елисеева.
1: Всего у морских судов 9 ледовых классов. Первым трем по зубам лишь тонкий сезонный лед, например, в Финском заливе. А вот с 4 по 7 категории – это уже входной билет в Арктику. Такие суда маркируются латинскими буквами RC. 7 класс, как у Ивана Папанина, рассчитан на экстремальные ледовые нагрузки. Среднюю толщину судно колет на ходу, наваливаясь на полотно массивным скошенным носом. А если по курсу 1,5-метровая глыба, корабль использует тактику набегов, немного отходит назад, разгоняется и наезжает на ледовое поле. Несколько таких маневров, и дорога открыта. По схожему принципу действуют все арктические ледоколы, но в части некоторых попутно возникающих препятствий Папанину нет равных, комментирует историк флота Сергей Антонов.
2: Во время всех этих процессов лед будет стремиться намерзнуть на самих боковых частях корпуса. Чтобы этого не было, приходится определенным образом маневрировать, в том числе балластом. И вот в этом плане Иван Папанин выделяется, поскольку у него есть специализированные приспособления и как подруливать, и обводы корпуса, и самое главное, достаточно мощная энергетическая установка. У него мощность грибных винтов порядка 15 тысяч киловатт.
1: Способность корабля выдерживать ледовые тиски обеспечивает сверхпрочная броня. Близко расположенные друг к другу шпангоуты образуют плотный скелет, а в районе ватерлинии, там, где корпус соприкасается со льдом, установлена специальная толстая сталь. В первую очередь Папанин патрульный корабль и, в отличие от классических ледоколов с круглыми бортами, имеет по-военному подтянутый корпус. Отсутствие привычной боковой конфигурации, позволяющей раздвигать обломки льда, судно компенсирует мощностью и маневренностью, продолжает Сергей Антонов.
2: То есть мощность грибного винта, наличие подрулящего устройства. Да, действительно, у него нету бочкообразности, у него там внизу достаточно такой мощный выступ, который позволит ему в том числе и накатом работать на твердые толстые льды. И плюс ко всему, именно такая форма позволит ему достаточно хорошо маневрировать, что в военных условиях будет немаловажно.
1: А еще корабль оборудован вертолетной площадкой, оснащен мощным буксиром и может нести на борту 2 скоростных катера. На вооружении Папанина артиллерийская установка и крупнокалиберный пулемет. Все это делает его универсальным военным кораблем ледового класса. В своем семействе фрегатов, а это проект 23550, он является самым крупным по водоизмещению, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков. Таких дозорных в Арктике пока немного, но в планах усиление контроля над северными акваториями, продолжает эксперт.
3: Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз». Серия строится сразу на двух верфях. Это Адмиралтейские верфи и Выборгский судостроительный завод. Что очень хорошо, поскольку позволит в перспективе при наличии соответствующего заказа от военно-морского флота, погранслужбы ФСБ, эту серию масштабировать. А мы помним, что главком несколько лет назад назвал крупной серию, в которой есть от 8-10 кораблей.
1: Ледовый класс RC-7, помимо военных фрегатов, имеют также арктические газовозы. А вот классы выше, способные преодолевать массивы высотой до 3 метров, пока только строятся. Речь об атомном ледоколе проекта «Лидер» с мощностью 120 мегаватт. Это вдвое больше производительности уже существующих атомоходов «Арктика», «Чукотка» и «Урал». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: В приграничном с Россией регионе Монголии подтвердили активность природных очагов бубонной чумы. Последний случай смерти человека от этой инфекции произошел там год назад. Стоит ли опасаться этого заболевания нашей стране? Как оно передается и что дает информация об активности очагов? Рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
5: В Монголии распространены суслики и тарбаганы. Это переносчики чумы и животные, на которых поддерживаются природные очаги болезни. Причем конкретными переносчиками от животных к человеку являются паразитирующие на этих животных блохи. Природный очаг, тут ничего не сделаешь. Можно только следить.

0: и стараться купировать появление больных животных.
1: Что это за инфекция бубонная чума? Насколько она опасна?
0: Возбудитель попадает в лимфатические узлы. Там начинает развиваться, что приводит к появлению таких нарывов. Причем это развивается стремительно. Иногда за день, за два. В доантибиотиковую эпоху погибало примерно 60%. При появлении антибиотиков стало значительно проще, потому что своевременный прием антибиотиков вызывает блокирование развития бактерий в организме человека.
1: А стоит ли опасаться инфекции российским приграничным регионам?
0: Опасаться, наверное, особого повода-то нету, именно из-за жесткого контроля. Настороженность определенная должна быть, а так, по счастью, сегодня это вот довольно редкие случаи.
2: Сообщается, что очаги этой инфекции регулярно мониторят и российские, и монгольские специалисты.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Среди россиян резко выросла популярность умных очков, устройств со встроенной камерой, сообщил один из маркетплейсов. Увеличился интерес и к умным кольцам, отслеживающим показатели организма. Какое-то время назад эти устройства еще вызывали удивление, как когда-то диктофоны и микрокамеры, стоявшие только на вооружении спецслужб. О ярких примерах таких разработок Максим Петренко.
4: Устройства скрытого фотографирования разрабатывали для своих разведчиков во многих странах. В Советском Союзе до 70-х обычно использовали немецкие камеры Minex, однако затем успешнее стали отечественные наработки. Одна из них – фотоаппарат Аякс-12. Он сам находился в подкладке пальто, а снаружи оставался только объектив, который маскировали под пуговицу, но разрезанную надвое. В нужный момент человек рукой в кармане тянул тросик, половинки пуговицы расходились, открывая тем самым объектив для кадра. В эпоху Холодной войны активно применялись и диктофоны. Было две модели, и сначала появилась «Мошка», рассказывает политический обозреватель российской газеты, трижды лауреат литературной премии службы внешней разведки Николай Долгополов.
5: «Мошка» — это очень хорошее название, она, правда, «Мошку» не напоминала, потому что была, по нашим теперешним понятиям, огромной просто, 110 миллиметров. Надо было ее прятать в карман пиджака хорошего, солидного, может быть, брюки, скажем так, широкие, не облегающие.
4: Более компактный гаджет в 70 миллиметров — «Лилипут». Но поначалу оба устройства страдали тем, что записать могли максимум 90 минут разговора. Новые модели кассет для диктофонов вскоре довели время записи до 4 часов. Много шпионских устройств популяризировал Ян Флеминг в цикле романов о Джеймсе Бонде. От радиомаяков, встроенных в ботинки, до камеры в обычном с виду кольце. Однако суперагент мог бы позавидовать разработке советского радиоинженера Льва Термена. Речь о подслушивающем устройстве без каких-либо источников питания, лишь с резонатором, настроенным на внешнее излучение. Его встроили в деревянный герб с орланом и преподнесли в 1945 году американскому послу. Подарок провисел в посольстве США 7 лет. Из здания напротив оперативники получали нужные сведения, продолжает Николай Долгополов.
5: Включался мощный радиопередатчик. Радиолуч направлялся на герб. Он активировался, и человеческий голос в комнате, голос посла, он автоматически заставлял мембрану вибрировать. Радиосигнал отражался, и на той нашей квартире его расшифровывали, превращая в звук.
4: Очки дополненной реальности вышли из военной среды. Еще в 80-е ряд шлемов для летчиков проецировали на забрало данные о скорости и высоте полета. Они как бы накладывались на реальную картину. Этой технологией сейчас мало кого удивишь, как и диктофонами с микрокамерами. Но повсеместное применение тех же очков дополненной реальности поднимает тему ответственности по закону. Вопрос, для чего человек использует гаджет, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
6: Если человек снимает общественное место людей в этом месте, вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь.
4: И это не говоря об этике. И хотя разработчики внедряют индикаторы активности очков, светодиод горит при записи, ряд модификаций позволяет его просто отключить. И тогда надежда лишь на культуру находящегося в очках. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».

0: «Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, зачем продавать больше билетов, чем кресел в самолете? Все ли устройства потянут связь пятого поколения? Какой бриллиант вошел в историю как приносящий несчастье? И где он сейчас?

0: Радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Москва-река. 1940 год. Москва, лето, раннее утро, Кремлевская набережная. Москва-река играет солнечными зайчиками в гранитных берегах. Постовой у каменного моста прищурился, пристально вглядываясь вдаль. Прямо к нему, по тротуару, вдоль реки, бежали два человека. Один долговязый ускалицый, второй невысокий коренастый. И оба абсолютно голые. Постовой отчаянно засвистел в свисток и бросился к нарушителям общественного порядка. Бегуны оперативно перелезли через парапет, плюхнулись в Москву-реку и поплыли к другому берегу. Постовой постарался опередить их по каменному мосту. Ловцы это заметили и повернули назад к Кремлю. Милиционер тоже помчался обратно. И так несколько раз. Туда-сюда. На набережной собралась толпа любопытных. В конце концов хулиганов арестовали и составили протокол.
2: Дмитрий Павлович Фивейский, актер. Ростислав Янович Плят, тоже актер. Что ж вы, товарищи, советские актеры, отворите такое бесстыдство.
1: По Кремлевской набережной 30-летний Ростислав Плят побежал на спор. Его друг Дмитрий Фивейский поддержал его. К тому времени Плят уже был популярным актером благодаря роли геолога в фильме «Подкидыш». Это и помогло друзьям избежать сурового наказания. Плята лишь исключили из профсоюза, а милицейский протокол Ростислав Янович хранил всю жизнь. Москва-река. Река истории. История реки.
3: А вот была история.
4: Олимпиаду 1980 года в Москве должен был открывать Леонид Ильич Брежнев. Когда наступил торжественный момент, председатель Президиума Верховного Совета СССР встал, подошел к микрофонам и, в буквальном смысле, замер на месте. Наступила гробовая тишина. Прошла минута, другая. Пауза затянулась. Неожиданно мощные колонки стадиона «Лужники» разнесли над ареной какой-то шепот за спиной генсека. Потом еще раз. Тогда Брежнев резко обернулся и громко сказал кому-то: «Чего ты орешь? Я еще очень даже хорошо слышу». После чего, абсолютно не смущаясь, объявил Олимпийские игры в Москве открытыми. Однако телезрители во всем мире так и не смогли оценить красноречие советского лидера. Опытные звукорежиссеры успели вырезать гневную тираду Брежнева, что называется, на лету, в прямом эфире.
3: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда».
3: Человек с изюминкой. Владимир Маяковский.
5: Новаторские идеи, смелый стиль, яркая индивидуальность. Маяковский – кумир передовой молодежи начала 20 века. И тогда никого не волновало, что поэт страдал мизофобией. То есть боялся грязи и микробов и был чудовищно брезглив.
3: На первый взгляд.
5: Маяковский высокий, с жесткими чертами лица, словно вытесанными из камня. Рост 189 сантиметров. Глаза карие, волосы темно-русые. И голос. Голос у Маяковского был мощным, легко перекрывал шум зала. Говорил поэт уверенно, дерзко и убедительно.
3: Где изюминка?
5: Да, гигиена. Маяковский долго мыл руки после каждого рукопожатия, тщательно чистил одежду, к дверным ручкам и перилам прикасался через платок. Возил с собой свой стакан и личные столовые приборы. За столом не позволял прикасаться к своему бокалу даже официанту. Общественным транспортом старался не пользоваться. Фобия плотно вошла в творчество поэта вплоть до прямой проповеди гигиены.
6: Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Товарищи, мылом и водой мойте руки перед едой. Убирайте комнату, чтобы она блестела. В чистой комнате чистое тело.
5: Фобия объясняется просто. В подростковом возрасте поэт пережил трагедию. Его отец умер от заражения крови после невинного укола булавкой во время сшивания рабочих бумаг. Семья оказалась в тяжелом положении. Маяковский вспоминал: «После похорон отца у нас 3 рубля». Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья, двинулись в Москву.
3: Владимир Маяковский. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: нас. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Патриарх Московский всея Руси Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время литургии. Ранее реставраторы вскрыли саркофаг в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. Несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Одна из частиц этого воскресения будет доступна в храме Христа Спасителя. Сегодня патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Пронесут особо почитаемые святыни, старинный список Смоленской иконы Божьей Матери, специально доставленный из Смоленска, ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского и икону всех святых московских. В Москве поздним вечером в субботу завершилась трехчасовая встреча американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной для обеих сторон и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины, но и другие темы. В ночь на 6 сентября делегация вылетела в Киев через Польшу. В администрации США заявили, что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. В Белгородской области в результате атаки дрона по автомобилю погиб мужчина, женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. В Ростове-на-Дону при атаке ВСУ пострадали четверо, в том числе ребенок. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов в разных районах города и области. В Рязанской области из-за обломков беспилотника произошло возгорание на предприятии. Также повреждены жилые дома в Рязани и Сапожковском районе. Там пострадавших предварительно нет. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили РИА Новости в Роскачестве. Все учебники и другие методические материалы, предусмотренные основной образовательной программой, должны предоставляться бесплатно. Исключением остаются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно передает агентство. В Москве из-за крестного хода и празднования Дня города ограничено движение в центре. Это улицы Волхонка, Москворецкая, набережные, мосты и отдельные участки в районе Хамовников, Лужников и Андреевского моста. Также кратковременно запретят проезд в районе Сыромятнической улицы. На всех перечисленных участках с полуночи и до окончания мероприятия запрещена парковка. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и пользоваться навигатором. О погоде. Гидрометцентр обещает переменчивую погоду в московском регионе на следующей неделе. В понедельник и вторник будет прохладно, днем от 10 до 15 градусов. Однако уже в среду воздух прогреется до 21 градуса. Вторая половина недели станет еще теплее, до 23, но, возможно, небольшие дожди. В выходные немного похолодает до 16-21 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Замоскворечье. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство транспорта обсудит легализацию овербукинга на авиарейсах. Как устроена воздушная рулетка? Мобильным операторам разрешили запустить связь 5G. На что она способна? Синтетические камни запретили называть бриллиантами. А какие природные алмазы вошли в историю? Министерство транспорта рассмотрит вопрос легализации овербукинга на авиарейсах. Как сообщили в ведомстве, решение будет принято до конца года. Овербукинг – это намеренная продажа большего числа билетов, чем количество мест в самолете. Механизм широко распространен в мире, но в России пока не узаконен. О том, как работает система и почему ее хотят легализовать у нас, расскажет Анна Елисеева.
5: В среднем из-за овербукинга с рейса снимают примерно одного человека из тысячи. Зачем это нужно авиакомпании? Простая математика. По статистике, билетом не воспользуются до 15% пассажиров. И чтобы места не пустовали, алгоритмы заранее на эту долю закладывают перепродажу. Маркетинговые прогнозы на ходовых направлениях, как правило, сбываются. Хотя сбои тоже не исключение. Например, когда объединили рейсы, заменили самолет на меньший борт или внезапно явились все пассажиры. У нас овербукинг официально не закреплен, хотя сама практика встречается довольно часто. В чем-то ее механизм похож на игру стулья. Кто успел, тот и сел. А на ком остановится музыка, это решает случай. А вот в других странах с самого начала действует правило овербукинга. Первый пункт при нехватке мест – это поиск добровольцев, готовых за плюшки отказаться от рейса, рассказывает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
6: Допустим, даются ваучеры, которые можно потратить в дьюти-фри. Либо повышается класс обслуживания, то есть его перевезут следующим рейсом, но не в эконом-классе, а в бизнес-классе. И более того скажу, что за рубежом, когда авиакомпания объявляет, что у нас овербукинг, так пассажиры бегут на перегонки, чтобы сдать билет, получить компенсацию, предположим, там в 200 евро и улететь через 2 часа следующим рейсом.
5: Если же добровольцы вдруг не нашлись и пассажиру насильно назначили пересадку, то, например, в странах Евросоюза начинают действовать правила компенсации. От 3 часов задержки 300 евро или около 30 тысяч рублей, от 4 часов 600 евро, соответственно, 60 тысяч. Авиакомпаниям пересадки пассажиров обходится дороже. Им выгоднее найти добровольцев и предложить 200 евро. А сам овербукинг оправдывает себя только на популярных маршрутах, объясняет главный редактор сайта frequentflyers.ru авиаэксперт Илья Шатилин.
7: Авиакомпания прекрасно понимает, что если рейсов мало по направлению, то, в принципе, она не использует коммерческий овербукинг. Просто потому, что потенциальные убытки намного превышают дополнительную выручку. Рейс, допустим, следующий завтра, то ей нужно пассажиру предоставить гостиницу, питание. Он может отсудить у нее какие-то убытки, которые он понес.
5: Поэтому овербукинг у нас предлагают вести только на тех рейсах, которые выполняются минимум 2 раза в сутки. Кроме того, обсуждается вопрос так называемых защищенных пассажиров. Это многодетные семьи, дети с сопровождающими, люди с инвалидностью. В их отношении механизм перепродажи хотят запретить. А вот по какому принципу снимают с рейса незащищенных пассажиров, здесь, оказывается, правила игры в музыкальные стулья работают не всегда. Скорее даже наоборот. Кто у нас платит, хорошо платит, тот и заказывает музыку, продолжает Илья Шатилин.
7: Сейчас, естественно, снимают вручную кого-то. Да, я не видел внутренних инструкций. Ну, по крайней мере, по случаям, да, известным, как правило, снимают того, кто не будет создавать авиакомпании каких-то проблем. То есть пассажира, например, с каким-нибудь золотым платиновым там статусом, часто летающего, тоже не снимут. А того, кто там летает раз в 5 лет, того, может, снимут.
5: По этой причине нужны четкие правила, а еще фиксированные компенсации при задержке рейса, в зависимости от времени и расстояния перелета. По мнению экспертов, легализация овербукинга сделает эту схему понятной и прозрачной. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Россиян готовят к 5G-интернету. Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование всеми операторами имеющихся частот для запуска 5-го поколения мобильной связи. Сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Министерстве цифрового развития. Станет ли новый интернет быстрее? Какие возможности откроет и везде ли будет работать? Объясняет Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман».
8: 5G – это не скорость. Скорость, конечно, там тоже есть. Но это больше технология, в том числе связанная с безопасностью и в том числе с стабильностью подключения при очень-очень-очень большом количестве устройств. Да, скорость, конечно, будет выше, но если мы остальное от технологии 5G не будем применять, то в целом это немного имеет смысла. Многие страны мира до сих пор не перешли на 100% 5G. То есть у вас есть старые сети и старое оборудование, также есть новое оборудование, тогда у вас, скажем так, есть определенные просадки в безопасности. Важно, чтобы все оборудование было по стандарту 5G. Не знаю, как с покрытием. Скорее всего, все-таки покрытие будет обеспечиться в основном предыдущими технологиями. У нас большая страна, поэтому, я думаю, вообще у нас 3G так и останется самым часто используемым видом связи за пределами больших городов. Но в ваших городах, да, скорее всего, 5G получит высокое проникновение. Что это значит? Хорошая скорость.
4: Согласно плану Министерства цифрового развития, в перспективе доступ к российским сетям 5G получат только устройства, поддерживающие отечественный криптографический стандарт. Некоторые смартфоны в настоящее время не поддерживают российский алгоритм. При этом сценарий полного и резкого отключения иностранных устройств выглядит маловероятным, отмечают эксперты.
0: Утро на радио «Звезда».
4: В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Отныне так могут именоваться только алмазы природного происхождения. Максим Петренко решил сделать подборку о самых известных бриллиантах и алмазах в мире. Из Российского алмазного фонда и не только, а также узнал, как яркие истории добавляют стоимость камням.
9: Рассказ об уникальных драгоценных камнях начнем с виртуальной экскурсии в Алмазный фонд России. Здесь 7 исторических камней. Самый крупный – бриллиант Орлов, масса около 190 карат. Он почти бесцветный, с едва уловимым голубовато-зеленоватым оттенком. Украшает императорский скипетр Екатерины II. Прелесть его в том, что он огранен в форме индийской розы, и эта старинная огранка дошла до наших дней, говорит эксперт-геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
10: В начале 17 века в Индии находился у правителей Голконды. В 1738 году переехал в Персию. Надир-шах завоевал у нас Индию, Дели, перевез его к себе. Пропадает на какое-то время. И всплывает уже в 1773 году, когда граф Орлов его покупает, естественно, в Европе и дарит нашей императрице.
9: Недалеко от Орлова алмаз-шах. Он без огранки, похож на вытянутый кристалл, желтовато-бурый, весом под 90 карат. Его еще называют камнем дипломатии. Дело в том, что в Россию он попал в 1829 году в качестве искупительного дара от Персии после убийства в Тегеране посла Александра Грибоедова. Теперь посмотрим на портретный алмаз, самый крупный из подобных в мире. 25 карат, продолжает Елена Новоселова, эксперт-геммолог, директор по развитию учебных программ геммологического центра МГУ.
11: Представляет собой такую тонкую, идеально прозрачную ровную пластину. Он закрывает собой миниатюрный портрет Александра I. Вот эта конструкция стала частью роскошного браслета.
9: Выйдя за пределы алмазного фонда, переместимся в 2017 год на аукцион «Сотбис». Тогда, после удара молотка и озвученной суммы в 71 миллион долларов, нового владельца нашел бриллиант «Розовая звезда», пока самый дорогой в истории. Стоимость камня складывается из красоты и редкости. Вот данный рекордсмен, кроме того, что он огромный, масса более 59 карат, у него редчайший ярко-розовый цвет. Не менее редкий, но голубой цвет за счет содержания бора у другого крупного знаменитого камня – алмаза Хоупа. Вокруг него много легенд, он считается самым несчастливым бриллиантом. Воришку, который пытался еще в Индии его украсть из статуи богини, якобы растерзали собаки. Потом умирали его владельцы во Франции, в их числе Мария Антуанетта. Однако вряд ли Великую Французскую революцию начал этот камень. Да и дальнейшие несчастья вполне объяснимы, считает Владимир Житков.
10: Пьер Картье продал этот камень Эвелин Маклин, супруге одного из богатейших людей. 1910-1911 год. У нее следом умирает сын, потом умирает дочь, муж начинает разоряться. А вот Пьер Картье, когда ей продавал, я, по крайней мере, слышал такую историю, он позже как бы каялся, что половина из того, что там было, о том, что там собаками кого-то растерзали, кого где-то там что-то придумал. А дальше опять череда домыслов, совпадений. Пожалуйста, вот такая вот история.
9: Сейчас алмаз Хоупа находится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Да, и не стоит забывать, что любой рассказ, даже пугающий, всегда увеличивает стоимость изделия. Для успешной реализации камня на рынке под него обязательно придумывается яркая история. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
12: Как вас звать, величать-то?
13: Не царское это имя!
14: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Пять лет он правил Англией, захваченной его отцом, датским королем Кнутом Великим, хотя прав на трон не имел. Известен более борьбой с конкурентами за власть, чем важными деяниями для страны. Гарольд – заячья лапа.
2: Почему же он получил такое прозвище?
4: Есть версия, что монарх очень любил охоту. А в Англии XI века особенно популярна была ловля диких зайцев. Обычно животных выслеживали специально обученные гончие псы или же в открытой местности преследовали борзы. Но Гарольд, по преданию, как-то раз смог догнать зайца на своих двоих.
0: История одного прозвища.
4: Историки сомневаются в этой легенде, потому что прозвище появляется в монастырских хрониках только спустя сотню лет после смерти Гарольда. К тому же Гарольда «Заячью лапу» вечно путали то с Гарольдами англосаксонскими, то с Харальдами норвежскими. Но красивая версия про любовь к охоте останется основной.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Молодой человек из Твери сделал решительный шаг в будущее космонавтики. Давид Губанов с детства увлекался идеями межзвездных перелетов, и его интерес к ракетам не ограничился мечтами. В 2021 году 14-летний школьник сумел предложить нестандартное решение нового ракетного двигателя. И не только предложить, но реализовать. Вместе со своим наставником Никитой Востровым он успешно запатентовал свою разработку.
5: Ну ты кулибин.
6: Представьте себе обычную ракету. Она сжигает топливо, чтобы взлететь. При этом часть энергии, горячие газы, просто выбрасываются наружу. Это потери. Двигатель замкнутого цикла работает иначе. Он забирает горячие газы и использует снова. В принципе, идеальная система переработки энергии. Коэффициент полезного действия невероятно возрастает. Ракета становится мощнее, а топливо расходует меньше. Проблема в том, что такие двигатели очень сложны. Они работают при огромном давлении и экстремально высоких температурах. Давид нашел способ упростить процесс. Он придумал такую схему, где газы, отработавшие на турбине, дожигаются в главной камере. Благодаря новому подходу двигатель стал более мощным при тех же затратах. Разработка признана не имеющей прямых аналогов в ракетостроении и обещает стать относительно недорогой в производстве, что крайне важно для космической отрасли.
5: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. С Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
10: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-466-44920.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве во время литургии. Ранее реставраторы вскрыли саркофаг в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. Несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующим. Одна из частиц этого воскресения будет доступна в храме Христа Спасителя. Сегодня патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Пронесут особо почитаемые святыни, старинный список смоленской иконы Божией Матери, специально доставленный из Смоленска, ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Кроме того, как сообщает агентство ТАСС, частица мощей великого князя Дмитрия Донского доставлена в главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. В Кремле вечером в субботу завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Беседа длилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал ее предельно откровенной и содержательной. С российской стороны отмечены успехи армии и подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта, сказал Ушаков. По его словам, Путин дал высокую оценку посредничеству американцев, передал наилучшие пожелания Трампу и поблагодарил за стремление к миру. Обсуждались не только Украина, но и экономика, а также будущие двусторонние проекты. Президент поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Также было предложено ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для таких семей.
2: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
3: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
1: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову-Белову, что поддержит ее предложение депутатскому корпусу по совершенствованию мер в этой сфере. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили РИА Новости в Роскачестве. Все учебники и другие методические материалы, предусмотренные основной образовательной программой, должны предоставляться бесплатно. Исключением остаются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно передает агентство. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: «Замоскворечье». Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
1: Область знаний.
3: Замоскворечье находится на правом берегу Москвы-реки, то есть за Москвой-рекой. Отсюда такая топонимика. Сегодня это огромный район, который уходит от острова Балчуг и, наверное, до станции метрополитена Тульская. Несколько исторических главных улиц. Это и Полянка, это и Якиманка, это Малая Большая Ордынки, это, конечно, Пятницкая. И вот если посмотреть на карту историческую Замоскворечья, то все улицы этого района, они стекаются, как горлышко бутылки, стекаются к основным воротам. Это были ворота земляного города, они так и назывались, Серпуховские ворота земляного города. Дорога, которая выходила на юг, конечно, дорога, которая уходила в Золотую Орду, в Большую Орду, а значит, через город Серпухов. Сегодня станция метро одноименная, Добрынинская и Серпуховская там находятся. Мы будем говорить о Замоскворечье как о плебейском районе Москвы, потому что не было регулярных мостов, район очень часто уходил под воду. Первый регулярный мост появился сюда только в конце 17 века. Район уходил под воду по одной простой причине. Пологий берег Москвы-реки правый. Реку, невозможно было обуздать. То есть весной она разливается вмиг и в раз за одну ночь. На 9 метров уровень воды мог подниматься, например, как это случилось в 1908 году. Это было страшное наводнение. Или, например, летом могла река высыхать. Вброд ее переходили у стен Московского Кремля. Как ручеек перешагнуть могли. Окончательно исправили ошибку природы, как говорили уже в советское время. Исправили тогда, когда прокопали канал Волга-Москва, когда великую русскую реку Волгу соединили с Москвой-рекой. И сегодня уже там шлюзование, плотины, поэтому уровень воды в центре города регулируется. Больше наводнений в центре Москвы нет. Но канал-то был запущен в 1937 году, а до этого город существовал 700 лет, а значит, 700 лет он уходил под воду, поэтому никаких дворян, никаких аристократов изначально в этой части города не было. Были только слободские люди, люди-ремесленники, затем слободы разорились, потому что основание Санкт-Петербурга, Петр Великий, развивает не слободы по-старомосковски, а развивает частное дело. Он развивает мануфактуры по европейским лейкалам. Отсюда Строгановы, Демидовы поднимаются при нем в 18 веке. Вместо слободчан придут сюда мелкие купцы. Когда мы гуляем по Замоскворечью, этот район прежде всего про купеческие истории. Но зато какие купеческие истории? Именно отсюда Бахрушины, Смирновы, Варгины. Именно отсюда Третьяковы, это будет не только кошелек Российской империи, это же будет авангард российского государства. Это люди, которые оставят нам блестящие коллекции.

0: Это люди, которые создавали нам богадельни, частные больницы, люди, которые создавали нам театры, музеи, строили большие кварталы старого города, застраивали. Вот такие фамилии. И когда мы гуляем по Замоскворечью, конечно, Пятницкая улица, одна из самых нарядных таких улиц сегодня, с широкой пешеходной зоной, она тут же привлекает внимание, хотя на месте станции метрополитена Новокузнецкая когда-то стояла одноименная церковь, церковь Параскевы Пятницы, которая и дала название этой улице. На месте прям вестибюля станции метрополитена. Когда мы выходим по эскалаторному наклону, очень часто можно даже поймать себя на мысли, что мы выходим на месте алтарной части Параскевой Пятницы. А Параскевая Пятница – гарант честной торговли. Она покровительница людей торговых. Поэтому именно в этом храме могли храниться эталонные гири, эталонные меры длины. До Петра Великого отмеряли всегда локотками, локти у всех разные, поэтому в магазинах, естественно, держали молодых людей, у которых локти пока еще не окрепли. И вроде бы все правильно, да, локотками отмеряют. Одно дело отмерять недорогой материал, а другое дело отмерять шелковые материалы из Персии, из Ирана, из Османской империи, привезенные, например, парчу, это же вообще очень дорого стоило, практически как золото. Поэтому Петр Великий унифицировал меру длины, и отныне должны были отмерять только аршином, и 71-сантиметровая линейка – это аршин. В каждой лавке был деревянный аршин, а эталонный висел здесь, в храме Параскевы Пятницы, в Замоскворечье. И попробуй согреши. И если купец был нечистым на руку, то его заставляли проглотить исправительный аршин, таким образом наказывали, и заставляли вышагивать вокруг образцового, эталонного аршина. Отсюда русское слово «наоршинничать», «наторговаться», «прооршинничать», «проторговаться», либо ходить по стойке смирно, словно аршин проглотивший. Храм был снесен, демонтирован в конце 20-х, 30-е годы, потому что оттуда должна была проходить часть бульварного кольца. То есть должны были связать бульварное кольцо Яузский с Гоголевским бульваром через Замоскворечье. Это как раз осколок генерального плана 1935 года, но не случилось, потому что началась Великая Отечественная война, и в годы Великой Отечественной, в 1943 году, вот как раз там, в Замоскворечье, появляются две станции метрополитена. Это станция с рабочим названием Донбасская, которую мы сегодня называем станция Павелецкая, и станция Новокузнецкая 43-го года. И вот эта станция Новокузнецкая, она отсылает нас не к городу Новокузнецку, как многие думают, а к новой кузнечной слободе. Старые кузнецы понятно где, да? Старые кузнецы – это Кузнецкий мост, где они жили. Ремесло их пожароопасно, поэтому их выводили за пределы города. И так, например, были выселены, часть этих кузнецов были выселены на правый берег Москвы-реки при Алексея Михайловича. Отсюда и новая кузнечная слобода.
1: Замоскворечье. Область знаний.
0: Замоскворечье, повторюсь еще раз, это про торговлю. И когда мы гуляем по Пятницкой, то прям смотрит на станцию метрополитена огромный желтого цвета большой трехэтажный дом. Это купеческий дом Василия Варгина. Про Варгина знала Москва вся в начале 19 века, потому что именно он был основным поставщиком теплого сукна для нужд российской армии в 1812 году. А 12-й год – это русско-французская кампания. И когда уже наполеоновские войска двигались по Смоленщине современной, когда уже вся западная Двина была в руках неприятеля, а по западной Двине двигался его паром. Паром был полностью загружен теплыми провиантами. Он одно лишь слово сказал из Замоскворечья – затопить. Баржа была затоплена. В руки французов она не попала. Французы, посаженные Смоленской дороги, возвращаются обратно. Последний солдат французской армии выйдет с территории Российской империи 25 декабря 12 года. По старому календарю, по современному, 7 января, день Рождества Христова, поэтому это праздник особый. И заходит к русским крестьянам. уговаривают их в еде, теплые одежки, питье и так далее, обращаются интеллигентно, говорят «шарами». На французском это «дорогой мой милый друг», да, отсюда и искаженное русское выражение «шаромыжник», жаргонное слово. Ну что ты шаромыжничаешь? И Василий Варгин через два года, в 1814 году, вместе с нашими гвардейцами попадает в Париж. Когда русские войдут в Париж уже, и поселяется на площади Пале-Рояль в Париже. На площади Пале-Рояль у него окна выходили прямо на театр «Комедии Францез». И он задумает, ну почему, если в Париже есть театральная площадь, почему такой площади не бывать в Москве, его любимом городе? И он задумает такую же площадь. На пепелище в Москве появляется наша театральная площадь современная с театром, домом Василия Варгина. Дом Варгина дошел до наших дней. Сегодня это театр, малый драматический, имени Александра Николаевича Островского. Тогда все говорили, ямщик, гони к Варгину. Гнать к Варгину это не на Пятницкую, там, где он жил. А гнать нужно было на театральную площадь. Вот на его деньги создается театр. В 1825 году скоропостижно в Таганроге скончается император Александр Павлович. Умрет государь, меняется правительство. Меняется правительство, меняются все поставщики государева двора. Как бывает очень часто в нашем государстве. Точно так же меняется и поставщик. Вслед Василию Варгину придут другие поставщики при Николае Павловиче. Но при Николае Первом с подачи нового министра начинается разбирательство. А с соблюдением ли правил получал государственные контракты Василий Варгин? И выясняется огромное количество нарушений. И Василий Варгин практически половину своего состояния вынужден будет жертвовать в пользу государевой казны для того, чтобы закрыть свои долги перед бюджетом Российской империи. Но у Варгинах было все в порядке. Дочь Варгина вышла замуж удачно за одного из богатейших людей той эпохи, за Коншина. Поэтому, когда гуляете по Пречистенке, по Остоженке, там есть дом ученых, мы как раз Коншины породнились чуть позже с этими замоскворецкими купцами Варгинами.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
7: Замоскворечье. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
1: Область знаний.
0: От суконного короля на Пятницкой очень легко перекинуться на колбасного короля той эпохи. Колбасным королем называли человека, в руках которого было около 30% всех мясных деликатесов в Москве той эпохи. Это был Николай Григорьевич Григорьев. Григорьев когда-то пришел пешком из Углича 8-летним мальчиком. Вот когда я говорю «пешком пришел», все вспоминают только Ломоносова. Тогда все приходили пешком в крупный город, за торговыми обозами шли, в поисках работы. И он тоже вот точно так же придет в поисках работы, найдет ее разносчиком товара на охотном ряду. Сегодня нет ни охотного ряда уже, нет этих торговых рядов, а история сохранилась. И найдет эту работу, и понравится чуть позже своему хозяину. А хозяин единственную дочь свою выдаст замуж за этого мальчика, за Николая Григорьевича Григорьева, молодого человека. Но мы-то с вами знаем, что очень важно в этой жизни правильно жениться, что и сделал Николай Григорьевич. И получил хорошее приданое за своей супругой. И вот это приданое как раз и легло в основу создания первого цеха по мясопереработке в Кадашовской слободе. Это тоже Замоскворечье. Это второй Кадашовский переулок между Лаврушинским переулком и между Большой Ордынкой. И у Николая Григорьевича Григорьева можно было купить и оптом от пуда, от 16 килограммов. Можно было купить и в розницу. Это человек, который был удивительным купцом. Человек, который сделал сам себя. Про таких людей тогда называли «золотой лапоть Москвы», а он был «золотым лаптем Москвы». Работать у него было очень почетно, потому что если ты работал у него вовремя, приходил на работу, стакан парного молока каждый день бесплатно. Девушка выходила замуж, приданое собирал лично Николай Григорьев, потому что на своем примере помнил, как важно девушке быть с приданым. Или, например, проработал на его заводе, в его цеху 20 лет, он давал серебряную медаль. И вот эта серебряная медаль в художественном плане не представляла никакого интереса. Интерес и ценность там были в другом. А в том, что человек с этой медалью мог трижды бесплатно в день питаться в заводской столовой у Николая Григорьевича. Григорьева Москва носила на руках, особенно в Кадашовской слободе. Он был и местным меценатом, он был церковным старостой и так далее. Будете гулять по Кадашам, заверните во второй Кадашовский переулок. Там сохранился двухэтажный его дом. Первый этаж — это конторские помещения. Второй этаж — это были жилые помещения григорьевской семьи. Григорьев, к сожалению, переживает все тяготы первых лет советской власти. Он был объявлен врагом народа, естественно, он был выселен из Москвы обратно в Углич. Человеку было почти около 90 лет, и человек скончается, бывший колбасный король, от голода и холода. Это 20-е годы 20-го столетия. Два сына были чуть позже расстреляны на Бутовском полигоне. Супруга скончается от этих утрат, и династия Григорьевых практически пресекается на корню. В Угличе обожают эту династию, особенно Николая Григорьевича, откуда он родом. И в Угличе местно чтимым святым он даже объявлен. Из фотографии написана икона Николая Григорьева. И вот эта икона подарена Кадашовской слободе. А там находится сегодня удивительнейший храм 17-го столетия. Это Слободская церковь 17 века, ранняя московская барокко. Очень часто можно услышать, да, даже от искусствоведов такое выражение: Петровская барокко, Нарышкинская барокко, Строгановская барокко. Так вот, мне хочется сказать: нет никаких ни строгановских, ни петровских, ни нарышкинских. Есть одно – ранняя московская барокко. Кто был заказчиком, тот как раз, естественно, его фамилию чуть позже и увековечивали. Но если бы в 89-м году выиграли бы Нарышкиных Милославские, то наверняка бы мы сегодня с вами бы знали, да, Милославская барокко. Но любопытность заключается в чем? Это слобода Кадашовская. Это территория, которая жила автономно. Они не контактировали с остальной частью города. Это были люди, которые создавали особые посольские скатерти. А посольские скатерти – это ответные подарки русского царя. Это золотное серебряное шитье. Золотное шитье – это не шелковые нити со золотым напылением, как сегодня. Золотное шитье – это кузнец искусный, мастер, брал чистый слиток золота. Из этого слитка в размер конского волоса вытягивал размер конского волоса на сотни метров золотую нить. И вот эта нить к нити, нить к нити на шелка накладывается. Вот это ювелирная работа, тончайшая работа. Это были художники, это были дизайнеры на современном языке. Вот они как раз и были соавторами, строителями этого храма. Поэтому Слободская церковь не уступает городским княжеским храмом и Кремлевским собором. То есть какие должны быть пожертвования у этих слабачан, чтобы построить в 17 веке такую красавицу?
7: Замоскворечье.
3: Область знаний.
0: Церковь Воскресения Христова в Кадашах, она огромная. Она сама архитектурой говорит, что посвящена Воскресению Христова, потому что чем выше сам храм, прибавляется декор. Второй этаж добавляется декор разорванные наличники, третий этаж добавляется декор красивые гребешки, четвертый этаж заканчивается роскошными волнами из белого камня, раковинами, килевидными красивыми кокошниками и прочее-прочее. То есть визуально человека, который заглядывает в эти переулки, сам храм просит поднять голову. Архитектура просит поднять голову. Это не значит, что мы смотрим просто на архитектуру. Ведь зодчий просит нас посмотреть на сам процесс воскресения Христа и вознесения его через 40 дней. Это был единственный храм в Замоскворечье, который попал в число 12, которые могли поддерживать звон колоколов Ивана Великого. Ивана Великого могли поддерживать только 12 церквей. Все остальные 11 – это центр. Это Бульварное кольцо, Китай-город, это Кремль. И одна только была в Замоскворечье. Потому что если подняться туда, на колокольню, то вы поймете, почему. Это прямая хорда, уходящая от Ивана, от Кремля, и до Великокняжеской резиденции летней, до Коломенского. То есть за несколько минут этот колокольный звон доходил до Коломенского. От одного храма к другому и так далее. Колокола там сегодня не родные, они были сняты. Сняты они были в 20-е годы и увезены на историческую сцену Большого театра. До сих пор в Большом театре бьют колокола оттуда из кадашей, отлитые в 17 веке. В таких операх, как «Борис Годунов», национальной опере, «Хованщина» Мусоргского, «Царская невеста», «Псковитянка» и так далее, и так далее. По последнему решению должны отлить для кадашей на Воронежском заводе уже современные колокола. И вот каждый московский экскурсовод, каждый историк мечтает рассказывать про кадаши, потому что кадаши – это уникальная территория, которая не похожа ни на одну другую слободу. Гуляя по Замоскворечью, нужно всегда, конечно, помнить о Павле Третьякове, потому что Лаврушинский тупик, он был, а сегодня переулок, станция метро Третьяковская, да, и на весь мир сегодня гремит Третьяковка благодаря Павлу Михайловичу. Павел Михайлович – сирота, который впервые поедет в Санкт-Петербург 19 лет, выйдет впервые из Эрмитажа, потрясенный, и скажет: «Я сделаю смыслом всей своей жизни основание первой русской национальной художественной галереи». Человеку 19 лет, а он выбрал смысл жизни себе. И отдавая городу безвозмездно, даром эту коллекцию, не просвещенной части города, да, слободской части, Замоскворечью, он выдвигает всего лишь два требования. Чтобы вход в эту коллекцию был всегда бесплатный и чтобы коллекция никогда не пополнялась. Сегодня все эти два требования нарушены. Вход платный, и коллекция увеличилась в 50 раз. Собирать тогда было очень тяжело, потому что конкурент главный Павла Третьякова – это сам государь Александр Третий. Попробуй, конкурируй со царем. Да? И Александр Третий собирает на брегах Невы русский музей, а Павел Михайлович – свою частную коллекцию. И когда Александр Третий узнал, что Третьяков собирает для горожан, для страны, он приехал срочно в Москву, когда тот передавал городу. Ночь ночевал в Лаврушинском переулке со своей супругой, императрицей Марией Федоровной, и даровал ему дворянское звание. Понимаете, купцы тогда спали и видели, хотели выйти в дворяне, в аристократы, выбиться. А Павел Михайлович откланялся перед государем и сказал: «Купцом родился, купцом и умру». Потому что завещание отца говорит о следующем: «Сыновей моих, Павла и Сергея Михайловича Третьяковых, не отстранять от торговли, но прилично образовывать». Он получил блестящее приличное образование, поэтому чуть позже я оставил эту коллекцию нам с вами, обычным горожанам. И сегодня стоит в Лаврушинском переулке и ждет нас на скульптуре и сложил перед собой руки, да, как московский молчальник, и приглашает в эту русскую сказку под названием «Государственная Третьяковская галерея».
7: Рассказывал экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
3: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате атаки беспилотников в ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Несколько часов назад губернатор писал в соцсетях, что из-за атаки произошло возгорание на одном из предприятий региона. Обломки беспилотников также повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. В главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» доставлен ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского. Он изготовлен по благословению патриарха Кирилла для принесения в воинские части, в том числе в зону СВО. Сейчас в храме проходит молебен, который возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. А в храме Христа Спасителя в Москве патриарх всея Руси Кирилл проводит молебен после встречи мощей святого князя Дмитрия Донского. После святыню пронесут в крестном ходе по маршруту около 6 километров от храма до Новодевичьего монастыря. Частицы мощей были извлечены в июле из Архангельского собора Кремля во время реставрации. В храме Христа Спасителя мощи будут доступны для поклонения с 7 по 20 сентября. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1000 рублей в день в следующем году. По данным социального фонда, в этом году максимальная сумма больничного составит 6800 рублей, в 27-м 7800, а в 28-м году почти 8500 рублей. Повышение связано с ростом предельной базы для страховых взносов. В этом году на экранах кинотеатров появится рекордное количество российских киносказок и детско-семейных фэнтези. К выходу заявлено около 20 картин. По мнению народного артиста Сергея Безрукова, которое он высказал в интервью агентству ТАСС, обращение российских кинематографистов к жанру сказки позволяет знакомить детей с отечественными персонажами и культурой, а также говорить с юной аудиторией о важных ценностях.
2: Касается сказок, бывает так, что время диктует. Поэтому давайте аккуратно скажу, что, видать, время такое. Нужны сказки. Помните, как знаменитое изречение? Сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Все равно же сказка – это всегда о добре и зле. Только на уровне совсем юной аудитории. Чем, допустим, хорошие сказки 6+. Они воспитывают наше подрастающее поколение, нашего российского зрителя, наших российских детей, воспитывают на нашей отечественной классике и отечественной продукции. Это уже большой плюс.
1: Согласно анализу РБК, сборы большинства российских киносказок, вышедших за последние 4 года, преодолели отметку в 1 миллиард рублей. А 7 из 11 фильмов заработали вдвое больше, чем было затрачено на их производство. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Международное исследование показало, чем выше уровень образования, тем ниже риск преждевременной смерти. Это действительно так?
2: Отвечает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
3: Напрягают две вещи. Первое – это попытка натянуть на все страны мира одну и ту же модель и доказать это математическими там, какими-то фактами, да, что вот у нас, значит, модели совпадают, вот смотрите, статистика не врет. Это еще как врет, потому что все факторы учесть невозможно. То страны очень разные, везде очень разный социальный уклад, разные психологические особенности людей. И еще один момент. Например, есть такой фактор очень важный, как получение опыта. Что, собственно говоря, как бы получает человек, сидя в школе, и какие знания по содержанию он получает. Действительно, это какие-то важные вещи, которые потом составляют его интеллектуальный потенциал, действительно его выводят на определенный уровень. Или, грубо говоря, там одно и то же ему разжевывает, и уже смысла в этом никакого нет. А может быть, лучше получать опыт, например, рабочий опыт, какой-то практический опыт, и это тоже может повлиять и на его качество жизни, и на его продолжительность жизни.

0: Как строит энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Африканские берберы.
0: Что?
1: Пещерные дома. В этих уникальных хижинах селятся древнейшие жители Северной Африки, которых еще называют троглодитами. И в этом нет ничего удивительного или обидного. Ведь троглодит с древнегреческого так и переводится – обитающий в пещере.
0: Где?
1: Свои дома берберы вот уже больше 15 веков обустраивают в кратерах холмов и в пещерах гористых склонов. Такие жилища встречаются в Турции, в Италии и даже в Крыму. Но больше всего их в Северной Африке. Дело в том, что на зыбкой песчаной почве сложно что-либо построить. А вот пещер в тех краях много. И в них очень удобно укрываться как от жары, так и от ночных заморозков. Ведь в таком доме почти всегда сохраняется комфортная температура. Около 17 градусов тепла.
0: Как?
1: Построить традиционное жилище берберов дело нехитрое. Нужно лишь найти просторную пещеру и добавить немного уюта. С помощью кирки и молотков троглодиты выдалбливают небольшую арку на месте входа. Изнутри стены выравнивают и красят белой звездкой. По тунисским обычаям вход в жилище обычно украшают изображением раскрытых ладоней и больших мифических рыб. Как правило, одна пещера отводится под одну комнату – спальню, кухню или кладовку. Между собой их соединяет общий двор, который иногда отгораживают от остального поселка забором или небольшой стеной.
0: А что теперь?
1: Многие берберы до сих пор живут в своих пещерных домах незаметно и скромно. Правда, теперь рядом с горшками ручной работы стоит электрическая лампа, а над глинобитной печью висит спутниковая тарелка. Возможно, большой мир так и не узнал бы о существовании пещерных домов, если бы не «Звездные войны». Ведь именно в берберском городе Матмата молодой режиссер Джордж Лукас начал снимать «Новую надежду». Свой первый фильм о рыцарях-джедаях. Песчаные барханы и хижины внутри скал стали отличными декорациями для пустынной планеты Татуин. С тех самых пор пещерный город стал популярным туристическим направлением. Люди со всего света устремляются в Тунис, чтобы познакомиться с троглодитами, последними пещерными людьми 21 века.

0: Балаклава. Головной убор, как правило, из шерсти, с прорезями для рта и глаз. Он совмещает в себе функции шапки, маски и шарфа. Первоначально такой шлем был предназначен для защиты солдата от сильного ветра и холода. Это классический вариант, разработанный еще в 19 столетии.
1: Форма и содержание.
2: В современной армии России уставная оливковая или зеленая балаклава служит также для маскировки бойца на местности, а еще для спецподразделений. Ее делают огнеупорной, то есть из негорючих материалов. Прообразом балаклавы можно считать средневековый цельновязанный съемный капюшон из шерстяной нити, который носили крестьяне, торговцы, монахи. А вот капюшоны военных были тогда простеганными в несколько слоев. Они плотно прилегали к шее и голове. Это помогало избежать скользящих ранений. Поверх такого головного убора надевали дополнительную защиту – капюшоны из кольчуги.
1: Балаклава.
2: Средневековье закончилось, и о шерстяных шлемах вспомнили только через несколько столетий, во время Крымской войны. В 1854 году зима выдалась особенно суровой, и британские солдаты сильно мерзли под Севастополем. Причем больше всего страдали уши и шея. Тогда англичане вновь изобрели теплую шапку-капюшон, а назвали ее в честь крымского порта Балаклава.

0: обмундирования.
1: Сегодня многие спецподразделения мира носят балаклаву в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций. К слову, с той же целью балаклавы часто используют члены преступных группировок. А еще балаклава – это головной убор горнолыжника, рыболова, альпиниста и даже некоторых эстрадных артистов. Так они пытаются укрыться от назойливого внимания поклонников.
2: Форма и содержание. Балаклава.
3: Радиозвезда.
4: Случилось это в далекие древние времена. На берег красивого тихого озера опустились духи природы в облике трех лебедей. Они захотели искупаться, сбросили крылья и превратились в трех прекрасных девушек. Небесной красоты купальщиц заметил местный охотник и тут же влюбился в одну из них. Юноша подкрался к берегу и спрятал ее сброшенные крылья. Так девушка-лебедь не смогла улететь и осталась на земле. Она и дала начало роду кумандинцев, которых с тех пор называют лебединым народом.
1: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
4: От Москвы до Барнаула 3,5 часа на самолете. От Барнаула до отдаленных районов Алтайского края еще 5 часов на автомобиле. Вот здесь-то, в таежном углу степного края, живут кумандинцы. Редкий и загадочный тюркоязычный народ. Всего 1400 человек. Кумандинцы – один из самых древних наших народов. В состав России они добровольно вошли во второй половине 18 века после поражения джунгарцев от Цинской империи и Казахского ханства. Но несмотря на все исторические перипетии, народу удалось сохранить традиции, язык и образ жизни.
1: Не теряя корней, кумандинцы.
4: Мирный и очень мудрый народ, который всегда бережно, с большим уважением относился к природе. Испокон веков кумандинцы жили охотой на лесных зверей и птиц, ловили рыбу, разводили мелкий рогатый скот и лошадей, сеяли гречиху, пшеницу, ячмень и овес, собирали черемшу, ягоды, кедровые орехи, занимались пчелами. И всегда помнили заветы предков: «Не обижай природу». Например, такой: «Ничего нельзя бросать в реку». Для кумандинца вода – святое. И ни в коем случае не стирать белье в реке и вообще не тревожить ее понапрасну, особенно вечером. А набирая воду из родника, обязательно говорить спасибо. У огня тоже есть дух – от Эзи. И его тоже не надо беспокоить лишний раз. Не стоит прыгать через костер, плевать туда или бросать мусор. Если ослушался, дух обязательно отомстит. Вот хоть наградит волдырями на губах. Увидел человека с такими волдырями, значит, с ним все ясно. Плохо с огнем обошелся.
1: Малые коренные народы России.
4: В старину, встречая гостя, старший член семьи обязательно раскуривал трубку. Вместе с дымом улетают все плохие мысли. А еще дым закрывает за умершим врата в Нижний мир. Поэтому, провожая человека в последний путь, его окуривают можжевельником. Иначе дух покойного будет скитаться среди живых. Когда-то охотники-кумандинцы, убивая зверя, просили у него прощения, особенно у медведя, у сакрального животного, которого все звали дедушкой. Медведя убивали только в самых редких случаях, если он представлял для деревни опасность. А потом глаза животного обязательно съедал охотник, чтобы в будущем его взгляд отпугивал других медведей. И вообще, глаза – орган особый. Через глаза в человека могут вселиться злые духи, которые способны сглазить человека и даже украсть его душу.
0: Поэтому у кукол кумандинских детей глаз нет.
1: Не теряя корней. Кумандинцы.
4: Среди кумандинцев много долгожителей. Говорят, некоторые из них жили до 125 лет. Сами они благодарят за это прекрасный чистый воздух и специфическую мясную диету. Конину, как диетическое нежирное мясо, кумандинцы едят независимо от сезона. При этом забивают только трехлетнего жеребца. А вот кобыл не трогают, они дают жизнь. Баранину едят только летом. В это время года у них самое чистое мясо. Зимой, весной у овец появляется потомство, а осенью они набирают жир, потеют. В таком мясе нет пользы для здоровья. Кстати, перед тем, как заколоть барашка, глава семьи обязательно благодарит природу.
1: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Премьера на радио «Звезда».
10: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
9: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил специалистов нефтегазового комплекса с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
2: Нефтегазовый комплекс – одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей. Хочу поблагодарить всех, кто трудится в отрасли, а это ученые, геологи, инженеры, строители, рабочие, поблагодарить за высокую самоотдачу. И, конечно, желаю вам новых успехов и всего самого доброго. Спасибо.
1: Накануне Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первой очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. В Ростовской области возобновлено движение пассажирских поездов, приостановленное после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, отметив, что они начали следовать в порядке очереди. В ночь на воскресенье после налета украинских БПЛА был поврежден локомотив. Из-за этого 7 составов задержались на 3 часа. В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали 4 человека, включая 2 детей. Повреждены 3 многоквартирных дома. Всего над регионом уничтожено около 30 дронов. Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США. По его словам, идея существует и уже обсуждается публично, однако говорить о переходе в практическую подготовку пока преждевременно. Дипломат отметил, что трехсторонний формат на высшем уровне ранее не практиковался, но в целом его нельзя исключать. Главный вопрос – содержательное наполнение такой встречи и ожидаемые результаты. На предстоящей неделе в Центральной России ожидается короткое бабье лето. В четверг воздух прогреется до плюс 23-26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Высокая влажность, похолодание и последующее потепление, по прогнозам синоптиков, спровоцируют вторую волну массового появления грибов. В лесах можно будет встретить опят, маслят и белые грибы. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
2: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
0: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. В его музеях хранятся несметные сокровища великих русских князей и царей. Шапка Мономаха, шлем Ярослава Всеволодовича, парадные одеяния императоров, скипетры, короны и державы, символы культуры, мощи и величия государства российского. Московский Кремль.
1: Это не здание, а масштабный исторический комплекс. Многие пути и дороги столицы исходят от него, словно лучи от солнца. Раньше его окружали многочисленные посады. В наши дни районы и округа. А духовным центром цитадели по праву остаются три древних собора.
2: Успенский собор был главным русским храмом. В нем венчались на царство все без исключения монархи. Благовещенский собор стал местом молитвы наших правителей. А собор Архангельский считался основным царским некрополем вплоть до столетия 18-го.
1: История Московского Кремля началась в 1156 году, когда князь Юрий Долгорукий основал самую первую деревянную крепость. И только в конце 15 века, при Иване III, башни и стены цитадели стали делать в камне. Причем строили не наши, а итальянские мастера. И вот почему. Однажды почти уже готовый Успенский собор неожиданно рухнул. Официальная причина – землетрясение.
2: Как сказано в летописях, и был в 1474 году великий

0: во граде Москве, и церковь Святой Богородицы падется в час ночи, и храмы все потрясошася, яко и земли поколебатися».
1: Московские зодчие с работой не справились. Тогда пригласили умельцев псковских. Они внимательно посмотрели на руины и восстанавливать храм отказались.
2: «Камень белый, ломаный, совсем плох, слишком мягкий. И клей почему-то не клеит, не держит совсем. Кто так строит? Эй, мы не возьмемся».
1: Пришлось звать опытного итальянского инженера Аристотеля Фиораванти. Он быстро разобрался, что к чему.
3: «Земля начинается с Кремля. Московский Кремль».
1: Фиораванти поставил недалеко от крепости небольшой кирпичный заводик, и строительство возобновилось. Правда, привыкали русские каменщики долго.
4: «Вот же зараза! Никак не ухватишь! Да чтоб ты леший!»
5: «Что?» — попытался кирпич одной рукой поднять. «Так он весит полпуда, потому и называется двуручным. Двумя руками нужно поднимать. Нескладный!»
1: Вес каждого кирпича в полпуда — это примерно 8 килограммов. Уже готовая кирпичная кремлевская стена представляла собой неправильный треугольник с семью башнями на каждой стороне, плюс одна отводная башня — Кутафья, но самая известная — Спасская.
0: «Она стала так называться только в середине 17-го столетия, в честь иконы на ней висевшей. А ведь ранее она звалась иначе — Фроловской, от церкви Фрола и Лавра».
1: Внешне Кремль казался неприступным. С юга он защищался Москвой рекой, с северо-запада рекой Неглинной, а с востока, со стороны Красной площади, глубоким рвом. Высота крепостных стен везде была разной, от 5 до 19 метров. Все стены венчались зубцами в форме ласточкиного хвоста.
0: «Каждый зубец с бойницей складывали из 600 полупудовых кирпичей. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. В народе тогда говорили, что не зубец, то стрелец. Московский Кремль. Город-крепость».
1: Он многое повидал на своем веку. Нашествие татар, смутное время, варварство солдат Наполеона. Вопреки расхожему мнению, отступающим французам все же удалось полностью уничтожить 3 башни Кремля. Не стоит забывать и о налетах фашистской авиации. Но крепость всегда возрождалась. Сегодня это уникальный исторический комплекс.
0: «В центре Кремля Успенский собор, от которого все башни находятся на одинаковом расстоянии. Возраст у них приличный, и все же 2 башни продолжают называться как прежде. Первая безымянная и вторая безымянная».
1: Сейчас в ансамбль Московского Кремля входят Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Потешный дворец, здание арсенала и оружейная палата, Соборная площадь и Алмазный фонд. Там бережно хранятся уникальные реликвии, коллекции оружия, фамильные драгоценности русских императоров, государственные регалии, орденские знаки. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Твербуле у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
6: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Фёдор Апраксин.
2: 1710 год. Великая Северная война. Осада шведской крепости Выборг. Основные укрепления цитадели – 5 бастионных фронтов. Все строения каменные. Апраксин приступил к штурму, но ничего у него не получалось. Скандинавы оборонялись стойко. Пришлось срочно докладывать обстановку самому Петру Первому.
3: Неприятель выстроил против нас 3 батареи. Стреляет зело жестко и цельно. Одну пушку у нас разбили, а другая раздулась от многой стрельбы. Осталось у нас 10 орудий. В то время еще и великие морозы. К тому же и ситуация кругом той крепости камениста.
2: По требованию Петра штурм отложили до его личного приезда. Уже был готов новый план наступления, как вдруг комендант Выборга прислал к Федору Апраксину 2 штаб-офицеров с предложением начать переговоры об условиях сдачи.
3: 13 июня Выборг капитулировал. И уже утром следующего дня в город вошел гвардейский Преображенский полк во главе с государем Всероссийским. Весь гарнизон, больше 3000 человек, в том числе 156 шведских офицеров, по решению монарха нашего, был временно задержан в качестве военнопленных.
2: За взятие вражеской крепости Федор Апраксин получил орден святого Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами. После смерти Петра Апраксин понимал, он лишился своего единственного покровителя. Как теперь защищаться от недоброжелателей? А их было много. Федор Матвеевич собирался было написать вдовствующей императрице Екатерине I, но пока раздумывал, как и что просить, на российский престол взошел новый царь. Пришлось переделывать бумагу на имя Петра II. Произошло это за 2 недели до смерти адмирала. По сути, он отправил в Петербург духовное завещание.
3: «Рабски прошу, ваше императорское величество, дабы всемилостивейший изволил напомнить ему молодые годы мои и службы, которые я исполнял по силе ума моего радостным сердцем и чистой совестью, повелеть по сему моему вольному завещанию ненарушимо исполнить и оставшихся моих сирот, брата и племянников в милости не оставить».
2: Последнее желание флотоводца было исполнено.
1: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
0: Радиограмма.
4: С началом Великой Отечественной войны обеспечить всех солдат на фронте конвертами и марками было невозможно. Наркомат связи постановил, простые личные письма и почтовые карточки, отправляемые всеми военнослужащими, пересылаются бесплатно. Так появились письма в виде треугольника.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Россия и Белоруссия могут расширить научное сотрудничество благодаря совместной программе популяризации науки. Инициативу предложил ректор МГУ Виктор Садовничий. Программа объединит просвещение, работу с молодежью и совместные исследования. Предложение озвучено в мае на форуме Лиги ректоров в Минске. Инициативу свяжут с десятилетием науки и технологий в России. Как отметили организаторы, это укрепит сотрудничество двух стран. В Китае создали инъекцию, способную наращивать мышечную массу без тренировок. Об этом сообщила биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Девинская. Технология основана на введении мышечных клеток, которые самостоятельно формируют функциональную ткань. В экспериментах на мышах препарат увеличил силу, плотность костей и снизил воспаление. Разработка в первую очередь предназначена для лежачих больных, людей с параличом, пожилых пациентов с остеопорозом и болезнью Альцгеймера. Если технология пройдет клинические испытания на людях, она может стать доступна и в России. В России разработали чехол, который препятствует распространению огня от аккумулятора. По словам преподавателя Академии противопожарной службы Олега Двоенко, чехол выдерживает температуру горения до 1400 градусов.
3: В сегодняшний момент остро стоит вопрос, как обеспечение безопасности аккумуляторных батарей, которые находятся на хранении, которые непосредственно используются на транспортных средствах и отдельного вида транспорта, как средство индивидуальной мобильности. Чаще всего люди заряжают данные транспортные средства непосредственно у себя в квартирах, и риск возникновения пожара на них огромен.
2: Подчеркивается, что чехол выполнен исключительно из материалов отечественного производства. Шнобелевская премия мира вручена в Цюрихе. Победители отметили в нескольких номинациях. Премию по физике присудили за разработку модели писсуара, уменьшающей количество брызг. По химии наградили за исследование, которое показало, что молоко живородящих тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем коровье. Японский ученый посмертно получил премию за работу об аэродинамике правильного сморкания. Также отмечено исследование о том, что змеи чаще кусают при контакте с головой и что люди из высшего класса чаще воруют конфеты у детей. Шнобелевская премия вручается за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Любовь Орлова.
2: Веселые ребята, Волга-Волга, цирк. Она самая яркая актриса советского кинематографа. Ее внешность – безусловный эталон красоты своего времени. Слава пришла к ней только в 30 лет, и актриса панически боялась старости.
1: На первый взгляд.
2: Рост 158 сантиметров, вес 51 килограмм. Всю жизнь одинаковый. Орлова никогда не ужинала. В молодости Любовь Петровна была круглолицей девушкой с темно-каштановыми косами. По настоянию мужа, режиссера Александрова, она перекрасилась в блондинку. Добиваясь голливудской улыбки, вставила себе фарфоровые коронки.
1: Где изюминка?
2: Любое упоминание о возрасте выбивало Орлову из колеи. На экраны выходили задорные картины, где она прыгала, пела, плясала, смешно гримасничала.
3: Мне всегда будет 39, и не днем больше.
2: Строжайшая диета. Каждый день у балетного станка. Лыжи, коньки, верховая езда, плавание, гребля. Но, как ни крути, от возраста не уйти. Любовь Орлова, первая из советских актрис, решилась на пластическую операцию. И не одну. Она прожила долгую жизнь и умерла от рака мозга в 1975 году. Хоронили Любовь Петровну с закрытым лицом. Такова была ее последняя воля. В памяти соотечественников она хотела остаться вечно молодой.
1: Любовь Орлова. Человек с изюминкой. Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
4: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
1: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале Радио «Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
6: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы, рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
5: Иван и Александр Поповы, московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат – ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до одного месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
6: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
1: Плутовство.
5: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
0: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
5: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
6: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
5: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стала невыгодна.
1: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство.
7: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
9: Не царское это имя!
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он разбил печенегов и построил в Киеве в честь победы Софийский собор. Заложил основы русского права, а его дочери стали королевами Франции, Дании, Норвегии и Венгрии. В истории он запомнится как Ярослав Мудрый.
5: Как же он заработал такое имя?
4: Был хромоног, но умом совершен. Вот так опишут князя Ярослава Мудрого в новгородской летописи. Уже в 21 веке, изучая его могилу, ученые придут к выводу, при жизни он и правда серьезно хромал, а потому всегда делал ставку не на силу, а на стратегию.
0: История одного прозвища.
4: С юных лет Ярослав любил книги и велел писцам переводить греческие тексты на славянский. Став великим киевским князем, он утвердил русскую правду, первый письменный свод законов. А еще укрепил государство дипломатией, церковным строительством и развитием городов. И даже после смерти завещал свою мудрость детям, распределив земли между сыновьями, надеясь сохранить единство Руси.

0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
0: Англичанка Сюзанна Флиндерс часто повторяла сыну: «Учи языки, Мэтью, учи! Знания – сила!» Но мальчик заморскую абракадабру зубрить не хотел. Он мечтал стать настоящим морским волком, вторым Джеймсом Куком. Каждый день убегал Мэтью к реке и запускал игрушечные кораблики. И вскоре его мечта сбылась. Юношу взяли во флот. В 1802 году, во время экспедиции к берегам Южной Австралии, в заливе Сент-Винсент, что у самого края Индийского океана, увидел Мэтью необитаемый остров. Вокруг ни души. И вдруг прыг-скок, прыг-скок, скачут, да еще на двух лапах. Прыг-скок. От страха все матросы вскарабкались на мачты. Все, но только не молодой моряк Мэтью Флиндерс. Он, конечно же, знал, что это за чудо-юдо такое. О нем ведь еще сам Кук рассказывал. Это кенгуру. Ага, так остров и назовем. Кенгуру. Эх, говорила же мама: учи языки, сынок, учи. Кто-нибудь знает куку и метирский язык? Жаль, вот и Мэтью не знал. И уж тем более не знал этот язык Джеймс Кук. А ведь именно он, Кук, в 1770 году одним из первых европейцев высадился на побережье Австралии. Видит прыг-скок. Прыг-скок – зверь диковинный скачет. Мощные длинные задние лапы, а на животе карман. Из кармана голова детеныша торчит. Чудеса! Что же это такое? И тут аборигены, ну те самые, которые на куку и метирском языке говорят, как на родном. Ему, куку, и отвечают: ты чего? Совсем куку? Это же генгуру или кангуру. Че непонятно? Зверюга такая, наша, местная. Ладно, подумал Кук, пусть будет по-вашему. Кенгуру так кенгуру. Все бы хорошо, но эта история совсем не понравилась современным австралийцам. Скучно, невеселая, туристов не заманишь, денег не заработаешь. Решили легенду придумать. Мол, когда Джеймс Кук увидел странное прыгающее животное, указал на него пальцем и спросил, что это? Ему вроде как ответили: кенгуру. И якобы только потом, спустя много лет, европейцы выяснили, что на языке аборигенов слово «кенгуру» означает «я вас не понимаю». И теперь, следуя логике самих австралийцев, на карте зеленого континента можно обнаружить удивительный географический объект. Остров «я вас не понимаю». Истории с географией. Остров кенгуру.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187746444920.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспорта и логистики Украины, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Средствами ПВО за сутки уничтожены 4 управляемые авиабомбы и 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Во Владимирской области большегрузный автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. Водитель грузовика проигнорировал сигнал семафора. Он погиб на месте. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. В результате ДТП произошел сход 2 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов на участке временно приостановлено. Для ликвидации последствий направлены 2 восстановительных поезда. Министерство транспорта намерено поддерживать малую авиацию небольших производителей, чтобы обеспечить транспортную доступность малых и отдаленных населенных пунктов. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Минпромторг и Минтранс провели совещание с частными авиастроителями, где обсуждалась их продукция. Поддержка малой авиации позволит связать труднодоступные регионы и улучшить мобильность населения. В главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» доставлен ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского. Он изготовлен специально для принесения в воинские части, в том числе в зону специальной военной операции. Почему важно, что частицы мощей Донского теперь будут храниться в разных храмах России? Радио «Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
2: Он является, Дмитрий Донской, символом русской боевой мощи. Сейчас проходит вот специальная военная операция. Требуются герои, которые нас должны вдохновлять на борьбу. Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как великий князь Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда. Он, конечно, в данном случае является замечательной фигурой и замечательным памятником своего рода русского боевого духа.
1: Частицы мощей были извлечены в июле из Архангельского собора Кремля во время реставрации. В столичном храме Христа Спасителя мощи будут доступны для поклонения с 7 по 20 сентября. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
3: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья. Дань, привет.
1: Привет. Как непривычно мне видеть тебя не рядышком, а через стол.
0: Дань, мы с тобой ведем программу о людях, которые отправляются на поиски неизведанного и делают открытия. И естественным образом ты тоже делаешь под землей какие-то открытия. Вот первый мой вопрос, что называется, в лоб. Что ты там ищешь?
1: Конечно же, историю. А кроме всего прочего, еще есть легенды или рассказы о каких-то объектах, которые впоследствии стали недоступны. И вот такие открытия во время поисков этих объектов, этих подземелий, постоянно совершаются. Не так часто, как хотелось бы, но тем не менее.
0: А я думала, ты мне ответишь, как ты ответил в своей книге. «Диггеры ищут мрачную городскую романтику в действующих техногенных подземельях». Красиво сказал.
1: Это я так в книжке написал?
0: Да, абсолютно верно. Книжка твоя называется...
1: «Колодец трех рек».
0: Точно. А что ты находишь?
1: Много было различных находок. От кирпичей с клеймами, которые позволяют атрибутировать те или иные подземелья или фрагменты подвалов. Это и мифические сооружения, как колодец трех рек, который действительно, оказывается, существует, и мне удавалось там побывать несколько раз. И фрагменты старинных подземелий, ну, например, галереи Мытищинского водопровода, которую начали строить еще при императрице Екатерине II. И вот эти фрагменты галереи, приведшие в Москву первую водопроводную воду, они сохраняются частично. Много-много всего интересного.
0: Ты сейчас описываешь то, что ты находишь в подземельях Москвы.
1: И Подмосковья.
0: И Подмосковья. В другие города ты выезжал?
1: Выезжал и выезжаю. Еще раньше я ездил даже в другие страны, потому что, например, европейские подземелья, они очень отличаются от наших московских и по времени постройки, и по своему устройству. Это все очень интересно, это целый мир.
0: А были ли находки, которые ты хотел бы вынести из подземелья, но не вынес?
1: Есть такая традиция, ее, правда, не все соблюдают. Не выносить из подземелья то, что там обнаружил. Но в некоторых случаях нужно спасти такие предметы. И вот в Москве несколько лет назад я обнаружил старинную водопроводную подземную камеру. Камера – это помещение, в которых английские предметы запорной арматуры. То есть это и задвижки, и вентили, которые привозились к нам из Англии еще в конце 19 века. Но своими силами мы не смогли оттуда их спасти, то есть сохранить для передачи в музей. Но когда мы рассказали об этом и показали фотографии в музее воды, то, конечно, были определенные сожаления, что эту заброшенную уже камеру с вентилями, трубами, манометрами, различными показателями давления невозможно вот так взять и перенести в музейный зал, потому что в свое время она не представляла ценности исторической, а сегодня это тоже извлечение этих предметов с под земли связано с определенными сложностями, на которые нету денег, как правило, у музеев.
0: Я, задавая этот вопрос, имела в виду, конечно, какие-нибудь клады.
1: Клады не удавалось находить, и, честно говоря, я их не искал никогда. Часто меня спрашивают, а что вы там ищете? Клады, библиотеку Ивана Грозного? Библиотеку Ивана Грозного пока не удается найти, потому что все-таки я верю в то, что она находится на территории Московского Кремля.
0: И то, что она есть.
1: И то, что она в том или ином виде может сохраниться. Тут очень интересно. В 30-е годы люди чрезвычайно умные, это там и нарком просвещения Луначарский, и Алексей Викторович Чусев, они, в принципе, не сомневались в том, что библиотека Ивана Грозного может находиться где-то в подземельях Кремля, и были убеждены в том, что все, ученые это уже подтвердили, археологи доказали существование ее, и нужно ее только обнаружить. Ну, в силу некоторых причин тогда она не была обнаружена, хотя археолог Стелецкий пытался ее найти. Но я-то не академик, я-то не профессор, поэтому я могу только либо верить в ее существование, либо не верить. Я верю в то, что рано или поздно она будет обнаружена.
0: А было ли что-то такое, что ты нашел в подземелье и потом передал в музей?
1: Да, много достаточно
0: таких предметов. Что, самое ценное?
1: Ну, самое ценное – это, наверное, фрагменты старинных труб, деревянных, керамических.
0: И это ценится в музее?
1: Да, есть музей воды специальный, есть музей-галерея «Память», она в Москве находится, это частный музей.

0: И у нас есть тоже что-то похожее на музей. Это при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Там постоянные кирпичные экспозиции, которые собрали мои коллеги. И довольно много предметов. Но у нас сейчас там уже несколько лет идет ремонт, потому что он идет своими силами. Но я надеюсь, что мы все-таки подготовим один зальчик под землей.
1: Под землей даже.
0: Да. Угу. И откроем музей. И вот такой у меня еще многолетний процесс музификации одного из старинных участков коллектора Неглинки. Я надеюсь, что тоже в ближайшем будущем удастся донести этот проект, потому что проект я не могу сделать сам по себе. И вот сейчас благодаря МГСУ будем проводить обследование этого коллектора, который описывал Гелеровский. Он выведен из эксплуатации. И когда у меня будет уже документ, которого у меня не было, я надеюсь встретиться с мэром Москвы по этому поводу.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Дань, давай еще немножечко разберемся с понятиями. Напомни, кто такой диггер?
0: Диггер – это исследователь, который занимается историческим обследованием искусственных подземных сооружений. Но происходит такая подмена понятий, и, к сожалению, диггеров очень часто воспринимают как, ну, каких-то подростков в периоде нигилизма, которые...
1: Субкультура такая, да?
0: Да, угу. Хотя, в общем, культуры никакой там в этом, к сожалению, в молодежных увлечениях нету. Но суб, да, что-то внутренние какие-то объединения, конечно, присутствуют.
1: То есть диггеры исследуют те подземелья, которые созданы руками человека.
0: И представляют исторический интерес.
1: Не путаем со спелеологами,
0: это совершенно
1: с археологами.
0: Другая область, да. Что ты сказала?
1: С археологами.
0: С археологами. Ну, вообще, на самом деле, диггеры называли когда-то себя археологами-спелеологами. То есть, вроде бы, теми, кто занимается подземельями исследованием, но именно с археологической, с исторической точки зрения.
1: В своей книге ты говоришь о том, что диггер – это практически универсальный солдат. Готовят диггеров как спецназ. Это так?
0: Ну, в 90-е годы действительно это было, с одной стороны, именно так. По крайней мере, так это показывалось. Потому что был такой очень известный диггер Вадим Михайлов 90-х годов. И он старался на телевидении, в средствах массовой информации представить это именно, что вот приходят молодые мальчишки, я их подготавливаю, мы лазим на альпинистских обвязках, тренируемся, спускаемся с баллонами, которые мешают это сделать, спускаемся в колодцы специально для того, чтобы в каких-то чрезвычайных ситуациях быть на готове.
1: То есть физически подготавливать.
0: Да, и в принципе такая подготовка была у него в штабе, куда я угодил в 99-м году и был, конечно, очень рад этому обстоятельству. Но по факту оказалось, что это тоже был такой клуб, который он возглавлял. Хоть мы периодически тренировались, но в основном это делалось все для телекамер, чтобы показуху устроить.
1: Сейчас такого нет.
0: Сейчас такого нету. К сожалению. Но в то же время и диггеры, как спасатели, не очень нужны. Как историки нужны, как спасатели не очень. Потому что есть, например, горные спасатели, которые специализируются на этом. Ну и иногда могут прибегнуть к помощи диггеров за советами или какими-то особенностями, чтобы выяснить какие-то особенности в подземельях, потому что понятно, что горные спасатели не знают определенные системы, как диггеры там, или спелеологи, например.
1: В одном из интервью ты говорила о том, что ты участвовал в экологическом обследовании малых рек Москвы.
0: Периодически, да.
1: То есть диггеры помогают работы, это тоже
0: такие
1: делать.
0: Такие работы проводили и обращаются периодически, потому что человек, который живет на поверхности, не знает, а куда обратиться, если, например, видит в открытом участке ручья или речки явные признаки загрязнения. Ну, поскольку я занимаюсь этим очень давно, да и коллеги мои, которые занимаются давно, они могут сориентировать, что-то посоветовать и сказать, по какому телефону позвонить для того, чтобы прибыли специалисты, и было проведено обследование источника загрязнения.
1: То есть, а как это происходило? Вас лучших диггеров собирали, Да? Да, и вы спускались, ну, как-то?
0: Нет,
1: было?
0: Нет, мы иногда просто спускались сами, видели какие-то нарушения и сообщали в вышестоящие инстанции. Ну, это у нас бывает Мосводоканал, Мосводосток. Бывает такое, что происходит какая-то авария или утечка, и источные воды начинают поступать, например, в природный водоем. Об этом нужно вовремя сказать, пока промоина не расширилась настолько, что это уже будет серьезной аварией. А бывает такое, что просто какие-то недобросовестные автомойки или малые предприятия общепита устраивают незаконные сбросы в коллекторы. Они-то думают, что там под землей канализация, а это на самом деле могут быть природные источники и водотоки, которые впадают в более крупные водоемы, и поэтому вот этот сброс оказывается очевиден всем вскоре.
1: Да, и мне интересно, какое снаряжение используют диггеры. Ответ через небольшую паузу.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
9: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
2: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У меня сегодня в гостях сидит напротив меня мой соведущий, а также самый известный диггер страны Даниил Давыдов. Дань, какое снаряжение у диггеров?
0: Снаряжение у диггеров может быть разнообразным в зависимости от той системы, куда диггер-исследователь спускается. В обводненных системах, конечно, требуются либо сапоги, либо иногда бахилы ОЗК из общевойскового комплекта. Но это такие брезентовые сапожки, которые надеваются прямо на обувь.
1: Подожди, и они, соответственно, очень высокие, да? То есть,
0: ну, выше колен.
1: Выше колен. Всего лишь выше колен.
0: Да. Угу. Но я не очень, честно говоря, их люблю, потому что если вдруг промокнешь в таких бахилах ОЗК или чулках ОЗК, то промокаешь вместе с обувью. А если надеваешь обычные рыбацкие сапоги, то обувь все-таки сухая, и можно, даже если зачерпнул, обуться потом в сухие ботинки. Так вот, бывают каменоломни. Это подземные пустоты, которые образовались в результате добычи известняка. А Москва же все-таки имеет эпитет белокаменная. В подземелье каменоломни XIV века, если сохранились, то только небольшими фрагментами. Кстати, на территории Москвы должна быть в том или ином виде очень интересная система. Но даже небольшие кусочки этой системы уже позволили бы взглянуть на Москву XIV века. А еще в начале XX века иногда доступы в эту систему в районе набережной Тараса Шевченко открывались. Это я немножко отвлекся. Рудники. Я говорю рудники, а не рудники,
1: да.
0: Потому что горные рабочие называют это рудниками точно так же, как моряки называют компас компасом. И обычный человек скажет рудник, а горный рабочий всегда скажет
1: так
0: рудник.
1: Что это такое?
0: Это выработки, где добывают руду, свинец или какие-то другие полезные ископаемые. А это всегда очень интересно. Иногда большая глубина залегания, и спускаясь туда, нужно захватить с собой карабины, иногда веревки, какие-то нескользкие перчатки, потому что руки можно ободрать о ржавый металл лесенки, но перчатки помогут, но в то же время они не должны проскальзывать. В общем, в каждых подземельях требуются свои определенные предметы и свое определенное снаряжение для того, чтобы чувствовать себя комфортно и обезопасить себя.
1: Ты уже около 30 лет занимаешься диггерством.
0: Да.
1: Вначале ты говорил о том, что, спускаясь в незнакомый люк, чувствуешь легкий укол опасности.
0: Да, написал, да, и сейчас это бывает.
1: Вот, я хотела узнать, сейчас у тебя до сих пор это? Что ждет тебя там на дне?
0: Волнение, да, чувство опасности. Очень сильное впечатление производит шум под землей. И вот когда спускаешься в колодец, в котором очень сильно шумит вода, или спускаешься в какой-то ствол, вот ты, наверное, не знаешь, что такое ствол, и многие наши слушатели не знают, что такое ствол. Под землей слышишь работающий вентилятор, который ревет, тоже чувствуешь эту опасность. При этом опасность от шума-то не исходит чаще всего. Тем не менее, когда спускаешься в какое-то пространство, где много или один сильный источник звука, то вот эта опасность ощущается сильнее, хотя с опасностью это никак не связано. Ну, например, неважно, в стволе, то есть в вертикальной выработке, то, что мы называем шахтой. Хотя шахта – это комплекс сооружений, а ствол – это наклонная или вертикальная выработка в этом комплексе сооружений. Неважно, шумят там вентиляторы или нет, это не спасет и не подтолкнет к падению в этот ствол, который может иногда быть глубиной в несколько сотен метров. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, это ощущение опасности возникает именно от каких-то внешних шумов.
1: А ты слышал, как машины над тобой ездят? То есть шум,
0: да,
1: машин?
0: Да, это когда автомобиль проезжает по колодцу, по крышке колодца. Она, как правило, имеет, эта крышка, небольшой люфт, и от проезжающего автомобиля бьет по обечайке, то есть по упорному кольцу, на котором она лежит. Это вот сверху колодца установлен. И, конечно, иногда сверху проезжает машина, очень громкий звук, который раскатывается эхом по коллектору, по подземелью. Ну, со временем привыкаешь к этому, когда часто бываешь под землей, какие-то внешние звуки, например, производимые крышкой колодца, на человека опытного не производит впечатления, а на новичка, который вдруг, например, оказался под подземельями, он прям приседает и говорит: «Ой, что это?» Я говорю: «Это крысы огромные, точат вилки и ножи, чувствуя наше приближение».
1: То есть там под землей всегда какой-то звук есть?
0: Часто.
1: А бывает вообще
0: безвучно? А бывает абсолютная звенящая тишина, звенящая. И вот в этой тишине, если погасить фонарики, то очень быстро начинаются зрительные галлюцинации, потому что кромешная темнота, а мозг не понимает, на поверхности не бывает такой темноты кромешной. Вот не случайно появилось выражение «темнота, хоть глаз выколи». Вот под землей именно такая темнота. Но когда есть механические шумы, течет вода, хлопают крышки колодцев, там работают вентиляторы, то мозг все-таки чувствует себя привычнее. И вот в этом случае галлюцинации могут не наступить. А галлюцинации явные. Сидишь в темноте, в звенящей тишине.
1: У тебя было?
0: Без фонарики, да, без фонарика.
1: И что тебе,
0: да,
1: являлось?
0: Да, да. Ну, кажется, что слышны голоса, кто-то идет, видишь вдалеке отблески фонариков. Понимаешь, что это возвращаются твои товарищи. Зажигаешь свой фонарик, а никого нету. Вот эти вот слуховые и зрительные галлюцинации, они моментально исчезают. Но это изученное явление, тут никакой мистики нету.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио. радио «Звезда».
1: В твоей книге я ожидала, что про подземных жителей будет большая глава, а там у тебя совсем немножко.
0: Угу.
1: Что, нету подземных жителей, никого ты не встречал?
0: Ну, насекомые чаще всего под землей встречаются.
1: Мне особенно понравились там какие-то гигантские тараканы.
0: Да, да, это американские тараканы, они действительно существуют, и в центре очень часто летом можно видеть, начинается ливень. Отходишь куда-нибудь под козыречек и видишь, как из колодцев и из решеток водосливных начинают выбираться эти крупные тараканы, потому что системы водоотведения затапливаются водой.
1: Тараканы, крысы.
0: Ну, крысы, крыс меньше, чем насекомых. Тараканы, да, в Москве встречаются. Ну, и в других крупных городах, во всех мегаполисах.
1: Никаких мутантов там нет?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не биолог. Вот если бы биологи обследовали крыс, насекомых, костянок, тараканов, а костянки – это как скалопендры, только маленькие. Они не могут прокусить кожу человека, они не опасны. Хотя они кусаются, они хищники. Вот если бы их обследовали специалисты, возможно, они бы нашли какие-то мутации. Но зрительно, конечно, человек, не являющийся специалистом в этой области, не определит никогда, мутировавший это вид или не мутировавший. Рыбы.
1: Рыбы были?
0: Рыбы, да, бывают рыбы. Они, как правило, заходят через открытые водоемы под землю и прекрасно там себя чувствуют, особенно много их зимой, потому что под землей постоянные температуры, или если температура колеблется, то незначительно, не так, как на поверхности, вода под землей не замерзает.
1: А была ли ситуация, когда ты реально испугался за свою жизнь?
0: Конечно, бывало
1: такое.
0: Не
1: просто так, ой, страшно, а вот реальный испуг был.
0: Конечно, такое бывало, и не раз, но все-таки под землей я чувствую себя в зоне комфорта. А вот если со мной оказываются люди впервые, то я несу за них ответственность. И вот страх за их жизни намного сильнее, чем страх за свою жизнь, потому что я твердо убежден в том, что подземелье меня никогда не обидит. Я там свой человек. Но это большая история, это про опасные ситуации, поэтому...
1: Самую яркую ты можешь рассказать? Именно за свою жизнь.
0: Да, да, конечно, конечно. Мы как-то спускались в одну очень глубокую шахту в городе Новомосковск, и там должна была быть оборудована веревочная лесенка. То есть мы подходим к стволу шахты с одной стороны, а лесенка с противоположной. И мои коллеги незадолго до нашего туда приезда сделали специальные веревки, веревочные лесенки, чтобы можно было из точки выхода перейти к людскому ходку, то есть к лесенке, которая находится на противоположной стороне шахтного ствола. А монтеры это обнаружили и все это разрушили. И нужно было лезть туда, цепляясь за какие-то кабели практически по голой стене. А я тяжеленький, я не очень спортивный. И то, что, например, там парнишке 18-19 лет сделать проще, мне сделать намного сложнее. Ну, все было хорошо, мы туда забрались, но я понимал, что я вишу просто, держась рукой за кабель, а подо мной... ствол шахтный глубиной в 130 метров.
1: Ничего
0: вот
1: себе.
0: Сейчас у меня руки соскользнут, и я туда улечу. Ну, вот это из последних, это было, наверное, такое самое яркое впечатление.
1: У меня сегодня в гостях Даниил Давыдов. Один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Исторический фестиваль «Русское царство» проходит в этнопарке «Кочевник» Московской области. Зрителям показывают сражения 17 века, историческую реконструкцию обороны Троицы Сергиевой Лавры и фрагмент баталии Смоленской войны. В постановках участвуют пешие воины и всадники из нескольких регионов России. Чем еще удивляет фестиваль, рассказывает с места события наш корреспондент Алекс Соболев.
10: Грандиозное историческое мероприятие, поражающее своим размахом, проходит здесь. 156 участников, из которых 24 верховых вместе с лошадьми, 35 пикинеров и мушкетеров, пушки, выпускающие 120 ядер, и бешеное количество пиротехнических средств используется на фестивале. А еще здесь обширная программа для детей. Дети могут попробовать себя в кузнечном деле, в гончарном деле, в сражении на мечах, а также посмотреть представления по мотивам русских сказок и событий из истории России.
5: Добавлю, исторический фестиваль проходит сегодня и завтра. Детям до 7 лет, участникам СВО и их семьям вход бесплатный. Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября. Звание присвоено за заслуги в области культуры и многолетнюю творческую деятельность. Сам артист признался, что узнал об этом случайно и назвал награду признанием со стороны страны. Он пообещал стараться быть достойным этого звания. Михаил Шуфутинский известен такими хитами, как «3 сентября», «Пальма де Мальорка» и «Две свечи». В Баренцбурге на Шпицбергене открылась выставка работ российских художников, которые прибыли на судне «Профессор Молчанов». Напомню, судно было арестовано норвежскими властями 2 сентября по запросу украинской компании «Нафтогаз». Выставка проходит в рамках художественно-научной экспедиции «Арктик Биеннале». Часть объектов останется на архипелаге, часть будет показана в Нижнем Новгороде. Биеннале проходит при поддержке Минвостокразвития и Министерства культуры России. С 7 по 12 сентября в Австрии пройдет неделя детского кино. Показы организованы Роскино совместно с посольством России в Австрии. Фильмы на русском языке с английскими субтитрами покажут в Вене и Линце. Зрители увидят 5 картин: «Буратино», «Лунтик. Возвращение домой», «Огниво», «Яга на нашу голову» и «Герои Арктики». Мероприятие приурочено ко Дню знаний и проходит уже в третий раз. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Граф де ля Фер?
12: Я. Yeah.
11: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
12: Я. Yeah.
11: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
12: Я. Yeah.
11: Аббат Дербле?
13: Я. Yeah.
11: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
14: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У меня сегодня в гостях Даниил Давыдов, один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья. Дань, кстати, а можешь вспомнить свой самый первый спуск в подземелье, после чего ты сказал: «Ну все, вот теперь я буду диггером и надолго».
2: Было мне лет 6, и мы с мамой спускались. Я всю жизнь живу в таком сталинском доме 50-х годов, начало 50-х. Мы спускались в подъезде, и я увидел, что приоткрыта дверь в подвал. Ну, то есть та дверь, которая всегда была закрыта, была чуть-чуть приоткрыта. Я спрашиваю своей мамы: «Что там?» Она говорит: «А давай я тебе покажу». И мы заходим в подъезд, вот в подвальный этаж, а лестница, она продолжается вниз. И мне тогда ребенку показалось, что она уходит еще на такую же глубину, как и наверх, только вниз. Конечно, это было не так, там всего 2 лестничных марша, но тем не менее я видел вот эти лестницы, освещенные, выложенные желтым кафелем, которые спускаются под землю. И меня тогда в 6-летнем возрасте это поразило, что в знакомом подъезде, оказывается, есть та часть, которая недоступна для остальных. Уже во взрослом состоянии я понял, что тогда мой детский разум, конечно, это все очень сильно преувеличил. Но, тем не менее, вот эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами, как я ребенком захожу за тайную железную дверь, а там лесенка уводит куда-то вниз. И, конечно, с детства меня интересовало все подземное. Я помню, как на даче мне казалось, что колодцы... Это сейчас у всех колонки, экраны. А тогда это колодцы с деревянным срубом, нужно было с ведрами туда идти. Я спрашивал у взрослых, откуда там вода. Мне говорили: «Ну, это источники, какие-то, возможно, подземные речки». И мне мечталось о том, как я спускаюсь в один колодец и дохожу до соседнего под землей по подземной речке. Вот с детства меня всегда все подземное безумно привлекало. Ну, а потом в 90-е годы первые программы про диггеров по телевидению. Интернета, естественно, нету. Периодически что-то покажут, какой-то сюжет, и запоминается вот как это, как там идут герои этого сюжета, и как там все это красиво, необычно, потому что увидеть это где-то было невозможно. Сегодня подросток богаче с точки зрения получения информации, а у нас этого не было.
1: Ты так это описываешь? Прекрасно. Потому что я свои впечатления от того, когда я заглядывала в колодец, это жутко интересно, но также жутко страшно.
2: Да.
1: И я туда ни за что бы не полезла.
2: Но ведь и привлекает то, что пугает.
1: Ну, видимо, да. Вот за 30 лет, как ты исследуешь искусственные подземелья, было ли какое-то подземелье, которое больше всего тебя поразило?
2: Бывал во французских подземельях. Это очень интересно, потому что мы спускались туда с местными диггерами. Там они называются катафилы. То есть вот тот, кто увлекается катакомбами, катафилы. И мы с ними идем, они открывают посреди улицы люк. Никто на нас не обращает ни малейшего внимания. Спускаемся по глубокой лесенке в колодец и попадаем в коллектор, где проложены силовые электрические кабели. Идем сколько-то по этому коллектору. Они нас останавливают. Вынимают из стенки несколько кирпичей, а за ними лаз. Просто лаз в глине, который уходит, ну, под углом куда-то вниз. Говорят, ногами вперед, руки нужно вытянуть по телу, чтобы не застрять нигде. Ну, вернее, не по телу, а выше головы. И мы спускаемся, куда-то спускаемся и попадаем в каменоломню. Сначала не было никаких ни черепов, ни костей, но мы это увидели дальше. И если в музифицированном участке парижских катакомб действительно все это красиво уложено, то в диких участках, которые не музифицированы, идешь просто по слою раскрошенных костей и черепов, и под ногами что-то все время хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Это тоже огромные, удивительные сооружения с колоннами, с белокаменными выложенными сводами. А почему? Ведь там же добывали известняк, укрепляли, они обваливались, и потом вот тоже их дорабатывали, укрепляли, делали арки очень красивые. И там сохранились надписи старинные углем, когда еще в 17-18 веке добытчики, эти каменоломы, каменотесы, в свободное время, в обеденный перерыв рисовали, там, делали карикатуры друг на друга, писали на французском языке какие-то неприличные, как мне сказали местные, надписи. Но это почти наскальная живопись, которая скрыта от большинства парижан. Это огромный некрополь под их ногами. И вот, кстати, французские власти нередко сотрудничают с катафилами, потому что открываются в результате обвалов новые участки или закрываются. И таким образом всегда власти сотрудничают с любителями, энтузиастами, которые изучают эти подземелья.
1: Но у нас тоже власти сотрудничают.
2: Да.
1: Это то самое подземелье, которое больше всего тебя поразило.
2: Много поразило.
1: Ну, вот
2: и Париж поразил. И очень меня из последних поездок поразил комплекс Белогорье. Это под Воронежем, недалеко от города Павловск. Это пятиуровневый подземный монастырь, который сейчас восстанавливают.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Мы поговорили о звуках, а вот о запахах не поговорили. Чем пахнет подземелье?
2: В двух словах тоже трудно сказать. Вообще о подземелье трудно говорить коротко. Один из моих любимых поэтов, Николай Степанович Гумилев, писал: «Рощи пальм и заросли алоэ, серебристо-матовый ручей, небо бесконечно золотое, небо золотое от лучей». Вот я про подземелье, наверное, мог бы рассказывать так же, что это огромное количество запахов и далеко не всегда неприятных, которые ассоциируют меня с подземельем. Ну, наверное, самое верное было бы сказать, что это запах погреба. Это запах ночного пруда, если подземелье оподнено. Это запах тайны, если уже переходить в такие метафизические миры. Это запах чего-то очень родного, откуда мы так или иначе, ну, как бы это ни звучало печально, все мы вышли и все мы уйдем. Конечно, для меня подземелье — это романтика. Это запах влаги. Почему запах ночного пруда? Запах влаги, запах воды. Это запах погреба, потому что, ну, это подземелье. Вот если кто-то в детстве успел побывать в погребах там у бабушки в деревне, вот это именно такой запах. Если говорить о городских подземельях, это запах криазота, пропитки, которые пропитывают шпалы, и когда подходишь к шахте метро вентиляционной, конечно, чувствуешь этот запах метрополитена. А что это? Пропитка кабелей, изоляция, краска, пропитка шпал. Все это под землей в той или иной мере, конечно, присутствует. Если говорить о шахтах, о рудниках, это, конечно, запах вот этого горного подземного массива, когда тянет теплым воздухом откуда-то из-под земли, потому что с одной стороны выработки есть приток воздуха, а с другой – воздуховыпуск. Ну, это что-то настолько манящее, настолько удивительное, что просто не может не затронуть сердце и душу человека, который вот-вот должен спуститься под землю.
1: Какой запах для тебя, когда ты в подземелье, верный признак того, что нужно срочно выбираться наверх?
2: Это не столько запах, сколько движение воздуха. Потому что чаще всего я все-таки бывал и бываю в Москве в системах речных, когда речки, протекавшие по поверхности, убирали под землю, а потом туда же еще вывели и решетки, эти трубы из решеток ливнеприемников. И вот, когда летом идешь по подземелью, а на поверхности начинается дождь, посмотреть это не можешь, потому что ни интернета, ни связи под землей нету. Но бывало такое, что я попадал в ливни, и вот понижается на поверхности давление перед грозой, и изменяется давление и по подземелье. Начинается такая воздушная тяга, вплоть до того, что вот какие-то листочки, которые принесло туда в прошлый дождь, начинают прям срывать со стенок, с выступающих участков коллектора. Это явный признак, что понизилось сильно давление перед грозой, и вот сейчас на поверхности начнется дождь, и нужно очень быстро уходить.
1: Кстати, перед погружением вы сводку погоды получаете? Стоит спускаться или не стоит?
2: Специально не получаем, но очень внимательно я всегда отслеживаю, потому что, конечно, когда я один или с коллегой, мы окажемся под землей в дождь, ну, 98%, что с нами ничего не случится. А если там оказываются с нами, там пошли люди малоподготовленные, то, конечно, я несу за них ответственность, мои коллеги несут за них ответственность, и мы должны отменить все спуски, если будет вероятность, ну, если есть вероятность грозовых осадков.
1: А если вы находитесь под землей и пошел ливень, ну, как у нас обычно сейчас летом бывает,
2: бывает,
1: когда дождь стеной. Что в этом случае? А вы под землей находитесь.
2: Ну, если вдруг по каким-то причинам я не отменил спуск по прогнозам погоды, изменился грозовой фронт, то нужно подняться по лесенке выше потолка коллектора, отсидеться там. Именно поэтому самые безопасные группы – это 2-3 человека. С одной стороны, тому, кто получил внезапно травму, не дай бог, коллеги смогут оказать помощь. И в то же самое время мы сможем всегда переждать, укрыться малой группой, увеличение скорости потока, подъем уровня. Потому что большой группой это сделать уже сложнее. Всегда можно выйти в какие-то определенные участки, выйти к лесенкам, подняться, переждать. Но с группой там в 7-8 человек сделать это будет намного сложнее. С группой в 10 человек зачастую невозможно.
1: Кстати, у диггеров есть какие-то суеверия, традиции перед спуском что-то делать?
2: Ну, я сказал бы, что лучше ничего не забирать из подземелья, и был свидетелем такому печальному обстоятельству. Мы спускались с блогером белорусским в 2019 году в одно подземелье, а там срезали кабели. И он увидел костюмчик американского авиатора, который говорит: «Даня, можно я возьму?» Вернее, мой блогер говорит: «Можно я возьму этот костюм?» Спрашиваю, я говорю: «Паш, я бы не стал, наверное, ничего брать из подземелья». Говорит: «Ну, ты запрещаешь?» Я говорю: «Я не запрещаю, просто я ничего не беру». Говорит: «Ну, я у вас человек новый под землей, наверное, со мной ничего не случится». И при следующем спуске он в этом костюме погиб в Санкт-Петербурге. Вот такая печальная история.
1: То есть главная традиция – ничего не забирать с собой из подземелья, да?
2: Это я так чувствую. Понятно. Есть люди, которые берут, говорят, что мы спасаем, а иногда это просто страсть наживы, если есть что утащить, и прекрасно себя чувствуют. Вот. Я никогда ничего из подземелья не беру и стараюсь его всегда оставить в том виде, в котором оно было до моего спуска туда.
1: А есть ли подземелья, которые тебя отталкивают?
2: Есть.
1: Ты туда никогда не пойдешь или сходил туда один раз и больше не будешь возвращаться?
2: Ну, иногда нужно возвращаться для чего-то. То есть, есть какие-то дела человеку, который живет на поверхности, трудно понять, как это дела, которые заставляют вернуться в подземелье. Но иногда такое бывает. Телесъемки, съемки для видеоблога, исследование какое-то. Места неприятные, которые прям-таки отталкивают. Которые
1: какие?
2: Как будто бы предупреждают. Не ходите сюда, ребята. Ну, например, очень многие системы городской канализации. Они действительно опасные. Они действительно предупреждают, что лишний раз туда идти не стоит. Там может быть загазованность, недостаток кислорода, мощные потоки воды. Но иногда вот в моей жизни бывали практики, когда практические случаи, вернее, когда нужно было для чего-то туда спуститься. Или некоторые подземелья, ну вот не складываются с ними отношения. Есть в Москве такая речка Нищенко, которая постоянно меня выталкивает оттуда. То я промокну, то порву костюм, то на поверхности в этот момент что-то происходит, что заставляет меня вернуться. А зимой я проводил там съемки, и я так и не снял в итоге. Я дважды туда, 2 дня подряд туда ездил, не снял то, что хотел. Это видео я так и не опубликовал, а при этом еще заболел, и на следующий день свалился с температурой в 40. Провалялся 2 дня, но потом пришел в себя. Ну вот, не любит меня Нищенко.
1: Что подземелья дали тебе такого, что ты не нашел наверху?
2: Они позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации. Но если говорить, что канализация – это все подземные каналы, и дождевого водоотведения, там, и там, сточные бытовые воды, ну, можно сказать, что все, что находится в черте города или очень много из подземелья – это канализация. Вот я там себя нашел. В моей жизни первичные подземелья. А на подземельях уже произошли такие надстройки, как экскурсии, лекции, мое любимое радиозвезда, видеоблоги, публичные выступления. Подземелья сделали из меня известного человека. Поэтому, если бы не подземелья, неизвестно, кем бы я еще стал. Подземелья дали мне путевку в жизнь.
1: Какое бы подземелье ты хотел бы исследовать?
2: Конечно, хотелось бы поисследовать кремлевские подземелья. Хотя я был там. Я бывал в кремлевских подземельях вместе с археологами, которые проводили исследования археологические в Кремле. Конечно, мне бы очень хотелось подробно изучить каппадокийские пещерные комплексы. Это второе тысячелетие до новой эры. Конечно, хотелось бы более подробно изучить Европу. Подземелья прекрасные и удивительные. В зависимости от региона, в зависимости от страны, они очень разнообразны. И только исследуя их в комплексе, появляется понимание, почему у нас в Москве, у нас в России подземелья выглядят именно так, а не иначе. То есть, исследуя подземелья в мировом масштабе, можно лучше исследовать российские подземелья.
1: Дань, спасибо тебе, что пришел и поделился своей историей поиска и открытия. Предлагаю теперь тебе уже пересаживаться ко мне рядом, продолжать вести со мной эту программу. Друзья, ну и вы можете стать героем нашей программы, если у вас есть своя история поиска и находки. Пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс». Yeah.

0: 5. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
1: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
0: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Очень важные вопросы.
2: Что такое ОРВИ с точки зрения медицины? И много ли вирусов попадает под это определение?
3: Отвечает вирусолог Евгений Тимаков.
4: ОРВИ, если мы будем расшифровывать аббревиатуру буквы, это острая респираторная вирусная инфекция. То есть это не просто какой-то вирус один, а это большая группа вирусов, которая около 200 основных вирусов, которые вызывают различные ОРВИ. К ним относятся тот же самый грипп банальный. Коронавирусная инфекция, кстати, тоже относится к ОРВИ. То есть это острая респираторная вирусная инфекция, только особо опасная уже инфекция. У нас есть 4 сезонных коронавируса, которые вызывают ОРВИ. У нас есть различные группы и аденовирусных инфекций и так далее, и так далее. И так далее. Вот вся эта группа, любой вирус, который проникает через слизистые носоглотки, внедряется там и дальше вызывает респираторные проявления с температурными реакциями, кашель, насморк, боль в горле, это все называется ОРВИ. Еще раз говорю, этих инфекций более 200, и каждая инфекция имеет свою клиническую картину. Некоторые картины клинически специфичные, и поэтому по ним мы можем диагностировать заболевание без сдачи анализов. Часть инфекции можно продиагностировать только с помощью клинических анализов. Для этого сдаются мазки из носоглотки в лаборатории, где есть специфическое типирование этих вирусов.
0: Очень важные вопросы. Что вы говорите?
5: Любой театрал, да и просто образованный человек знает, если в первом акте на стене висит ружье, рано или поздно оно обязательно выстрелит. Но не каждый театрал в курсе, откуда появилось слово «оружие». Для начала договоримся. Существительное «оружие» и «орудие» не имеют друг к другу никакого отношения. Доказано лингвистами. Нашему ружью придется подыскивать иных родственников. И чтобы это сделать, мы заглянем в самую суть слова. Что представляет собой любое оружие? Зачем оно нужно? По большому счету, оно предназначено только для одного. Чтобы что-то взорвать, сломать, проткнуть. Мы в одном шаге от решения сегодняшней загадки. Колющие предметы, вроде ножей и кинжалов, пока отложим в сторону. Давайте-ка лучше о животных. Каким они пользуются оружием? Тигры и львы – острыми клыками. Птицы – клювом. А что у оленей и быков? Правильно, им помогают рога. В болгарском языке корень «рог» лег в основу глагола «прокалывать». Вполне ожидаемо. А теперь прислушайтесь. Рог и оружие. Не правда ли, есть что-то общее? В языке иногда так бывает. Пути двух слов давно разошлись, но родственные связи остались. Все как у людей.
6: Да что вы говорите?
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на тверболе у пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
7: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что на саммите АТЭС в Китае возможна встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Не исключено также проведение трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Ее организация зависит от хозяев саммита и потребует дипломатической подготовки. По словам Ушакова, такая встреча была бы не бесполезной. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Все три лидера планируют принять в нем участие. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посещают Киев. Их встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, глава СВР Рустем Умеров и другие украинские чиновники. Состоялась встреча с Зеленским. Накануне в Кремле американские переговорщики встречались с Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона тщательно подготовилась и представила свои соображения по урегулированию украинского конфликта, учтя замечания Москвы. Во Владимирской области большегрузный автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. Водитель грузовика проигнорировал сигнал семафора. Он погиб на месте. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. В результате ДТП произошел сход двух вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов на участке временно приостановлено. Для ликвидации последствий направлены два восстановительных поезда. Самые популярные схемы вовлечения детей в преступления назвала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
2: Вот все, что связано с финансовым мошенничеством, да, вот дроперство такое сейчас процветает. Потом это обмен сим-карт и сдача в аренду аккаунтов. И это тоже важный момент, потому что, казалось бы, там детям за небольшую плату предлагают там на пару часов дать доступ к их аккаунтам, с которых потом, значит, рассылают вредоносные ссылки, ведут переписку с другими подростками, вовлекая их в террористическую деятельность, ну и вообще, собственно, под ложными аккаунтами, получается, проводя вот такие разные преступные деяния.
1: Также добавила детский омбудсмен, преступники могут просить за небольшую плату обналичить средства или отвезти их как курьер по какому-то адресу. Таким образом, ребенок становится соучастником мошеннической финансовой схемы. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино.
2: Работа молодого композитора Тихона Хренникова над музыкальной комедией «Свинарка и пастух» началась с курьезом.

0: и выяснил, что не слишком ответственный корреспондент газеты все перевернул с ног на голову. Оказывается, журналист спросил у Ивана Александровича, почему они с Александровым всегда приглашают на свои картины только Исаака Дунаевского, игнорируя тот факт, что вокруг подтянулась молодая поросль композиторов. И просто в качестве примера сам же назвал фамилию Хренникова. Постановщик на эту реплику ответил расплывчато.
1: Ну что ж, может и приглашу Хренникова.
0: Этого оказалось достаточно для того, чтобы газетчик высосал из пальца сенсацию, категорично заявив, что Пырьев уже позвал молодого композитора. Возможно, не желая раздувать скандал, а может, подумав, что молодая кровь и правда придаст свежести фильму, через несколько дней Пырьев пригласил Хренникова в свой режиссерский кабинет для обсуждения концепции музыкальной канвы комедии. Вскоре Тихон Николаевич познакомился с автором сценария Виктором Гусевым, который по совместительству оказался поэтом и взялся написать тексты песен. Одна из них была о Москве. Помните? «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Но я...

0: актуальная тональность.
1: К началу войны съемки уже почти закончились. Мужская половина съемочной группы собралась на фронт. Но тут пришел приказ сверху, от самого Сталина, картину закончить. Мол, это идеологическая задача – поднимать дух бойцов. В октябре 41-го, когда фашисты подходили к Москве, в пустом безлюдном здании Мосфильма Пырьев заканчивал монтаж пленки. Ему казалось, что вся страна поднялась против врага, кто на фронте, кто в тылу, на заводах, выпускал необходимую для армии продукцию. И только он сидит тут в темной монтажке и мается дурью. Возится с дурацкой лубочной подделкой счастливой жизни. Чтобы хоть как-то оправдать никчемность своей задачи, он позвал Хренникова и Гусева и попросил дописать песню, удлинить музыкальные фразы и дополнить стихи куплетом, соответствующим времени. Так и в лирической песне о Москве появились строки: «И когда вражьи танки промчатся, мы с тобою пойдем воевать. Не затем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать». Песня стала более актуальной. Ведь создателям фильма было очень важно откликнуться на события, которыми жила Родина.
0: Дешевка, лубок, балаган.
1: Картину, за которую через год режиссер был удостоен сталинской премии, критики встретили, мягко говоря, холодно. Точнее сказать, презрительно. Дешевка, подделка, балаган, низменная халтура. Это самые безобидные характеристики, которыми пестрели газетные полосы. Поэтому особенно важной была для съемочной группы поддержка литератора Алексея Толстого, который в газете «Правда» написал:
2: «Картина совершенно потрясающая. К тому же она возвращает всех к счастливым дням мирной жизни».
1: Поздравил коллег и кинорежиссер Александр Довженко, приславший Пырьеву телеграмму со следующими словами:
3: «Вы сделали восхитительную картину. Благодарю и поздравляю».
1: Кто был прав, а кто ошибался, рассудило время и люди, для которых снимался фильм. Зрители старшего поколения вспоминают, что кинотеатры, в которых крутили ленту, были забиты битком. Многие смотрели фильм по 3, 5, а то и 10 раз. Да и сегодня вряд ли найдется человек, который ни разу не подпевал вместе с героями комедии добрые слова: «Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве. И как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве».

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Дорогая моя столица.
1: Осень 41-го года была тревожной и тяжелой. Враг подобрался очень близко к столице. Но ни армия, ни все, кто остался в тылу, ни на секунды не представляли возможным ее падение. Слова о Москве были наполнены в эти месяцы самым глубоким и искренним смыслом. В декабрьском номере журнала «Новый мир» было опубликовано стихотворение журналиста и поэта, а в военное время командира саперного взвода, младшего лейтенанта Марка Лисянского. Месяцем раньше он был проездом в Москве. Возвращался в свою дивизию из госпиталя в Ярославле, в котором лежал после ранения. Заглянув в редакцию, показал стихотворение, и его тут же взяли в печать. Стихи очень понравились Исааку Дунаевскому, который увидел их несколько месяцев спустя и практически с колес написал музыку. Стихотворение, состоявшее из двух строф, было слишком коротким для полноценной песни. Композитор попытался найти фронтовой адрес поэта, но тот не оставил в редакции своих координат. Но Исаак Осипович не хотел отказываться от задуманного.
0: Кто автор?
1: В то время Дунаевский руководил ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников и ездил вместе с музыкантами на агитпоезде. Среди колесивших по фронтам оркестрантов был некий Сергей Огранян, с которым Дунаевский уже выпустил пару военных песен. Тот взялся дописать текст, и в результате получился хорошо знакомый нам всем вариант. Надо сказать, что Лисянский был неприятно удивлен, услышав по радио песню, начинающуюся его стихотворением. Спор об авторстве текста к будущему гимну Москвы длился еще многие годы. И в конце концов было решено, надо признать создателями стихов обоих поэтов.
0: По указанию Сталина.
1: Весной 1943 года ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников принимал участие в одном из правительственных концертов. Там хор исполнил «Мою Москву». Она так понравилась сильным мира сего, что ее несколько раз повторяли на бис, а Сталин лично дал указание записать с ней грампластинку. После такой протекции ни один концерт не обходился без «Моей Москвы». Она постоянно звучала по радио и стала строевой песней на солдатском плацу.
2: Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться,

0: Дорогие мои москвичи.
1: Вообще-то сначала это была ленинградская прощальная. И вместо «Затихает Москва» Леонид и Эдит Утесовы пели «Затихает вокруг». Так что Исаак Дунаевский даже не подозревал, что создает второй хит о столице. Но, как гласит легенда, не очень правдоподобная, но другой у нас, увы, нет, на одном из московских концертов зрители отказывались отпускать со сцены своего кумира, пока тот не попрощается с москвичами как следует. В тот вечер родились строчки «Ну что сказать вам, москвичи, на прощание». Песня, срывавшая овации в 50-е, к 80-м стала подзабываться. Но спасибо Михаилу Казакову, получила вторую жизнь, став заставкой к его легендарному фильму «Покровские ворота». Ну что?

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. Московские окна в Париже.
4: В конце 50-х Тихон Хренников познакомился с режиссером Александровым. Они оба отдыхали в санатории Барвиха. Гуляли, разговаривали о том о сём. Сначала, как бы невзначай, Григорий Васильевич рассказал новому приятелю о своей задумке – картине «Русский сувенир». И вдруг предложил:
5: «А напиши-ка ты музыку».
4: Сначала Тихон Николаевич согласился и даже сразу набросал новую мелодию. Но отпуск закончился, у Хренникова наметилась творческая командировка. И он, извинившись, предложил Александрову посотрудничать с Кириллом Молчановым. А написанная мелодия повисла в воздухе. До поры до времени. Вспомнил о ней композитор, когда друживший с ним Леонид Утесов попросил написать песню для юбилейного концерта. Вот тут Хренников вспомнил про неиспользованную музыку, наиграл ее Утесову, и тот сразу за нее ухватился. Позже Михаил Матусовский написал к ней всем известные теперь слова: «Московских окон негасимый свет». Сначала народ ее не распробовал. Зрители на концертах кумира требовали повторения старых, любимых шлягеров, а эту песню слушали молча. Но, как ни странно, ноты этой мелодии довольно быстро разошлись по ресторанам Парижа. Тихон Хренников любил об этом рассказывать журналистам.
6: «Однажды я приехал в Париж на авторские концерты. Мы пошли пообедать, и вдруг я слышу, как оркестр наигрывает тему «Московских окон». Я подозвал скрипача и спросил, откуда они взяли мелодию. Оказалось, тот услышал ее по московскому радио, влюбился и включил в репертуар. С тех пор ее играют во многих ресторанах Парижа. Вот так. Очень трудно предвидеть судьбу песни».

0: вдоль по Питерской.
1: Многие думают, что раскатистые вдоль по Питерской — народное творчество. Это не совсем так. Конечно, за основу Шаляпин взял фольклорные мотивы, но обработал их так, чтобы показать всю мощь громогласного голоса кумира, концертмейстер Федора Ивановича, гастролировавший с ним в 1924 году по Америке. И понесся высокий бас Шаляпина не только по Тверской и Ямской, по всему миру. Песня стала визитной карточкой русского оперного певца. Исполнял он ее в основном в зарубежных концертах, а в Лондоне ее впервые записали на грампластинку в сопровождении симфонического оркестра. «Вдоль по Питерской» стала настолько популярна, что отсылки к ней делали многие композиторы. Если вы будете внимательны, обязательно услышите это выражение даже в кристально-советском тексте песни Добронравова «Знаете, каким он парнем был», посвященной первому космонавту Юрию Гагарину. Очень забавно и мощно, под стать самому Шаляпину, исполняет ее Фрося Бурлакова, героиня фильма «Приходите завтра».

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Александра Александра.
1: Вообще-то в фильме «Москва слезам не верит» логичнее было бы исполнить песню с припевом «Катерина, Катерина». Ведь именно так зовут главную героиню мелодрамы Владимира Меньшова. Но почему-то поэту Дмитрию Сухареву пришли на ум слова Александра Александра.
2: Меньшов показал материал и дал полную свободу творчеству. Первыми были написаны слова. Когда Никитин и Меньшов их увидели, очень удивились. Причем тут Александра, если это второстепенная героиня? А главное, Катерина. Но привыкли. Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
1: Но, как ни странно, Меньшову стихи понравились. И он утвердил текст. Теперь дело было за музыкой. В то время был очень популярен бард Сергей Никитин. К нему и обратился режиссер. Только вот Никитин что-то никак не мог найти нужную тональность. Написал 5 вариантов, и все мимо. Но в 6-й попытке получилось. Да так хорошо, что Сергей Яковлевич сам исполнил ее в картине. И постоянно поет в своих концертах.
3: Я очень обиделся на Визбора.
1: А вот автором слов, да-да, их оказалось двое. Эта песня чуть не стоила дружбы. Вот как об этом вспоминает справившийся с обидой Дмитрий Сухарев.
2: Меньшов попросил меня написать 2 куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что хронометраж мал. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию. А мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга, Визбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравится больше, чем мои дубы и ясени.

0: концов.
1: Когда в спорт вмешалась политика?
2: Летняя Олимпиада 80 в Москве могла бы стать невероятным праздником. На это были брошены все силы и средства. Но 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан. На это тут же отреагировали за океаном. Одним из пунктов санкций, введенных Соединенными Штатами и Западной Европой, был бойкот Олимпиады. И, как ни парадоксально, именно благодаря этому появилась на свет трогательная музыкальная тема «Прощание с улетающим мишкой». Первоначальная задумка была иной. Пахмутова с Добронравовым должны были написать песню под условным названием «До свидания, Москва! Здравствуй, Лос-Анджелес!» Такой звуковой мостик между олимпийскими городами. Ибо именно в Лос-Анджелесе через 4 года зажегся следующий олимпийский факел. Но в спорт вмешалась политика. Все пришлось менять на ходу. Серьезной корректуре подвергся сценарий закрытия Олимпиады, и песня понадобилась совсем другая. Прощальная, добрая и лиричная. Сразу было решено, что исполнять ее будет Лев Лещенко. Но, подумав, организаторы церемонии захотели разбавить мужской голос женским и пригласили Татьяну Анциферову. Да-да, ту самую звезда, которая взошла после выхода песен к фильму «31 июня». Правда, вспоминать певица об этом эпизоде своей карьеры не особо любит. И вот почему.
3: Я зашла к Пахмутовой домой. Она мне показала «До свидания, Москва», не сказав, что я буду петь не одна. Остались даже 3 дубля, где звучит только мой голос. Я все записала и пошла гулять по Мосфильму. А вернувшись, увидела у микрофона Лещенко. Пахмутова, как ни в чем не бывало, произнесла: «Познакомьтесь, это Лев Лещенко. Попробуйте вместе». В результате Лещенко стал прямо возле микрофона, а я оказалась сбоку, и мой голос почти не слышен.
2: Конечно, Татьяна была расстроена и обижена. Но зрители, которым посчастливилось в тот день оказаться на стадионе, пережили настоящий катарсис. Берущая за душу песни, улетавший на воздушных шарах медвежонок. Многие в тот момент не могли сдержать слез. Светлых слез от смешанных чувств, радости и грусти.

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Киеве с Зеленским. Только накануне американские переговорщики беседовали с Владимиром Путиным. Встреча продлилась 3 часа. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины.
2: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников.
1: В администрации США ранее сообщали, что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. «Роснефть продолжит обеспечивать стабильные поставки топлива», заявил глава компании Игорь Сечин. Он подчеркнул, что ни одна заправка «Роснефти» не закрыта, а очереди возникают из-за проблем у других сетей. Дефицит на топливном рынке связан с внеплановыми ремонтами НПЗ после атак беспилотников. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что компании активно защищают свои заводы. Часть уже проделала большую работу, другие только начинают, но процесс находится в активной фазе. Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе во главе с патриархом Кириллом от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Пречистенская и Фрунзенская набережные оказались заполнены людьми. Общая протяженность маршрута около 6 километров. Во главе шествия несут особо почитаемые святыни. Список Смоленской иконы Божьей Матери, ковчег с мощами Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Крестный ход приурочен ко дню празднования Собора Московских Святых и возрождает традицию, которая насчитывает 5 столетий. В Москве к середине следующей недели ожидается короткое бабье лето. В среду воздух прогреется до 21 градуса, однако земля останется холодной, что приведет к обильным росам и туманам. В четверг и пятницу ветер сменит направление на юго-западное и в столицу нагрянет субтропическое тепло. Ночью температура составит 10-13 градусов, днем воздух прогреется до 23-26, и это на 10 градусов выше нормы для начала осени. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше... Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых Черемушках.
3: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою, радую.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
1: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
2: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново, а все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили, и первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции, ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
3: Осторожно, двери закрываются.
2: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
1: Первая линия московского метро. Пути сообщения. Река истории. История реки. Москва-река.
0: Легендарный ученый-физик, руководитель советской атомной программы Игорь Васильевич Курчатов очень любил купаться. В любой удобный момент вместе с коллегами мог сорваться с работы и отправиться на Москву-реку. Плавал подолгу, с наслаждением. Однажды после долгого заплыва Курчатов с товарищем вышли на берег. Обтерлись полотенцами, стали было одеваться, но отвлеклись на двух мальчишек, которые шарили под камнями на мелководье. Курчатов спросил ребят, что они делают, на что один из них ответил, что ловят налимов. Паренек долго объяснял, как он выбирает место, нащупывает камень, под ним находит рыбу и ловит ее вилкой. Ученый слушал внимательно, слегка наклонив голову и поглаживая бороду. Потом посмотрел на ребят с уважением и обратился к товарищу.
4: «Вот видишь, что значит найти правильную методику. Ни с очком, ни удочкой налима не возьмешь. А вилкой – раз и пожалуйста».
0: Борода у Курчатова была приличной длины. А по привычке Игоря Васильевича ее трогать, подчиненные угадывали его настроение. Если поглаживает, все в порядке. Если теребит, значит, есть проблемы, требующие срочного решения. Здесь гладил. Стало быть, с налимом в Москве-реке все в порядке.
1: Москва-река. Река истории. История реки.
2: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
5: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
2: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: а викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Попался мне документальный фильм про белку и стрелку. Ну, очень было интересно.
7: Да, это ж первые собаки в космосе.
5: А вот и нет.
8: До них собаки в космос уже отправлялись. Так, за 9 лет до легендарного полета «Белки и стрелки», то есть в 51-м году, Дезик и Цыган покорили на ракете верхние слои атмосферы, это высота 100 километров, и успешно приземлились. Получается, они первыми прощупали условный рубеж, от которого до космоса буквально лапой подать.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Потом собаки летали и выше. Конец 57-го года. Дворняжка по кличке Лайка становится первым живым существом, выведенным уже на орбиту Земли. Однако она погибла от перегрева после нескольких часов полета и 4 витков вокруг нашей планеты. Ей даже памятник в Москве установили. А Белка и Стрелка в 1960-м не только совершили орбитальный полет, но и благополучно вернулись.
9: А говорят, всех этих собак брали буквально с улиц. Почему?
8: Это выбор советских ученых. По их мнению, дворняги, привыкшие к тяжелым условиям, выносливее и крепче породистых собак. Поэтому у них больше шансов, что сдюжат.
5: А вот и да.
10: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
11: Скорее, старенького.
10: Коробка с землей. И что в ней особенного?
11: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
10: А вот трубка неплохая.
11: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
10: А туфля чей?
11: А вот это мое.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
12: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
14: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
16: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-18-7-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов
0: на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил специалистов нефтегазового комплекса с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Дата отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.
2: Нефтегазовый комплекс – одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей. Хочу поблагодарить всех, кто трудится в отрасли, а это ученые, геологи, инженеры, строители, рабочие, поблагодарить за высокую самоотдачу. И, конечно, желаю вам новых успехов и всего самого доброго. Спасибо.
1: Накануне Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность первой очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции. Дмитрий Песков рассказал об открытой части встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. По словам пресс-секретаря президента, она отражает те послания, которые глава государства считает необходимым передать. Переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером длились более 3 часов. Владимир Путин дал исчерпывающие оценки ситуации на фронте, стороны также обсудили экономику и возможные совместные проекты. Украинский дрон атаковал рынок в Энергодаре Запорожской области. Есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Предварительно все легкие, уточнил он. Все доставлены в больницу, им оказывается помощь. Число пострадавших глава города не уточнил. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов украинских боевиков. Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл, собрал 100 тысяч участников. Верующие от храма Христа Спасителя до Пречистенской и Фрунзенской набережным дошли до Новодевичьего монастыря, который является финальной точкой. Протяженность маршрута около 6,5 километров. Во главе шествия несли Смоленскую икону Божьей Матери, мощи Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Крестный ход приурочен ко дню собора московских святых и возрождает традицию, насчитывающую 500 лет. Впервые в новейшей истории он состоялся в прошлом году. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
3: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

хоть иные времена, эти древние названия, словно дедов имена. И живет в душе не тая, пусть нелепо, да своя, эта звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте о невозможном, словно вижу наяву, что и сам я не в безбожном, а в божественном живу. Арбат. Улица, чей образ, пейзаж и ментальность проходят через все творчество Булата Акуджавы. Сегодня мы поговорим об истории московских районов.

0: Когда появилось название этой улицы, точно неизвестно. Есть версия, что слово «Арбат» или «пригород» пришло к нам из арабского языка благодаря часто гостившим в Москве восточным купцам. По другой легенде, слово «Арбат» звучало как «горбат» и отражало особенности местного рельефа. А вот еще одна версия. Свое название популярный столичный район получил по одноименной улице, наименование которой происходит от слова «арба», то есть «телега».
1: Исторические заметки.
0: В Москве Окуджава сменил несколько адресов. Он жил на Краснопресненской набережной, в районе Ленинградского шоссе, в Безбожном переулке. Но все равно своим родным домом поэт всю жизнь считал именно Арбат.
2: Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Это придуманное местными ребятами слово удивительно рифмуется с братством. Арбатство. Это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание –

0: Арбат, который упоминается еще в указах Ивана Грозного, сильно изменился после войны 1812 года. На смену погибшей в пламени застройки пришли новые здания. Но лишь единицы старинных домов сохранились до наших дней.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Черемушки – еще один столичный район, который по популярности едва ли уступает Арбату. Особенно если речь идет о кинематографе. Где живет и работает заведующий детским садом, он же Евгений Леонов, в фильме «Джентльмены удачи»? В Черемушках. Куда в самом начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» приезжает герой Александра Ширвинта? В Черемушки. И это не единственные примеры.
2: Подмосковные деревни Тропарева, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же, Черемушки не подозревали о том, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметают с лица земли. Деревня Черемушки дала свое имя московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки.
0: Черемушки. Название этого района произошло от одноименного села, стоявшего некогда вблизи глубокого оврага, заросшего черемухой. В особой писцовой книге от 1627 года сохранилась определенная запись. «Пустошь Черемошье на Черемушском враге». Правда, есть версия, что в конце 15-го столетия эти земли принадлежали Борису Годунову. Не верьте, врут. Шло время. В Советском Союзе проект 9-го квартала новых черемушек лег в основу самых первых в нашей стране плановых застроек. И что в итоге получилось?
3: «Кто так строит?»
4: Энциклопедия домов мира.

0: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
0: Что?
1: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
0: Где?
1: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
0: Из чего?
1: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
0: Как?
1: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
0: А что теперь?
1: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
0: Кто так строит?
2: Черемушки буквально нашпиговали типовыми 5- и 9-этажными хрущевками. А затем сняли все это в популярных художественных фильмах. В общем и целом, скрытая реклама. Да что говорить, если в 1958 году Дмитрием Шостаковичем по особому заказу сверху была написана оперетта «Москва-Черемушки», по которой сняли очередную пропагандистскую картину.
3: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. Название этого московского района произошло от Басманной слободы, в которой жили некие басманники. Есть несколько версий, кто же это на самом деле. Владимир Даль сообщает, басман – не что иное, как дворцовый хлеб. Получается, что басманники – придворные пекари. Считается, однако, что они селились на месте нынешнего Хлебного переулка, то есть совсем в другом районе столицы. По другой версии, басма – это тонкие листы металла, серебряные, медные или золотые, с рельефным рисунком, которые использовали для декора, например, для украшения икон. Получается, что в Басманной слободе обитали когда-то чеканщики по металлу.
3: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи. Почему рощу назвали Мариной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами. Шло время, и перед Олимпиадой 80 трущобы Мариной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям. А всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы, между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала». К слову, Марьина роща – не единственный неблагополучный район послевоенной Москвы. Режиссер Станислав Говорухин хорошо это знал и великолепно продемонстрировал в своем, без сомнения, легендарном фильме.
6: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
7: Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!
8: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. «В зарядье он рвется, там есть где притыриться». Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
7: Куда ты? В кабинете себе командуй, Глеб Егорович, а тут я!
8: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду, не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
3: Исторические заметки.
2: Кстати, о Лефортово. С названием все понятно. Некогда обширный пустырь около Яузы был застроен в 18 веке зданиями для нужд Лефортовского полка. Казармы расположили правильными рядами, образуя улицы и переулки. Именно здесь впервые применили на практике идеи Петра Великого о регулярном строительстве.
9: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
10: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
11: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
10: Многих своих прошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
11: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
10: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
11: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
12: Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. Она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот.
2: Это фрагмент сценария к фильму «Покровские ворота». Автор Леонид Зорин очень правильно подметил. Москва построена очень витиевато, по кругу, словно лабиринт, запутывая сама себя многочисленными тупиками и переулками. А ведь все это возвели не просто так, наобум. Идею подобного расположения улиц и домов предложил Петру Великому Яков Брюс, который, в свою очередь, подсмотрел у древних греков. Ну как подсмотрел? Перевел старинные манускрипты и все. Мужик-то был башковитый.

0: букварь современного города. К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. «Мой квартал – моя крепость». Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости. Точнее, знала, пока не переехала из своей 5-этажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкнет. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: В студии Алексей Лаптев в этом выпуске «Новости науки». На самом северном архипелаге России, земле Франца Иосифа, ученые установили автоматическую метеостанцию на куполе Кропоткина. Станция позволит впервые для этой территории сравнивать, как меняются условия на леднике и на суше. Оборудование фиксирует температуру, влажность, давление и солнечную радиацию с точностью до минуты. В сочетании с измерительными рейками это позволит понять, как именно погода влияет на таяние льда. Экспедиция организована Русским географическим обществом совместно с Национальным парком «Русская Арктика». С момента открытия образовательного центра «Сириус» в 2015 году его профильные программы и интенсивные смены прошли 90 тысяч школьников из всех регионов России. Один из крупнейших конкурсов научно-технологических проектов «Большие вызовы» собрал 150 тысяч участников. Об этом на встрече с президентом сообщила руководитель центра Елена Шмелева. По ее словам, выпускники «Сириуса» показывают результаты ЕГЭ на 20% выше средних по стране. Более 85% из них поступают в ведущие российские вузы. Американские ученые нашли предполагаемые следы темной материи в ходе научных экспериментов в одной из шахт в штате Южная Дакота. Они зафиксировали так называемую ядерную отдачу от взаимодействия темной материи с ядром атома ксенона. О поисках и подтверждении существования темной материи радио «Звезда» рассказал заводделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Виба.
10: Все понимают, что это вещество остается гипотетическим, пока его не удастся тем или иным образом обнаружить в эксперименте. Именно с этим связаны попытки не только обнаружить темное вещество на Земле, но и в конечном итоге понять, из каких именно частиц оно состоит. Кандидаты есть, и их немало. Темное вещество заполняет всю Вселенную, поэтому и конкретно на Земле эти частицы тоже должны присутствовать.
9: Вместе с тем, американские ученые отмечают, что пока не утверждают на 100%, что нашли темную материю. Шнобелевская премия мира впервые вручена в Цюрихе. Премию по физике присудили за разработку модели писсуара, уменьшающей количество брызг. По химии наградили за исследование, которое показало, что молоко живородящих тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем коровье. Японский ученый посмертно получил премию за работу об аэродинамике правильного сморкания. Также отмечены исследования о том, что змеи чаще кусают при контакте с головой и что люди из высшего класса чаще воруют конфеты у детей. Шнобелевская премия вручается за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
8: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
11: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
8: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний» с Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор. Бабушкинский район Москвы. В принципе, бабушек тут столько же, сколько и везде. А свое название район получил в честь полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Бабушкина. Он ведь родился в этих местах. Все логично. Идем дальше. Биберево. Так, по легенде, называлось когда-то поселение княжеских бобровников, то есть людей, получавших в старину официальное право или особую грамоту на вылов бобров. Кстати, слово «бибирь» и означает «бобер». На очереди Зюзина. Вряд ли все жители напиваются там в Зюзю. Это было бы слишком просто. И действительно, свое современное имя район получил еще в давние времена, после того, как стал владением опричника Василия Зюзина. Далее по списку Хитровка. С хитростью там туго, а вот с историей вполне себе любопытно. После войны 1812 года, когда Москва выгорела почти полностью, многие районы нужно было застраивать заново. Благоустройством центральной части города занялся тогда генерал-майор Николай Хитрово. Он решил возвести на пустом месте площадь с торговыми рядами. Задумано, сделано. Эх, хотел как лучше. А что получилось? Хитровка стала одним из самых опасных районов, где на регулярной основе жили разношерстные мошенники и преступники всех мастей. В местных ночлежках, по обыкновению называемых в честь владельцев, доходные дома Бунина, Ярошенко или Румянцева, одновременно могли обитать по несколько тысяч человек. Чужим, не местным, на Хитровку вход был заказан. Но смельчаки время от времени все же находились. Гелеровский, например.
5: Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромные барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2-гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала фортели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до седьмого колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко, и Ромейка, потом Кулакова. В доме Румянцева были два трактира – Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие, барышники. В Сибири – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: «Дочь войны» – так называл Гелеровский Сухаревку или Сухаревскую площадь.
12: Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла и вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.
2: Гелеровский утверждал, после войны с Наполеоном только напротив Сухаревой башни разрешалось продавать трофеи. Проще говоря, здесь легко можно было сбыть краденое. Продолжаем говорить о районах Москвы. Бирюлево-Восточная и Западная. Тут, видимо, кто-то компас потерял. Это же юг столицы. Хотя почему, к примеру, у Востока не может быть севера? Логика, скорее всего, такая. Итак, районы получили название по деревне Бирюлево. По одной из версий, ее имя происходит от бирюлик игрушек, которые якобы там производили. Но историки склоняются к другой версии. Вроде как названием деревня обязана роду Бирюлевых, мелких служилых людей. Кто знает, кто знает. А мы дальше идем. На очереди Свиблово. Предполагается, что своим названием этот район обязан воеводе Дмитрия Донского, боярину Федору Свибло. Он, кстати, и основал первое поселение. Возможно, Свибло – прозвище, которое военачальник получил за свою, как бы это помягче, ну, скажем, некую особенность. Свиблый или швиблый – значит шепелявый, косноязычный. Далее по списку район Таганский. Название происходит от таганной ремесленной слободы за Яузой. Ее жители, кузнецы, изготавливали таганы – треножники для котлов, которыми пользовались в походах стрельцы. Теперь Тушино. Открываем писцовую книгу 15 века. Читаем. Названо так по прозвищу владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина, которого из-за чрезмерной дородности прозвали Тушей или Тушею. Идем далее. Тверской район. Страстной бульвар, Нарышкинский сквер. Владимир Гелеровский любил часто там бывать, много гулял и непременно рассказывал знакомым, что когда-то на месте великолепного сквера находилась Сенная площадь.
5: Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. То из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Старая Москва. Центральный административный округ. Он включает в себе сразу 10 районов столицы. 10! Объединяет их всех разом бульварное кольцо. Оно имеет форму подковы, начинаясь и заканчиваясь вблизи набережных Москвы-реки. Общая длина главного бульвара – почти 9 километров. Его называют уютным ожерельем столичных парковых аллей и деревьев. Вполне заслуженно, кстати.
8: Словарь современного города.
13: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров. –

0: Словарь современного города.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории московских районов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
5: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
7: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
1: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Бериндейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время бериндейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже – стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень бериндейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно бериндейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Бериндейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов бериндейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: Мундирование.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка.
3: Родители известного русского поэта Николая Некрасова были людьми строгими, но справедливыми. Отец – отставной майор, помещик Алексей Сергеевич. Мама – представительница древней дворянской фамилии Елена Андреевна, урожденная Закревская. В этой дружной семье родились 13 детей. Больше всех Николай Некрасов обожал свою сестру Анну. «Ты одна мой настоящий друг», — неоднократно писал он ей. Аннушка была хороша собой. Девушка редких достоинств и глубокого ума. Советчик и литературный критик своего талантливого брата. Одаренная прекрасной памятью, она была очень начитана и хорошо знакома с выдающимися произведениями не только европейских, но и древнегреческих писателей. Анна свободно владела французским, немецким и английским языками. Некрасов был очень привязан к ней и даже посвятил сестре поэму «Мороз, красный нос». «Ты опять упрекнула меня, что я с музой моей раздружился». После смерти горячо любимого брата Анна издала едва ли не самое полное собрание его сочинений и настояла на том, чтобы свет увидел еще один сборник стихотворений – «Некрасов русским детям». Некрасовы, Закревские.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Реклама.
4: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
6: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
1: Гуляем по Арбату, самой творческой улице Москвы.
6: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
7: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Украинские боевики нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. После первой атаки пострадали 6 человек. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии, он в операционной. 5 женщин со осколочными ранениями средней тяжести. Угрозы их жизни нет. Последствия второго удара уточняются. Старейшее книгохранилище Юга России, Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону, получила повреждения в результате атаки украинских дронов. На сайте учреждения сообщается, что оно не работает по техническим причинам. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал о повреждении многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, частных домов в Азовском, Мясниковском районах и в Батайске. Сбито около 30 БПЛА. Пострадали 4 человека. 2 человека, в том числе 5-летний ребенок, находятся в больнице. Восстановительные работы проводятся на месте столкновения поезда с грузовиком во Владимирской области, сообщают московские железные дороги. В работе задействованы 2 восстановительных поезда и около 150 человек. В результате ДТП, напомню, погиб водитель грузового автомобиля, пассажиры поезда не пострадали. Движение на участке приостановлено, организован подвоз пассажиров компенсационными автобусами. Злоумышленники просят детей за небольшую плату обналичить деньги, дать доступ к их сим-картам или аккаунтам в соцсетях, тем самым вовлекая в преступную деятельность. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
2: Вот все, что связано с финансовым мошенничеством, да, вот дроперство такое сейчас процветает. Потом это обмен сим-карт и сдача в аренду аккаунтов. И это тоже важный момент, потому что, казалось бы, там детям за небольшую плату предлагают там на пару часов дать доступ к их аккаунтам, с которых потом, значит, рассылают вредоносные ссылки, ведут переписку с другими подростками, вовлекая их в террористическую деятельность, ну и вообще, собственно, под ложными аккаунтами, получается, проводя вот такие разные преступные деяния.
1: Детский омбудсмен отметила, что в ее аппарат часто поступают обращения, связанные с вовлечением детей в киберпреступность. Польские военные подняли тревогу из-за стаи птиц. Как следует из сообщения оперативного командования Вооруженных сил Республики, они заподозрили нарушение воздушного пространства со стороны Белоруссии и направили к границе боевой вертолет. В ходе проверки оказалось, что радиолокаторы зафиксировали большую стаю пернатых. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: В 1846 году в Соединенных Штатах Америки умирает пожилой мужчина. На смертном одре он произносит всего несколько слов на французском языке. «На самом деле меня зовут Мишель Ней». И тут же добавляет «Маршал Ней». Священник в ужасе отпрянул назад. Этого просто не могло быть.
3: «Я отдал бы 300 миллионов из своей казны для того, чтобы никогда не потерять этого человека».
1: Так говорил Наполеон Бонапарт об одном из своих полководцев. Его имя Ней. Он родился в 1769 году в городке Сар-Луи в семье Гончара. Юношей, добровольцем записался в армию. В гусар...

ничего великого на полях сражений Мишель Ней пока еще не совершил. Его победы и поражения были впереди. Рыжего француза в армии любили все. За то, что он не отсиживался в тылу. Всегда шел в атаку впереди своих солдат. Когда под ним убивали лошадь, то он тут же требовал себе другую и снова бросался в бой. Так было и в Бородинской битве. Стойкость и мужество русских воинов настолько восхитили маршала Франции, что он попросту растерялся. Впервые в жизни он не знал, что ему делать на поле сражения. Растерялся и потребовал от Наполеона срочно пустить в дело все резервы. А когда получил отказ, то в гневе воскликнул: «Пусть император возвращается во Францию! Здесь ему делать нечего!» Добрые адъютанты доложили Наполеону о словах Нея, но Бонапарт сделал вид, что этого и не слышал вовсе. Он дорожил талантливым полководцем и присвоил ему титул «Князь Московский». А ведь прав был Наполеон. Именно Ней, командуя в 1812 году арьергардом, спас бегущую великую армию от полного разгрома. Его окружали, он вырывался, ему предлагали сдаться на достойных условиях, и, к примеру, расчетливые полководцы Даву или Ажеро так бы и поступили. Но только не Мишель Ней. «Императорский маршал в плен не сдается», сказал он русскому парламентеру и стал отступать по тонкому льду Днепра. Из 3000 его солдат в живых остались всего 800 человек. Ужасные потери, катастрофические. Но он, Ней, все же не сдался. Побежден, но не пленен. В 1814 году именно маршал Ней уговорил Наполеона отречься от престола. Когда остальные требовали, он вежливо, но настойчиво просил. Когда на французский престол вернулись бурбоны, Мишель присягнул им на верность и даже пообещал привести в железной клетке самого Бонапарта, едва тот сбежал с острова Эльба. А сам вместе с войсками перешел на сторону бывшего императора, после чего отчаянно сражался в битве под Ватерлоо. Под маршалом Неем были убиты 5 лошадей, сломалась сабля, но он все равно весь окровавленный шел в атаку. «Смотрите, как может умирать маршал Франции!» После возвращения бурбонов маршал Ней попытался уехать в Швейцарию или даже в Америку. Для начала скрывался в замке Бессони, но его узнали, арестовали и предали суду. За измену королю приговорили к расстрелу. Рассказывают, что когда Людовик XVIII узнал об этом, то с горечью воскликнул: «Боже мой, было сделано все, чтобы он сбежал! Неблагоразумие и безрассудство погубило маршала Нея». Даже король Франции уважал своего врага. 7 декабря 1815 года заключенного Мишеля Нея вывели из ворот парижской тюрьмы консьержери. На полководце был надет гражданский синий сюртук, белый галстук и черные короткие чулки. В этот момент комендант Парижа с облегчением вздохнул. Если бы маршал был в военном мундире, то ему, коменданту, пришлось бы военачальника разжаловать, сорвать с него пуговицы и палеты, и ордена, а делать этого тюремщик не хотел вовсе. Арестованного отвезли на аллею обсерватории и поставили в нескольких шагах от решетки Люксембургского сада. Маршал Ней попросил не завязывать ему глаза, отказался становиться на колени и попросил разрешения самому руководить расстрельной командой. Гордо подняв голову, он воскликнул: «Солдаты, прямо в сердце!» Из 12 один демонстративно выстрелил мимо цели. По легенде, именно после этого случая всем расстрельным командам Франции стали выдавать смешанный боекомплект, как холостые, так и боевые патроны для очистки совести. В 1903 году на кладбище Пер-Лашез в Париже ученые вскрыли могилу маршала Нея. Исследовали

0: свидетели застыли возле гробницы. Гроб маршала Нея оказался пустым. И тогда возникает вопрос: кто именно умер в 1846 году в США? Самозванец или все-таки прославленный полководец Франции? И где в действительности похоронен маршал Ней? Об этом мы уже вряд ли узнаем. Да и не это главное. Важно другое. Он был достойным противником, но и смертельного врага можно уважать.
1: Парад побежденных.
0: Настоящего воина можно узнать, если он интересуется своими врагами гораздо больше, чем друзьями. Французский писатель Бернар Вербер.
1: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: Лето 1957 года. На стартовой площадке полигона Владимировка в Астраханской области готовился к запуску необычный летательный аппарат. На двух параллельно стоящих ракетах был закреплен самолет с треугольными крыльями. 20-метровую конструкцию удерживали в вертикальном положении мощные стальные мачты.

0: Семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды. Орден мужества. 2 марта 1900.

0: 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден Мужества. В особом указе президента России говорилось:
1: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
0: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
1: Лицо, удостоенное трех орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
0: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, сержант Ибрагим Халил Гаджиев прикрыл собой боевых товарищей от выстрелов вражеского гранатомета. Военнослужащий получил тяжелое ранение лица, но сослуживцев спас. За проявленную храбрость и отвагу сержант Гаджиев был награжден Орденом Мужества.
2: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
3: Экипаж.
2: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
4: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
2: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
2: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
3: Экипаж.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
6: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Работы российских художников с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов» представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга. Это событие проходит в рамках художественно-научной экспедиции «Арктик Биеннале», сообщает ТАСС. На входе посетители встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марины Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы Федора Конюхова, Константина Батынкова и Александра Пономарева. Также представлены произведения участников экспедиции, размещенные в разных частях Баренцбурга и его окрестностей. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. В этом году кинотеатры увидят рекордное число российских киносказок и семейных фэнтези. Планируется около 20 премьер. Обращение отечественных кинематографистов к этому жанру помогает детям узнавать о своих героях и культуре, а также обсуждать с юными зрителями важные ценности. Таким мнением поделился народный артист России Сергей Безруков.
2: Касается сказок, бывает так, что время диктует. Поэтому давайте аккуратно скажу, что, видать, время такое. Нужны сказки. Помните, как знаменитое изречение? Сказка ложда, в ней намек, добр молодцам урок. Все равно же сказка – это всегда о добре и зле. Только на уровне совсем юной аудитории. Чем, допустим, хорошие сказки 6+. Они воспитывают наше подрастающее поколение, нашего российского зрителя, наших российских детей, воспитывают на нашей отечественной классе и отечественной продукции. Это уже большой плюс.
1: За последние 4 года сборы 11 российских киносказок превысили 1 миллиард рублей. 7 из них оказались успешными, заработав вдвое больше затрат на производство, отмечают эксперты. Премьера документального фильма о спецназе ФСБ «Альфа» прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион», сообщает ТАСС. Картина «А. Основание» создана кинокомпанией «Астерия» и приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм рассказывает о создании и службе группы «Альфа». В его основе архивные кадры, кинохроника и история основателей подразделения. Среди героев фильма Виталий Бубенин, Геннадий Зайцев и другие легендарные командиры и участники спецподразделения «А». Саундтрек для фильма написал и исполнил заслуженный артист Луганской Народной Республики, участник спецоперации Сергей Чуйков. 7 по 12 сентября в Австрии пройдет неделя детского кино. Показы организованы Роскино совместно с посольством России в Австрии. Фильмы на русском языке с английскими субтитрами покажут в Вене и Линце. Зрители увидят 5 картин. «Буратино», «Лунтик», «Возвращение домой», «Огниво», «Яга на нашу голову» и «Герои Арктики». Мероприятие приурочено ко Дню знаний и проходит уже в третий раз. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Иван Конев.
1: Лето 45-го. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
2: Товарищ Конев, мы тут посоветовались и решили, именно вы должны командовать парадом Победы. Что скажете?
3: Товарищ Сталин, я не кавалерист, и у меня нет необходимой выправки. Прошу разрешения пройти по Красной площади со своими войсками.
2: Товарищ Конев, вы сознались.
1: Специально к параду всем полководцам сшили новые сапоги. Кожаные, узкие, но высокие. К ним полагались даже шпоры. Незадолго до торжества сын Конева Гелий решил поехать со своей будущей женой послушать пение соловьев в зарослях цветущей черемухи. Но у юноши не нашлось подходящей обуви, и он взял те самые отцовские парадные сапоги. После прогулки по лесу они пришли в негодность. Конев-старший был в ярости, потому что в последнюю минуту ему пришлось шить вторую пару. Свидание, кстати, было успешным. Красавица не смогла устоять перед молодым человеком в армейских сапогах. И вскоре они поженились. А маршал Конев все же прошел по брусчатке Красной площади во главе своих войск в новых сапогах. Зимой 45-го года лагерь Освенцим входил в полосу действий Первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева. После освобождения военнопленных полководцу показали фотографии из камеры пыток. Но увидеть все собственными глазами он не захотел.
3: «Я боялся, что это зрелище заставит меня быть жестоким, что я начну мстить. Я не хотел ожесточиться».
1: Дочь Конева Наталья рассказывала, что среди заключенных находился бывший премьер-министр Франции Эдуард-Мари Эрио.
4: Папа говорил, что когда он увидел этого измученного человека, ему захотелось сделать для него что-нибудь хорошее. Ему немедленно предоставили баню и чистую одежду. Эрио пришел в себя. Они с отцом долго сидели и разговаривали. Он рассказывал папе об Освенциме. То были очень страшные истории.
0: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
0: Оружейка.
6: Ракетное вооружение.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
7: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали Непобедный. Отсюда и фамилия.
0: Оружейка.
6: Ракетное вооружение.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
7: Внук Непобедного деда Сергей. В 1938 он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого «АК».
7: Его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет и 160 пусковых установок были утилизированы.
5: Не сумев превзойти мою АКУ, американцы расправились с ней другим способом.
7: Да, его ракеты, «Искандеры», к примеру, до сих пор в строю. Но тогда Непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого «АК». Оружейка.
8: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
9: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
8: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47.
0: Соратники. Калашников и Зайцев.
1: Оба выросли в крестьянских семьях, только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр – отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило неуд. Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики.
0: Соратники.
1: Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что образец надо принципиально переработать. Времени на повторные тесты почти не было, поэтому конструкторам приходилось буквально ночевать на заводе. Но все было не зря. По итогам полигонных испытаний лучшие результаты показал автомат АК-47. В 1948-м оружие отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось, но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться.
0: Калашников и Зайцев. Соратники.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1761 год. Семилетняя война. Русские войска готовятся к штурму польской крепости Кольберг на побережье Балтийского моря. По Кольбергской дороге тянутся обозы с провизией. В лагере дымятся костры, солдаты отдыхают после обеда. А генерал-майор Петр Дмитриевич Еропкин привязывает себя к лошади, чтобы, несмотря на болезнь, прочно держаться в седле и самолично обучать гусарские полки новым способам построения. Согласно царскому указу от 1741 года, каждый гусар получал от государства земельный надел, жалование, средства на приобретение лошади, оружия, обмундирования и амуниции. В мирное время гусары несли пограничную и сторожевую службу по месту жительства, обучались выездке и владению оружием, а в военное выступали в поход вместе с армией. В составе основных сил гусары получали и свой суточный паек. Он состоял из хлеба, мяса, овощей, пива или вина. Наравне с солдатами паёк получали и гусарские лошади. Ежедневно боевым коням полагались овёс, сено и солома. держались гусары небольшими группами, сообщали хозяйство, кормили коней и варили еду в одном котле. Кроме обычных супов и каш, гусары нередко готовили традиционные венгерские блюда. Например, острый гуляш – мясо, тушеное с овощами и перцем. Почему венгерские? Да потому что именно в Венгрии впервые появились гусарские войска, когда в 15 веке король Матиаш Корвин решил создать особое элитное подразделение, призывая в армию каждого 20-го дворянина. Слово «гусар» и произошло от венгерского числительного «гус» – «хус» – 20. Вскоре хорошо обученная легкая конница появилась и в других армиях мира, а вместе с ней и традиции гусарской кухни. А тогда, в 1761 году, русские войска вместе с гусарской конницей взяли стратегически важный объект – крепость и порт Кольберг. Генерал-майор Еропкин снова привязал себя к седлу и повел на штурм своих смелых всадников. Гусары всегда отличались особой выправкой и отвагой. Возможно, потому что любили не только риск и бой кровавый, но и чтили старинное военное правило.
2: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Букман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-466-44920.
0: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495. Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
7: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
0: Гуляем когда по Арбату, самой творческой улице Москвы.
7: Ах, Арбат. Ты мой Арбат, ты мое отечество.
8: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Дмитрий Песков поделился информацией о встрече Владимира Путина с американскими представителями в Кремле. Пресс-секретарь президента отметил, что открытая часть переговоров отражает ключевые послания, которые глава государства хотел донести. Встреча с участием спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера продолжалась более 3 часов. В ходе беседы Владимир Путин детально проанализировал ситуацию на фронте, а также стороны обсудили экономические вопросы и перспективы совместных проектов. После представители Соединенных Штатов Америки отправились в Киев. Северный морской путь выведут на круглогодичную навигацию к 2030 году, заявил президент. По словам экспертов, большую роль сыграет появление нового ледокола «Лидер». От чего зависит навигация и что нужно, чтобы Северный морской путь функционировал круглый год? В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Увеличить навигацию на Севморпути можно с помощью развития инфраструктуры. Это прежде всего количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Поэтому Россия, обладая технологиями строительства атомных ледоколов, использует их. И классические наши, можно сказать, теперь проекты ледокола на 60 мегаватт, который строится уже серийно на Балтийском заводе.
1: По словам президента, Севморпуть призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, а также открыть новые возможности для перевозок в непростой ситуации в мире и в условиях риска для глобального судоходства. Министерство транспорта планирует оказывать содействие небольшим авиапроизводителям, чтобы обеспечить транспортную доступность удаленных и малонаселенных пунктов. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, Министерство промышленности и торговли и Министерство транспорта уже провели встречу с частными авиастроителями, на которой обсуждались их разработки. Эта мера поддержки поможет улучшить связь с труднодоступными регионами и повысить мобильность жителей, добавил министр. Грузовик протаранил поезд во Владимирской области. Авария произошла на железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и оказался прямо перед составом. Водитель погиб на месте. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. После столкновения с рельсов сошли 2 вагона, еще одного сошла тележка. Железнодорожная инфраструктура повреждена, движение в районе станции временно остановили. Идут восстановительные работы.
3: Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
1: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
0: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте через несколько

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Москва хлебосольная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
1: Область знаний.
3: Сохранилось множество чудесных и ярких воспоминаний о московских ресторанах. И, основываясь на этих бесценных и таких, чё ж там говорить, вкусных свидетельствах, пожалуй, и начнем наш рассказ. Вот вам сюжет о московских нравах начала прошлого века от одного из величайших, наверное, исполнителей российских, от Федора Шаляпина. Вот что он пишет. Вот, например, встреча Нового года в ресторане «Яр». Среди африканского великолепия, горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя 12 часов еще нет, но после 12 уже все поголовно,

Замечательно, что почти никто не упускает случая сказать приятелю какую-нибудь пакость очень едкого свойства. Добродушие при этом не исчезает. Однако ж здесь Шаляпин пишет не о том яре, который в 1826 году на углу Кузнецкого моста и Неглинки открыл в доме сенатского канцеляриста Людвига Шавана француз Танкиль Ярд. Это была ресторация с обеденным и ужином столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Это про ресторан Транкиля Ярда Пушкин написал: «Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и стелятиной холодной трюфли яро вспоминать». Приезжая в Москву, Александр Сергеевич Пушкин неоднократно посещал эту самую ресторацию. Было там у него и любимое блюдо – сладкий суп с ревенем. Когда я прочитал об этом впервые, мне стало очень интересно, что ж это за лакомство-то такое, которого в сегодняшних московских ресторанах, несмотря на всевозможное обилие и разнообразие, ну, мне, по крайней мере, встречать не доводилось. А в основе-то был яблочный сок. На литр яблочного сока полагалось добавить полкило малины, сахара, меду, корицы, бадьяна, гвоздики, душистого перца горошком. И все это великолепие варить на слабеньком огне полчаса. А потом в эту самую кипящую массу добавить 100 граммов ревеня и немного сливок, взбить все, процедить через мелкое сито, дать остыть и подавать. Вот этим-то с удовольствием лакомился Александр Сергеевич Пушкин. Знающие люди говорят, что ревеневый суп особенно хорош с шоколадным кексом. Ну, в качестве, наверное, основного блюда это странно, но как десерт должно быть прекрасно. А в рекламе этого ресторана значилось, что там весьма уверенные цены. Однако ж выдающийся русский писатель, философ, публицист и вообще революционер Александр Иванович Герцен был совершенно с этим не согласен. Будучи еще совсем молодым человеком, он, насобирав каких-то там карманных денег, отправился в эту ресторацию, о которой много слышал от своих старших товарищей. И вот как в своей знаменитой книге «Былое и думы» описывает он этот поход. «Вечером мы отправились обедать к Яру. У меня был золотой. И у Огарева столько же. Мы тогда еще были совершенные новички, и поэтому, долго обдумывая, заказали уху на шампанском, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда ужасно дорогого, совершенно голодные». Когда же Герцен пришел домой, его батюшка внимательно на него посмотрел и сказал, что ему что-то кажется, будто от него пахнет вином. Это верно от того, ответствовал Герцен, что суп был с Мадерой. Хм, с Мадерой? Это пахнет гвардейскими казармами. С тех пор, на протяжении многих лет, как вспоминал Герцен, если его отцу казалось, что тот выпил вина, что у него лицо красное, он непременно говорил: «Ты, верно, ел сегодня суп с Мадерой». А с середины 19-го столетия, с 1851 года, Яр переехал и открылся как загородный ресторан в Петровском парке на Петербургском шоссе, ну, ныне это Ленинградка, во владении генерала Башилова. И на этом месте, хоть и неоднократно перестроенный, он существует и поныне. И Петербургское шоссе тогда, и зимой, и летом, в ночное время было, ну, по тем временам достаточно ярко освещено, и по ней скакать бешеные тройки в Яр. Говаривали тогда в Москве, что в Яр не едут, в Яр попадают.
Вот там был настоящий разгул, и даже, говорят, существовал специальный раздел в меню, в котором значились отдельные цены на тот случай, ежели кто-то захочет хрустальным графином в зеркало венецианское кинуть, или шампанское в рояль налить, или горчицы официанта вымазать. Всякое бывало, судя по этому разделу

0: меню в этом дивном ресторане. О ресторане, который процветал.
1: Москва, Хлебосольная.
2: Область знаний.
0: Как я уже упоминал, Федор Шаляпин оставил блистательные воспоминания, но и сам он нередко становился героем воспоминаний. Множество историй о нем оставил Константин Коровин, который был не только совершенно изумительным живописцем, замечательным импрессионистом, но он был еще и неподражаемым эссеистом, который на прекрасном русском языке писал такие тонкие, ироничные, глубокие, трогательные, а главное, содержащие такой ценнейший материал истории. Он создавал дивные литературные пейзажи старой Москвы. И вот одна история, чрезвычайно мною любима. Коровин рассказывал о том, как Шаляпин пригласил его и из другого замечательного художника Валентина Александровича Серова завтракать в Эрмитаж. Коровин тихонечко упросил директора Егора Ивановича Мочалова поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Когда трапеза друзей была завершена, Егор Иванович подал счет Шаляпину. А Шаляпин, несмотря на то, что был чрезвычайно известным исполнителем, получал колоссальные гонорары и, в общем-то, никаких проблем с финансами у него не было. Судя по воспоминаниям Константина Алексеевича Коровина, был человеком довольно прижимистым и что-что, а счета в ресторанах проверял тщательнейшим образом. Вот и в этот раз проверяет счет, видит молочного поросенка, возмущается, говорит, как же так, поросенка не было. На что Коровин и даже флегматичный и немногословный обычно Серов начинают убеждать Шаляпина, что ну как же, а был, ты же сам его и съел, пока что-то там рассказывал, не заметил, целого поросенка съел. Шаляпин начинает кипятиться, краснеть, возмущаться. Управляющий стоит, понурив голову, ну как, договор-то уже есть. А Коровин все подливает масло в огонь, говорит, отличный поросенок, просто ты съел его очень быстро и не заметил. Но тут уже Егор Иванович не сдержался, говорит, что это они шутить, так сказать, изволят, велели счет поросенка поставить. Как резюмировал Коровин, Шаляпин был готов вспылить, но, посмотрев на абсолютно серьезное лицо Валентина Серова, просто рассмеялся. И вот здесь для меня есть очень любопытный момент, потому как рассказ начинается со слов «Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж». Что ж это за ресторан такой и где он находился, а место-то, место культовое для москвичей на протяжении довольно долгого времени было. И более того, место чрезвычайно важное, наверное, для каждого жителя нашей страны, просто потому что ресторан «Эрмитаж» или Эрмитаж Оливье долгое время работал под руководством Люсьена Оливье, известного московского повара, создателя знаменитого салата, ну или, если быть более точным, майонеза Оливье. Салат, без которого представить сегодня застолье какого-то крупного, ну, очень и очень сложно, особенно новогодний стол без оливье представить сложно, был изобретен именно в этом заведении, в том самом заведении, где Коровин и Серов подшучивали над Шаляпином.
2: Область знаний.
3: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Москва. Хлебосольная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
2: Область знаний.
0: Подлинный, оригинальный рецепт салата оливье до нас не дошел. Известны лишь какие-то последующие, более поздние вариации. И, ну, очень приблизительно, первоначальный рецепт салата был таков. Необходимо было взять двух рябчиков, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата латука, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, так называлась смесь мелких овощей, ну, там, всякого лука, чеснока, огурчиков, корнишонов и всякого другого подобного, и все это дело заправить оригинальным соусом от Люсьена Оливье, рецепта которого не то что мы не знаем, но даже современники не знали, и поэтому опытные московские гурманы отправлялись в этот ресторан только тогда, когда готовил сам Люсьен Оливье, потому что, ну, знаете ли, не то получалось иначе. Об этом, по крайней мере, в своей замечательной книге «Москва и москвичи» писал Владимир Гелеровский. Он еще и отмечал, что многие повара приходили, пробовали этот самый салат Люсьена Оливье, потом пытались повторить, и выходило похоже, да все что-то не то. Говорят о том, что ресторан этот был невероятно популярным, что трудились там до 60 поваров. Говорят, что выручка там составляла невероятные для конца 19-го столетия 2000 рублей в день. Неудивительно, что там собиралась публика, ценящая вкусный стол. Писатель, драматург, журналист, публицист и критик, и москвовед Петр Бабарыкин как-то вовсе заявил, что в Москве есть только три культурных центра – Московский университет, Малый театр и ресторан «Эрмитаж». К слову, с Московским университетом у ресторана «Эрмитаж» были очень, надо сказать, тесные связи, потому что в «Татьянин день» ресторан этот отдавался на откуп московским студентам и профессорам, которые после литургии в университетском храме вместе шли в Эрмитаж. К этому времени полы там уже застилали соломой, дорогую посуду и скатерти из хороших тканей со столов убирали, закуски выставляли попроще, и студенты вместе с профессорами очень демократично проводили время, порой позволяли себе какие-то вольные высказывания. Однако ж московские полицейские соблюдали своеобразный нейтралитет, и в «Татьянин день» ни студентов, ни профессоров, конечно же, не трогали. Понятное дело, что после Октябрьской революции ресторан этот закрылся, и потом там размещалась миссия американской администрации помощи голодающим, потом дом крестьянина, потом издательство «Высшая школа», а в конце 80-х здание отдали Московскому театру «Школа современной пьесы». Ну и сегодня, оказываясь на Трубной площади, нет-нет, да и оглянешься на это здание и подумаешь о том, что именно здесь, в центре Москвы, когда-то было изобретено блюдо, которое стало поистине культовым для многих поколений жителей нашей страны.
1: Москва. Хлебосольная.
2: Область знаний.
0: Несколько лет назад вышла замечательная книга воспоминаний литературоведа и богослова Сергея Дурылина под названием «В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва». сколько там вкусных, ароматных деталей из жизни старой Москвы. Дурылин описывает московские булочные, пекарни, в которых не держали кондитерского товара, и говорит о том, что были они на всех крупных перекрестках, но самые знаменитые были, конечно же, филипповские булочные. Наверное, самая известная филипповская булочная располагалась на Тверской. Не менее известная была в самом начале Пречистенки, там, где сейчас выход из станции метро Кропоткинская. Рассказывали про филипповские булочные, рассказывали о том, что именно благодаря Филиппову в Москве стали делать булочки с изюмом. По крайней мере, эту историю, уж не знаю, правда это ли, одна из многочисленных московских баек. История эта описана замечательно совершенно в книге Гелеровского «Москва и москвичи». Он рассказывал о том, что выпечка Филиппова доставлялась в разные совершенно дома, в том числе и московскому генерал-губернатору, которым тогда был Арсений Закревский. И как-то раз Закревский обнаружил в одной из булочек натуральным образом запеченного таракана. Сразу же потребовал вызвать к себе булочника, с возмущением предъявил это. На что Филиппов, ничтоже сумнящийся, схватил эту булочку, съел и сказал, что это просто новая рецептура, никакого таракана не было, а это изюм, немедленно вернулся назад в пекарню и добавил в тесто для свежей партии булочек, добавил изюму, испек партию булок по новому рецепту. Эти булки пришлись по вкусу клиентам и так дальше. И пошло. И филипповские булочные в сознании многих москвичей ассоциировались с этими чрезвычайно мягкими, такими ароматными булками с изюмом. К слову, Филиппов пытался открыть булочную и в Петербурге, но что-то ему результаты не нравились. Вода, видимо, петербургская не подходила для его рецептов. Когда читаешь истории о каких-то лакомствах того времени, невольно удивляешься, каким причудливым образом обретаются те или иные названия. Ну, например, старшее поколение москвичей прекрасно помнит, что крошечные карамельки, сосательные конфеты называли «мампансье» — французское название, или же «ландринки» — тоже, говорят, название французское. Однако ж, название «ландринки» к Франции не имеет никакого отношения. Дело в том, что больше 100 лет тому назад действительно были замечательные конфетки «Монпансье», а самые лучшие продавались в кондитерской Елисеева. Тот долго искал поставщика, а потом остановил свой выбор на некоем кустаре по имени Федя, который делал вот эти вот сосательные конфетки двухцветными. И не просто делал эти чудесные и вкуснейшие леденцы, но еще и в разноцветные бумажки, фантики их заворачивал. Ну, ура, эти конфетки расходились. Одна беда. Талантливый Федор имел склонность иногда чрезмерно уделять время отдыху. И как-то раз, изрядно отдохнув, этот Федя проспал. Вскочил всклокоченный, видит, опаздывает к Елисееву, видит, лоток накрытый, приготовленный, стоит, схватил, прибежал, приносит. Елисеев раскрыл этот лоток, видит, что конфеты без фантиков. Осерчал, ногами топать начал, вон прогнал. Поплелся Федя восвояся и устал, присел на тумбу около женской гимназии. Бегут гимназистки, одна, другая, увидели мужичка с лотком, обступили, давай у него конфет покупать. Одна алтын сует, другая, третья, так все и скупили. Тут Федя, понятное дело, задумался о том, что так торговать намного выгоднее. И главное, на бумажках золотых какая экономия происходит. Так вот, все дело в том, что у Феди того фамилия была Ландрин. Только с ударением на первый слог. Прозвание такое он получил от речки Ландры, что, кажется, в Новгородской губернии где-то протекало. А гимназистки на французский манер ударение переделали, вот и получился иноземный во всех отношениях продукт. А на самом деле никаких продуктов, только случай.
1: Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
2: Область знаний.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Киеве с Зеленским, сообщают местные медиа. Накануне американские представители беседовали с Владимиром Путиным. Встреча продлилась 3 часа. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу полезной для обеих сторон и отметил, что обсуждались не только вопросы Украины, но и другие темы.
2: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
1: В администрации США ранее сообщали, что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. Сергей Лавров назвал обвинение России по причине обнаружения дронов в Лейпциге началом настоящей войны. Глава МИД РФ заявил, что западные страны обвинили Москву в инциденте еще до начала тщательного расследования. Речь идет о нескольких беспилотниках, обнаруженных рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 в августе. После этого Германия закрыла российское генеральное консульство в Бонне и русский дом в Берлине. Еврокомиссия также объявила о новых визовых ограничениях для россиян. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили в Роскачестве. Директор Департамента защиты прав потребителей организации Игорь Поздняков сообщил, что родители не обязаны вносить деньги на учебные материалы, ремонт школы или покупку оборудования. Единственное исключение – пособие для факультативных курсов, участие в которых добровольное. По словам представителя Роскачества, школа должна бесплатно предоставлять ученикам все необходимые учебники и методические материалы, которые входят в основную образовательную программу. Около 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Протяженность маршрута составила 6,5 километров. Верующие шли от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал к Новодевичьему монастырю. По пути участники шествия несли иконы и хоругви, звучали церковные песнопения. В Новодевичьем монастыре участников крестного хода встретило духовенство, после чего состоялась краткая молебная служба. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
0: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Москва детективная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
0: Область знаний.
4: Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Ведь даже в пародии на плохой детектив Владимира Высоцкого есть московские топонимы, а уж сколько их в детективах хороших. Но вот ведь как получается. Иной раз начнешь пристрастием исследователя московской старины, да и просто истории рассматривать те или иные детективные фильмы и книги, и столько всего интересного открывается. Вот право, знал ли коварный шпион, что некогда в гостинице советской находился знаменитый на всю Москву ресторан «Яр», где нередко бывали и Савва Морозов, и Чехов, и Куприн, и Горький, и Шаляпин, да много кто там бывал. Но мы же говорим о детективной Москве, поэтому давайте будем немного более серьезны. В конце 60-х писатель Николай Леонов написал повесть «Ждите моего звонка», а 10 лет спустя на экраны вышел фильм «Трактир на Пятницкой», который стал настоящим, ну, говоря сегодняшним языком, блокбастером. Он вошел в общий рейтинг 50 самых посещаемых фильмов советского кинопроката, где занял какое-то вполне достойное место. Более того, само по себе словосочетание «трактир на Пятницкой» прочно вошло в речь москвичей. Особенно, полагаю, это актуально сейчас, когда на этой самой улице всевозможных заведений полным-полно. Другое дело, что сегодня в этих заведениях на Пятницкой не собирается столь пестрой, разношерстной и недружащей с законом компании, как это было в книге Леонова. В XIX веке по обеим сторонам улицы тянулись небольшие усадьбы с садами. Жила здесь публика приличная, обретался Александр Островский, драматург знаменитый. Было множество торговых лавок. А с конца XIX столетия стали на Пятницкой появляться монументальные доходные дома. И места менялись, и жизнь менялась, а трактир, о котором писал Леонов, он существовал на самом деле, носил условное название «Три ступеньки», так как именно такое количество ступенек ввело в полуподвальное помещение. В фильме, который был снят по этой книжке, особенной любовью зрителей пользовался герой совсем молодого тогда Александра Галибина, обаятельный карманник по прозвищу Пашка Америка. Такой преступник действительно был. Правда, дела свои темные крутил он во второй половине 40-х годов прошлого столетия. Да и не карманы у ротозеев потрошил, а промышлял вооруженными ограблениями и даже убийствами. Причем делал он это, как ни абсурдно или как ни страшно это звучит, с определенной долей элегантности. Потерпевшие и свидетели не могли его толком описать, потому как, отправляясь на дело, надевал он шикарное длинное серое пальто, шею заматывал белым шарфом, и эти-то детали и врезались в память, какие там черты лица, цвет глаз, цвет волос, белый шарф и только... Рассказывают, что в известном столичном ресторане «Звездочка», который некогда находился на Преображенском площади, к сожалению, здание это было снесено в конце 80-х годов, так вот, в известном столичном ресторане «Звездочка» к Пашке за столик подсел некий блатной, который рассказал ему о том, что есть, мол, золотое дельце, и предложил план ограбления – ограбление Московского финансового института, в который в один и тот же день регулярно привозили зарплату для большого количества сотрудников. И вот в апреле 49-го года, как и всегда, 15-го числа, зарплата 258 тысяч рублей прибыла в Московский финансовый институт. Роль инкассаторов – выполняли две женщины без какой бы то ни было охраны. Элегантный, жестокий убийца прервал их жизненный путь. Деньги были похищены. Двойное убийство и похищение мешка денег по тем временам было преступлением чрезвычайным. Оперативную работу вели настоящие асы московского сыска. И спустя какое-то время преступник был пойман, подвела его любовь к красивой жизни. И ему самому, и его подручным за содеянное светила высшая мера наказания. Однако ж бандитам невероятным образом повезло, потому как в стране тогда действовал мораторий на смертную казнь. А вот о дальнейшей судьбе стильного бандита рассказывали разное, а рассказы порождают всевозможные слухи. Кто-то говорил о том, что Пашка Америка умер в лагере, кто-то говорил о том, что освободили его по амнистии после смерти Сталина в 1953 году, и это, наверное, возможно, тогда на волю много отпускали уголовников. А есть и еще один слух, который, возможно, нашел свое отражение в трактире на Пятницкой. Согласно этой версии, Пашка Америка из реального мира после ареста решил стать на путь исправления, стал сотрудничать со следствием, рассказал множество самых потаенных секретов бандитского мира, и, конечно же, его помиловали, освободили, дали какие-то иные документы, и он уехал куда-то прочь из Москвы в прекрасную, далекую, новую жизнь. Может быть, так оно на самом деле и было.
7: Москва детективная.
0: Область знаний.
4: В реальном мире следствие вел один из самых видных сыщиков того времени, Владимир Арапов, который стал прообразом для одного из самых известных киносыщиков, Владимира Шарапова. Вот уже много десятилетий место встречи изменить нельзя, один из самых любимых зрителями детектив, в котором для знатоков Москвы немало приинтересных деталей. Остановимся буквально на одном небольшом фрагменте. Когда Шарапов уже сменил свою военную гимнастерку на костюм преступника, когда лицо его испещрено шрамами, и когда он должен встретиться с некой таинственной Аней у памятника первопечатнику Ивану Федорову. К слову, памятник этот изначально планировалось установить на Театральной площади, однако ж Московская городская управа выступила против этого. И в 1907 году, задолго до того, как там встречался Шарапов с Аней, памятник был заложен у основания Китайгородской стены. В принципе, это вполне оправдано, потому что совсем неподалеку оттуда, на Никольской улице, располагались палаты бывшего государево-печатного двора, которые были возведены в 17 столетии на месте мастерской Ивана Федорова. Скульптор Сергей Волнухин работал над памятником достаточно долго, около 2 лет, так что открытие памятника состоялось только в 1909 году. При этом как-то так уж сложилось, что памятник неоднократно мигрировал, и до 1934 года он стоял вот там, у Китайгородской стены. При расширении театрального проезда монумент был перенесен вглубь улицы, а в 90-е годы при строительстве большого торгового центра «Наутилус» памятник переместили ближе к гостинице «Метрополь». Как вы помните, конечно же, Аня оказалась липовой. Да, к тому же Шарапов заметил за собой хвост и пошел бродить. Бродил он довольно долго, потому что прошел около 5 километров и оказался на улице Коровий вал у кинотеатра «Буревестник», где в самой наглой форме выклинчил у барышни лишний билетик и вошел внутрь кинотеатра, откуда позвонил Жиглову, а заодно и насладился просмотром фильма про Швейка. Здесь такая забавная деталь. 3 столичных кинотеатра «Буревестник», «Победа» и «Слава» были построены по типовому проекту, который разработал знаменитый архитектор Иван Желтовский. Но открыты они были к 40-й годовщине октября, то есть в 1957 году. То есть в то время, когда происходит действие в фильме, их еще не было.
0: Область знаний.
6: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
7: Москва детективная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
0: Область знаний.
4: Однако ж перейдем от преступлений жестоких, кровавых, совершенно иным делам. Рассказывают, что как-то министр культуры СССР Екатерина Фурцева заметила, что в Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят. Однако ж в марте 65 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась уникальная выставка. Тогда из Одессы привезли две картины знаменитого голландца Франца Хальса. Портреты евангелистов, евангелиста Матфея и евангелиста Луки. У картин этих долгая и непростая очень история была. Еще в конце XVIII века купцы, отправленные Екатериной II, в Амстердаме обнаружили портреты четырех евангелистов. Купили их, привезли в Санкт-Петербург, однако ж Екатерина как-то была не в восторге от этих работ, и имя художника, может, ей что-то не понравилось. Ну, так или иначе, были им присвоены инвентарные номера, и хранились они в запасниках Эрмитажа. Прошло несколько десятилетий, и лишь только в 1812 году Александр I передал эти четыре полотна, ну и другие некоторые полотна, для украшения храма в Таврической губернии. И, собственно говоря, евангелисты украшали католические храмы Одессы потом. А вот что было потом, сложно очень сказать. Ну, время сложное, война, что только не происходило. Картины эти считались утраченными. А дальше, ну, прям как в анекдоте. В конце 50-х годов один из сотрудников Одесского музея западного и восточного искусства оказался, ну, где? На привозе, разумеется, и на привозе обнаружил какую-то странную старушку, которая продавала старинную картину, говорит, вот, досталась. Сотрудник музея опытным взглядом определил, что работа весьма интересная. Конечно же, эту старушку под белые рученьки отпривели в музей, напоили чаем, возможно, даже с баранками. Купили у нее эту работу, причем она просила 6 рублей, заплатили ей чуть больше. Она принесла вторую, и работы эти оказались в Одесском музее как произведения неизвестных русских художников. Опять-таки, благодаря какому-то дивному стечению обстоятельств их удалось атрибутировать. Хранились эти работы, теперь уже про них знали, что это произведение Франца Хальса. Хранились они в Одесском музее. Привезли эти работы на выставку в Москву. И вот 10 марта 65 года, на следующий день после выходного, после санитарного дня, сотрудники музея пришли и с ужасом увидели, что евангелист Лука варварским образом был вырезан из рамы. Причем делало это такое впечатление, что не профессионал. Профессионал бы осторожненько снял картину, отделил бы подрамник от рамы и как-то аккуратней отнесся бы к холсту. Скандал небывалый. Фурцева же сказала, что у нас музеев не грабят.
7: Москва детективная.
0: Область знаний.
4: Ну и началось следствие, которое длилось несколько месяцев. К следствию подключился и Комитет государственной безопасности, потому что небезосновательно полагали, что картина украдена по заказу какого-то нехорошего западного человека, который хотел вывести национальное буквально-таки достояние из Советского Союза. На протяжении нескольких, повторюсь, месяцев поиски были бесплодными. До тех пор, пока совершенно случайно, дивное, опять же, стечение обстоятельств, около магазина грампластинки, центрального магазина грампластинки, который располагался некогда на Калининском проспекте, ныне это Новый Арбат, к какому-то презентабельному мужчине в дорогом костюме и с красивым дипломатом в руках подошел некий неприметный молодой человек и предложил купить у него картину европейского художника. всего за 100 тысяч рублей. Мужчина, который выглядел как иностранец, хотя таковым не был, сказал, что он-то сам, конечно, картинами не интересуется, но может подыскать покупателя. Договорились встретиться на следующий день, при этом молодой человек, вот этот самый неприметный, даже не догадывался, что тот, кого он принял за иностранца, был советским гражданином, работником посольства ФРГ и, как многие посольские работники того времени, немножечко разведчиком. В результате сложнейшей хитроумной операции молодой человек был выслежен. И каково же было удивление сотрудников правоохранительных органов, когда в ходе слежки они увидели, что юноша заходит в Пушкинский музей со служебного входа. Выяснилось, что этот молодой человек, 27-летний Валерий Волков, хоть и имел какое-то очень базовое образование, был он, кажется, мебельщиком, но каким-то чудом ему удалось устроиться реставратором в Пушкинский музей. Он любил красивый образ жизни. Ему хотелось зарабатывать много, ну или не зарабатывать, получить сразу много денег. И в итоге он решился на ограбление Пушкинского музея. Благодаря создателям детективов, как литературных, так и кинематографических, многие недалекие граждане полагают, что, ограбив музей, можно чрезвычайно обогатиться. Даже не задумываясь о том, что, допустим, в современном мире ни один антиквар, находящийся в здравом уме, не приобретет такую горячую работу. Ну, а мифы о каких-то подпольных коллекционеров, которые будут хранить сокровище свое в каком-нибудь подземном бункере и время от времени на него любоваться, это не более чем мифы. Вот и похититель Святого Луки за несколько месяцев так и не смог пристроить картину. Когда его арестовали, когда пришли к нему домой и увидели, что картина хранилась в свернутом состоянии, где-то за печкой, конечно же, никакого соблюдения температурно-влажностного режима, что она была буквальным образом разрушена, покрыта огромным количеством трещин, искусствоведы пришли в ужас. Однако, благодаря трудам выдающегося реставратора Семена Чуракова, работа была возвращена к жизни и возвращена в художественный оборот. Спустя совсем небольшое время был снят лихой фильм «Возвращение Святого Луки», когда многочисленные зрители смотрели эту яркую детективную историю, никому и в голову, наверное, не приходило, что снята она на основе абсолютно реальных событий.
7: Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
0: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
1: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
0: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая.
6: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
5: А вот это мое.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

нет места для злобы. Если с ней не в ладу, может грянуть беда.

поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт расположен недалеко от Славянска и Краматорска. Его взятие усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские вооруженные силы продолжают наступление на северных и восточных подступах к Славянску и Краматорску. Сергей Лавров назвал обвинение России по причине обнаружения дронов в Лейпциге началом настоящей войны. Глава МИД России заявил, что западные страны обвинили Москву в инциденте еще до тщательного расследования. Речь идет о нескольких беспилотниках, обнаруженных рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 в августе. После этого Германия закрыла российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Еврокомиссия также объявила о новых визовых ограничениях для россиян. Сахалин готовится к запуску первого в стране пассажирского водородного поезда. Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов. Выхлоп представляет собой водяной пар. Как работает состав на водородном топливе, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный журналист Алексей Паевский.
2: Если говорить про водородный транспорт в целом, нужно понимать, что это есть поезда, автомобили, суда, даже некоторые. Это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. В нем происходит та же самая реакция горения водорода. Ну, обычно водород горит со взрывом и взрывается, да? А здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию.
1: После сертификации пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в стране экологически безопасных видов транспорта, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на международном турнире в Токио. По сумме ритм танца и произвольного выступления дуэт набрал более 184 баллов. Победу в турнире одержали представители Грузии, бронзовыми призерами стали чешские спортсмены. Особый резонанс вызвал жест спортсменов после церемонии награждения. Представители Грузии и Чехии убрали флаги своих стран, чтобы сделать совместное фото с российскими фигуристами, которые вышли на лед в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.
1: Пройдут столетия, и наши праздники.
2: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь нужно.
4: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Сегодня мы будем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. Итак, на дворе начало 19 века. Западная и большая часть Центральной Европы захвачены Наполеоном. По сути, он правитель мира. Но есть проблема, точнее сразу две: Англия и Россия. Завоевать британские острова французам не удалось. У них не было сильного флота, и Бонапарт объявил Лондону континентальную блокаду. Император Александр I европейские санкции проигнорировал. Русские продолжали поставлять англичанам продовольствие, оружие, древесину для кораблей. И у Наполеона не осталось иного выбора, кроме как устранить едва ли не последнего союзника британской короны. Что же представляла из себя Москва того времени? Еще в 1712 году она потеряла статус главного города страны. Прошло 100 лет, и бывшая столица России превратилась в поистине гигантскую деревню. Это не преувеличение. Никаких площадей и проспектов. Все улицы представляли собой некую архитектурную чехарду. Каменные дома, а вслед за ними деревянные лачуги. Вот роскошные дворцы, а рядом ветхие крестьянские избы. Многие городские усадьбы носили особые, как тогда говорили, народные клички.
8: Настасья Филипповна, разрешите ангажировать вас до комода, так сказать.
9: А чего я там не видывала? Если уж гулять, то ведите меня к замку.
6: Все правильно, ошибки нет. Дом князя Трубецкого на Покровке за его громоздкий вид называли комодом, а дом Пашкова на Маховой – волшебным замком. О его красоте слагали легенды.
10: На горе стоял тот замок. И красивый, и величавый, с бельведером, с садом на улицу. А в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы. По праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало, не идешь мимо, так и прильнешь к железной решетке. Глазеешь и любуешься. И всегда решетка унизана детьми и простым народом.
6: И действительно, красиво. А рядом Кремль и...

0: императорский двор переехал в Петербург, а в Первопрестольной, по большей части, оставались уже никому не нужные, но все еще очень известные люди. Их называли персонажами. Именно здесь, в Москве, доживали свой век фавориты прежних эпох. Ближайший друг императора Павла – князь Юрий Александрович Нелидинский-Милецкий. Или, к примеру, Иван Николаевич Римский-Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины за красоту, а заодно и за глупость. В начале войны с Наполеоном ему уже было под 60. Жил он в Москве с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни уже не могла ходить.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. О том, что Бонапарт перешел Неман, в городе узнали 27 июня, то есть через три дня после нападения. Новость опубликовали в «Московских ведомостях» вместе с манифестом императора Александра I.
3: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».
2: Очень правильные на тот момент слова. Да вот только очередная война практически никого не взволновала. Литератор Григорий Данилевский писал в те дни:
4: «Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как во время грозного и мрачного 12-го года. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись шумными катаниями, концертами и маскарадами».
5: Большинство москвичей считали, что Наполеон после 2-3 незначительных побед принудит Россию к миру, отняв всего несколько мелких областей и, возможно, Польшу. Мол, на этом все и закончится. Так думал и генерал-губернатор Москвы граф Федор Ростопчин.
6: «У меня в городе так смирно, что сам дивлюсь. Счастье, что любят и слушаются. Шалит только французская диаспора. Ждут Бонапарта. Сперва я просил, чтобы жили смирно. Потом грозил. Потом посылал за город погулять немного. В Пермь или в Оренбург. Не унимаются. Ну а потом драть стал. Так что никакого бунта не будет».
5: Ростопчин уверен, Наполеон до Москвы не дойдет. По всему городу были развешаны шуточные листовки и афишки от лица выдуманного, но при этом слегка подвыпившего мещанина Корнюшки Чехирина.
7: «Эй, Бонапарте! Полно демонам-то наряжаться. Молитву сотворим, так до петухов скинешь. Сиди-ка ты лучше дома, да играй в жмурки. Полно тебе фиглярить. Ведь солдаты это твои карлики да щегольки. Ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая. Ну где им русское житье-бытие вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от чей задохнутся. А которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят».
1: Исторические заметки.
2: Забавно. А рядом с агитационными афишами развешивали еще и картинки с изображением мужика Долбилы и храброго ратника Гвоздилы, крушивших французов. Правда, последних известий в новостях было мало, а того, во что могли поверить читатели, еще меньше. Власти говорили о войне скудно и неохотно. Известно было только, что обе наши армии отступают, выбирая удобное место для генерального сражения. Многие верили. Но были и те, кто решил немедленно покинуть Москву. В конце июля 1812-го Николай Карамзин писал своему другу:
8: «Наши стены ежедневно более и более пустеют. Уезжает множество. Некоторые из наших знакомцев уже в бегах».
5: Панические настроения усиливались по мере приближения Наполеона. Тот же Карамзин хотел вывести из Москвы жену и двоих детей, но денег на это не нашлось. Выручил историка отставной генерал Муромцев.
9: «Любезный Николай Михайлович, здесь 10 тысяч рублей. Берите, берите. Уезжайте немедля. Кстати, даю взаймы, а не просто так. Это условие. Отказа не потерплю».
10: «Что вы, генерал, как можно?»
9: «Можно, голубчик, можно».
5: Вот такая взаимовыручка. Спасение за деньги. На эти средства Карамзин отправил.

0: Отправил семью в Ярославль, а сам остался досматривать светопредставление. А посмотреть было на что. В окрестностях города мужики отлавливали шампиньонов, то есть шпионов. Хватали всех подозрительных. Однажды крестьяне скрутили некоего дворянина Чичерина, которого крепко побили за упрямое запирательство. А запирательство его заключалось в том, что он был глух и нем от рождения.
1: Глянь-ка, Кондрат, еще один лягушонок идет. А ну, ребята, хватайте его.
2: Да куда там? Ты ж смотри, дружище Осип, как он припустил. И побежал. К оврагу побежал. Вот дурень. Там Михеич его поджидает. Сейчас сюрприз будет.
0: Еще одним шпионом оказался 16-летний студент Московского университета Никита Муравьев. Юноша тайно бежал из дома в русскую армию. У него нашли карту России, по ней он ориентировался, и список маршалов Наполеона. Врага надо знать. Муравьева доставили в Москву, и генерал-губернатор Растопчин до прочного выяснения личности велел посадить его в яму. Несчастного патриота отдали матери только через несколько дней.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор. Жители начали массово покидать город, когда узнали о взятии французами Смоленска. В день из Москвы выезжало более 1500 повозок. Дворянка Мария Волкова сообщала подруге.
9: Вчера мы простились с братом и его женой. Они поспешили уехать, пока еще есть возможность. Чтобы проехать 30 верст, им пришлось заплатить 450 рублей за 9 лошадей. В городе почти никого не осталось. И окрестности могли бы послужить живописцу образцом для изображения бегства египетского.
8: В конце августа в Москве оставалось не больше 50 тысяч человек, то есть шестая часть всего населения. Николай Карамзин был уверен, что уехал не зря.
10: «Вижу зрелище разительное. Тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только раненые и гробы с телами убитых».
0: 30 августа студенты и преподаватели Московского университета вывезли на телегах старинные картины, коллекции и книги. Грузились в такой спешке, что многое совсем позабыли, а часть выпрошенных у Растопчина подвод отправили назад за ненадобностью, хотя можно было, например, посадить на них людей.
11: Все, кто остался, готовы были составить ополчение. В арсенале города хранилось немало оружия. Как минимум 20 тысяч ружей и около 600 пушек. Припасы, селитру, порох, свинец, ядра и пули вывести толком не успели, а потому затопили в Москве-реке. А ведь этого добра могло бы хватить на месяцы боев. Кроме того, возле Кремля стояли огромные баржи с пшеницей. При отходе их также приказали утопить. И москвичи спасались от голода тем, что ныряли за зерном в реку.
0: В последние 3-4 дня перед эвакуацией по московским церквам ходили так называемые патрули. Они проверяли, на месте ли святые чудотворные иконы, на которые надеялись больше, чем на армию. Но были и реалисты, те, кто собирался Белокаменную защищать. Граф Петр Салтыков и граф Матвей Дмитриев-Мамонов решили создать на свои деньги армейские полки. Московский гусарский и московский казачий. С людьми, формой, лошадьми и оружием.
2: Так, кто следующий в ополчение? Ну, чё стоишь? Подь сюда, не робей. Как звать величать?
12: Грибоедов.
2: Как-как?
12: Александр Грибоедов. Родился в 1795 году. Потомственный.
2: Это мне без разницы. Значит так, форму возьмешь вон там, видишь? Ага. А ружьишко тебе дадут чуток левее, возле амбара. Че стоишь, иди.
0: И действительно, чего стоять? Так в казацком полку оказался поэт Петр Вяземский, а в гусарском – Александр Грибоедов. Правда, еще 8 сентября он внезапно заболел и с французами не воевал, как, впрочем, и весь московский гусарский полк, который никак не мог закончить формирование. А вот казаки Дмитриева-Мамонова к началу Бородинского сражения все же успели.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Москва того времени представляла собой крупнейший в России торговый и промышленный центр. Хорошие дороги, текстильные фабрики. Текстиль – важный стратегический ресурс, без которого ни одна армия 19-го столетия не могла бы воевать. К тому же в Москве находились склады с оружием, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Рядом главный район оружейного производства Тула и крупнейшая база снабжения Калуга. Стоило разрушить все это, и русские тут же теряли возможность формировать новые полки.
0: Впрочем, и Петербург представлялся Наполеону эдаким лакомым куском. Там находился царский двор, все государственные учреждения, дворцы, поместья высших сановников. В случае приближения неприятельских войск придворные могли бы уговорить Александра I подписать мир.
13: Господа, добро пожаловать в мой дом. Бал начинается. Кто-нибудь видел графа Алексея Кирилловича Разумовского?
14: Я позади вас, любезная княгинишка Мария Сергеевна.
13: Ох, граф, вы меня напугали. Скажите, это правда?
14: Что именно?
13: То, что Наполеону нужен выход к нашему Северному морю, чтобы блокировать столицу водным путем. Неужели Петербург обречен? Что будет со всеми нами?
14: Успокойтесь, прошу вас. А вот насчет моря есть одно мнение. У Бонапарта духу не хватит. Силенок маловато.
7: Исторические заметки.
8: Разумовский прав. Главный плюс Петербурга – близость Балтики. Акватория давала возможность Наполеону снабжать великую армию по морю. Но в 1812 году у Франции не было крупного военного флота, а кораблей торговых раз-два и обчелся. Поэтому Бонапарт и пошел на Москву. Двигаться в другом направлении, на северо-запад, было бы, по крайней мере, нелогично. Для начала он занял Смоленск, а затем его легионы встали лагерем у деревни Бородино. Ничего хорошего грядущая битва французам не сулила. Они еще не знают, что их ждет.
15: В армии Наполеона образца 1812 года он числился интендантом. Должность непростая, хлопотная. Попробуй накорми 600 тысяч человек. Он пытался, но снабженец из него вышел никудышный. На обратной дороге в Париж французы тысячами умирали от голода. О карьере великого полководца пришлось забыть. Но зато наш герой преуспел на другом поприще – литературном. Его настоящая фамилия – Мари-Анри Бейль. Однако всему миру он известен под другим именем – Стендаль. Военный поход в России он считал легкой увеселительной прогулкой.
16: Чтобы безграмотная толпа донских крестьян, именуемых казаками, могла обратить в бегство опытных вояк-французов? Да не смешите меня!
15: Но что-то пошло не так. Первая остановка – битва за Смоленск. Тяжелые кровопролитные бои. Именно тогда Стендаль понимает – быстрой победы над русскими не будет.
16: Я не очень-то счастлив, что попал сюда. Как меняется человек. Эта жажда все видеть, которая мучила меня прежде, совершенно исчезла. С тех пор, как я узнал Милан и Италию, и все, что я вижу теперь, отталкивает меня своей грубостью. Иной раз я готов расплакаться.
17: Приключения иностранцев в России.
15: После Бородинского сражения войска Наполеона заняли Москву. Стендаль разместился во дворце бывшего градоначальника, графа Ростопчина. Француза приятно удивила роскошная библиотека хозяина с весьма озорными и очень остроумными пометками на полях.
16: Удивительно, но факт. Эти северные варвары гораздо образованнее многих представителей просвещенной Европы. Вот так сюрприз для меня.
15: Но Москва Стендалю понравилась еще больше. Естественно, до пожара.
16: Этот город до сего времени не был мне знаком. Между тем, в нем приблизительно 800 дворцов, красота которых превосходит все, что есть в Париже. Блистательная, элегантная отделка домов, свежие краски, самая лучшая английская мебель, изящные зеркала, прелестные кровати и диваны. Одно сплошное великолепие.
15: К слову, в Москве у Стендаля был не только архитектурный, но и сугубо личный интерес. Он хотел найти свою бывшую возлюбленную, актрису Жильбер, которая уехала работать в Россию и вышла замуж за русского офицера. Искал француз долго. Не нашел. А потом началось безумие. Пожар, расстрелы, грабеж, убийство.
16: Мой слуга совершенно пьян. Он свалил в коляску скатерти, вино, книги, вазы, скрипку, которую взял для себя. Зачем ему все это барахло?
15: От Немана до Москвы, от Москвы до Березины. Туда и обратно. На все про все 4 месяца. Долгий и тяжелый путь. Французы отступали, голодали. Солдаты умирали тысячами. Интендант Мари-Анри Бейль не мог им помочь. Он сам едва передвигал ноги.
16: Однажды я нашел несколько картофелин и съел их без соли с заплесневелым солдатским хлебом. Какая гадость! Мороз тут легкий, 2 или 3 градуса, но так как мы в России, каждый убежден, что он замерзает.
15: Мари-Анри Бейль вернется во Францию совершенно разбитым и морально, и физически. Неожиданно для всех станет писателем. «Красное и черное» – роман «Пармская обитель», где он расскажет о знаменитой битве при Ватерлоо. Его романами будет зачитываться весь мир. Позже Лев Толстой запишет в своем дневнике.
18: «Я обязан этому человеку тем, что понял войну. Все, что я о ней знаю, мой первый учитель». Стендаль.
17: Приключения иностранцев в России.
19: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
20: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс».
4: подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил специалистов нефтегазового комплекса с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Дата отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.
2: Нефтегазовый комплекс – одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей. Хочу поблагодарить всех, кто трудится в отрасли, а это ученые, геологи, инженеры, строители, рабочие, поблагодарить за высокую самоотдачу. И, конечно, желаю вам новых успехов и всего самого доброго. Спасибо.
1: Ранее президент дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первую очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт расположен недалеко от Славянска и Краматорска. Он усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Премьера документального фильма о спецназе ФСБ «Альфа» прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион», сообщает ТАСС. Картина «А. Основание» создана кинокомпанией «Астерия» и приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм рассказывает о создании и службе группы «Альфа», его основе архивные кадры, кинохроника и история основателей подразделения. Среди героев фильма Виталий Бубенин, Геннадий Зайцев и другие легендарные командиры и участники спецподразделения «А». Саундтрек для фильма написал и исполнил заслуженный артист Луганской Народной Республики, участник спецоперации Сергей Чуйков. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на международном турнире в Токио. По сумме ритм танца и произвольного выступления дуэт набрал более 184 баллов. Победу в турнире одержали представители Грузии, бронзовыми призерами стали чешские спортсмены. Особый резонанс вызвал жест спортсменов после церемонии награждения. Представители Грузии и Чехии убрали флаги своих стран, чтобы сделать совместное фото с российскими фигуристами, которые вышли на лед в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
3: Гуляем когда по Арбату, самой творческой улице Москвы.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
5: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Тогда это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт наивно надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
8: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
9: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг. Поблизости никого.
8: А, это вы, маршал Ней. Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
9: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
8: Странно. Тогда здесь делать нечего.
10: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
8: Адъютанта ко мне.
11: Я здесь, Ваше Величество.
8: Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери. И почему здесь так душно? Гарью пахнет. Разберитесь немедленно.
10: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжелораненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать. А вот теперь вопрос. Так кто же на самом деле устроил поджог? Французы уверяли, Москва загорелась по приказу генерал-губернатора Растопчина. Впоследствии сам граф отвечал двояко. То он действительно отдал такое распоряжение, то вроде как и не отдавал. А что же москвичи? Во всех бедах они, естественно, обвинили французов. Завоевателям это не понравилось, и они демонстративно расстреляли 400 самых отъявленных русских поджигателей. Такое решение принял наскоро собранный военно-полевой суд. А пожар все продолжался. Впоследствии Лев Толстой посчитал, что огонь в городе вспыхнул по какой-то странной, совершенно роковой случайности.
12: Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей, не хозяев домов. Ежели и были поджоги, что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотно и опасно, то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
10: В Москве французы находились 6 недель, и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
13: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел.
14: Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
10: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. И это только в Кремле. На улицах горящего города и вовсе творилось нечто неописуемое.
13: Франсуа, дорогой, ты где там? Это опять я. Да брось ты эти книги!
15: Чего тебе?
13: Один наш кирасир сказал по секрету, что вон, видишь, вон в том доме куча всяческих картин. Представляешь?
14: Болван! И ты, и твой кирасир. Как ты их до Парижа понесешь? На собственном горбу? Глупая затея.
13: Сам ты болван. Только послушай. Рамы аккуратно снимем, холсты в трубочку свернем и под рукава.
14: Смотри-ка, а ты прав. Где, говоришь, этот дом?
7: Москву начала 19 века называли сокровищницей Европы. 200 лет она не подвергалась нападениям. Постоянно строилась, процветала, богатела. Здесь находились уникальные частные коллекции мировой живописи, скульптуры и прикладного искусства. Покидая свои дома, хозяева попросту не успели все это вывести.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: В Москве легионы Бонапарта перестали быть армией. Поход в Россию они называли татарским набегом или императорским способом обогатиться. Так что теперь каждый стремился взять свое. Один из французских офицеров вспоминал.
15: На улицах московских можно было встретить только военных, которые слонялись по тротуарам, разбивая окна, двери, погреба и магазины. Все жители прятались по самым сокровенным местам и позволяли себя грабить первому нападавшему на них. Первый день для добычи официально принадлежал старой императорской гвардии, следующий день – молодой гвардии, за нею следовал корпус генерала Даву и так далее. Этот порядок продолжался 8 суток и почти без перерыва.
7: Вино из дворянских погребов лилось рекой. Однажды генерал Матье Дюма решил пресечь мародерство и бросился с оружием на толпу в стельку пьяных французских солдат. И первый, кто ему попался, был его собственный повар. Что будет дальше, хорошо известно. Москвичи спасут родной город от полного уничтожения. Но это уже совсем другой разговор. Наша сегодняшняя программа завершена. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-то
18: служат. Пред нами огромные разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
7: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля.
2: В его музеях хранятся несметные сокровища великих русских князей и царей. Шапка Мономаха, шлем Ярослава Всеволодовича, парадные одеяния императоров, скипетры, короны и державы, символы культуры, мощи и величия государства российского. Московский Кремль.
1: Это не здание, а масштабный исторический комплекс. Многие пути и дороги столицы исходят от него, словно лучи от солнца. Раньше его окружали многочисленные посады. В наши дни районы и округа. А духовным центром цитадели по праву остаются три древних собора.
2: Успенский собор был главным русским храмом. В нем венчались на царство все без исключения монархи. Благовещенский собор стал местом молитвы наших правителей. А собор Архангельский считался основным царским некрополем вплоть до столетия 18-го.
1: История Московского Кремля началась в 1156 году, когда князь Юрий Долгорукий основал самую первую деревянную крепость. И только в конце 15 века, при Иване III, башни и стены цитадели стали делать в камне. Причем строили не наши, а итальянские мастера. И вот почему. Однажды почти уже готовый Успенский собор неожиданно рухнул. Официальная причина – землетрясение.
2: Как сказано в летописях, и был в 1474 году великий трус в ограде Москве, и церковь Святой Богородицы падется в час ночи, и храмы все потрясошася, яко и земли поколебатися.
1: Московские зодчие с работой не справились. Тогда пригласили умельцев псковских. Они внимательно посмотрели на руины и восстанавливать храм отказались.
3: Камень белый, ломаный, совсем плох, слишком мягкий. И клей почему-то не клеит, не держит совсем. Кто так строит? Эй, мы не возьмемся.
1: Пришлось звать опытного итальянского инженера Аристотеля Фиораванти. Он быстро разобрался, что к чему.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
1: Фиораванти поставил недалеко от крепости небольшой кирпичный заводик, и строительство возобновилось. Правда, привыкали русские каменщики долго.
4: Вот же зараза, никак не ухватишь. Да чтоб ты леший.
5: Что? Попытался кирпич одной рукой поднять? Так он весит полпуда, потому и называется двуручным. Двумя руками нужно поднимать. Нескладный.
1: Вес каждого кирпича в полпуда — это примерно 8 килограммов. уже готовая кирпичная кремлевская стена представляла собой неправильный треугольник с семью башнями на каждой стороне, плюс одна отводная башня – Кутафья, но самая известная – Спасская.
2: Она стала так называться только в середине 17-го столетия, в честь иконы на ней висевшей. А ведь ранее она звалась иначе – Фроловской, от церкви Фрола и Лавра.
1: Внешне Кремль казался неприступным. С юга он защищался Москвой рекой, с северо-запада рекой Неглинной, а с востока, со стороны Красной площади, глубоким рвом. Высота крепостных стен везде была разной, от 5 до 19 метров. Все стены венчались зубцами в форме ласточкина хвоста.
2: Каждый зубец с бойницей складывали из 600 полупудовых кирпичей. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. В народе тогда говорили, что не зубец, то стрелец. Московский Кремль. Город-крепость.
1: Он многое повидал на своем веку. Нашествие татар, смутное время, варварство солдат Наполеона. Вопреки расхожему мнению, отступающим французам все же удалось полностью уничтожить три башни Кремля. Не стоит забывать и о налетах фашистской авиации. Но крепость всегда возрождалась. Сегодня это уникальный исторический комплекс.
2: В центре Кремля Успенский собор, от которого все башни находятся на одинаковом расстоянии. Возраст у них приличный, и все же две башни продолжают называться как прежде. Первая безымянная и вторая безымянная.
1: Сейчас в ансамбль Московского Кремля входят Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Потешный дворец, здание арсенала и оружейная палата, Соборная площадь и Алмазный фонд. Там бережно хранятся уникальные реликвии, коллекции оружия, фамильные драгоценности русских императоров, государственные регалии, орденские знаки. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
6: Слышала в новостях, что психологи советуют чаще обниматься, чтобы дольше жить. А как работают объятия?
7: Отвечает психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Сберовский.
8: Человек – социальное существо, и на протяжении миллионов лет эволюции он не мог выжить в одиночестве. Соответственно, чем большее количество людей было рядом, и чем более теплые, более комфортные, более личные отношения были с ними, тем, соответственно, выше была вероятность его выживания. Тем спокойнее была его психика, тем лучше работали его все системы организма, и именно это обеспечивало стабильность и долголетие его жизни. Не случайно близких людей мы так называем «близкие люди», то есть те, до кого мы можем дотянуться рукой. А само слово «подруга», «друг» опять же означает, что человек находится под рукой, то есть личное прикосновение, объятия, поцелуи, дружеское похлопывание по плечу или по руке сразу стабилизирует нашу психоэмоциональную сферу. Штатно и спокойно работает наше сердце. Снижается вероятность инсультов или инфарктов. Наличие определенного количества прикосновений и объятий в течение дня Это важнейший элемент нашего долголетия, нашей стабильности, нашего здоровья, того, что наш организм ощущает. Я не один, мне рядом придут на помощь, потому что рядом есть те, кто мне помогут, кто разделит со мной эту жизнь, испытания и тяготы этой жизни. Поэтому объятия, поцелуи, телесные прикосновения – это счастье. Поэтому обнимайтесь, целуйтесь на здоровье. Чем больше у вас друзей, тем дольше вы проживете. И ваше прекрасное настроение будет вести вас к тому, что вы отпразднуете свое столетие, опять же, вместе с близкими для вас людьми, не забывая обниматься и целоваться.
0: Очень важные вопросы.
9: Реклама.
10: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным регионального управления МЧС, в группе было 15 человек. Два альпиниста погибли, трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные 10 участников группы остаются под снежными завалами. Их поиски продолжаются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа МЧС. Для ускорения поисков планируется задействовать вертолет Ми-8. К 2030 году Северный морской путь станет круглогодично доступным для навигации, объявил президент. Эксперты считают, что ключевым фактором станет ввод в строй нового ледокола «Лидер». О том, какие условия необходимы для круглогодичной навигации и как функционирует этот маршрут, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Увеличить навигацию на Севморпути можно с помощью развития инфраструктуры. Это прежде всего количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Поэтому Россия, обладая технологиями строительства атомных ледоколов, использует их. И классические наши, можно сказать, теперь проекты ледокола на 60 мегаватт, который строится уже серийно на Балтийском заводе.
1: Президент отметил, что Северный морской путь обеспечит безопасность международных перевозок, а также откроет новые возможности в сложной мировой обстановке и условиях риска для глобального судоходства. Работы российских художников, с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов», представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга, сообщает ТАСС. На входе посетители встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марии Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы участников экспедиции Федора Конюхова и других авторов. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. Немецкие правоохранители нашли 12 самодельных взрывных устройств рядом с высоковольтными линиями в Саксонии. Взрывчатку оперативно обезвредили, системе не причинен ущерб и населению ничего не угрожает. Следователи выясняют, связаны ли эти случаи с аналогичными атаками в Бранденбурге и Северной Рейн-Вестфалии, где ранее произошли короткие замыкания и аварийные остановки. В Дармагене обнаружены готовые к запуску ракеты. По данным следствия, за нападениями стоит 49-летний экотеррорист, который сейчас в розыске. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
3: Гуляем по Арбату, самой творческой улице Москвы.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
5: Путеводитель по странам и городам. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь.
2: Друзья, привет! С вами на Радиозвезда Евгения Ионкина. Вы знаете, есть в Москве улицы-легенды, улицы-символы. И вот одна из них – это Арбат. Улица, которую воспевали поэты, которую обожают туристы со всего мира. Так вот, почему? На этот вопрос мне сегодня будет отвечать мой путеводитель по Арбату Мария Сурвила, экскурсовод и москвовед. Мария, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Знаете, Мария, начать я хочу с другого. Я вот тут спросила у искусственного интеллекта.
3: Класс.
2: Сколько существует произведений, посвященных московскому Арбату? Вот знаете, что он мне ответил?
3: Очень интересно.
2: Я, пожалуй, процитирую его. «Точное количество назвать невозможно, так как эта улица веками вдохновляла и продолжает вдохновлять писателей, поэтов, музыкантов и художников. Ее образ запечатлен в сотнях, если не в тысячах произведений различных жанров и эпох», сказал мне искусственный интеллект.
3: Гениально. Все так.
2: Как вы считаете, Мария, почему Арбат так вдохновлял людей искусства?
3: Вы знаете, это одна из загадок Арбата, почему это произошло. И всегда, когда я вожу экскурсии, меня в конце, хотя я 2,5 часа рассказываю про уникальность этой улицы, меня обязательно кто-нибудь спросит, да, а вот все же почему? Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, надо прослушать наш сегодняшний разговор и пойти гулять по Арбату и самому дать собственный ответ на этот вопрос. Но любая улица, которая находится близко к Кремлю, правда, Арбат все-таки достаточно близко, сразу рассказывает нам историю этой улицы как одной из самых первых, одной из самых ранних, древних и переживших все

0: конкретное. Как вы считаете, Мария, в какую эпоху нужно погрузиться, чтобы понять, как формировался Арбат?
1: История места.
2: Ну, вы знаете, конечно, это 16 век. Я вот на этот вопрос тоже всегда с опаской отвечаю, потому что время, когда Москва расцветает, время, когда понятно, что Москва – это центр будущего великого государства, это время Ивана III. Это когда создается Московский Кремль, когда вслед за Аристотелем Фиораванти едут в наш город великие архитекторы, архитектоны, которые пропускают домонгольскую Русь через свой гений эпохи Возрождения. Это очень важно понимать, как сформировался облик Москвы. Иван III – гениальный правитель, он хорошо умеет ставить задачи, поэтому он отправляет Аристотеля Фиораванти, ну, как мы считаем, посмотреть на то, что сохранилось от той Атлантиды, которую мы называем домонгольской Русью. И вот это все, соответственно, начинает формироваться, естественно, вокруг центра Кремля. И итальянские архитекторы, они же строят не только Кремль, не только Успенский собор, не только Архангельский собор, не только возводят эту стену, но и принимают участие в строительстве многих церквей в окрестностях уже Кремля. Здесь у нас нет точных данных. То есть мы всегда опираемся, может быть, было так, а может быть, немножко по-другому, потому что история наша сложна, и довольно мало сохранилось именно упоминаний в летописях, да, о постройке того иного храма и так далее. Ну, потому что история многотрудная. Мы всегда в кольце врагов, нас всегда со всех сторон, как сказать, пытаются окружить и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это время Ивана III, время итальянских архитекторов, когда Арбат начинает формироваться как вот такая ближайшая к Кремлю улица.
0: То есть, получается, 16 века?
2: Да.
0: Название. Почему такое название?
2: Опять загадка. Это моя любимая история. Я всегда, когда приходят на экскурсиях, я говорю, знаете, чтобы изучить историю Москвы, садитесь на троллейбус «Б», который ездит по Садовому кольцу и в том числе едет мимо Арбата. Он, правда, сейчас теперь электробус. Мы живем во время удивительное, когда троллейбус стал электробусом. И там просто вбивайте в поисковой строке название улицы, да, и откроется фантастический мир, и жизнь ваша не будет прежней. Вот Арбат вы не получите конкретного вопроса на этот ответ, точнее, на этот запрос. Угу. Да, потому что вообще про описание «О», Арбат, если мы смотрим летописи и смотрим описание, точнее, где встречается Арбат в связи со стрелецкими слободами, это уже время Ивана Грозного. И здесь, скорее всего, все-таки это отсылка к арабскому слову окрестности города, да, то есть ближайшие окрестности от центра города. Вот я все-таки останавливаюсь на этом объяснении, хотя меня спрашивают, откуда арабские слова берутся, да, в названии Московской улицы, но все-таки вот мне кажется, что скорее всего так, потому что в Коломне тоже есть Арбат, например, да, и это тоже окрестность, ближайшая улица, относящаяся к центру
0: города.
2: То
0: есть к телегам не имеет никакого отношения?
2: Ну, телега прекрасная, Арба, прекрасная совершенно тоже версия, может быть и так, да, то есть почему мы с вами начали с того, что нужно пойти на Арбат и услышать или звук вот этой самой телеги, да, или почувствовать себя в окрестностях центра города. Арбат, он вообще играет в демократию с людьми, которые приезжают, чтобы понять смысл существования этой улицы и названия. Здесь вообще действительно много вариантов. Но мне кажется, что все-таки, да, вот эта принадлежность к центру города, скорее всего.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
0: А вообще когда-то пытались изменить название?
2: Да, Арбат пытались назвать и Смоленской улицей, да, некоторое время были попытки изменить вот этот такой странный для русского вот это раскатистое «Р» Арбат, да, вообще мы «Р» в середине слова, в топонимах это редкость. Но нет, ничего не вышло, загадка остается с нами уже последние 600 лет, скажем так.
0: Скажите, Мария, есть ли места на Арбате, Когда ты туда приходишь, то ты сразу чувствуешь или вообще можешь понять, что происходит.

0: происходило, например, там во времена Петра Первого?
1: Вы знаете, очень сложно, потому что наш город, будучи основанным, как мы уже выяснили, гением Ивана Третьего и развиваясь, да, в последующем, он очень меняется. Он меняется благодаря тому, что город наш деревянный, и бесконечное количество пожаров, которые учиняют не только недруги, да, страшный пожар 1493 года, когда сгорает вся Москва, и уже есть упоминание об Арбате, когда от этой копеечной свечки, и это было несколько раз в истории Арбата. Город сгорает несколько раз за свою историю, как птица Феникс, восставая из этих руин. Ну, мы, естественно, история Москвы концентрируется вокруг наполеоновского пожара, и да, здесь Арбат опять в центре событий, и мы, наверное, про это еще поговорим. Поэтому сказать, что мы можем увидеть каменные палаты, да, относящиеся к изначальной истории, или время Петра Первого, если брать конкретные здания, то, наверное, нет. Но вспомнить какие-то события, относящиеся, как мы с вами уже упомянули, к XVI, к XVII, к XVIII, а уж XIX век, это вообще время, когда очень много осталось документов и письменных свидетельств, и уже в жизнь литературную русскую Арбат входит. Вот здесь уже, конечно, более проверенные источники у нас.
0: И в основном застройка сейчас на Арбате, это начало 20 века.
1: Да, безусловно. Когда приезжают на Арбат, рассчитывают увидеть вот эти особняки послепожарные и так далее, их практически нет на Арбате. То есть есть несколько особняков, которые сохранились, история которых связана, например, с дочерью Александра Васильевича Суворова и так далее. Такие есть особняки, но они на пальцах одной руки. Арбат вместе со всей страной переживает вот эти периоды. И, конечно, начало 20 века, этот краткий такой миг, но яркий русского капитализма, да, до революции, он, конечно, на Арбате очень ярко проявился.
0: Кто жил на Арбате в разные эпохи? Ответ через небольшую паузу.
2: Реклама. Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Продолжаем нашу прогулку по Арбату. Мой путеводитель сегодня Мария Сурвила, экскурсовод и москвовед. Мария, я знаю, что в разные эпохи на Арбате жили, ну, совершенно разные люди. И по своей профессии в том числе. Ну, например, там, в XVI веке там проживали ремесленники. Вот давайте вот эту историю вспомним. Кто жил на Арбате в разное время?
1: Действительно, вы совершенно правы. Вообще Москва разбивается слободами. То есть люди одной профессии старались жить вместе. Это всегда было как-то проще, понятнее. И Арбат, когда мы говорим о нем и о тех слободах, которые его окружают, это, конечно, старая конюшенная слобода, на которую нанизана история переулков Арбата. Ведь Арбат – это не только, да, вот та улица, о которой мы говорим, но это сеть переулков с обеих сторон. Это такой вот район московский старинный. Так вот, старая конюшенная слобода, она начинается от фактически Кремля, если мы берем изначальную историю. Это Колымажный двор, на месте которого находится музей изобразительных искусств. И это тоже Арбат, хотя, да, в отдалении, но если брать район, это тоже фактически Арбат. И конюхи, которые определяют жизнь жизнь любого государства, ведь от их проворности, от быстроногости лошади зависят судьбоносные решения, да, заключение мира, объявление войны, доставить какую-то там депешу и так далее. Вот эти люди как раз огромной слободой и живут в ближайших окрестностях Арбата. Рядышком иконная слобода, там, где было место, где жил митрополит Филипп Колычев, то есть там живут иконописцы. Очень интересно, что иконы нельзя было продавать, было невозможно, их обменивали на деньги. То есть русский человек всегда найдет, да, как выход из безвыходной ситуации. Здесь же огромная слобода плотников. После смутного времени Москва в очередной раз возрождается, и царские плотники живут в переулках, и переулки хранят память об этой жизни, потому что ближайший переулок к Арбату – это как раз Плотников переулок. С другой стороны, переулки, напоминающие нам о том, что Арбат – это центр стрелецкой жизни. Да, у нас есть Левшинские переулки, у нас есть Зубовская площадь, у нас есть Коковинский переулок. Это все начальники стрелецких, да, таких формирований, которые перестали существовать только во времена Петра I, да. Поэтому, еще раз говорю, самое интересное – это обратить внимание на название улицы. Почему Плотников? Конечно, мы вспоминаем писателя, например. Но здесь история уходит в глубину веков. Да, рядышком Денежный переулок, который в советское время назывался улицей Веснина. И это история людей, которые работают на царском дворе, занимающимся именно, да, печатанием монет. Ой, это так все интересно. Я сейчас рассказываю, иду по этим переулкам, потому что, конечно, это концентрация и вместилище истории и изначальной, и средневековой, и современной.
0: Но все меняется в XVIII веке, как я понимаю. Аристократия, да, туда въезжает.
1: Да, именно так. И понять, почему, да, то есть, конечно, любое событие, мы с этого начали, это совокупность факторов. Но совершенно правильно определили, что именно в XVIII веке Арбат становится жизнью особенной части, да, населения, да, не только Москвы, это дворяне. Они имеют множество привилегий, но мы должны вспомнить, что именно дворяне без устали и не жалея сил и средств обучают своих детей. И именно дворянские дети, в силу того, что у них больше, скажем так, возможностей изначальных, потом и составляют силу и славу государства уже вот в этих высших эшелонах. И XVIII век, наверное, до примерно 20-х годов XIX века, это дворянская история Москвы, когда Арбат заговорил на французском языке и не отказался от языка французского, да, после Наполеоновской войны, ведь русский человек, он очень сердобольный, он страшно жалеет тех, кто его обидел. Правда, мы, да, с вами чисто теоретически должны ненавидеть Наполеона всей душой. Он лишил нас возможности прогуляться по городу, по допожарной Москве. А мы делаем духи в честь Наполеона, я вспоминаю, да.
0: И едим сладости.
1: Едим сладости. И вообще Наполеон такая трагическая, страдающая фигура для москвичей. Это где такое еще найдешь, да, когда главный обидчик вдруг становится, да, таким своим и очень жалеемым в Москве.
0: Мария, перечислите вот эти аристократические семьи, которые жили.
1: Ой, это Гагарины, именно, Лопухины, Лопатины, Волконские, ну, Шереметьевы,
0: толстые,
1: безусловно, Толстые. Это бесконечный список, да, как я всегда говорю, потом они все переезжают в Донской некрополь, вот эту... Извините, это уже следующая история.
0: Но это факт, да.
1: Это факт, да, да.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Что касается уже интеллигенции, давайте уйдем в конец XIX века, даже нет, середина XIX века и вот XX век. Какие гении жили на этой улице и долго ли?
1: Вы знаете, все меняется к середине XIX века, да, разоряются дворянские гнезда, отстроятся после наполеоновского пожара могут уже немногие, потому что, ну, представить себе ужас людей, которые возвращаются летом 1813 года в Москву, когда в этом пожаре сгорели портреты, буфеты, почему у нас нет антиквариата и так далее. Это вот эти бесконечные трагедии, через которые мы с вами проходим вместе со истории города. И очень меняется сословный состав, постепенно меняется. Никто из представителей иного сословия, да, ни купечества, не могло даже себе помыслить, да, чтобы купить и устроиться, начать обустраиваться на Арбате. И все, как вы правильно сказали, меняется к середине XIX века и совсем меняется после крестьянской реформы 1861 года. Вот. И тогда уже это и купеческие фамилии, и Арбат готовится к тому, когда он станет улицей вместилища не только славы предков, да, но и вот этого сложнейшего понятия для русского человека – интеллигенция. Оно у нас особенное, формируется совершенно особенно и, конечно, на Арбате. Когда, например, селится профессура Московского университета, один из доходных домов в самом конце Арбата, который мы вспоминаем в связи с Борисом Бугаевым или Андреем Белым, он как раз живет в окружении профессуры Московского университета в доходном доме. И его сосед непосредственно – это как раз Александр Сергеевич Пушкин.
0: Вот, Мария, скажите, Пушкин прожил, насколько я помню, там всего лишь 3 месяца.
1: Угу.
0: Но, да, чуть больше, да. Но сразу дом-музей Пушкина. Он же там, ну, такой непродолжительный период жизни провел. Почему такое сразу почитание?
4: Гений места.
1: Вы знаете, потому что Пушкин за наше все.
0: Согласна.
1: И, наверное, лучше не скажешь. И на самом деле Пушкин москвич. Это очень многие упускают, потому что Москва отпустила Пушкина в Петербург, отпустила на погибель, вот так чувствуют, да, коренные москвичи. И если мы возьмем с вами учебник дореволюционный по литературе, то там мы читаем: Александр Сергеевич Пушкин родился на Арбате. Вот. Я очень не люблю людей, которые, да, рушат эти совершенно замечательные заблуждения. Иногда лучше пребывать в этих заблуждениях. Потом найдены были документы, что он, к сожалению, не родился на Арбате, в приходе храма Николая Чудотворца, что на Курьих ножках, а родился он в Басманном районе. Но в любом случае он москвич. И Александр Сергеевич формируется в Москве. Он... Это совершеннейший феномен. Он уезжает из Москвы фактически накануне наполеоновского пожара. Он помнит Москву допожарную. И, вернувшись после учебы в Царскосельском лицее, представляете, как они сидят там, понимают, что Москва горит, до них доходит какая-то информация, мечутся лицеисты, хотят вернуться в, ну, в данном случае Пушкина, были люди еще из Москвы, и он возвращается в Москву через 15 лет, когда Москва коронует его во всех смыслах, венчает его, потому что именно в Москве на Тверском бульваре он встретится с Натальей Николаевной на балу у Йогеля, как мы считаем, у танцмейстера. Видите, как я далеко ушла, только вы произнесли имя Пушкин.
0: Пушкин, да. Мне, между прочим, с вами петербуржцы бы, наверное, очень бы поспорили по поводу того, что Пушкин москвич. Петербуржцы бы сказали бы по-другому.
1: Безусловно. Но здесь мы даже с ними спорить не будем, потому что мы остаемся при своем мнении, а не при своем. Еще и в Петербурге осталась великая коллекция Московского музея Пушкина, которая после войны переезжает в Ленинград, да, и поэтому такой великолепный музей на Мойке, а Москва создает музей Пушкина благодаря тому, что эти арбатские бабушки несут портретные миниатюры, вещи, связанные с Пушкиным, и начинается создаваться Народный музей Александра Сергеевича, конечно, на Арбате.
0: Мы гуляем сегодня по Арбату вместе с Марией Сурвилла, экскурсоводом и москвоведом.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.
5: Алиса, включи радио «Звезда».
6: Салют, включи радио «Звезда».
7: Маруся, включи радио «Звезда».
8: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Славянска и Краматорска, усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным регионального управления МЧС, в группе было 15 человек. Два альпиниста погибли, трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные 10 участников группы остаются под снежными завалами. Их поиски продолжаются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа МЧС. Для ускорения поисков планируется использовать вертолет Ми-8. Больше 1500 врачей со всей страны ежегодно стажируются в московских медучреждениях и научных центрах. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что возможности столичного здравоохранения сегодня используются не только для жителей города, но и для оказания помощи тем, кто в ней особенно нуждается.
2: Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, 800 тысяч человек проходит лечение в Москве, но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем к жизни, к нормальной жизни ребят-участников СВО.
1: Сергей Собянин добавил, что в городе продолжится создание крупных многопрофильных больниц, оснащенных современным оборудованием. Среди будущих проектов – новый комплекс НИИ имени Склифосовского, а также новая детская больница. Около 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Протяженность маршрута составила 6,5 километров. Верующие шли от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал к Новодевичьему монастырю. По пути участники шествия несли иконы и хоругви, звучали церковные песнопения. В Новодевичьем монастыре участников крестного хода встретило духовенство, после чего состоялась краткая молитва. Служба. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
7: Путеводитель по городам и странам. Люди. Привычки. Жизнь.
8: Продолжаем нашу прогулку по Арбату. Сегодня мой путеводитель Мария Сурвилла, экскурсовод и москвовед. Мария, а вы живете где?
9: На Арбате.
8: На Арбате. Скажите, кто еще были вашими соседями на Арбате, кроме Пушкина?
9: Вы знаете, есть люди значительно более тщательные, чем я, и есть чудная книжка, которая выходит к очередному юбилею Арбата, и вот тогда подсчитали, что деятелей культуры, это широкое понятие, но мы примерно с вами представляем, кто это, вот жило 500 человек. 500. То есть фактически из окна каждого арбатского дома выглядывает 2-3 человека, персонажа. А если уж мы будем вспоминать тех, кто ходил в гости, знаете, вот всех, кого вы вспомните, важных людей века 19 и 20-го...
10: Все были на Арбате.
9: Все были на Арбате, да. Потому что у нас время ограничено, и, ну, все. Ну, естественно, мы не можем не вспомнить Анатолия Рыбакова, да, если мы уже с вами перепрыгиваем в 20 век, и у нас есть двор на Арбате, где жил Анатолий Рыбаков, совершенно замечательный, немножко петербургский, состоящий из таких вот трех доходных домов. На первом этаже был кинотеатр, в советское время там же был первый видеосалон, и можно просто брать Анатолия Рыбакова и идти гулять по Арбату. Там, кстати, на его доме висит замечательная мемориальная табличка «Мимо не пройдете».
10: Вот и отлично. Давайте-ка мы погуляем по Арбату. Насколько я понимаю, Арбат не очень большая улица, чуть больше километра.
9: Да, всего километр.
10: Начинается она от чего?
9: Площади Арбатских ворот.
10: И заканчивается?
9: И заканчивается у здания Министерства иностранных дел.
10: Вот какие места... Какие здания, может быть, на Арбате, когда мы гуляем, на них следует обратить прежде всего свое внимание?
9: На все. Ну, мы с вами, конечно, начинаем от кинотеатра «Художественный» и площадь Арбатских ворот. Конечно, уже теперь не площадь после реконструкции транспортного движения в Москве, которая была в 60-е годы. Нет ни фонтана, не разворачиваются трамваи, но все-таки это площадь, на которой нужно увидеть кинотеатр «Художественный», нужно увидеть памятник Николаю Васильевичу Гоголю, который начинает Гоголевский бульвар. Только не спрашивайте меня про путешествие по памятников Гоголю.
10: Не буду, я поняла, Москве. Не будем начинать с этого.
9: Да, то есть это Арбатская площадь, дом Мастельпрома виден с этой стороны. Ну и, конечно, ресторан «Прага». Арбат начинается с ресторана, который в первоначальной своей истории низкопробный трактир, куда захаживают извозчики. Потом, благодаря гению архитектора Кекушева и нового владельца, он превращается в один из самых известных ресторанов, история которого продолжается. Мы же оптимисты, и мы верим, что в ближайшее время, по крайней мере, об этом ходят разговоры, опять откроется какой-то ресторан под тем же названием. Ну, а мы с вами точно совершенно помним, жители Москвы века 21-го, да, замечательную кулинарию, которая вот закрылась буквально лет 5 назад на первом этаже ресторана «Прага». И, конечно, все москвичи и гости столицы ждут того, что Прага вернется в это замечательное здание, перестроенное Кекушем в начале 20 века.
10: А вот правда ли, вот вы упомянули, что Прага была дешевый кабак, и говорили как Брага?
9: Брага, да, называлась Брага. История, что была проиграна на бильярде. Это все замечательные апокрифы Арбата, которые, конечно, правда. Если уж совсем не правда, я, например, все равно апокрифы эти рассказываю, потому что они часть живой истории города. И если мы продолжаем двигаться, да, по Арбату, то без всякого сомнения невозможно пройти мимо центрального такого дома, значительного. Это дом под рыцарями. Он легенда Арбата. Почему под рыцарями? Потому что там действительно два рыцаря. Это Валентин Евгеньевич Дубовской, который, кстати, прибыл к нам из Петербурга, архитектор. А заказчик, такой купец, очень интересный московский Филатов, он был казначеем Рогожской старообрядческой общины, и это такой дом-замок. Почему дом под рыцарями? Потому что Валентин Евгеньевич, он очень любил Средневековье, и у него очень много таких вот средневековых... Он, кстати, строит огромное количество доходных домов, ну, огромное, больше 20, и они почти все в этом районе. И на первом этаже, если говорить, да, вот о вещах, которые невозможно не вспомнить на Арбате, был обожаемый всеми магазин «Самоцветы», где и Владимир Семенович Высоцкий покупает кольцо Марине Владе. Он, к сожалению, закрылся до пандемии. Сейчас опять там какой-то ювелирный магазин. То есть гений места возвращается. А напротив театр Вахтангова.
10: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Дом с рыцарями. Их двое все-таки или четверо должно быть?
9: Нет, я видела первоначальные чертежи, которые делает Валентин Евгеньевич Дубовской. С другой стороны, не было рыцарей. Хотя вот это заблуждение, апокриф, как угодно назовите, он рождается, знаете почему? Потому что в театр Вахтангова попадает бомба. И попадает бомба в Кривоарбатский переулок с другой стороны дома с рыцарями или под рыцарями. И дом страдает очень сильно, поэтому... Вот такая версия родилась, но, слава богу, можно посмотреть чертежи. И это асимметрия, это уже 1914 год. Это время, да, когда фактически достраиваются последние доходные дома, потому что начинается Первая мировая, дальше революция. И это время расцвета модерна на московских фасадах. Поэтому асимметрия здесь очень к лицу этому удивительному дому. В него, кстати, можно зайти. Там дом актера. При доме актера театр. С Калошина переулка висит расписание театральных и всяких разных представлений, спектаклей, творческих вечеров. Сходите в дом с рыцарями.
10: Мария, я знаю, что экскурсоводы не любят всяких легенд рассказывать. Но мне они интересны. Вот скажите, существуют ли какие-то, может быть, остались, все-таки у Арбата огромная история, осталась какая-то легенда, связанная, возможно, с тем же «Дом с рыцарями»?
5: Городские легенды.
9: Легенда есть очень работающая, потому что у многих есть заблуждение, что Арбат – улица необитаемая, что там одни офисы, да, какие-то конторы и туристы. На самом деле, чтобы понять душу Арбата, надо прийти на него в 8 утра 1 сентября, когда бегут школьники с бантами, родители, и ты понимаешь, что очень много местных жителей на Арбате. Так вот, у арбатских школьников есть примета. Нужно перед контрольной остановиться и посмотреть на рыцаря, причем так лучше минут 15 на него смотреть, не мигая, потому что как только он пошевелится, через 15 минут он в любом случае, да, какое-то движение будет, тут немедленно надо загадывать желание, и контрольное будет написано на 5. Это вот такая примета, очень-очень работающая. У нас на Арбате есть как будто бы дом с привидениями, был, да, точнее, его место понятно. Есть место, где Пьер Безухов пытался покуситься на Наполеона, потому что Наполеон Бонапарт заблудился в дыму пожара.
10: Это вот дом Наполеона, что ли?
9: Ну, который... да, его называют домом Наполеона. Это тоже прекрасный апокриф. Дом был выселен, слышались какие-то звуки, поэтому второе название этого дома – дом с привидениями. Рядышком есть, мы же определили, что Арбат – это не только улица, а это целый район. У нас есть дом под Рюмкой, легендарный дом, доходный дом в центре Москвы, и на крыше как будто бы перевернутая рюмка, прекрасный апокриф о том, что заказчик пообещал своей матушке завязать с пагубной привычкой злоупотреблять горячительными напитками, и в назидание всем поставил вот такой дом с перевернутой рюмкой. Все неправда, вот, потому что...
10: Он не завязал?
9: Нет, он не пил, вот, он не пил, но легенда существует, и это совершенно замечательно, потому что это такое пристрастное изучение города, да, вот странная конструкция, да, какая-то рюмка на крыше, значит, обязательно должно быть какое-то человеческое или сказочное объяснение. Рыцари не просто так же, зачем рыцари, да, естественно, стражники, но должно быть что-то еще, и вот этот народный фольклор на Арбате, конечно, процветает, но, наверное, уже, да, мы ближимся к завершению.
10: Нашей прогулки вы имеете в виду? Еще нет.
9: Вообще разговора. Ну, тогда двигаемся дальше. Совершенно замечательно. У нас есть театр. Легендарный театр Вахтангова. Да, он фактически напротив дома под рыцарями. Открыл новый театральный сезон. Две сцены на Арбате. Симоновская бывшая сцена совсем рядом, где, кстати, во дворе. Пойдете гулять, зайдите во дворик Симоновской сцены, и там стоит памятник легендарным арбатцам, актерам театра Вахтангова, Кирова, это Этуш, это Яковлев и Лановой. Вот эта троица в виде памятника стоит в Арбатском дворике. Ну, а прямо у театра Вахтангова замечательный совершенно памятник Евгению Вахтангову. Он так на фоне театрального занавеса. Забегая вперед, у нас есть еще один памятник на Арбате. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Наталье Николаевне, скульптора Бурганова. Жители Арбата называют этот памятник Кен и Барби.
11: Вы ничего не сказали о стене Цоя?
9: Конечно. О стене Цоя это удивительное. Вот как может выражаться народная любовь? Да? Она может выражаться, что собирают деньги и ставят памятник, да, как Александру Сергеевичу Пушкину, его соученики-лицеисты. А здесь горе от утраты, это же совершенно, ну, помните, 90-й год, время расцвета, да, Арбат стал пешеходной улицей, поют музыканты, художники и так далее, и вдруг вот это известие, которое очень быстро распространилось по Москве, ну, по каждому, мне кажется, городу, что Виктор Цой трагически погиб. И вот на этой стене, я очень хорошо это помню, просто написали «Погиб Виктор Цой». И кто-то пришел и написал «Цой жив». И вот с этого момента начинается история памятника всенародной любви. Ну, легко посчитать, сколько лет. Пытались закрашивать много раз. Я видела эту стену совершенно чистой несколько раз, да, за последние, ну, почти 40 лет. И буквально на следующий день она снова расписана, да, и стихами Виктора Цоя, и его изображениями, каждый раз и на его день рождения, и дату гибели, цветы, постаревшие и совсем молодые поклонники Виктора Цоя у стены поют песни. Это, по-моему, совершенно замечательно. У нас, кстати, два места таких в Москве. Второй – это подъезд музея Михаила Афанасьевича Булгакова, где тоже вот разрешают, то есть так пытались бороться с этой, да, любовью, приводя к общему знаменателю фасады
11: домов, но
9: ничего не получается. Она жива, и, конечно, надеюсь, что переживет и наше поколение, и дети наши продолжат эту любовь выражать.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
11: Мария, как вы считаете, а кто сегодня главный на Арбате? Я имею в виду москвичи или туристы?
9: Вы знаете, я думаю, что, конечно, москвичи и те москвичи, которые жили и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и будут жить в 22-м веке, конечно, москвичи, потому что Арбат, превратившись в туристическую улицу, да, на радость приезжим, но на горе людям, которые всю жизнь на этой улице жили, потому что исчезли обычные магазины, исчез троллейбус и так далее, он все равно остается вместилищем вот той памяти, которая, конечно, сформировалась именно москвичами за последние 600 лет. Поэтому и памятники, поэтому и музеи, поэтому и стихи до сих пор, и поэты, и художники, и все это, слава богу, есть и будет на Арбате.
11: Ну, кстати, этот вопрос не задала, а он у меня вертится в голове. А когда Арбат стал пешеходной именно улицей Москвы?
9: Это накануне Олимпиады 80, когда Москва меняется. Это был совершенно замечательный проект по своему и художественному оформлению. Там есть и колористические таблицы, как должны выглядеть дома. Ведь это же очень важно, чтобы город воспринимался, да, с определенной, в том числе, цветовой палитрой. Тогда были поставлены эти фонари на Арбате. Тоже появилось, знаете, выражение, что Арбат офонарел. Да, офонарил во всех смыслах, не только эти фонари, которые действительно густо поставлены на Арбате, но еще и он стал такой пешеходный, поющий, кричащий, бегущий, никогда не останавливающийся улицей.
11: Наверное, заключительный вопрос. Завершите, пожалуйста, фразу. По Арбату стоит погулять ради того, чтобы...
9: Ради того, чтобы вспомнить то, что было, чтобы посмотреть тем, чем Арбат стал сейчас, и, мне кажется, помечтать о том, чем он станет совсем скоро. Вспомнить и Михаила Афанасьевича Булгакова, и Александра Сергеевича Пушкина, и композитора Скрябина, и поэта Андрея Белого, и всех-всех-всех арбатских прохожих. Они ведь никуда не делись. Я очень вам советую сесть сесть на скамейку, а у нас есть скамейки на Арбате, просто раствориться в шуме этой улицы, и тогда и Пушкин пробежит мимо вас, торопясь в дом 53, который он снимает для Натальи Николаевны, и увидите Бладшалча, который торопится мимо магазина «Диета», пробегая и удивляясь, взглянув на собственный памятник. Арбат очень живой, просто нужно никуда не торопиться, присесть и найти к нему ключ, да, наладить вот этот самый диалог, и тогда это будет невероятное совершенно счастье.
12: Мария, большое вам спасибо за это удивительное путешествие. Напомню, что сегодня мы гуляли по Арбату вместе с Марией Сурвилла, экскурсовод и москвовед Мария. Ну а после такого разговора лично у меня возникло стойкое ощущение, что мне нужно сейчас вернуться на Арбат и погулять. Но уже не просто так, а уже со знанием дела, как исследователь. Надеюсь, что и у наших слушателей тоже родилось такое же ощущение. Как говорится, гуляйте с умом и удовольствием. Спасибо.
9: Спасибо вам большое.
13: Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».
14: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов о горах.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Горы могут перемещаться. Тектонические процессы заставляют горные системы медленно дрейфовать на протяжении миллионов лет. Некоторые древние горы сегодня находятся за тысячи километров от того места, где они когда-то образовались.
15: Факт второй.
17: Самая высокая гора Солнечной системы находится не на Земле. Это вулкан Олимп на Марсе, высота которого примерно в 3 раза больше Эвереста.
15: Факт третий.
17: Самые древние горы Земли почти полностью разрушены. Горы Барбертон в Южной Африке и некоторые хребты в Австралии имеют возраст около 4 миллиардов лет. За это время эрозия сгладила их почти до равнины. Но геологи находят корни гор в глубинах земной коры.
15: Факт четвертый.
17: В горах археологи находят тела и предметы, отлично сохранявшиеся в течение тысяч лет. Холод и лед работают как природный морозильник.
15: Факт пятый.
17: Горы могут рождать собственные миражи –

0: рейсов о горах.
1: Год 1831. В американском Бостоне впервые поступают в продажу резиновые галоши. Абсолютным хитом станет женская версия с изящным мыском. А в Европе в том же году явно не до модных тенденций. Там одно за другим вспыхивают восстания. Самое крупное, польское, подавит русская армия и введет в Варшаве прямое управление. А в Петербурге осенью 1831-го Александр Сергеевич Пушкин гостит на даче у своего приятеля, поэта Петра Плетнева. Среди прочих гостей дома и молодой писатель, давно мечтавший познакомиться с Пушкиным. В результате этой встречи русская литература получит сразу два великих произведения. Правда, случится это не сразу.
2: Соратники. Пушкин и Гоголь.
1: На самом деле, их очная встреча могла бы произойти намного раньше, еще в 1828-м. Набравшись смелости, молодой Николай Гоголь решил нанести Пушкину визит без приглашения. Но дальше порога его так и не пустили. Слуга объяснил, что хозяин отдыхает, потому что всю ночь в карты игрались. Но Гоголь времени зря не терял. Он продолжал усердно работать над своими произведениями и к моменту полноценного знакомства с Пушкиным был уже не литературным юнцом, а талантливым автором, которого активно печатали в журналах. Про гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкин напишет: «Вот же настоящая веселость, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия!»
2: Соратники.
1: Встреча двух писателей быстро перерастет в настоящую дружбу. Пушкин будет помогать Гоголю с постановкой пьес и станет подкидывать идеи для новых произведений. Именно от Александра Сергеевича Николай Васильевич узнает про случай в Новгородской губернии, где проходимца по ошибке приняли за чиновника. Так родится пьеса «Ревизор». А за «Мертвые души» Гоголь сядет после рассказа Пушкина о городе Бендеры, где под именами умерших прятались беглые крестьяне. Дописывать великую поэму Гоголю придется уже в одиночку. Пушкина не станет еще до выхода первого тома. Впрочем, Гоголь будет часто повторять: ни одна строка не писалась без того, чтобы не являлся он очам моим.
2: Пушкин и Гоголь. Соратники. Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Граф де ля Фер?
7: Я. Yeah.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я. Yeah.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я. Yeah.
6: Аббат Дербле?
8: Я. Yeah.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Славянска и Краматорска, усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Периоды введения планов в ковер в российских аэропортах в последнее время стали короче, благодаря слаженной работе нескольких ведомств, включая Министерство обороны. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2: Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план-ковер, но при этом, также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно, мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров, он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
1: Министр отметил, что решения, принимаемые соответствующими службами по введению так называемого плана «Ковер», принципиально важны. Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни после визита американских переговорщиков не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Интерфаксу. Ранее спецпосланник президента США Стив Уитков оценил переговоры по Украине как содержательные и подчеркнул, что американская сторона вдохновлена их развитием. Кроме того, сообщается, что американские переговорщики уведомили Зеленского о стремлении добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили в Роскачестве. Директор Департамента защиты прав потребителей организации Игорь Поздняков сообщил, что родители не обязаны вносить деньги на учебные материалы, ремонт школы или покупку оборудования. Единственное исключение – это пособие для факультативных курсов, участие в которых добровольное. По словам представителя Роскачества, школа должна бесплатно предоставлять ученикам все необходимые учебники, а также методические материалы, особенно те, которые входят в основную образовательную программу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, это Владимир Туз. Строго передо мной Александр Васькин, писатель, москвовед, историк русского, российского быта. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы утверждаете, что героев вашей новой книги все знают по именам, отчествам и фамилии тут не обязательны. Это Михаил Юрьевич, Николай Васильевич, Антон Павлович, Лев Николаевич. И всех их связывает Москва. В чем идея вашей книги? Напомните, как она называется, вышла совсем недавно.
3: Книга называется «Жили-были в Москве». Лермонтов, Гоголь, Чехов и Толстой. Да? Четыре части в книге, четыре большие главы, которые, в свою очередь, делятся на маленькие подглавки. Понятно, что это такие московские биографии великих русских писателей.
2: Почему такой выбор?
3: Почему такой выбор? Самая первая книга моя была посвящена Пушкинской Москве. И называлась она «Путешествие по Пушкинской Москве». Это продолжение вот этой серии. И здесь уже мне захотелось, чтобы читатель вместе со мной мог сравнить эти биографии московские. То есть под одной обложкой, в одном переплете мы читаем о жизни самых разных, ну, понятно, и великих людей. Да? И можем еще и получить представление о том, какой была Москва, как она жила, как развивалась. В течение 19 века. То есть здесь весь 19 век.
2: Не все из названных москвичи по рождению. Есть, что называется, которые понаехали. Извините за этот вульгаризм. Чехов к нам прибыл из Таганрога.
3: Да, действительно, понаехали на радость нам.
2: На радость.
3: И мы можем гордиться, что они стали москвичами. Николай Васильевич родился на Полтавщине. Да. Лев Николаевич в Ясной Поляне, и лишь Михаил Юрьевич, ну, скажем так, коренной москвич, если можно так выразиться, ну, то есть родился в Москве. Хотя, еще раз повторюсь, слово «коренной» имеет несколько толкований. Это уже, как говорится, из другой оперы. Да, родился в Москве в 1814 году. Опять же, когда родился? Через два года после грандиозного пожара. И надо же было такому случиться, что вот этот дом, где он родился, дом Толя, уцелел, генерал Толь. Нынче его нет.
2: Ну, здрасте, уцелел. Там высотка стоит.
3: Вот уцелел в 812 году во время пожара. И в этом судьба была. Родиться в Москве после пожарной в доме, который пережил пожар. Ведь сгорело 80% зданий, представьте себе. Но нашли дом, где появляется на свет Михаил Юрьевич. Да, вы правы, дома уже давно нет. Его снесли еще в 20-х годах, и висит памятная доска на высотке, что вот здесь вот родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Памятник рядом стоит.
2: Александр, перед разговором я успел наискось пробежать глазами вашу книгу, выписал кое-какие цитаты оттуда, вы их вспомните, они вам понравятся. Итак, «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Это Лермонтов. «Влюбился же я в эту старую толстую бабу Москву, от которой кроме щей да матерщины ничего не услышишь». Это Гоголь. «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич». Чехов. «Прошел месяц, самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Тут вонь, камни, роскошь, нищета». По почерку видно, что это Лев Николаевич Толстой. Смотрите, насколько противоречивые отзывы, и даже гоголевская любовь к Москве, она какая-то, ну, гоголевская.
3: Она особая. Пожалуй, Николай Васильевич самый зашифрованный персонаж из всех представленных в книге, ибо дело в том, что Николай Васильевич, он вообще такое ощущение, вся

0: Это, я думаю, его такая малороссийская сметка ему помогала, да, хитрость, конечно. Он был в этом отношении, знаете, силен. Он так поругался с Погодиным, Михаил Погодин, который в основном давал ему кров на девичьем поле, и все равно жил постоянно у Погодина. Погодин устраивал празднование в Николин день, день рождения Гоголя. Не просто было жить под одной крышей с Николаем Васильевичем, но многое можно было ему простить.
1: Кстати, главу о Гоголе я успел прочитать более-менее внимательно. Гоголь поражал своих друзей странностями. Их было великое количество. Вот вспомните, чем...
0: Ну, представьте себе, вы едете вместе с Гоголем в дилижансе. Вы уже читали Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», вы узнали его профиль, вы спрашиваете его: «Вы Гоголь?» Он говорит: «Нет, я Гоголь». Три дня, извините, с Гоголем... Ну, не может быть, ну, не может быть. Нет, я Гоголь. Потом вы встречаете случайно у Аксакова, у них был такой салон литературный, по четвергам собирались, в бастон играли. Приходит Николай Васильевич, и вам представляют его, что, оказывается, все-таки он не Гоголь. Да, ну, он не смущался, да, но не любил. Вот вам странность, да, другой бы сказал: «Да, это я, давайте я вам подпишу кто-нибудь». Он предпочитал постоянно скрывать свое местонахождение. Да, и когда даже он вернулся в Москву из-за границы и пишет матушке письмо, он не подписывается, что он в Москве. Он все еще там, за границей. Зачем это? Для чего? Все-таки родная мама.
1: Правда? Интересно, тогдашняя почта ставила штемпели место отправки письма? Вот это тоже вопрос.
0: Еще не было таких вот отметин в нашем понимании, чтобы можно было понять, да, откуда именно пришло письмо. Вот вам еще один случай. Провожают Гоголя через Тверскую заставу. Там стоит, соответственно, часовой, спрашивает: «Куда вы едете?» И друг Константин Аксаков, сын Сергея Аксакова, говорит правду: «Вот Гоголя провожаем за границу». Гоголь говорит: «Ни в коем случае, зачем вы сказали? Просто едем, просто так». «А зачем? Почему, Николай Васильевич?» «Ну как почему? Спросят, где паспорт. А паспорта у меня нет, он в конторе дилижансов». В общем, чем меньше упоминать о Гоголе, тем лучше. Вот так вот Николай Васильевич себя позиционировал и всячески... Ну, скромно, можно сказать, что жил скромно, но здесь другое что-то. Здесь, видимо, это неразгаданная сущность Николая Васильевича, понимаете, которая и воплотилась в его великих книгах. Не дано нам понять, почему он так себя вел.
1: «Странный человек» писал, в общем и целом, о самом странном городе Российской империи, Петербурге. Я вот вспоминаю портрет, нос, Невский проспект, шинель. Там действие разворачивается в Петербурге. В Москве он жил, но я как-то не припоминаю произведений, для которых сценой бы развития сюжета была Москва. У него есть блестящая цитата, где он делает такой психологический портрет двух городов – Петербурга и Москвы. «Спор идет и поныне, что нас объединяет и что нас отторгает друг от друга». Москву и Петербург. Вот если найдете это место...
0: Да, конечно. С огромным удовольствием перечитал. Это «Петербургские записки» 1836 года. Это поразительный документ, а не только литературное произведение. Вот все здесь, все сошлось. И социология, и культура, и экономика, и филология, и даже демография. Все в одной статье. Вот послушайте, это маленькие отрывочки. Статья огромная, ее нужно читать целиком. «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. Какая разница между двумя городами? Она, то есть Москва, еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва, какая она нечесанная, а он-то сдвинулся, вытянулся в струнку, щеголь Петербург. Москва старая домоседка, печет блины, Петербург разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом». А вот посмотрите, еще гоголевское: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, подчеркиваю, а не все невесты. Угу. В Петербурге все женихи». Вот посмотрите, сколько в каждом слове, да, для нас это писал Николай Васильевич. Это же просто, не знаю, учебник.
1: Экономика, быт, психология двух городов, кое-что изменилось, но многое осталось. Петербург – город прямолинейный, европейский, расчерченный и, в общем-то, не очень живой. А Москва вот такая вот добродушная.

0: Девчиха – невеста, как правильно было сказано.
1: И еще не могу отказать в удовольствии процитировать Николая Васильевича. «Москва – большой гостиный двор, Петербург – светлый магазин». Вот вам торговля, вот вам экономика.
0: Светлый европейский магазин, я бы добавил. Прервемся. Александр, сейчас у нас будет небольшая пауза.
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Писатель Александр Васькин в студии «Радио Звезда» со своей новой такой вот москвоведческо-литературоведческой книги, которая называется «Жили-были в Москве». Далее идет перечень писателей. О Лермонтове мы немножко успели поговорить, а Николай Васильевич Гоголь в Москве. Вот, пожалуй, продолжим разрабатывать эту тему «Гоголь в Москве». Позвольте мне сейчас цитату. Второй том «Мертвых душ», помещик Петух. «Да клюбяку сделай на 4 угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой грешневой кашицы да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого какого-нибудь там такого. Черт побери, не даст спать», — подумал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слушать ничего. Известно не только литературоведам, что Николай Васильевич очень любил покушать. Чем его кормила Москва? В ресторанах, возможно, которые, безусловно, были в трактирах. Его любимые блюда.
1: Прежде всего, трактиры московские. Это трактиры охотного ряда. Знаменитая такая биржа гастрономическая. Вот сегодня у нас открывается фастфуд. А тогда, вы знаете, Москва была легендой. Легендой в этом смысле. Приезжали из Петербурга поесть, покушать молочного поросеночка, который с таким усердием и мастерством могли предложить своим клиентам повара трактиров охотного ряда, там, Тестово того же, например, вообще тестовский поросеночек. Великие князья приезжали, лишь бы пообедать, можете себе представить, да? Ну, о Кулебяке я уж не говорю. Ладно, Кулебяка была, понятно, многоэтажная, там и 5, и 10 слоев, но это же мало Кулебяку-то испечь, ее надо разрезать. Разрезать тоненькими слоями, понимаете, вот этими ломтиками. И такие мастера были только в Москве. Вот это очень важно. Не зря Гоголь пишет, что Москва любит поесть, так сказать, а Петербург только посмотреть. Николай Васильевич, вот если мы говорим о любимом блюде, я все-таки скажу, как это было на самом деле, как писали современники, любимое его блюдо совсем не московское. Это итальянское блюдо – макароны. Вообще, вы знаете, здесь надо поделить на два и на три высказывания Гоголя, что Москва – любимый город, а или Петербург. Любимый город – Рим. Вот туда он стремился, там он хотел бы умереть, кстати говоря.
0: Ему же принадлежит фраза «Россию лучше всего любить издалека».
1: Издалека.
0: Это у него получалось, любить Россию из Рима.
1: А что касается...
0: Не будем злословить, но, но это что правда. Сказано, то сказано.
1: Это правда, и там рождались замыслы его великие, и осуществлялись они. Однажды сравнил Гоголь Москву с Римом, он находился на вершине Пашкова дома. Оказавшись там, посмотрел, да, как похож этот город на Рим. Макароны очень любил, и здесь уже всех своих московских друзей этой любовью, можно сказать, заразил, сам готовил. Понимаете, он не просто готовил, это было священнодействие. Вот Гоголь кулинар. Это удивительно читать, даже сегодня это может послужить такой кулинарной книгой. А те, кто хочет попробовать макароны по-гоголевски, по-итальянски, то есть макароны той эпохи. Он, как правило, конечно, пил воду. Кстати, вот что вот он пил? Постоянно пил воду, между прочим. Вот в его комнате должен был стоять стакан с кипяченой водой. Вот это ему позволяло, видимо, работать, писать, творить. И вообще Гоголь не смог бы жить в уединении. Ну, в Михайловском, например, или в Болдине. Он говорил, я не понимаю, как можно вот так вот себя изолировать. Ему, конечно, нужно было общество. Необходимо. И потому он в Москву так любил, возвращался сюда. И здесь, конечно, Николая Васильевича ценили. Но меня вот одна фраза поразила. Когда впервые он приехал в Москву, он был уже известный автор, молодой, «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Как известно, эта вещь вышла под псевдонимом. Пасечникова Рудого Панька. Вот так он подписался. И вот советские литературоведы отмечали, что что Жуковский, да, и Пушкин обласкали Гоголя, ввели его в круг московских литераторов. И вот я спорю и говорю с этим, а если бы не обласкали, что бы тогда? Что Гоголь не стал бы Гоголем? Понимаете, вот это тоже привычка обосновывать все, да, или связывать одно с другим, что... так сказать, Пушкин породил Гоголя и так далее, и так далее, она не вполне, так сказать, имеет основания под собой.
0: Ну, все мы вышли из гоголевской шинели. Да, это, да. Ну, это имеет под собой основание, если говорить о судьбах русской литературы. То, что его ласкали, а как же можно не приласкать очевидного гения, причем колоритнейшего, он же привез с собой дух Украины. Его любили и Аксаков, и Загоскин, и Щепкин. И вот в домах у своих друзей он жил, как вы сказали, с той самой хохладской хитрецой ради экономии.
1: Малороссийской.
0: Малороссийской. Малороссийской, да. Это слово более прилично. Не ради экономии, мне кажется. Просто каждый мыслящий русский человек был рад бы предоставить стол и кров Николаю Васильевичу в Москве. Вот,
1: рад бы, если бы, да. Понимаете, не так все было безоблачно, цензура досаждала, придрались к мертвым душам, знаете, как говорится, намертво. Мертвые души, само название, московская цензура, представьте себе, не петербургская, столичная. Профессора Московского университета, лучшие профессора были цензорами, образованные люди. Это не просто какие-то истуканы, да? И Николай Васильевич не знал, что делать. В Москве его так любят, и вдруг даже московская профессура, кстати, мог бы там и преподавать, но не сложилось. Его, кстати, звал Максимович, это такой фольклорист, первый ректор Киевского университета, в Киев звал его. Вот. Но не сложилось тоже поехать. То есть вот эта преподавательская его карьера не сложилась. Да, пришлось задействовать связи петербургские, Николай Васильевич, чтобы разрешили издание «Мертвых душ». Потому что название уже само по себе, оно отталкивало. Ну, не может быть «Мертвых душ».
0: Николай I уже прекрасно знал, кто такой Гоголь, и одобрил его пьесу «Ревизор». Он сказал, тут многим досталось...
1: Особенно мне.
0: Особенно мне. Это очень высокая оценка. Это оценка императора. То есть...
1: А Николай Васильевич остался недоволен этой оценкой. И считал, что это провал. Понимаете, что премьера в том же Большом театре. Ну, ему, не, да, он не очень-то воспринял это положительно. Ему говорили, ну как же, Ну, императору-то понравилось? Нет, нет. Он был слишком вот таким самоедом, понимаете? Ну, мы знаем прекрасно, что второй том «Мертвая душа», какова его судьба.
0: Да, какова его судьба, об этой судьбе мы сейчас поговорим, и это будет последний адрес Гоголя. Два монумента вспоминается, такой парадный Гоголь работы Томского и сидящий, раздавленный судьбой и жизнью Гоголь работы Андреева как раз во дворике того самого дома, что на Никитском бульваре. У вас там есть глава, которая озаглавлена, по-моему, «Отец Матвей Изувер». Ну, мы слышали это имя, да. Вот до такой ли степени вот этот священник довел Николая Васильевича до крайности, до отчаяния.
1: Ну вот потому я и употребляю слово «изувер» в кавычках.
0: Кавычка.
1: Это цитата одного из друзей Гоголя, потому что не принимали эту дружбу друзья, знакомые, и называли его изувером, поэтому я цитирую. Потому что, ну, не нам судить, что там было. Мы знаем свидетельства ближнего круга, да, и те, кто к этому ближнему кругу примыкал. Это очень сложная тема. Гоголь, последние его месяцы, и вот встреча с отцом Матвеем, да. Кто-то говорит, что он помог ему в эти последние месяцы, да, как бы. Я уж не знаю, чем помог. Есть такая точка зрения, что Гоголь искал все ответы на вопрос, кто же водит его рукой. Не дьявол ли, понимаете? Другие утверждают, что он-то в его могилу и загнал, потому что Николай Васильевич, он не жил, он не существовал эти месяцы.
0: Он отказался от еды.
1: От еды. И,
0: собственно, уморил себя голодом, уморил. И это гурман.
1: Да, приказывал заворачивать себя в эту мокрую простынь. Вот так он медленно уходил. Вы знаете, на Новом Арбате, конечно, храм Симеона Столпника. В этом храме Гоголь вот валялся. Это не мое выражение «валялся», это выражение Леонида Леонова, писатель советский Леонид Леонов, жил неподалеку. И вот он рассказывал очень многим своим знакомым, кто сопровождал его в прогулках, здесь валялся Гоголь. Что значит «валялся»? Молился истово. Понимаете, молился именно в этом храме Симеона Столпника.
0: Колено преклоненное. Итак, последний адрес Гоголя – это Никитский бульвар, это дом толстого оберпрокурора Синода. Кто не видел этот памятник Гоголю, спрятанный во дворике, я вот категорически рекомендую посмотреть, и вы поймете, что такое Гоголь в последние дни его жизни. Снова небольшая пауза, Александр. Далее продолжим о двух других писателях, которые в вашей книге фигурируют.
3: Продолжим после новостей.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
6: Военнослужащие, инженер-трапа,
7: страны Евросоюза объявили.
5: Радио «Звезда» – это исторические и познавательные программы.
8: 1347.
9: Время отправления поезда. 5 ударов.
10: Какие тайны скрываются в
5: поле? Радио «Звезда» – это аудиокниги.
11: Важно отметить.
5: Научно-популярная и художественная литература.
12: Событий, происходивших в
13: мире. Прими собрание пестрых глав.
5: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Работы российских художников, с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов», представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга. Это событие проходит в рамках художественно-научной экспедиции «Арктик Биеннале», сообщает ТАСС. На входе посетители встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марины Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы Федора Конюхова, Константина Батынкова и Александра Пономарева. Также представлены произведения участников экспедиции, размещенные в разных частях Баренцбурга и его окрестностей. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. В этом году кинотеатры увидят рекордное число российских киносказок и семейных фэнтези. Планируется около 20 премьер. Обращение отечественных кинематографистов к этому жанру помогает детям узнавать о своих героях и культуре, а также обсуждать с юными зрителями важные ценности. Таким мнением поделился народный артист России Сергей Безруков.
2: Касается сказок, бывает так, что время диктует. Поэтому давайте аккуратно скажу, что, видать, время такое. Нужны сказки. Помните, как знаменитое изречение? Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Все равно же сказка – это всегда о добре и зле. Только на уровне совсем юной аудитории, чем, допустим, хорошие сказки 6+. Они воспитывают наше подрастающее поколение, нашего российского зрителя, наших российских детей, воспитывают на нашей отечественной классе и отечественной продукции. Это уже большой плюс.
1: За последние 4 года сборы 11 российских киносказок превысили 1 миллиард рублей. 7 из них оказались успешными, заработав вдвое больше затрат на производство, отмечают эксперты. Премьера документального фильма о спецназе ФСБ «Альфа» прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион», сообщает ТАСС. Картина «А. Основание» создана кинокомпанией «Астерия» и приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм рассказывает о создании и службе группы «Альфа». В его основе архивные кадры, кинохроника и история основателей подразделения. Среди героев фильма Виталий Бубенин, Геннадий Зайцев и другие легендарные командиры и участники спецподразделения «А». Саундтрек для фильма написал и исполнил заслуженный артист Луганской Народной Республики, участник спецоперации Сергей Чуйков. 7 по 12 сентября в Австрии пройдет неделя детского кино. Показы организованы Роскино совместно с посольством России в Австрии. Фильмы на русском языке с английскими субтитрами покажут в Вене и Линце. Зрители увидят 5 картин. Буратино, Лунтик, Возвращение домой, Огниво, Яга на нашу голову и Герои Арктики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Дарные слова Женя Лукаш.
1: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
0: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Писатель Александр Васькин в студии «Радио Звезда». Мы ведем беседу о его последней книге «Жили-были в Москве». Там у нас фигурируют Лермонтов, Гоголь, Чехов, Толстой. Вот до Чехова и его московской жизни мы как раз-таки сейчас и дошли. Чехов родом из Таганрога, за плечами у него Московский университет, он остается в столице, у него тут появляется врачебная практика. Чехов той поры – это прежде всего врач, очень хороший врач для той эпохи, блистательный диагноз.
5: Никто и не спорит с подобной оценкой, я, честно говоря, не слышал альтернативные точки зрения. Антон Павлович поступает в Московский университет в 1879 году, и вот с тех пор он становится москвичом. Для главы о Чехове я взял совсем другую цитату. «Я московский Гамлет». Вот как хочешь, так и понимай. «Я московский Гамлет». Какой вопрос мучил Чехова? Несколько вопросов, но постоянно один и тот же. Где взять денег? Да, на что жить? Не только ему, но и его большой семье, да, потому что вся семья Чеховых переехала в Москву еще до Антона Павловича, он еще доучивался в гимназии по не очень, в общем-то, приятным обстоятельствам, потому что кредиторы замучили его отца, Павла Егорыча. Он был там не бедным человеком в Таганроге, но он был вынужден вот податься в Москву. И когда Антон приехал, как писали братья, мы поняли, что приехал хозяин, что ли.
4: Понимаете? Кормилец.
5: Да, то есть один из братьев, а он стал главным человеком в семье. И вот его скитание, я по-другому не могу сказать, скитание с одного адреса на другой. Вот посмотрите, я специально для книги взял цитаты. Вот смотрите, что он. «Мой новый адрес – Якиманка. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок». Ну, кстати говоря, Соболев переулок, знаете, там Головины переулки есть, малый, большой.
4: Рабовладельческий рынок – это в каком смысле?
5: В прямом это квартал красных фонарей.
4: О, как!
5: И туда они ходили активно, и с Лесковым ходили. А это же прекрасный материал. У Антона Павловича была уникальная способность. Все, что он видел, все это отражено в его рассказах. Припадок, свадьба. Откуда свадьба взялась? Это одна из квартир Антона Павловича. Прекрасный вроде бы домик, двухэтажный. Только вот проблема в том, что на втором этаже постоянно апартаменты сдаются. То под свадьбы, то под крестины, то под поминки. Там с утра до вечера люди пляшут, веселятся, там играет музыка, сразу свадьба вспоминается. Правда?
4: Александр, смотрите, если говорить о чеховской жизни, бедного Чехова, того самого Чехова, который там трудился в журналах «Осколки», «Будильник», там получал мизерные гонорары и содержал всю семью, вот как он жил? Что такое доходный дом конца 19 века? Что такое меблированные комнаты? Что такое гостиничные номера в дешевых гостиницах? Какие-то вот аналогии с сегодняшним днем можно провести?
5: Ну, представьте себе, что вы купец. Вам нужно вложить денежки. У вас ни капли дворянской крови не течет. Но вы на корню скупаете усадьбу какого-нибудь графа Шереметьева.
4: Разорившегося.
5: Москвичи кричат: «Боже мой, что творится? Что позволяют себе эти купцы? Они же уродуют Москву своими доходными домами, 5-6-этажными. А вы строите доходный дом, вкладываете свои деньги и сдаете его. Вы можете построить очень хороший доходный дом. У вас там будет и лифт, у вас будет швейцар, ковровая дорожка. В Романовом переулке такие дома сохранились. Это дома впоследствии заняла советская партийная номенклатура. Это очень дорогие доходные дома.
4: Не для Чехова, надо полагать.
5: Не для Чехова. Он и не жил в доходных домах. Он снимал квартиры, поскольку они не могли всей семьей поселиться в доходном доме. Он снимал квартиры, это было выгоднее. Вот я вам приведу пример. Антон Павлович получил за свою литературную деятельность, пожалуй, только одну премию, пушкинскую. Она вручалась специальной комиссии Академии наук. Мы сейчас даже с вами не вспомним, кто в этой комиссии заседал. Они остались в истории только потому, что Чехову дали половину премии, обвинив его в том, что много беллетристики. Дали не 1000, а 500 рублей. Он с радостью взял даже 500. Нужно было платить за квартиру. Да? Потому что они, летом они выезжали там, в Подмосковье, там, в Бабкино то же самое. Ну, вот вам, например, 200 рублей, если он платит, да, там, не знаю, за 3 месяца. Вот, ну, 500 рублей ощутимые, правда, деньги?
4: Да,
5: конечно. Вот куда шли деньги. Однажды, это было в Кудрине, он получает письмо от писателя Дмитрия Григоровича.
4: Вы имеете в виду его последнюю квартиру на Садово-Кудринской? Вот
5: да,
4: где,
5: там,
4: где сейчас дом-музей, да?
5: Дом-музей. Получает письмо. Григорович поражен талантом Чехова. Он говорит, бросайте свой псевдоним, во-первых. Ну, какой вы чеханте? Вы Антон Павлович Чехов. Вы писатель, вы надежда русской литературы. Чехов поражен и отвечает ему. И вот отсюда мы можем узнать, как относились к его литературным опытам и родственники, и московские литераторы. Он говорит, да ни в одном салоне литературном мне не скажут, что я писатель. А родные, это я по смыслу цитирую, говорят мне, ну что ты там пишешь ночью? Спать ложись. Вы понимаете? Вот она, жизнь Чехова. Григорович поразил Антона Павловича, конечно. Это очень дорого стоило признание. Ну, конечно... И признание Петра Ильича Чайковского, они даже задумали писать либретто и оперу по Лермонтову, Белла. Вот скрещение, да, какое интересное?
4: А это когда он уже жил на Садово-Кудринской.
5: Ну, да, да. Ну, естественно, не дошло до Беллы. Там и Петр Ильич уходит из жизни преждевременно. Конечно, понимали, какой это талант огромный, но он себя загнал, вот я так скажу. Вот послушайте, что пишет Чехов. Это коротенькая цитата. В Кудринском комоде. Место чистое, тихое, это всюду близкое. Комод так называли этот дом. Он и сейчас похож на комод, такой пузатенький.
4: Да-да-да.
5: И вот еще не хватает одного слова «место теплое». Вот что было важно. Он же заболел очень рано. Ну, сколько там ему было? Едва за 20. И уже вот это первый приступ кровохарканья. Значит, квартира нужна какая? Теплая нужна квартира. Потому что ведь потом уже было очень тяжело. Он ночью-то не спал. Он спал сидя. Его брат слышал через стенку, как он не спит, он кашляет, кашляет, кашляет. У меня поражает другое. Один из последних адресов Чехова, они ему сняли квартиру на 4-м этаже. Он уже не мог даже спускаться и подниматься. Лифта там не было. Вот, это поразительно. Я думаю, как же так? Вот я читал эти письма его, да, и он как бы сетовал. Что это... Ему было очень тяжело жить. Они пытаются в Царицыно купить. Кстати, Царицыне купить, а снять дачу с книгой.
4: Дачу у Царицына.
5: И говорят, что это стало основой там, для Вишневого сада. Ну, это одна из гипотез, да? Потому что там сдавались дачи в огромном количестве. Но с Царицына ничего не вышло. Хотя могло бы быть. Могло бы. И, возможно, сейчас там бы был музей Чехова.
4: К тому времени он был уже достаточно известный, не просто известный, знаменитый литератор и вполне состоятельный человек. Дом Мелехова, дача в Ялте, еще одна крымская дача, о которой мало кто знает. В общем-то, неплохие гонорары, совершенно грандиозная и самоотверженная общественная деятельность, да?
5: Драматург, он стал первым драматургом.
4: Первым драматургом России. Я просто хочу попросить вас вспомнить Москву вот чеховских времен, сравнить ее с Москвой предыдущей. Гоголь мог знать только извозчиков. Чехов... Возможно, уже увидел трамваи. Конку он, безусловно, знал. Поразило меня, недавно узнал, кстати, что канализация в Москву была проведена лишь в 1898 году. То есть миллионный город ходил дружно в сортиры.
5: Ну, там были золотари. Вот эти,
4: да, золотари работали по ночам, вывозили эти дела, расплескивая их на булыжных мостовых. И прав был Толстой, когда говорил, что Москва – это вонь. А Чехов, ну, начинал свою жизнь в Москве в самом жутком месте. Упомянули это где-то рядом с Тробной площадью, да?
5: Да, вот да. Красные фонари, дешевое жилье.
4: Район борделей.
5: Соболев переулок.
4: В нищете, в антисанитарии. А ведь он врач. Вот не осталось ли у него каких-нибудь упоминаний об этой жизни? Что такое охотный ряд? Это та же самая вонь.
5: Он вообще не мог понять, как в Москве нечто подобное может существовать. Вот что имеется в виду этих публичных домов в Соболевом переулке, Головин переулок, что это умы непостижимы для него, для врача.
4: Да, он сам был их постоянным клиентом.
5: Да, но при этом его врачебный долг совершенно иные мысли ему подсказывал. Что это за Москва такая, в которой живет Чехов? Это конец 19 века. Город переживает промышленную революцию. Город рвется из своих оков. Железная дорога существует. И не одна. Да, это в середине 19 века открылся первый вокзал Николаевский. А здесь уже вокзалов 6-7. Да, здесь все дороги ведут в Москву. Крупнейшие предприятия, фабрики, заводы. Столпотворение на улицах. Антисанитария, как вы правильно подметили. У Чехова огромная практика медицинская вследствие этого. И он поражался просто, да? Как вот так абсолютно бесконтрольно растет население Москвы. Надо строить больницы, надо строить родильные дома. Смертность высокая, та же самая младенческая. Поэтому Москва переживала очень сложные времена, потому что было понятно, что, да, столица Петербург, но финансовый центр, промышленный центр, это, безусловно, первопрестольный. Это старая столица. Да? Реки загрязнены. Почему-то, потому что по берегам рек, ну, там Кожевническая набережная, Кожевническое производство. Куда сливали отходы?
4: Туда.
5: В Москва-реку. Поэтому экологическая обстановка в городе была гораздо хуже.
4: Александр, времени остается совсем немного. Еще один и уже последний завершающий герой вашей книги – это Лев Толстой. Лев Толстой в Москве. Ну, Москва по Льву Толстому – это прежде всего «Война и мир». Это дом Ростова на Поварской, который прекрасно сохранился. Особняк старого Балконского. Совершенно не представляю, где он находится.
5: А вот дома Безухова нет.
4: Дома Безухова? А спорят до сих пор.
5: Три дома, и мы не будем называть их адреса. Почему, кстати? Да потому что Безухов прототипом его послужил, не прототипом даже, фамилия откуда такая? Канцлер Безбородко, да? Безбородко, Безухов, Безбородко не имел наследников. Вот вам, так сказать, почему еще так странно, что где у нас дворец Безбородко? Наследников-то он не оставил. Угу. Поэтому несколько вариантов. Но, опять же, не настолько это... можно сказать, удачным вот этот вопрос, если мы начнем решать, где же все-таки дом Безухова? Неблагодарное занятие, уверяю. Нет. Лучше дом Ростова.
4: Толстой весьма и весьма состоятельный человек, то есть, проживая в Москве по меблерашкам и гостиницам, не бегал, явно имел свое жилье. Мы все прекрасно знаем, что такое дом Толстого в Хамовниках. Насколько я понимаю, он появился не сразу. Как часто бывал Толстой в Москве? Какие места с ним связаны в столице?
5: Между прочим, Лев Николаевич бывал во всех этих зданиях практически, которые он потом воплотил в своих произведениях.
4: На балах?
5: Ну, возьмите, например, на Воздвиженке, дом князя Волконского, дедушки Льва Николаевича. Его сейчас называют дом старого князя Волконского. Ну, мы знаем почему, да, кто чей прототип в романе «Война и мир». Английский клуб. Кстати, в английском клубе бывали практически все литераторы. Ну, Александр Сергеевич Пушкин. Вот вам еще один адрес Льва Николаевича. Гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке. Лучший ресторан французский. Кстати, вы знаете, ведь вот если мы говорим о быте московском, существовали две, группировки, что ли, официантов московских ресторанов. Ярославцы, белотельцы их называли. И татары. В общем, момент очень интересный. Когда Теофиль Готье впервые приехал, это 60-е годы, то потом он написал, ко мне подошел китаец. Ну, это не китаец, откуда в Москве китаец? Это татарин. То есть, вот это татарское землячество, ярославское землячество, они даже конкурировали между собой. Да, вообще, официант в трактире, это, знаете, честь большая. Должность передавали по наследству.
4: Дворник татарская профессия.
5: Кстати. Они у себя там в Рыбинском уезде отсылали деньги. Туда дома крыли железом, представьте себе. А мальчиков присылали... вот помощниками официантов на побегушках. Там 10 лет, 12. Потом они уже вырастали половых.
4: Александр, возвращаясь к теме «Лев Толстой в Москве», ну, помните, с чего я начал программу?
5: Да, ну,
4: он
5: вот смотрите,
4: скверно отозвался о нашем городе.
5: Здесь не стоит верить той или иной цитате. Вначале, конечно, Лев Николаевич в Москву влюбился. Влюбился, и ему нравятся эти балы, он бесконечно там пропадает, он ищет себе партию, ну, но не выходит ничего, там очень много сложного. Другой вопрос, что он один из немногих писателей, доживших до седин, русских писателей, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому так изменилось его отношение к Москве. Он слишком много видел в Москве и считает любимый город клоакой. Но вместе с тем, когда-то он писал «Москва – женщина, она мать». Вот так вот.
4: Прекрасно сказано. Спасибо, Александр. Писатель Александр Васькин был с нами. Мы презентовали, ну, в радиоварианте, скажем так, вашу книгу «Жили-были в Москве» Лермонтов, Гоголь, Чехов и Толстой. Я бы продолжил тему. Петербург – это вся русская литература. В Киеве жили-были Булгаков, Пустовский, Куприн. В Одессе – Багрицкий, Грин, Олеша, Ильф, Катаев, Бабель. А тут есть о чем написать. Ну, просто так. Советы на будущее. Спасибо, Александр. Это был Александр Васькин. С вами был Владимир Туз. Прощаюсь. До встречи.
6: Архивные тайны.
7: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета.
1: Форма и содержание.
2: В 16-м столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
1: Стрелецкий кушак.
2: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Веригина.

0: Мундирование.
1: Пояс-кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак. Всемирная энциклопедия еды.
4: Если будете в Ясной Поляне, родовом имении Льва Николаевича Толстого, загляните в местный сувенирный магазин. Найдете там книгу рецептов Софьи Андреевны Толстой, супруги великого писателя. Изначально графиня собирала рецепты в тетрадь, а в 1874 году оформила ее в поваренную книгу. Авторы многих блюд – члены семьи. Например, есть рецепт яблочного кваса сестры Толстого, Марии, и снадобье от зубной боли тетушки Пелагеи. Встретите на страницах, конечно же, и знаменитый анковский пирог семейного доктора Николая Анке. Графиня старалась разнообразить обеденный стол мужа. Вместе с поваром участвовала в приготовлении говядины стуфата, тушеного в вине мяса, баварского крема, зайцев, жареных в сметане, или жаркого из рябчика. Однако чаще семейство Толстых все же обходилось без излишеств. Это подтверждается записями в дневнике Софьи Андреевны. Велели подать себе редьки тертой и квасу. И ели. Распорядок приемов пищи в усадьбе был такой. В 9 утра пили кофе и чай. Ели мало. Всего лишь тортинки с маслом, печенье, кренделя. После этого Лев Николаевич шел работать в свой кабинет. Возвращался к завтраку, который обычно начинался в час дня. Затем опять за письменный стол. Обедали в 6 часов, а в 9 вечера снова чаепитие. Кстати, последние 25 лет своей жизни Толстой был вегетарианцем. Излюбленное блюдо того периода у Льва Николаевича – овсянка. От мяса отказались и его дочери. А вот Софья Андреевна осталась верна классическому питанию. Поэтому в доме готовили два варианта обеда – мясной и вегетарианский. Сегодня в Ясной Поляне, в музейном кафе, гости могут попробовать блюда по рецептам графини.

0: реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-449-20.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт расположен недалеко от Славянска и Краматорска. Его взятие усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские вооруженные силы продолжают наступление на северных и восточных подступах к Славянску и Краматорску. Сергей Лавров назвал обвинение России по причине обнаружения дронов в Лейпциге началом настоящей войны. Глава МИД России заявил, что западные страны обвинили Москву в инциденте еще до тщательного расследования. Речь идет о нескольких беспилотниках, обнаруженных рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 в августе. После этого Германия закрыла российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Еврокомиссия также объявила о новых визовых ограничениях для россиян. Сахалин готовится к запуску первого в стране пассажирского водородного поезда. Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов. Выхлоп представляет собой водяной пар. Как работает состав на водородном топливе, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный журналист Алексей Паевский.
2: Если говорить про водородный транспорт в целом, нужно понимать, что это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. В нем происходит та же самая реакция горения водорода, и на выходе мы получаем ту же воду и электроэнергию.
1: После сертификации пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в стране экологически безопасных видов транспорта, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на международном турнире в Токио. По сумме ритм танца и произвольного выступления дуэт набрал более 184 баллов. Победу в турнире одержали представители Грузии, бронзовыми призерами стали чешские спортсмены. Особый резонанс вызвал жест спортсменов после церемонии награждения. Представители Грузии и Чехии убрали флаги своих стран, чтобы сделать совместное фото с российскими фигуристами, которые вышли на лед в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
4: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
3: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Что вы говорите?
6: Лексикон человека формируется в детстве. Ребенку все интересно, все хочется узнать. И вот прибегает такой малыш к родителям и начинает спрашивать: «Мам, а ты от кого появилась?» «От бабушки с дедушкой». «А бабушка?» «От прабабушки». Рано или поздно цепочку объяснений придется прервать, потому что количество пра-пра становится неисчислимо большим. И вот тогда наступает кульминация диалога. И мама с умным видом произносит: «А предком человека была обезьяна». Похоже, вопросы происхождения видов российский народ до недавнего времени практически не занимали. Потому что в нашем лексиконе слова «обезьяна» не было. «То есть как это?» — воскликнут скептики. «Животное есть, а слова нет?» Подтверждаем. Животное есть. И слово есть. «Пифик» позаимствовали у греков. На Руси обезьяны не водились, так что разницы, как их называть, не было никакой. Так и жили, пока в 15 веке купец Афанасий Никитин не сходил за три моря. Командировка выдалась долгая, сложная, а в торговом плане так и просто неудачная. Единственная сделка – продажа жеребца, да и та в убыток. Домой Никитин вообще не доехал, умер по дороге. Зато оставил рукопись, где встречается персидское слово «абузины». Казалось бы, до обезьяны уже рукой подать. Но наши предки легких путей не искали. И процесс обрусения слова начался с варианта «облизьяна». Получилось созвучно глаголу «облизывать». Но выбор, мягко говоря, сомнительный. Хорошо, что у наших пра-пра-пра нашлось время подумать и исправить оплошность. «Обезьяна» звучит куда лучше.
5: «Да что вы говорите!» А вот была история.
7: Философ Аристипп разбогател, восхваляя царя. Однажды он увидел, как Диоген промывает чечевицу, обычную еду бедняков, и сказал: «Если бы ты не был так дерзок и прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей». На что Диоген спокойно возразил: «Если бы ты научился питаться чечевицей, тебе не пришлось бы восхвалять царя».
5: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда». Нина Саратокина. Фрагмент из романа «Трое из навигацкой школы». Читает Денис Беспалый.
9: Дебрельи вытер рот, сложил салфетку и удобно откинулся на спинку стула. «Вы, русские, очень обидчивы. Я заметил, что сами себя вы ругаете, как ни одна нация в мире. А стоит открыть рот немцу или французу, как вы сразу лезете в драку. Я не ругаю Россию. Я ее не понимаю. Видимо, сам климат — это бескрайняя равнина, бесплодная почва, полное отсутствие гор, эти ужасные елки».
10: «Все в кучу», — прошептала Анастасия.
9: «Создают особый характер. Покорный, ленивый, примитивный. Единственное, на что русские способны, — это на подражание. Вообрази, в Москве у меня поломался замок от дорожного саквояжа, и русский оружейник взялся сделать подобный. Старый замок был сделан в Париже и сделан с изъяном. Трудно вставлялся ключик. Казалось, делаешь новый замок — убери изъян, тем более, что это просто. Так нет, звезда моя!» Голос француза звучал торжествующе. «Оружейник сделал замок, копию с тем же изъяном». У русских нет гениев. Есть один талант — подражать.
10: Анастасия слушала внимательно, улыбаясь, и покачивала ногой в такт словам шевалье. Если тот замолкал на мгновение, чтобы глотнуть вина, башмачок замирал, но стоило французу продолжить рассказ, как он опять начинал маятником отсчитывать время.
9: «А баня? Разве в состоянии цивилизованный человек понять, что такое русская баня? Когда я увидел зимой голых мужчин и женщин, которые барахтались в снегу, я решил, что мне изменило зрение, что я сошел с ума. Кто эти люди?» — спросил я своего спутника. «Самоубийцы?» «Успокойтесь», — ответил он мне. «Это баня? Рубленый дом, откуда валит дым, а в нем, в чаду и угаре, русские занимаются вакханалией, развратом. И такие бани, говорят, есть в каждом доме, даже в приличном. Впрочем, это не для девичьих ушек. Прости, звезда моя».
10: «Сережа, ты говоришь чушь. В банях моются».
9: «Цивилизованный человек моется другим способом. Мне рассказывали, что русские ходят в баню дважды в неделю, а то и чаще. Тех, кто не соблюдает...»
10: В лице шевалье появилось этакое легкое интимное выражение.
9: «Их обычаев они секут розгами. Здесь же, в бане. Розги, благо, всегда под рукой. Их вымачивают в кипятке».
10: «Калистрат!» — позвала негромко Анастасия. Сторож явился сразу, словно стоял под дверью и ждал, что его позовут. «Истопи завтра баню с утра. Да пожарче! Мыться будем!» Шевалье несмело покосился на Анастасию. То холодна, как русалка, то вот баня. Что ж, он честный человек, но этому он не будет противиться. «А теперь спать!» — Анастасия сладко зевнула. «Друг мой Сережа, пойди скажи Лизавете, чтобы положила грелку в постель. Сыро». Калистрат Иванович протопил баню по всем правилам. Рано утром по туману натаскал воды с озера, наполнил бочки. Григорий нарубил сухих березовых дров. Горели они жарко. До оранжевости раскалили камни очага. В чугунном котле запарил сторож березовый веник и выплеснул желтую воду на камни для запаха. Когда баня наполнилась ядреным, стоячим паром и ушел, испарился запах гари, голый по пояс сторож выглянул из дверей. «Григорий, иди раздевай барина, дай ему тулуп. Не смотри, что сейчас лето, над озером туман бродит. Француз, он хлипкий. У нас в Петербурге одна парижская княжна в кровати себе нос отморозила». В гостиной Анастасия давала

0: осторожно, как ядовитых жуков, и рассовывал по карманам. «Баня — это варварство», — размышлял француз. «Однако это пикантно. Будет что рассказать в Париже», — и шепнул в золотой локон. «А ты когда придешь, звезда моя?»
1: «Потом, потом, иди.
0: Григорий, хорошо попарь барина. Пусть он по достоинству оценит русскую баню».
2: В окно Анастасия проследила, как Дебрильи пересек двор. Фигура его в тулупе, одетом на голое тело и в модных башмаках, выглядела несколько странно, но значительно.
0: «Осанистый», — подумала она, — «важный, чужой». Как только дверь бани захлопнулась, Анастасия бросилась в комнату шевалье. Француз меж тем скинул в маленький передний тулуп, и Григорий, уже раздетый до нога, услужливо распахнул перед ним дверь мыльной.
3: «Дым! Почему дым?» — воскликнул шевалье, когда жаркий пар окутал его с головы до ног. «Ах да, в банях всегда дым! Господи, да здесь как в аду!»
2: У него перехватило дыхание. Волосы от жара стали потрескивать, и он с ужасом начал тереть их руками.
3: «Холодненькой водицей смочите, ваше сиятельство! Холодненькой!»
2: И Григорий легонько плеснул в ошалевшее лицо француза ледяной водой.
3: Дебрильи хотел крикнуть: «Как ты смеешь, хам!»
2: Но вдруг обнаружил, что не помнит ни одного русского слова, и без сил опустился на лавку.
0: Григорий еще зачерпнул холодной воды, вылил ее на себя, охнул, похлопал по дымящемуся телу и вынул из кипятка веник.
3: «Ложитесь, ваше сиятельство!» «Туа, мужик, а дур каман осту!»
2: «Как ты смеешь, мужик, рвань!» — крикнул Дебрильи и вскочил на ноги.
3: «Ложись, барин!»
0: Ласково сказал Григорий еще раз, зашел сзади и наотмашь больно огрел шевалье веником меж лопаток. Француз поперхнулся, отскочил в сторону и грозно пошел на кучера, но тот ловко ударил его по ногам.
3: «Се грэдан кювет иль де моа!»
2: «Что хочет от меня этот негодяй?»
0: Прошептал шевалье и попытался закрыться руками, но Григорий злорадно, как показалось французу, засмеялся и стал наносить удары один за другим.
2: Надо ли говорить, что шевалье попытался отобрать у Григория его мерзкое оружие? Как унизительно драться с голым мужиком, если бы не жара. Она обжигала легкие, затрудняла дыхание. Григорий прыгал, как бес, скалил зубы.
3: «Хорошо!» — приговаривал он. «Хорошо!»
2: И шевалье не выдержал, сдался.
0: Спасаясь от ударов розок, он полез куда-то наверх по раскаленным полкам и лег, чувствуя, что не может сделать больше ни одного движения.
3: «Давно бы так!» — проворчал Григорий и сунул веник в котел.
2: Затуманенным взором шевалье внимательно следил за кучером. «Зачем ему щипцы? Что делают русские в бане этими щипцами? Может, это орудие пытки?» И закрыл глаза.
0: Он уже не видел, как Григорий прихватил щипцами раскаленный камень и плехнул его в воду. Не слышал громких восклицаний и советов кучера.
3: «Только бы сюда не вошла Анастасия, звезда моя! Какой выносливостью должна обладать, чтобы в этом аду помышлять о любви?»
2: Голова его кружилась. Пот катился ручьями. Пульс колотил часто и звонко. Григорий что-то крикнул и опять взялся за веник.
3: «Боже мой, это конец!
2: Так бесславно умереть!
3: Голым!»
2: Подумал шевалье, собрал остаток сил и кубарем скатился вниз. Последним, что выхватил его взгляд, были запотевшие, сиротливо стоящие на лавке флаконы с ароматической жидкостью. Дебрильи потерял сознание. Анастасия не знала, что она ищет в комнате шевалье. Уже был тщательно обследован дорожный сундук, проверены одни за другим камзолы, кафтаны,

0: кафтаны, сорочки, жилеты, все, вплоть до носовых платков. Должно быть что-то такое, из-за чего Брильи срочно вызвали в Париж. Что это может быть? Взгляд ее задержался на лиловом камзоле, небрежно брошенном на стул. Здесь же на спинке висели белые шелковые килоты. Она проворно обследовала пояс, карманчик для часов, даже проверила крепость шнуровки. Штаны как штаны. Очередь была за камзолом. Он лежал на стуле, свесив до полу рукав. В этом его положении было что-то одушевленное, и Анастасия замерла на мгновение, смущенная чувством, что будет сейчас ощупывать не одежду, а спрятавшегося в ней человека. «Ну!» — прикрикнула она на себя и решительно потянула за висящий рукав. Камзол раскрылся, обнаружив желтую подкладку. У подмышек шелк был пришит более крупными стежками. «Зачем бы это?» — подумала Анастасия. «Шевалье — человек аккуратный». Она попыталась распороть шов ногтями, но это ей не удалось. Тогда она стала рвать нитку зубами. От камзола исходил слабый запах горьковатых духов. «И пахнет-то как-то по-французски», — прошептала девушка, распоров, наконец, шов. Рука ее нырнула в жесткие складки на крахмаленной парусины и вытащила небольшой пакет, перевязанный алой лентой. «Вот оно!» Анастасия выглянула в окно, окинула взглядом баню, потом села и перевела дыхание. «Письма!» Разные почерки, разные даты, цифры, незнакомые фамилии, письма на иностранном языке. На уголке твердой, как пергамент бумаги, она прочитала: «Ноябрь, 1733 год. Зачем в Париже нужны письма десятилетней давности?» Чаще других в письмах встречалась фамилия Бестужева. А вот и его собственное письмо. «А это что? Господи, имя ее матери! Зачем в этих бумагах имя Анны Бестужевой? И это де Брильи повезет в Париж? Это мы еще посмотрим!» Во дворе раздался крик. Анастасия вздрогнула, быстро сгребла письма и, завязывая их на ходу лентой, подбежала к окну. Дверь бани была открыта настежь. У порога лежал одетый в тулуп шевалье, а над его бездыханным телом шумно спорили сторож Калистрат Иванович и кучер Григорий. «Ты дурень! Веником работать не умеешь!» — кричал сторож. «Веник должен правильно ходить. Им по плечам музыку надо играть. Испарину гнать, небось, поперек спины лупил, удаль показывал».
1: «Веник знаю. Все знаю», — не поддавался Григорий. «Баню надо уметь топить. Угарная была баня».
0: Шевалье открыл глаза и застонал.
2: «Помогли бы человеку. Чем лается-то?»
0: К лежащему шевалье, переваливаясь, подошла Устинья Тихоновна, помогла ему встать и повела к дому.
3: «Квасу готовь!» — крикнула она мужу через плечо. «Давлей туда ложку уксуса! Отпоем!»
2: «Водочки бы ему!» — сердобольно добавил Григорий.
0: Анастасия усмехнулась, перевела взгляд на письма, сунула их под подкладку лилового камзола, прошлась быстро ниткой и побежала встречать полуживого шевалье.
4: Мы читали фрагмент из романа Нины Саратокиной «Трое из навигацкой школы».
5: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Античные термы, турецкий хаммам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Баня и люди». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вот какое событие развернулось в одной из ленинградских бань. Один техник захотел у нас после мытья, конечно, одеться. И вдруг он с ужасом замечает, что весь его гардероб украли. И только вор, добрая душа, оставил ему жилетку, кепку и ремень. Он прямо ахнул, этот техник, и сам без ничего стоит около ящика своего и прям не знает, чего ему делать. Он стоит около ящика, в чем его мама родила, и руками разводит. Он ошеломлен, а он техник, не без образования. И он прям не представляет себе, как он теперь домой пойдет. Он прям на ногах качается. Но потом он сгоряча надевает на себя жилетку и кепку, берет в руки ремень и в таком, можно сказать, совершенно отвлеченном виде ходит по предбаннику, мало чего соображая. Некоторые из публики говорят, в этой бане каждый день кражи происходят. Наш техник, имея головокружение, начинает говорить уже на каком-то старорежимном наречии с применением слов «господа». Это он, наверное, от сильного волнения порастерял некоторые свойства своей новой личности. Он говорит, «Меня, господа, главное интересует, как я теперь домой пойду». Один из немывшихся еще говорит, «Позовите сюда заведующего, надо же чего-нибудь ему придумать». Техник говорит слабым голосом, «Господа, позовите мне заведующего». Тогда банщик в одних портках бросается к выходу и вскоре является заведующим. И тут вдруг все присутствующие замечают, что этот заведующий — женщина. Техник, сняв кепку с головы, задумчиво говорит, «Господа, да что же это такое? Еще того чище? Мы все мечтали увидеть сейчас мужчину, но вдруг, представьте себе, приходит женщина. Это говорит, чтобы в мужской бане были такие заведующие, прям, говорит, какая-то курская аномалия». И, прикрывшись кепкой, он от волнения садится на диван. Другие мужчины говорят, что заведующая женщина — это действительно курская аномалия. Заведующая говорит, «Для вас, может, я и курская аномалия, а там у меня через площадку дамское отделение. И там, — говорит, — я далеко никакая не курская аномалия. Попрошу воздержаться от подобных слов». Наш техник, запахнувшись, свою жилетку говорит, «Мы, мадам, не хотели вас оскорбить. Что вы волнуетесь? Лучше бы, говорит, обдумали, в чем я теперь домой пойду». Заведующий говорит, «Конечно, до меня тут были заведующие мужчины. И на этой вашей половине они были очень хороши в своем назначении, а в дамском отделении они не годятся. Они туда слишком часто заскакивали. И теперь мужчинам назначение редко дают, а дают все больше женщинам. И что касается меня, то я захожу сюда по мере надобности или когда тут что-нибудь украли. И я от этого не теряюсь. А что я постоянно нарываюсь у вас тут на оскорбления, и меня каждый моющийся непременно обзывает курская аномалия, то я предупреждаю каждого, который меня впредь оскорбит на моем посту, я велю такого отвезти в отделение милиции». «Что у вас тут случилось?» Техник говорит, «Господа, что она ерепенится? Да ну ее к черту! Я не предвижу, как я без штанов домой пойду, а она мне не позволяет называть ее курской аномалией, и она грозит меня в милицию отвезти. Нет, лучше бы тут заведующий был мужчина. По крайней мере, он бы мне мог одолжить какие-нибудь запасные свои брюки. А что тут заведующая женщина от меня окончательно побивает? Я, господа, теперь уверен, что из этой бани я несколько дней не уйду. Вот посмотрите». Окружающие говорят, заведующий, «Слушайте, мадам, может, тут у вас в бане есть муж, может быть, он у вас имеет лишние брюки. Тогда Дайте им в самом деле их на время поносить. А то они страшно волнуются и не понимают, как им теперь домой дойти. Заведующий говорит: «В дамском отделении у меня полная тишина, а на этой половине ежедневно происходит прямо извержение вулкана. Нет, господа, я тут отказываюсь быть заведующей. У меня муж в Вятке работает, и ни о каких, конечно, штанах не может быть и речи. Тем более, что сегодня это уже второе заявление о краже. Хорошо, что в первый раз украли мелочи, а то бы ко мне опять приставали с брюками. Тогда вот что. Если есть у кого-нибудь какие-нибудь запасные штаны, то дайте им. А то мне на них прям тяжело глядеть. У меня мигрень начинает разыгрываться от всех этих волнений». Банщик говорит: «Хорошо, я опять дам свои запасные штаны. Но вообще надо будет шить, наконец, казенные. У нас часто воруют. И в этот месяц у меня прям сносили мои штаны. То один возьмет, то другой. А это мои собственные». Вот банщик дает нашему технику ситцевые штаны, а один из моющихся дает куртку и шлепанцы. И вскоре наш друг, с трудом сдерживая рыдания, облачается в этот музейный наряд. И в таком нелепом виде он выходит из бани, мало чего понимая. Вдруг после его ухода кто-то кричит: «Глядите, он еще чья-то лишняя жилетка валяется и один носок». Тогда все обступают эти найденные предметы. Один говорит: «Вероятно, это вор обронил. Поглядеть хорошенько жилетку, нет ли там в карманах чего. Многие в жилетках документы держат». Выворачивают карманы, и вдруг там находят удостоверение. Это пропуск на имя Селифанова, служащего в центральной пошивочной мастерской. Тут всем становится ясно, что воровские следы уже найдены. Тогда заведующая бойко звонит в милицию, и через 2 часа у этого Селифанова устраивается обыск. Селифанов страшно удивляется и говорит: «Чего вы, обалдели? У меня у самого сегодня в этой бане вещи украли. Я даже делал об этом заявление. А что касается этой моей жилетки, то ее, наверное, вор обронил». Тут перед Селифановым все извиняются и говорят ему: «Это недоразумение». Но вдруг заведующий пошивочной мастерской, где служит этот Селифанов, говорит: «Да, я уверен, что вы сами в бане пострадали. Но скажите, откуда у вас этот кусок драпа, что лежит в сундуке? Этот драп из нашей мастерской. Его у нас не хватает, и вы его, наверное, взяли. Хорошо, что я из любопытства пришел вместе с обыском». Селифанов начинает лепетать разные слова, и вскоре он признается в краже этого драпа. Тут его моментально арестовывают, и на этом заканчивается банная история, и начинаются уже другие дела. Так что мы и помолчим, чтобы не смешивать две темы.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Баня и люди».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Борис Бедный. Фрагмент из рассказа «Выходной день». Читает Игорь Старосельцев.
1: В вестибюле бани на вешалке номерка Семену Григорьевичу не дали. Его старомодное драповое пальто с наружным карманом на груди здесь слишком хорошо знали, чтобы спутать с чьим-либо другим. С вожделением поглядывая на дверь, ведущую в банное отделение, Семен Григорьевич занял очередь в парикмахерскую. Перед ним стоял толстый лысый мужчина с буйной и сине-черной щетиной на щеках. Волосами со щек ему с излишком хватило бы покрыть всю лысину. «Эх, у тебя волосы неудачно распределились», — посочувствовал Семен Григорьевич. Когда толстяк оказался в очереди первым, он вдруг забеспокоился. Начал поминутно просовывать голову в парикмахерскую, сердито засопел. «Вот невезение!» — пожаловался он Семену Григорьевичу. «Придется идти к пигалице!» — чует мое сердце. «И сарапает она всего, изрежет!» «Нет уж, если ты женщина!» — убежденно заявил толстяк. «Так занимайся разными там маникюрами, а в мужскую парикмахерскую не суйся!» Но толстяк ошибся. К пигалице пришлось идти не ему, а Семену Григорьевичу. «Какую стрижку, папаша? Подпольку? Полубокс?» Профессиональной скороговоркой осведомилась мастерица. «Эш, дочка нашлась!» — подивился Семен Григорьевич, нахмурил клочковатые брови и сказал наставительно. «А это уж вам лучше знать. Сделайте что-нибудь соответственное». И Семен Григорьевич неопределенно покрутил растопыренными пальцами перед своим лицом. Пигалица усмехнулась. Пока она трудилась над его волосами, Семен Григорьевич успел хорошо рассмотреть ее. Мастерица была молодая, рыжеватая. У нее были большие строгие глаза и прохладные быстрые пальцы. Лысый толстяк стал громко жаловаться своему мастеру-мужчине на тупую бритву. И Семен Григорьевич злорадно подумал, что толстяк прогадал. Пигалица была отличной работницей. Ловкие ножницы, щебеча и пришептывая, так и порхали над головой. Семен Григорьевич сидел неподвижно и только глазами моргал, боясь, как бы бойкая мастерица не отхватила ему чего доброго половину уха. «А бриться я вам советую после бани», — сказала пигалица, снимая простыню. И, предупреждая замечание Семена Григорьевича об очереди, добавила: «Прямо ко мне идите без всякой очереди». Подозревая подвох, Семен Григорьевич начал было хмуриться и даже пустил в дело знаменитые свои усы, но вдруг неожиданно для себя самого согласился.
2: «Только я не скоро», — предупредил он. И, понизив голос, объяснил доверительно: «Я париться люблю».
1: Семен Григорьевич строго придерживался выработанного годами порядка мытья в бане. Раздевшись, он первым делом пошел париться на сухую. В парной стоял добрый пар, но Семену Григорьевичу этого было мало. Он до отказа открыл кран с паром и, чтобы сделать пар пожестче, вылил шайку холодной воды на раскаленный радиатор. Кругом зароптали, но Семен Григорьевич плеснул на радиатор еще шайку и, радостно крякая, полез на полок. Навстречу ему, чертыхаясь, с полка скатилось несколько человек. Пока веник парился в шайке с кипятком, Семен Григорьевич сидел на скамье, потел и, покряхтывая от удовольствия, растирал заросшую седым волосом грудь. Пар был такой резкий, что все входившие в парную сразу пригибались к полу, словно кланялись Семену Григорьевичу, торжественно восседавшему на самом верху полка. «Это черт знает, что такое! Форменный произвол!» — возмущался давешний толстяк, шаром выкатываясь из парной. «Явился банный король!» — крикнул мастер Зыков, дружок и одногодок Семена Григорьевича, перебираясь со своей шайкой ближе к двери. Семен Григорьевич сначала хотел было спуститься вниз и поздороваться с приятелем за руку,
2: но потом засомневался, прилично ли голым людям пожимать друг другу руки, и лишь помахал издали потяжелевшим веником, приглашая Зыкова к себе наверх. Тот приглашения не принял. По выполнению производственного плана мастера одногодки шли вровень. Ненамного отставал Зыков от дружка и в освоении скоростных методов резания. Но в банном жестоком деле даже и во сне не подумывал он тягаться с Семеном Григорьевичем. Знал свое место. Когда все тело покрылось потом и стало приятно теснить грудь, Семен Григорьевич намылился и подпустил еще пару. Начиналось самое главное. Приплясывая, Семен Григорьевич принялся стягать себя огненным веником по бокам, спине, животу. Он стягал себя все сильнее и сильнее, словно был своим самым заклятым врагом. От наслаждения Семен Григорьевич ухал, издавал нечленораздельные звуки, даже стонал слегка. Один за другим выбегали из парной люди, а Семен Григорьевич все хлестал себя и хлестал. Он парил веник в горячей воде, студил в холодной, намыливал его, сам намыливался и обливался водой. Были испробованы все комбинации, какие только можно составить из веника, мыла, пара, холодной и горячей воды. Под конец в парной осталось всего два человека. Семен Григорьевич и молодой, ладно скроенный парень с синим якорем-татуировкой на груди и большим пятном шрама на красном распаренном боку. Парень упрямо не хотел признать себя побежденным, и хотя спустился на самый низ, но окончательно не сдавался, не уходил из парной. А Семена Григорьевича обуял спортивный азарт, и он все больше и больше подпускал пару. Стены, скамейки, пол накалились до такой степени, что к ним больно было прикоснуться. Воздух обжигал, приплясывая и напевая себе под нос что-то такое, что никак невозможно передать ни словами, ни музыкой, Семен Григорьевич время от времени поглядывал на паренька, опасаясь, как бы тот не свалился. В богатой банной практике Семена Григорьевича подобные случаи бывали. Парень сидел у самой двери, бессильно опустив руки, тяжело дыша раскрытым ртом. «Ну и чертов старик!» — сказал он, перехватив сочувствующий взгляд Семена Григорьевича и, пошатываясь, вышел из парной. В гордом одиночестве старый мастер долго еще добрел душой. Наконец, когда уже совсем истрепался многострадальный веник и все тело горело, как ошпаренное, Семен Григорьевич закрутил трубу с паром и покинул парную, весь красный, всколокоченный, торжествующий. Целых 10 минут валил от него пар, так много вобрал он в себя тепла. Отыскав в углу скамейку поукромнее, Семен Григорьевич улегся и пролежал на ней с полчаса. Свободно дышала вся кожа, ощущение было такое, будто он заново народился. Семен Григорьевич даже вздремнул маленько. Потом он мылся, тер себя мочалкой, лил на себя, не жалея, шайку за шайкой. Приятели Семена Григорьевича, не шутя, говорили, что для бани он — прямое разорение. Краны сегодня не брызгались кипятком, как раньше, и Семен Григорьевич понял, что не зря он в прошлое воскресенье указывал банщику на эту неисправность. Мастер искоса посмотрел на своих соседей. Не догадываются ли они, кто тут за них старается? Но все были заняты неотложными банными делами, и никто не обращал на него внимания. «Мойтесь на здоровье, загорелые!» — великодушно разрешил Семен Григорьевич. Напоследок он еще раз зашел в парную, чтобы чистым потом прошибло. Оттуда направился под душ и перестоял там всех, так что занявшие за ним очередь сильно прогадали. Но Семен Григорьевич никакой вины за собой не чуял. Он своевременно предупреждал, что освободит душ не скоро. Накинув на плечи простыню, Семен Григорьевич выпил кружку пива, принесенную из буфета знакомым банщиком, который поздравил его с легким паром и остановился поблизости, ожидая, не будет ли сегодня каких замечаний от строгого клиента. Сперва Семен Григорьевич хотел было указать на дырявые шайки, но рассудил, что в воспитательных целях лучше будет промолчать, чтобы отучить банщиков работать по чужой указке. После ремонта кранов они и сами должны были заметить худые шайки. А не заметят, так впереди у Семена Григорьевича еще много таких же, как сегодня в воскресенье, и он найдет время подстегнуть нерадивых банщиков. Когда он появился в парикмахерской, пигалица сказала: «Долго же вы моетесь, папаша?»
3: «Долго», — согласился Семен Григорьевич, усаживаясь в кресло и закрывая глаза. Его сильно клонило ко сну.
2: Мастерица ловко поработала по мазкам, направила бритву. Семен Григорьевич опять невольно залюбовался ее умелыми руками. Бритва у нее была острая, прямо бархатная. Он даже не чувствовал ее прикосновения. Пигалица не лезла к нему с вечным вопросом других парикмахеров: «Не беспокоит?» И хотя бритва совсем не успела затупиться, она снова взялась за ремень, и бритва стала скользить еще бархатней. Только и слышалось: «Шиш, шиш». С бритьем было покончено, а Семену Григорьевичу даже не захотелось вставать, и он позволил обрызгать себя одеколоном и даже попудрить. Но когда ободренная мастерица стала подбираться к его бровям, Семен Григорьевич запротестовал. Это было уж слишком. Он так поспешно вскочил, что девушка фыркнула. В дверях парикмахерской Семен Григорьевич обернулся. На его месте восседал уже новый клиент весьма сердитого вида, и внезапно Семену Григорьевичу стало чего-то жаль. Вот человек проявил свое мастерство, сделал его моложе, красивее. А он уйдет сейчас, и рыженькая так и не узнает, что он любовался ее работой, что работа эта порадовала его. Когда они у себя на заводе досрочно выполнят план, сэкономят материал или заставят быстрее оборачиваться средства, их премируют, награждают. Газеты и радио по всей стране их славу разносят. А здесь всякие лысые толстяки обзывают хорошего работника пигалицей. Несправедливо. Рассеянный взгляд Семена Григорьевича задержался на объявлении «Жалобная книга в кассе». «Дайте жалобную книгу», — сказал он кассирше, сам еще толком не зная, на кого будет жаловаться. Кассирше очень не хотелось давать Семену Григорьевичу жалобную книгу. «Чем вы недовольны?» — выпытывала она.
3: «Дайте жалобную книгу», — упрямо повторил Семен Григорьевич с видом человека, который знает все порядки, сам их всегда соблюдает и требует того же от других.
2: Кассирша оскорбленно поджала губы и подала Семену Григорьевичу изрядно потрепанную книгу. Рыженькая мастерица, презрительно щурясь, в упор смотрела на него, дивясь такой черной неблагодарности. Помазок застыл у носа сердитого гражданина, и тот брезгливо воротил лицо.
3: Семен Григорьевич уселся за столик в комнате ожидания и перелистал потрепанную книгу. Все сплошь жалобы и жалобы. Он отыскал чистую страницу и, старательно выписывая каждое слово, а в затруднительных случаях забывчиво шаря по столу левой рукой в поисках спасительного орфографического словарика, начертал вот что: «Сего числа я, ниже подписавшийся, посетил парикмахерскую, что при бане. Хочу отметить, что некоторые посетители неквалифицированно относятся к мастерам женского пола и даже обзывают их пигалицами. А это все неверно и самый настоящий поклеп. Меня обслуживала мастер-женщина, не знаю фамилии, но от окна крайняя. В работе она показала свое умение как по прическе, так и по бритью. Кроме того, первое, свой станок, так называемое кресло, мастерица содержит в полном порядке. Второе, все инструменты у нее стопроцентной годности, бритва заточена под правильным углом и зеркало не косоротит. Третье, самое главное, руки у нее просто золотые. За все вышеперечисленное большое ей спасибо, и очень даже приятно было наблюдать, как она работает. Примечание. Может, таким записям и не место в жалобной книге, но как никакой другой в наличности не оказалось, я записал здесь. Если против правил, прошу извинить, и уже пора заводить книги благодарностей. Это мое предложение. Семен Григорьевич перечитал, поправил закорючку в своей подписи и сдал жалобную книгу в кассу. Обиженная мастерица демонстративно повернулась к нему спиной. Семен Григорьевич представил, как удивится она, когда прочтет его запись, и вдруг почувствовал себя очень хитрым. В темном коридоре он стряхнул пудру с лица, чтобы не так стыдно было, если встретит на улице кого-нибудь из знакомых, и вышел из бани.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Бориса Бедного «Выходной день».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Античные термы, турецкий хаммам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Александр Твардовский. Фрагмент из поэмы «Василий Теркин». Читает Михаил Сушков.
2: На околице войны, в глубине Германии, баня. Что там сандуны с остальными банями? На чужбине отчий дом, баня натуральная. По порядку поведем нашу речь похвальную. Дом ли, замок, все равно, дело безобманное. Банный пар занес окно пеленой туманною. Стулья графские стоят вдоль стены в предбаннике. Снял подштанники солдат, докурил без паники. Докурил, рубаху с плеч тащит через голову. Про солдата в бане речь. Поглядим на голову. Невысок, да грудь вперед и в кости надежен. Телом бел, который год загорал в одеже. И хоть нет сейчас на нем форменных регалий, что знаком солдат с огнем, сразу б угадали. Подивились бы спроста, что остался целым. Припечатана звезда на живом, на белом. Не равна, зато красна. Прямо под стать награде. Пусть не спереди она, на лопатке сзади. С головы до ног мельком осмотреть атлета. Там еще рубец стручком, там иная мета. Знаки точно письмена памятной страницы. Тут и Ельня, и Десна, и родная страна в строку с заграницей. Столько верст и столько вех. Не забыть иную. Но... Разделся человек, так идет в парную. Он идет, но как идет? Проследим сторонкой. Так ступает точно лед под ногами тонкий, будто делает с трудом шаг и непременно «ух ты!» крякает, притом щурится блаженно. Говор, плеск, веселый гул, капли с потных сводов. Ищет, руки протянув прежде пар, чем воду. Пар бодает в потолок. Ну-ка сходу на полок. В жизни мирной или бранной у любого рубежа благодарны ласки банной наше тело и душа. Ничего, что ты природой самый русский человек, а берешь для бани воду из чужих далеких рек. Много хуже для здоровья по зиме или по весне возле речек Подмосковья мыться в бане на войне. Ну-ка ты, Псковской, Елецкий или еще какой земляк, зачерпни воды немецкой. Да у вас плесни черпак, не жалей, добавь на пфеник. А теперь погладить швы, дайте, хлопцы, русский веник, даже если он с Литвы. Честь и слава помпохозу, снаряжавшему обоз, что советскую березу аж за Кёнигсберг завез. Эй, славяне, что с Кубани, с Дона, с Волги, с Иртыша, занимай высоты в бане, закрепляйся не спеша. До того, друзья, отлично, так-то всласть, не торопясь, парить веником привычным заграничный пот и грязь. Пар на славу, молодецкий, мокрым доском горячо. Ну-ка, где ты, друг Елецкий, кинь гвардейскую еще. Кинь еще, а мы освоим с прежней дачей заодно. Вот теперь спасибо, воин, отдыхай. Теперь оно. Кто не нашей подготовки, того с полу на полок не встянуть и на веревке, разве только через блок. Тут любой старик-любитель, сунься только, как не рьян, больше двух минут не житель, а и житель не родитель, потому не даст семян. Нет, Куда, куда, куда там? Хоть кому, кому, кому? Браться, париться с солдатом, даже черту самому. Пусть он жиловатый парень, да такими вряд ли он, как солдат, жарами жарен и морозами печен. Пусть он, в общем, тертый малый, хоть, понятно, черта нет. Да поди сюда, пожалуй, так узнаешь, где тот свет. На полке, полке, что тесан мастерами на войне, ходит веник жарким чесом по малиновой спине. Человек поет и стонет, просит, гуще нагнетай. Стонет, стонет, а не донят. Дай, дай, дай, дай. Не допариться в охоту, в меру тела, для бойца все равно, что немца сходу не доделать до конца. Нет, тесни его, чтоб вскоре опрокинуть навзничь в море, а который на земле и столоть живьем в котле. И за всю войну впервые немца нет перед тобой. В честь победы огневые грянут следом за Москвой. Грянет залп многоголосый, заглушая шум волны. И пошли стволы, колеса на другой конец войны. С песней тронулись колонны, не в последний ли поход? И ладонью запыленный сам солдат слезу утрет. Кто-то свистнет, гикнет кто-то, грусть растает, как дымок. И война не та работа, если праздник недалек. И война не та работа, ясно даже простаку, если по три самолета в помощь придано штыку. И не те, как будто люди. И во всем иная стать, если танков и орудий сверх того, что негде стать. Сила силе доказала. Сила силе не равня. Есть металл прочней металла, есть огонь страшней огня. Бьют Берлину у заставы судный час часы Москвы. А покамест суд да справа пропотел солдат на славу. Кость прогрел, разгладил швы, новый с ног до головы, и слезай, кончай забаву. А внизу иной уют. В душевой и ванной завершает голый люд банный труд желанный. Тот упарился, а тот борется с истомой. Номер первый спину трет номеру второму. Тот, механик и знаток, у свитца хлопочет. Тот макушку мылит впрок, тот мозоли мочит. Тот платочек носовой, свой трофей карманный, моет мыльную водой, дармовою, банной. Ну а наш слегка остыл, и конец лежанки. В шайке пену нарастил, обработал фронт и тыл, не забыл про фланги. Быстро сладил с остальным, обдался и вылез. И невольно вслед за ним все поторопились. Не за тем, чтобы он стоял выше в смысле чина, а затем, что жизни дал на полке мужчина. Любит русский человек праздник силы всякий. Оттого и хлеще всех он в труде и драке, и в привычке у него издавна, извечно, за лихое удальство уважать сердечно. И с почтением все глядят, как опять без паники, не спеша надел солдат новые подштанники, не спеша надел штаны и, почти что новые, с точки зрения старшины, сапоги кирзовые. В гимнастерку влез солдат, а на гимнастерке ордена, медали в ряд жарким пламенем горят. Закупил их, что ли, брат, разом в военторге? Тот стоит во всей красе, занят самокруткой. Это что? Еще не все, метит шуткой в шутку. «Любо-дорого! А где ж те, мол, остальные?» «Где последний свой рубеж держит немец ныне?» И едва простился он, как бойцы в восторге вслед вздохнули. «Ну, силен! В Все равно, что Теркин.
1: Мы читали фрагмент из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным регионального управления МЧС, в группе было 15 человек. Два альпиниста погибли, трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные 10 участников группы остаются под снежными завалами. Их поиски продолжаются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа МЧС. Для ускорения поисков планируется задействовать вертолет Ми-8. К 2030 году Северный морской путь станет круглогодично доступным для навигации, объявил президент. Эксперты считают, что ключевым фактором станет ввод в строй нового ледокола «Лидер». О том, какие условия необходимы для круглогодичной навигации и как функционирует этот маршрут, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Увеличить навигацию на Севморпути можно с помощью развития инфраструктуры. Это прежде всего количество атомных ледоколов, поэтому Россия, обладая технологиями строительства атомных ледоколов, использует их.
1: Президент отметил, что Северный морской путь обеспечит безопасность международных перевозок, а также откроет новые возможности в сложной мировой обстановке и условиях риска для глобального судоходства. Работы российских художников, с арестованного норвежскими властями судна профессора Молчанов, представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга, сообщает ТАСС. На входе посетители встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марии Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы участников экспедиции Федора Конюхова и других авторов. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. Немецкие правоохранители нашли 12 самодельных взрывных устройств рядом с высоковольтными линиями в Саксонии. Взрывчатку оперативно обезвредили, системе не причинен ущерб и населению ничего не угрожает. Следователи выясняют, связаны ли эти случаи с аналогичными атаками в Бранденбурге и Северной Рейн-Вестфалии, где ранее произошли короткие замыкания и аварийные остановки. В Дармагене обнаружены готовые к запуску ракеты. По данным следствия, за нападениями стоит 49-летний экотеррорист, который сейчас в розыске. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 1991 год. Съемки фильма «Мушкетеры 20 лет спустя». Короткий перерыв. Аббат де Эрбле, он же Арамис, он же актер Игорь Старыгин, в монашеской рясе сидит на стуле и читает газету «Правда».
5: Как мы работали, я, честно говоря, и не помню. Потому что, действительно, из жизни все переходило в кадр, из кадра в жизнь. Мы только костюмы меняли. Зато сейчас меня зовут не Игорь Старыгин, а мушкетер Арамис. Думаю, под этой кличкой я и выйду в тираж.
4: Съемки шли ускоренными темпами. Позволить себе множество дублей режиссер попросту не мог. Пленки дали мало, денег еще меньше. Когда выпадали редкие свободные минуты, актеры пытались хоть как-то отдохнуть, расслабиться.
5: Боярский живо интересовался футбольными новостями. Атос и Портос смотрели КВН. А я однажды увидел на столе возле костюмерной свеженький номер «Правды». Решил узнать, а что же в мире-то творится? Сел, раскрыл газету и в эту минуту меня кто-то подловил. Нажал на кнопку фотоаппарата и с диким хохотом убежал.
3: История одной фотографии.
4: Вскоре этот необычный кадр опубликовали многие московские журналы. Читателям так понравился снимок, что они придумали ему собственные названия и выслали их в редакции. «Где найти правду жизни?» в газетном киоске за 3 копейки. Правды нет. Известия закончились. И еще один вариант, возможно, самый удачный. Мушкетер Арамис наконец-то узнает всю правду о Миледи.
3: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Антона Павловича Чехова известной детской писательнице Марии Владимировне Киселевой. 28 января 1890 года, Петербург. Милостивая государыня, посылаю вам из глубины души следующие подарки. Первое. 2 пера для писания стихов. Одно перо для плохих стихов, другое для хороших. Второе. Высылаю вам рамку для портрета какой-нибудь рожи. Какой, неважно, придумайте сами. Третье. Отправляю вам свежий номер «Славянской газеты» для чтения натощак. Четвертое. Дарю вам древнюю историю с рисунками. Из этой истории видно, что и в древности также жили дураки, ослы и мерзавцы. Пятое. Больше подарков нет. И последнее. Потратившись на сувениры и находясь поэтому без всяких средств к существованию, прошу вас выслать мне денег. А если у вас денег нет, то украдите у папаши и пришлите. Ваш покорнейший слуга Чехов.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
8: Нарышкинский сквер. Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний. А там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина. И внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница. Еще в 1926 году, когда перемащивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили. Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки. А на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом Нарышкиной. В 60-х годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадила на ней сад и подарила его городу, который назвал это место Нарышкинским сквером. Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом. Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир. На паре крупных лошадей в белоснежной сбруе под голубой, если невестка блондинка, и под розовой, если невестка брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке, и невеста вся в белом с венком флёр-д'оранжа и вуалью на голове были на виду прохожих. Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену. С холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с кавалерией и без кавалерии. Военные с обширной кавалерией на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, неименитому, имевшему для перов свои дворцы и своих же генералов. Лакеи ценились по важности вида. Были такие с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять, только фраг засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике, глядя, и вина подавались тоже по публике. Чтоб вина были от Депре, коньяк номер 184, портвейн номер 211 и номер 113 с розовым ярлыком. Знаешь, заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин. Слушаю, только за эту цену пополам придется.

погреб в Златоустинском переулке. Стали разливать свои вина. Конечно, мерзость. Вина эти не шли, фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект. А когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли. В паспорте значилось «Мещанин Цезарь де Пре». Портвейн 211 и 113, коньяк 184, коньяк Финшампань 195, ярлык и розовый, и черный, и белый точно скопировано у де Пре. Ну, кто будет вглядываться, что «С де Пре», а не «К де Пре»? Кто разберет, что у «К де Пре» орел на ярлыке, а у «С де Пре» ворона без короны? Сразу и не разглядишь. И вот на балах и свадьбах, и на поминовенных обедах, где народ был серый, шли вина с вороной. Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Цезарь де Пре, компаньон фирмы, под этим именем лицо действительное, и паспорт у него самый настоящий. На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами, толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее с жезлом вроде скипетра церемонимейстер, а вслед за ним под руку с женихом невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары. Сначала родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой. Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское «Редерер» или «Клико» для почетных и «Ланинское» для гостей попроще. Поздравления и тосты. Иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет тушь. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь, барышни и кавалеры перекидываются через стол шариками хлеба, а потом все принимают участие в этой игре и летят через столы головки селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра. После отъезда молодых гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня. На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо между них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж, тут ему и беда. Был случай, когда свадебная карета, этот стеклянный фонарик, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, проезжала в одном из переулков в Хапиловке. Эта местность особенно славилась своими пиратами. Молодые ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу. «Коим тут местом проехать, ребята?» «А вот сюда, полевей! Еще полевей!» Навели на скрытую водой глубокую рытвину. Лошади сразу по брюхо, а карета на бок. Народ сбежался, началась торговля, и молодые заплатили 500 рублей за выгрузку кареты и по 10 рублей за то, что перенесли молодых на руках в дом дяди.

0: Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось. На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение. «Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет», — утешал он гостей. «Да ведь ноги замерзли! А вы калошек не снимайте! Эй, швейцар, принеси их степенству калошки!» Так предложил и мне толстый кондитер Феоктистов, когда я раздевался в промерзлой передней. Еще за кутьей, этим поминовенным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги. Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте против духовенства и усердно подливал святым отцам и водку, и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги.
1: «Во благовремени и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно», — гулко басил огромный протодиакон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот.
2: «А вот покойничек Рябиновочку обожал. Помянем душу усопшего Рябиновочка. Отец Никодим, пожалуйте поединой», — подтягивал церковный староста друг покойного.
1: «Нет уж, я лучше к огорцу. Я не любитель Рябиновки. К огорец оно лучше. Крепит, а та послабляет. Я к огорцу.
2: А я вот Рябиновочки». Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком. Чоканье стаканов прорезало глухой шум 300 голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом.
1: И вдруг какой-то звериный рык. Это протодиакон встал, крякнул и откашлялся.
2: Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодиакон рявкнул:
1: «Вечная память, вечная память!»
2: И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре.
0: Поминальный обед кончился.
3: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: История двух домов. При купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь с шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II, Козицкий, выстроил на Тверской дворец для своей красавицы-жены, сибирячки-золотопромышленницы, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется. Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве. Фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами. После смерти Козицкий дом перешел к ее дочери, княгине Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон дочери Белосельского-Белозерского Зинаиды Волконской. Здесь в 20-х годах прошлого столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение. «Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы ты любишь игры Аполлона, царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений. Певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталани цыганке внемлет кочевой. Один из гостей Волконской, поэт Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на пьедестале статуи написал какое-то четверостишее, вызвавшее следующий экспромт Пушкина. «Лук звенит, стрела трепещет, и, клубясь, издох Пифон, и твой лик победой блещет, бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за Пифона? Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, бельведерский Митрофан». В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов. По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего воска княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где работа кипела под звуки оков, под песни «Работа над бездной», стучались в упругую грудь рудников и заступ, и молот железный. Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую. В поэме Некрасов «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко, в снежной тундре, так вспоминает этот незабвенный вечер. «Певцов-итальянцев тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья тут были, печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, куда я сама торопилась. Писатели группа любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был». Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Каринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но, в конце концов, ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском дворе, находился до конца 70-х годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце 60-х годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков-соседей, до отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в 80-х годах, и рассказывали подробности. В середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, родственница владельца, и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик-кучер, а на запятках стояли два ветхих лакея в шитых ливреях, и на левой лошади передней пары мотался верхом форейтер из конюшенных мальчиков, тоже лет 60. После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку производила по субботам полиция. Управляющий отбирал виновных, отправлял их в часть с поименной запиской и с пометкой «Сколько кому ударов дать». Причем письмо на имя квартального всегда заканчивалось припиской «При сем прилагается 3 рубля на розги». Но порка не помогала, путешествия через забор не прекращались, уж очень соблазнительно было. По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II вельможей Прозоровским и в 40-х годах очутившийся в руках богатого помещика Гурьева, который его окончательно забросил. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впоследствии, в 80-х годах, в этом доме был Пушкинский театр «Бринко», А тогда в нем жили черти. Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение. Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный из аракчеевских солдат получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти. Но вот и в доме Белосельских появилась нечистая сила. Слух о привидении пошел со двора, из людской перекинулся к барыниным приживалкам, этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца, известный укротитель Крейцберг, увековеченный стихами Петра Вейнберга, а верхний продолжал стоять с разбитыми рамами и прогнившей крышей. Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни. Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась. Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне, и на другой день по старой калужской дороге вслед за каретой шестеркой и тройкой немца управляющего потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно. Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева в комнате при зверинце вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам. Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец. Перед ним двигалось привидение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучи соломы и рогож, место ночлега десятков людей. Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего крестника, которого он не раз порол по заказу княгининого управляющего. В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой форейтер изображал белую даму. В числе арестованных оказалось с десяток поротых клиентов квартального. Они сознались, что белое привидение было ими выдумано, чтобы выселить барыню, а главное, зверя управляющего, и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. Призраки были жестоко выпороты в Тверской части, особенно форейтер, изображавший белую даму. Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в неотделанных залах дома Гурьева в бельетаже открылся танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах, в то время, когда над танцующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали соломы и тряпки. Долго еще боялись этих домов москвичи, и чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую, подальше от нечистой силы.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Прошло много лет. В 1878 году после русско-турецкой войны появился в Москве миллионер Малкиель, поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома, Гурьевский на свое имя, и отделал его под Пушкинский театр Бринко, а другой на имя жены. Во флигеле дома, где был театр Бринко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бринко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам, «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году. После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со временем Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного корпуса, а бельэтаж – богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской. Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце 90-х годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось. Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более что о таинственной стройке шла легенда за легендой. Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрились проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса. Индийская пагода воздвигается, мавританский замок, языческий храм Бахуса. Последнее оказалось ближе всего к истине. Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Храм Бахуса. Впрочем, это название не было официальным. В день снятия лесов назначено было торжественное с молебствием освящение магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин. С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад нового стиля с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчия людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров. Горами поднимаются заморские фрукты. Как грудоядер высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый. Необъятными пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства, жители неведомых океанских глубин. А над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок. Сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте. Так был описан в ненапечатанной поэме о Москве этот храм обжорств. А на Тверской, в дворце роскошном, Елисеев привлек толпы несметные народа блестящей выставкой колбас, печений, лакомств, ряды окороков копченых и вареных, индейки, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с фисташками и перцем, сыры всех возрастов, и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и пармезан гранитный. Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов, уложенных душистой пирамидой, наполнивших корзины в пестрых лентах. Здесь все, от кальвеля французского с гербами до ананасов и невиданных японских вишен. Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора. Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина среди экзотических растений. Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей. Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами. Военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем. В зале встречал гостей стройный блондин Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке с Владимиром на шее и французским орденом почетного легиона в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а почетный легион за выставку в Париже выдержанных им французских вин. Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства. Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельетажем, совершенно уничтожив залы гостиной бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стены потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным. Часы шли бесшумно. Зал гудел, как муравейник, готовились к молебну. Духовенство надевало златотканные ризы, тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости, за ними долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу. В половине молебна в дверях появилась громадная могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной сидеющей львиной гривой, прям-таки былинный богатырь. Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось. А тот, по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный в черном сюртуке управляющий новым магазином. Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, составший огромное виноделие удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый свет» в Крыму и на Кавказе, Лев Голицын. Во второй половине зала был сервирован завтрак. Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм, от простых светлых золотистого шато и кема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек Мадеры и неуклюжих примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого такая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины. На столах все было выставлено сразу вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные желе и галантины вздрагивали. Огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении. А доминировали надо всем своей громадой окорока. окорока вареные с откинутой плащом кожи румянили розоватым салом. Окорока вестфальские, провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной березной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места, так что окорок казался целым. Жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали. Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах в кольце прозрачного льда стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная, паюсная, мартовская с сальянских промыслов пухла на серебряных блюдах. Далее сухая мешочная, тонким ножом пополам каждая икринка режется, высилась, сохраняя форму мешков. А лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская, кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах. Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.
1: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Кончился молебен, начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешанной ложе. Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей на эстраде расположился оркестр музыки. Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик-священник и протодиакон, бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив сухими и корзины лакомств для семей, разъехались довольные подарками. Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их пригубливал, давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману. Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал: «И не просить, и не буду. Когда-нибудь там, после. А теперь, сами видите, владыке не подобает». Зато протодиакон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок, только покрякивал и хвалил. Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодиакону, не спускавшему глаз со своего владыки. Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва. Это откашлялся протодиакон, пробуя голос. «Как гора поднялся он!» И загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах. «Многолетие дому сему, здравие и благоденствие!» А когда дошел до многое лета, даже страшно стало. Официальная часть торжества кончилась. Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу. Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся, и из нее до солнечного блеска, освещенной изнутри, грянула разудалая песня: «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом». Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях. Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи. На другой день и далее, многие годы до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна. И едят же люди, ну-ну. В этот магазин не приходили, в него приезжали. С обеих сторон дома, на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнезняковскому переулку стояли собственные запряжки, пары, одиночки, кареты, коляски. Одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншилях и соболях, с кавалерами в бобрах или в шикарных военных николаевских шинелях с капюшонами. Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левый зажимал полученный на чай. Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству. «Иван Федорович, чем полакомите?» Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению. Знал, что кому предложить, кому нежные, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого. «Вот, Николай Семенович, полученные из Сибири копченая нельмушка и маринованные на лимье печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александровичем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали. Так прикажете завернуть?» Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись. «Что прикажете, Ольга Осиповна?» «А вот что! Ты уж мне, Иван Федорович, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть». «Есть, есть, Ольга Осиповна». «Да кругленькую коробочку селедочек маринованных вчера муж брал». «Знаюсь, вчера Михаил Прович брали». Ольга Осиповна Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка. Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева. Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда. Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович. Сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день. Он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге на Невском, где был его главный еще отцовский магазин. В один из таких приездов ему доложили, что уже 3 дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично только с самим по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить. Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть. «Что вам угодно?» «Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и 3-го дня, но без вас не хотел. Я вновь назначенный акцизный чиновник этого участка». Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит: «Садитесь, пожалуйста». «Да позвольте уже здесь, к письменному столу. Мне удобнее писать протокол». И сел. «Какой протокол?» «О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе». Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил: «Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы, кажется, должны знать». «Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином от входа в церковь, не разрешается ближе 42 сажен». «А где у вас эти 42 сажени?» Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа, вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина. Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с Козицкого переулка. Но, конечно, не для всех. Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и островом Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады. В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия, с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех, взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицеприятии быть не могло. Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились и на их счет воздвигали храмы жрецы его. Строили храмы Ефемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Бахуса. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске. А в московском Кремле, в нише вестибюля, она смотрела во все глаза. И когда она сняла повязку, неизвестно. А может, ее и совсем не было? С самого начала судебной реформы в Кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864-1866 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире. Весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини. Самого главного атрибута – повязки на глазах. Почти полвека стояла зрячая Фемида. А может быть, и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была. Да нельзя же! На всю Европу срам пойдет! Когда Елисеев сдал третий этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона. Зерцало с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили две строчки. «В России нет закона, есть столб и на столбе корона». Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах. Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды. Не повезло здесь богине правосудия. Тысячепудовый штукатурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона зерцало. Счастье, что Фемида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них. Потолок рухнул ночью в пустом помещении. Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты. И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Маргарита. Свой самый известный роман Михаил Булгаков писал больше 10 лет. И удивительно, но в первой из 4 редакций книги нет ни слова ни о мастере, ни о Маргарите. Потому что прототипы булгаковских героев еще не знали друг друга. В «Мастере» угадываются черты самого автора, а прообразом Маргариты стала третья жена писателя Елена Булгакова. Они познакомились в гостях у общих знакомых. Елена была замужем за известным военачальником. Сравните с героиней книги, которая была женой крупного специалиста. Писатель тоже был женат, но это не помешало им влюбиться с первого взгляда. Почти 2 года Елена с Булгаковым не встречалась. Такое обещание она дала мужу. Но однажды, случайно, столкнулась с ним на улице и в тот же день решила развестись. Так же поступила и Маргарита. При жизни писателя роман опубликован не был. И читаем его мы исключительно благодаря Маргарите, точнее, Елене Булгаковой. Четверть века она хранила рукопись и носила ее по издательствам. Напечатали книгу только в 1966 году.
0: Кто эти люди?
1: Маргарита, она же Елена Булгакова.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Славянска и Краматорска, усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Периоды введения планов в ковер в российских аэропортах в последнее время стали короче, благодаря слаженной работе нескольких ведомств, включая Министерство обороны. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2: Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полетов вводится план-ковер, но при этом, также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно, мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров, он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
1: Министр отметил, что решения, принимаемые соответствующими службами по введению так называемого плана «Ковер», принципиально важны. Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни после визита американских переговорщиков не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Интерфаксу. Ранее спецпосланник президента США Стив Уитков оценил переговоры по Украине как содержательные и подчеркнул, что американская сторона вдохновлена их развитием. Кроме того, сообщается, что американские переговорщики уведомили Зеленского о стремлении добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили в Роскачестве. Директор Департамента защиты прав потребителей организации Игорь Поздняков сообщил, что родители не обязаны вносить деньги на учебные материалы, ремонт школы или покупку оборудования. Единственное исключение – это пособие для факультативных курсов, участие в которых добровольное. По словам представителя Роскачества, школа должна бесплатно предоставлять ученикам все необходимые учебники, а также методические материалы, особенно те, которые входят в основную образовательную программу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Произнося словосочетание «ромовая баба», автоматически погружаешься в советское прошлое и представляешь ароматные пропитанные булочки с сахарной помадкой наверху. Недорого и очень вкусно. А тем временем самому десерту не один век. По одной из версий, его главную модернизацию в 18 столетии совершил польский король Станислав Лещинский. Обнаружив, что его любимый кугельхопф, немецкий пасхальный хлеб, зачерствел, он предложил своему повару окунуть его в сладкое вино. Результат превзошел все ожидания. Название в Речи Посполитой для пасхального пирога уже было «баба». Новое лакомство окрестили также. По-польски это «мудрая и самая взрослая женщина в семье». Вскоре, бежав во Францию, Станислав оказывается в Париже. А вместе с ним и его пирог «Баба» или «Баба». Наверняка так на французский манер говорила местная аристократия. Десерт ей пришелся по душе, а известный кулинар Жан Саверен его усовершенствует. Сделает форму с ребристыми краями, добавит сухофрукты, пропитает ромом вместо вина. Пирожное так и будут называть во Франции «Саверен» в честь создателя. Дальше больше. Рецепт перекочует в Италию. Да так успешно там закрепится, что пирожное «Ба-ба» окажется одним из символов неаполитанской кухни. Его до сих пор готовят почти на каждой улице. Итальянский вариант, как правило, небольшого размера и со свежими фруктами. В Россию эти кондитерские изделия попали лишь в 19 веке. Пекли тогда бабы с разными добавками. Были и ореховые, и маковые. Уже в советское время оставили самый простой и дешевый вариант с изюмом и сахарной шапкой. Вместо пропитки из рома использовали ромовую эссенцию или доступный бренди. Ну а сегодня многие отечественные кондитерские изготавливают это лакомство именно по французскому рецепту с настоящим ромом.
4: Всемирная энциклопедия

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Часть вторая. Глава первая. Англичане и французы. В назначенное время друзья вместе с четырьмя слугами явились на огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы. Атос дал пастуху какую-то мелочь, и тот ушел. Слугам было поручено стать на страже. Вскоре к тому же пустырю приблизилась молчаливая группа людей, вошла внутрь и присоединилась к мушкетерам. Затем, по английскому обычаю, состоялись взаимные представления. Англичане, люди самого высокого происхождения, не только удивились, но и встревожились, услышав странные имена своих противников. «Это ничего не говорит нам», — сказал лорд Винтер, когда трое друзей назвали себя. «Мы все-таки не знаем, кто вы, и не станем драться с людьми, носящими подобные имена. Это имена каких-то пастухов». «Как вы, наверное, и сами догадываетесь, милорд, это вымышленные имена», — сказал Атос. «А это внушает нам еще большее желание узнать настоящее», — ответил англичанин. «Однако вы играли с нами, не зная наших имен», — заметил Атос. «И даже выиграли у нас двух лошадей». «Вы правы, но тогда мы рисковали только деньгами. На этот раз мы рискуем жизнью. Играть можно со всяким, драться только с равным». «Это справедливо», — сказал Атос, и, отозвав в сторону того из четырех англичан, с которым ему предстояло драться, он шепотом назвал ему свое имя. Портос и Арамис сделали то же. «Удовлетворены ли вы?» — спросил Атос своего противника. «И считаете ли вы меня достаточно знатным, чтобы оказать мне честь скрестить со мной шпагу?» «Да, сударь», — с поклоном ответил англичанин. «Хорошо. А теперь я скажу вам одну вещь», — холодно продолжал Атос.
3: «Какую?»
2: — удивился англичанин.
3: «Лучше было вам не требовать у меня, чтобы я открыл свое имя».
2: «Почему же?»
3: «Потому что меня считают умершим, потому что у меня есть причина желать, чтобы никто не знал о том, что я жив, и потому что теперь я вынужден буду убить вас, чтобы моя тайна не разнеслась по свету».
2: Англичанин взглянул на Атоса, думая, что тот шутит, но Атос и не думал шутить.
3: «Вы готовы, господа?»
2: — спросил Атос, обращаясь одновременно и к товарищам, и к противникам. «Да», — разом ответили англичане и французы.
3: «В таком случае начнем».
2: И в тот же миг восемь шпаг блеснули в лучах заходящего солнца. Поединок начался с ожесточением, вполне естественным для людей, являвшихся вдвойне врагами. Атос дрался с таким спокойствием и с такой методичностью, словно он был в фехтовальном зале. Портос, которого приключение в Шантильи, видимо, излечило от излишней самоуверенности, разыгрывал свою партию весьма хитро и осторожно. Арамис, которому надо было закончить третью песнь своей поэмы, торопился, как человек, у которого очень мало времени. Атос первый убил своего противника. Он нанес ему лишь один удар, но, как он и предупреждал, этот удар оказался смертельным, шпага пронзила сердце. После него Портос уложил на траву своего врага. Он проколол ему бедро. Не пытаясь сопротивляться больше, англичанин отдал ему шпагу, и Портос на руках отнес его в карету. Арамис так сильно теснил своего противника, что в конце концов, отступив шагов на 50, тот побежал со всех ног и скрылся под улюлюканье лакеев. Что касается Д'Артаньяна, то он искусно и просто вел оборонительную игру. Затем, утомив своего противника, он мощным ударом выбил у него из рук шпагу. Видя себя обезоруженным, барон отступил на несколько шагов, но поскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян одним прыжком очутился возле него и приставил шпагу к его горлу. «Я мог бы убить вас, сударь», — сказал он англичанину. «Вы у меня в руках, но я дарю вам жизнь ради вашей сестры». Д'Артаньян был в полном восторге. Он осуществил задуманный заранее план, мысль о котором несколько часов назад вызывала на его лице столь радостные улыбки.
3: Восхищенный тем, что имеет дело с таким покладистым человеком, англичанин сжал Д'Артаньяна в объятиях, наговорил 1000 любезностей 3 мушкетерам, и так как противник Портоса был уже перенесен в экипаж, а противник Арамиса обратился в бегство, все занялись убитым. Надеясь, что рана может оказаться несмертельной, Портос и Арамис начали его раздевать. В это время у него выпал из-за пояса туго набитый кошелек. Д'Артаньян поднял его и протянул лорду Винтеру.
4: «А что я стану с ним делать, черт возьми?» — спросил англичанин.
3: «Вернете его семейству убитого», — отвечал Д'Артаньян. «Очень нужна такая безделица его семейству. Оно получит по наследству 15 000 луидоров ренты. Оставьте этот кошелек для ваших слуг».
4: Д'Артаньян положил кошелек в карман.
3: «А теперь, мой юный друг, ибо я надеюсь, что вы позволите мне называть вас другом», — сказал лорд Винтер. «Если вам угодно, я сегодня же вечером представлю вас моей сестре, леди Кларик. Я хочу

0: шепотом спросил он у молодого человека. «Я собирался отдать его вам, любезный Атос». «Мне? Почему бы это?» «Да потому что вы убили его хозяина. Это добыча победителя». «Чтобы я стал наследником врага? Да за кого же вы меня принимаете?» «Таков военный обычай», — сказал Д'Артаньян. «Почему бы не быть такому же обычаю и в дуэли?» «Я никогда не поступал так даже на поле битвы», — возразил Атос. Портос пожал плечами, а Арамис одобрительно улыбнулся. «Если так, — сказал Д'Артаньян, — отдадим эти деньги лакеям, как предложил лорд Винтер». «Хорошо», — согласился Атос. «Отдадим их лакеям, но только не нашим. Отдадим их лакеям англичан». Атос взял кошелек и бросил его кучеру. «Вам и вашим товарищам». Этот благородный жест со стороны человека, не имеющего никаких средств, восхитил даже Портоса. И французская щедрость, о которой повсюду рассказывали потом лорд Винтер и его друг, вызвала восторг решительно у всех, если не считать господ Гримо, Мушкетона, Планше и Базена. Прощаясь с Д'Артаньяном, лорд Винтер сообщил ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади, в модном для того времени квартале, в доме номер 6. Впрочем, он вызвался зайти за ним, чтобы самому представить молодого человека. Д'Артаньян назначил ему свидание в 8 часов у Атоса. Предстоящий визит к миледи сильно волновал ум нашего гасконца. Он вспоминал, какую странную роль играла эта женщина в его судьбе до сих пор. Он был убежден, что она являлась одним из агентов кардинала, и все-таки ощущал к ней какое-то непреодолимое влечение, одно из тех чувств, в которых не отдаешь себя отчета. Он опасался одного, как бы миледи не узнала в нем человека из Менга и Дувра. Тогда она поняла бы, что он друг господина де Тревиля, что, следовательно, он душой и телом предан королю, и это лишило бы его некоторых преимуществ в ее глазах. Между тем, как сейчас, когда миледи знала его не более, чем он знал ее, их шансы в игре были равны. Что касается любовной интриги, которая начиналась у миледи с графом де Вардом, то она не очень заботила самонадеянного юношу, хотя граф был молод, красив, богат и пользовался большим расположением кардинала. 20-летний возраст что-нибудь да значит, особенно если вы родились в Тарбе.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Прежде всего, Д'Артаньян отправился домой и самым тщательным образом занялся своим туалетом. Затем он снова пошел к Атосу и по обыкновению рассказал ему все. Атос выслушал его планы, покачал головой и не без горечи посоветовал ему быть осторожным. «Как, — сказал он, — вы только что лишились женщины, которая, по вашим словам, была добра, прелестна, была совершенством, и вот вы уже в погоне за другой». Д'Артаньян почувствовал справедливость упрека. «Госпожу Бонасье я любил сердцем, — возразил он, — а миледи я люблю рассудком, и я стремлюсь попасть к ней в дом главным образом для того, чтобы выяснить, какую роль она играет при дворе».
3: «Какую роль? Да, судя по тому, что вы мне рассказали, об этом нетрудно догадаться. Она тайный агент кардинала. Женщина, которая завлечет вас в ловушку, где вы сложите голову, и все тут». «Право, милый Атос, вы видите вещи в чересчур мрачном свете». «Что делать, дорогой мой? Я не доверяю женщинам. У меня есть на это свои причины. И в особенности не доверяю блондинкам. Кажется, вы говорили мне, что миледи блондинка. У нее прекраснейшие белокурые волосы, какие я когда-либо видел». «Бедный Д'Артаньян», — со вздохом сказал Атос. «Послушайте, я хочу выяснить, в чем дело. Потом, когда я узнаю то, что мне надо, я уйду».
0: «Выясняйте», — безучастно сказал Атос. Лорд Винтер явился в назначенный час, но Атос, предупрежденный заранее, перешел в другую комнату. Итак, англичанин застал Д'Артаньяна одного и тотчас же увел его, так как было уже около 8 часов. Внизу ожидала щегольская карета, запряженная парой превосходных лошадей, которые в один миг домчали молодых людей до Королевской площади.

0: леди Кларик сдержанно приняла Д'Артаньяна. Ее особняк отличался пышностью. Несмотря на то, что большинство англичан, гонимых войной, уехали из Франции или были накануне отъезда, миледи только что затратила большие суммы на отделку дома, и это доказывало, что общее распоряжение о высылке англичан не коснулось ее. «Перед вами, — сказал лорд Винтер, представляя сестре Д'Артаньяна, — молодой дворянин, который держал мою жизнь в своих руках, но не пожелал воспользоваться этим преимуществом, хотя мы были вдвойне врагами, поскольку я оскорбил его первый и поскольку я англичанин. Поблагодарите же его, сударыня, если вы хоть сколько-нибудь привязаны ко мне». Миледи слегка нахмурилась. Едва уловимое облачко пробежало по ее лбу, а на губах появилась такая странная улыбка, что Д'Артаньян, заметивший эту сложную игру ее лица, невольно вздрогнул. Брат ничего не заметил. Он как раз отвернулся, чтобы приласкать любимую обезьянку Миледи, схватившую его за камзол. «Добро пожаловать, сударь», — сказала Миледи, необычайно мягким голосом, звук которого странно противоречил признакам дурного расположения духа, только что подмеченным Д'Артаньяном. «Вы приобрели сегодня вечные права на мою признательность». Тут англичанин снова повернулся к ним и начал рассказывать о поединке, не упуская ни малейшей подробности. Миледи слушала его с величайшим вниманием, и, несмотря на все усилия скрыть свои ощущения, легко было заметить, что этот рассказ ей неприятен. Она то краснела, то бледнела и нетерпеливо постукивала по полу своей маленькой ножкой. Лорд Винтер ничего не замечал. Кончив рассказывать, он подошел к столу, где стояли на подносе бутылка испанского вина и стаканы. Он налил два стакана и знаком предложил Д'Артаньяну выпить. Д'Артаньян знал, что отказаться выпить за здоровье англичанина значит кровно обидеть его. Поэтому он подошел к столу и взял второй стакан. Однако он продолжал следить взглядом за Миледи и увидел в зеркале, как изменилось ее лицо. Теперь, когда она думала, что никто больше на нее не смотрит, какое-то хищное выражение исказило ее черты. Она с яростью кусала платок. В эту минуту хорошенькая субретка, которую Д'Артаньян уже видел прежде, вошла в комнату. Она что-то сказала по-английски лорду Винтеру, и тот попросил у Д'Артаньяна позволения оставить его, ссылаясь на призывавшее его неотложное дело и поручая сестре еще раз извиниться за него. Д'Артаньян обменялся с ним рукопожатием и снова подошел к Миледи. Ее лицо с поразительной быстротой приняло прежнее приветливое выражение, но несколько красных пятнышек, оставшихся на платке, свидетельствовали о том, что она искусала себе губы до крови. Губы у нее были прелестны, красные, как коралл. Разговор оживился. Миледи, по-видимому, совершенно пришла в себя. Она рассказала Д'Артаньяну, что лорд Винтер не брат ее, а всего лишь брат ее мужа. Она была замужем за младшим членом семьи, который умер, оставив ее вдовой с ребенком. И этот ребенок является единственным наследником лорда Винтера, если только лорд Винтер не женится. Все это говорило Д'Артаньяну, что существует завеса, за которой скрывается некая тайна. Но приоткрыть эту завесу он еще не мог. После получасового разговора Д'Артаньян убедился, что Миледи его соотечественница. Она говорила по-французски так правильно и с таким изяществом, что на этот счет не оставалось никаких сомнений. Д'Артаньян наговорил кучу любезностей, уверяя собеседницу в своей преданности. Слушая весь этот вздор, который нес наш гасконец, Миледи благосклонно улыбалась. Наконец настало время удалиться. Д'Артаньян простился и вышел из гостиной счастливейшим из смертных. На лестнице ему попалась навстречу хорошенькая субретка. Она чуть задела его, проходя мимо, и, покраснев до ушей, попросила у него прощения таким нежным голоском, что прощение было ей тотчас даровано. На следующий день Д'Артаньян явился снова, и его приняли еще лучше, чем накануне. Лорда Винтера на этот раз не было, и весь вечер гостя занимала одна миледи. По-видимому, она очень интересовалась молодым человеком. Спросила, откуда он родом, кто его друзья, и не было ли у него намерения поступить на службу к кардиналу. Тут Д'Артаньян, который, как известно, был в свои 20 лет весьма осторожным юношей, вспомнил о своих подозрениях относительно Миледи. Он с большой похвалой отозвался перед ней о его высокопреосвященстве и сказал, что не преминул бы поступить в гвардию кардинала, а не в гвардию короля, если бы так же хорошо знал господина де Кавуа, как он знал господина де Тревиля. Миледи очень естественно переменила разговор и самым равнодушным тоном спросила у Д'Артаньяна, бывал ли он когда-нибудь в Англии. Д'Артаньян ответил, что ездил туда по поручению господина де Тревиля для переговоров о покупке лошадей и даже привез оттуда 4 на образец. В продолжении разговора Миледи 2 или 3 раза кусала губы. Этот гасконец вел хитрую игру. В тот же час, что накануне, Д'Артаньян удалился. В коридоре ему снова повстречалась хорошенькая Кэтти, так звали субредку. Она посмотрела на него с таким выражением, не понять которое было невозможно. Но Д'Артаньян был слишком поглощен ее госпожой и замечал только то, что исходило от нее. Д'Артаньян приходил к Миледи и на другой день, и на третий, и каждый вечер Миледи принимала его все более приветливо. Каждый вечер, то в передней, то в коридоре, то на лестнице, ему попадалась навстречу хорошенькая субредка. Но, как мы уже сказали, Д'Артаньян не обращал никакого внимания на эту настойчивость бедняжки Кэтти.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Глава 2. Обед у прокурора. Между тем, дуэль, в которой Портос сыграл столь блестящую роль, отнюдь не заставила его забыть об обеде у прокурорши. На следующий день, после 12 часов, Мушкетон в последний раз коснулся щеткой его платья, и Портос отправился на Медвежью улицу с видом человека, которому везет во всех отношениях. Сердце его билось, но не так, как билось сердце у Д'Артаньяна, волнуемого молодой и нетерпеливой любовью. Нет, его кровь горячила иная, более корыстная забота. Сейчас ему предстояло, наконец, переступить этот таинственный порог, подняться по той незнакомой лестнице, по которой одно за другим поднимались старые экю мэтра Кокнара. Ему предстояло увидеть наяву тот заветный сундук, который он 20 раз представлял себе в своих грезах. Длинный и глубокий сундук, запертый висячим замком, заржавленный, приросший к полу, сундук, о котором он столько слышал и который ручки прокурорши, правда, немного высохшие, но еще не лишенные известного изящества, должны были открыть его восхищенному взору. И кроме того, ему, бесприютному скитальцу, человеку без семьи и без состояния, солдату, привыкшему к постоялым дворам и трактирам, к тавернам и кабачкам, ему, любителю хорошо покушать, вынужденному по большей части довольствоваться случайным куском, ему предстояло, наконец, узнать вкус обедов в домашней обстановке, насладиться семейным уютом и предоставить себя тем мелким заботам хозяйки, которые тем приятнее, чем туже приходятся, как говорят старые рубаки. Являться в качестве кузена и садиться каждый день за обильный стол, разглаживать морщины на желтом лбу старого прокурора, немного пощипать перышки у молодых песцов, обучая их тончайшим приемам Бассета, Гальбика и Ланскнехта и выигрывая у них вместо гонорара за часовой урок то, что они сберегли за целый месяц, все это очень улыбалось Портосу. Мушкетер припоминал, правда, дурные слухи, которые уже в те времена ходили о прокурорах и которые пережили их, слухи об их мелочности, жадности, скаредности. Но если исключить некоторые приступы бережливости, которые Портос всегда считал весьма неуместными в своей прокурорше, она бывала обычно довольно щедра, разумеется, для прокурорши, и он надеялся, что ее дом поставлен на широкую ногу. Однако у дверей мушкетера охватили некоторые сомнения. Вход в дом был не слишком привлекателен. Вонючий грязный коридор, полутемная лестница с решетчатым окном, сквозь которое скудно падал свет из соседнего двора. На втором этаже маленькая дверь, унизанная огромными железными гвоздями, словно главный вход в тюрьму Гран-Шатле. Портос постучался. Высокий бледный писец с целой копной растрепанных волос, свисавших ему на лицо, отворил дверь и поклонился с таким видом, который ясно говорил, что человек этот привык уважать высокий рост, изобличающий силу, военный мундир, указывающий на определенное положение в обществе, и цветущую физиономию, говорящую о привычке к достатку. Второй писец, пониже ростом, показался вслед за первым. Третий, несколько повыше, вслед за вторым. Подросток лет 12, вслед за третьим. 3,5 писца — это по тем временам означало наличие в конторе весьма многочисленной клиентуры. Хотя мушкетер должен был прийти только в час дня, прокурорша поджидала его с самого полудня, рассчитывая, что сердце, а может быть и желудок ее возлюбленного, приведут его раньше назначенного срока. Итак, госпожа Кокнар вышла из квартиры на площадку лестницы почти в ту самую минуту, как ее гость оказался перед дверью, и появление достойной хозяйки вывело его из весьма затруднительного положения. Песцы смотрели на него с любопытством, и, не зная хорошенько, что сказать этой восходящей и нисходящей гамме, он стоял, проглотив язык. «Это мой кузен!» — вскричала прокурорша. «Входите, входите же, господин Портос!» Имя Портоса произвело на песцов свое обычное действие, и они засмеялись. Но Портос обернулся, и все лица вновь приняли серьезное выражение. Чтобы попасть в кабинет прокурора, надо было из прихожей, где пребывали сейчас писцы, пройти через контору, где им надлежало пребывать, мрачную комнату, заваленную бумагами. Выйдя из конторы и оставив кухню справа, гость и хозяйка попали в приемную. Все эти комнаты, сообщавшиеся одна с другой, отнюдь не внушали Портосу приятных мыслей. Через открытые двери можно было слышать каждое произнесенное слово. Кроме того, бросив мимоходом быстрый и испытующий взгляд в кухню, мушкетер убедился, к стыду прокурорши и к своему великому сожалению, что там не было того яркого пламени, того оживления, той суеты, которые должны царить перед хорошим обедом в этом храме чревоугодия. Прокурор, видимо, был предупрежден о визите, ибо он не выказал никакого удивления при появлении Портоса, который подошел к нему с довольно развязным видом и вежливо поклонился.
2: «Мы, кажется, родственники, господин Портос», — спросил прокурор и чуть приподнялся, опираясь на ручки своего тростникового кресла. Это был высохший, дряхлый старик, облаченный в широкий черный камзол, который совершенно скрывал его хилое тело. Его маленькие серые глазки блестели, как два карбункула, и, казалось, эти глаза, да гримасничающий рот, оставались единственной частью его лица, где еще теплилась жизнь. К несчастью, ноги уже начинали отказываться служить этому мешку костей, и с тех пор, как 5 или 6 месяцев назад наступило ухудшение, достойный прокурор стал, в сущности говоря, рабом своей жены. Кузен был принят безропотно и только. Крепко стоя на ногах, мэтр Кокнар отклонил бы всякие претензии господина Портоса на родство с ним.
3: «Да, сударь, мы родственники», — не смущаясь, ответил Портос, никогда, впрочем, и не рассчитывавший на восторженный прием со стороны мужа.
2: «И, кажется, по женской линии», — насмешливо спросил прокурор.
0: Портос не понял насмешки и, приняв ее за простодушие, усмехнулся в густые усы. Госпожа Кокнар, знавшая, что простодушный прокурор — явление довольно редкое, слегка улыбнулась и густо покраснела. С самого прихода Портоса мэтр Кокнар начал бросать беспокойные взгляды на большой шкаф, стоявший напротив его дубовой конторки. Портос догадался, что этот шкаф и есть вожделенный сундук его грез, хотя он и отличался от него по форме, и мысленно поздравил себя с тем, что действительность оказалась на 6 футов выше мечты. Мэтр Кокнар не стал углублять свои генеалогические исследования и, переведя беспокойный взгляд со шкафа на Портоса, сказал только:
2: «Надеюсь, что перед тем, как отправиться в поход, наш кузен окажет нам честь отобедать с нами хоть один раз. Не так ли, госпожа Кокнар?»
0: На этот раз удар попал прямо в желудок, и Портос болезненно ощутил его. По-видимому, его почувствовала и госпожа Кокнар, ибо она сказала: «Мой кузен больше не придет к нам, если ему не понравится наш прием. Но если этого не случится, мы будем просить его посвятить нам почти все свободные минуты, какими он будет располагать до отъезда. Ведь он пробудет в Париже такое короткое время и сможет бывать у нас так мало».
2: «О, мои ноги, бедные мои ноги, где вы?» — пробормотал Кокнар и сделал попытку улыбнуться.
0: Эта помощь, подоспевшая к Портосу в тот миг, когда его гастрономическим чаяниям угрожала серьезная опасность, преисполнила мушкетера чувством величайшей признательности по отношению к прокурорше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Вскоре наступило время обеда. Все перешли в столовую, большую комнату, расположенную напротив кухни. Песцы, видимо, почуявшие в доме необычные запахи, явились с военной точностью и, держа в руках табуреты, стояли наготове. Их челюсти шевелились заранее и таили угрозу. «Ну и ну», — подумал Портос, бросив взгляд на три голодные физиономии, ибо мальчуган не был, разумеется, допущен к общему столу.
3: «Ну и ну. На месте моего кузена я не стал бы держать таких обжор. Их можно принять за людей, потерпевших кораблекрушение и не видавших пищи целых 6 недель. Появился мэтр Кокнар. Его везла в кресле на колесах госпожа Кокнар, и Портос поспешил помочь ей подкатить мужа к столу. Как только прокурор оказался в столовой, его челюсти и ноздри зашевелились точно так же, как у песцов. «Ого!» — произнес он. «Как аппетитно пахнет суп!»
2: «Что необыкновенного, черт возьми, находят они все в этом супе», — подумал Портос при виде бледного бульона, которого, правда, было много, но в котором не было ни капли жиру, а плавало лишь несколько гренок, редких, как острова архипелага. Госпожа Кокнар улыбнулась, и по ее знаку все поспешно расселись по местам. Первому подали мэтру Кокнару, потом Портосу, затем госпожа Кокнар налила свою тарелку и разделила гренки без бульона между нетерпеливо ожидавшими песцами. В эту минуту дверь в столовую со скрипом отворилась, и сквозь полуоткрытые створки Портос увидел маленького песца. Не имея возможности принять участие в пиршестве, он ел свой хлеб, одновременно наслаждаясь запахом кухни и запахом столовой. После супа служанка подала вареную курицу, роскошь, при виде которой глаза у всех присутствующих чуть не вылезли на лоб.
3: «Сразу видно, что вы любите ваших родственников, госпожа Кокнар», — сказал прокурор с трагической улыбкой. «Нет сомнения, что всем этим мы обязаны только вашему кузену».
2: Бедная курица была худа и покрыта той толстой и щетинистой кожей, которую, несмотря на все усилия, не могут пробить никакие кости. Должно быть, ее долго искали, пока, наконец, не нашли на насесте, где она спряталась, чтобы спокойно умереть от старости.
3: «Черт возьми», — подумал Портос, — «как это грустно. Я уважаю старость, но не в вареном и не в жареном виде».
2: И он осмотрелся по сторонам, желая убедиться, все ли разделяют его мнение. Совсем напротив. Он увидел горящие глаза, заранее пожирающие эту великолепную курицу, ту самую курицу, к которой он отнесся с таким презрением. Госпожа Кокнар придвинула к себе блюдо, искусно отделила две большие черные ножки, которые положила на тарелку своего мужа, отрезала шейку, отложив ее вместе с головой в сторону для себя, положила крылышко Портосу и отдала служанке курицу, почти нетронутой. Так что блюдо исчезло, прежде чем мушкетер успел уловить разнообразные изменения, которые разочарование производит на лицах в зависимости от характера и темперамента тех, кто его испытывает. Вместо курицы на столе появилось блюдо бобов. Огромное блюдо, на котором виднелось несколько бараньих костей, на первый взгляд казавшихся покрытыми мясом. Однако песцы не поддались на этот обман, и мрачное выражение сменилось на их лицах выражением покорности судьбе. Госпожа Кокнар разделила это кушанье между молодыми людьми с умеренностью хорошей хозяйки. Дошла очередь и до вина. Мэтр Кокнар налил из очень маленькой фаянсовой бутылки по трети стакана каждому из молодых людей. Почти такое же количество налил себе, и бутылка тотчас же перешла на сторону Портоса и госпожи Кокнар. Молодые люди долили стаканы водой, потом, выпив по полстакана, снова долили их, И так до конца обеда, когда цвет напитка, который они глотали вместо рубина, стал напоминать дымчатый топаз. Портос робко съел свое куриное крылышко и содрогнулся, почувствовав, что колено прокурорши коснулось под столом его колена. Он тоже выпил полстакана этого вина, которое здесь так берегли, и узнал в нем отвратительный монреэльский напиток, вызывающий ужас у людей с тонким вкусом. Мэтр Кокнар посмотрел, как он поглощает это неразбавленное вино, и вздохнул.
4: «Покушайте этих бобов, кузен Портос», —
2: сказала госпожа Кокнар таким тоном, который ясно говорил: «Поверьте мне, не ешьте их».
3: «Как бы не так, я даже не притронусь к этим бобам», —
2: тихо проворчал Портос. И громко добавил:
3: «Благодарю вас, кузина, я уже сыт».
2: Наступило молчание. Портос не знал, что ему делать дальше. Прокурор повторил несколько раз:
3: «Ах, госпожа Кокнар, благодарю вас, вы задали нам настоящий пир. Господи, как я наелся!»
2: За все время обеда мэтр Кокнар съел тарелку супа, две черные куриные ножки и единственную баранью кость, на которой было немного мяса. Портос решил, что это насмешка, и начал было крутить усы и хмурить брови, но колено госпожи Кокнар тихонько посоветовало ему вооружиться терпением. Это молчание и перерыв в еде, совершенно непонятные для Портоса, были, напротив, исполнены грозного смысла для песцов. Повинуясь взгляду прокурора, сопровождаемому улыбками госпожи Кокнар, они медленно встали из-за стола, еще медленнее сложили свои салфетки, поклонились и направились к выходу.
3: «Идите, молодые люди, идите работать. Работа полезна для пищеварения», — с важностью сказал им прокурор.
2: Как только песцы ушли, госпожа Кокнар встала и вынула из буфета кусок сыра, варенье из айвы и миндальный пирог с медом, приготовленный ею собственноручно. Увидев столько яств, мэтр Кокнар нахмурился. Увидев эти яства, Портос закусил губу, поняв, что остался без обеда. Он посмотрел, стоит ли еще на столе блюдо с бобами, но блюдо с бобами исчезло.
3: «Это и в самом деле пир!» — вскричал мэтр Кокнар, ерзая на своем кресле. «Настоящий пир, Эпулей Пуарим. Лукул обедает у Лукула».
2: Портос взглянул на стоявшую возле него бутылку, надеясь, что как-нибудь пообедает вином, хлебом и сыром, но вина не оказалось, бутылка была пуста. Господин и госпожа Кокнар сделали вид, что не замечают этого.
3: «Отлично», — подумал про себя Портос, — «я, по крайней мере, предупрежден».
2: Он съел ложечку варенья и завяз зубами в клейком тесте госпожи Кокнар.
3: «Жертва принесена», — сказал он себе. «О, если бы я не питал надежды заглянуть вместе с госпожой Кокнар в шкаф ее мужа».
2: Господин Кокнар, насладившись роскошной трапезой, которую он назвал кутежом, почувствовал потребность в отдыхе. Портос надеялся, что этот отдых состоится немедленно и тут же на месте, но проклятый прокурор и слышать не хотел об этом. Пришлось отвезти его в кабинет, и он кричал до тех пор, пока не оказался возле своего шкафа, на край которого он для пущей верности поставил ноги. Прокурорша увела Портоса в соседнюю комнату, и здесь начались попытки создать почву для примирения.
4: «Вы можете приходить обедать 3 раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар.
3: «Благодарю», — ответил Портос, — «но я не люблю чем-либо злоупотреблять. К тому же я должен подумать об экипировке».
4: «Ах, да», — простонала прокурорша, — «об этой несчастной экипировке».
3: «К сожалению, это так», — подтвердил Портос, — «об экипировке».
4: «Из чего же состоит экипировка в вашем полку, господин Портос?»
3: «О, из многих вещей», — сказал Портос. «Как вам известно, мушкетеры — это отборное войско, и им требуется много таких предметов, которые не нужны ни гвардейцам, ни швейцарцам».
4: «Но каких же именно? Перечислите их мне».
3: «Ну, это может выразиться в сумме...» — начал Портос, предпочитавший спорить о целом, а не о составных частях.
4: Прокурорша с трепетом ждала продолжения. «В какой сумме?» — спросила она. «Надеюсь, что не больше, чем...» Она остановилась, у нее перехватило дыхание.
3: «О, нет», — сказал Портос, — «понадобится не больше 2500 ливров. Думаю даже, что при известной экономии я уложусь в 2000 ливров».
4: «Боже праведный, 2000 ливров!» — вскричала она. «Да это целое состояние!» Портос сделал весьма многозначительную гримасу, и госпожа Кокнар поняла ее. «Я потому спрашиваю, из чего состоит ваша экипировка», — пояснила она, «что у меня много родственников и клиентов в торговом мире, и я почти уверена, что могла бы приобрести нужные вам вещи вдвое дешевле, чем вы сами».
3: «Ах, вот как!» — сказал Портос. «Это другое дело».
4: «Ну, конечно, милый господин Портос. Итак, в первую очередь вам требуется лошадь, не так ли?»
3: «Да, лошадь».
4: «Прекрасно. У меня есть именно то, что вам нужно».
3: «Вот как!» — сияя, сказал Портос. «Значит, с лошадью дело улажено. Затем мне нужна еще полная упряжь, но она состоит из таких вещей, которые может купить только сам мушкетер. Впрочем, она обойдется не дороже 300 ливров».
4: «300 ливров? Ну, что же делать, пусть будет 300 ливров», — сказала прокурорша со вздохом. Портос улыбнулся. Читатель помнит, что у него уже имелось седло, подаренное герцогом Бекингемом, так что эти 300 ливров он втайне рассчитывал попросту положить себе в карман.
3: «Далее, — продолжал он, — идет лошадь для моего слуги, а для меня — чемодан. Что касается оружия, то вы можете о нем не беспокоиться, оно у меня есть».
4: «Лошадь для слуги?» — нерешительно повторила прокурорша. «Знаете, мой друг, это уж слишком роскошно».
3: «Вот как, сударыня, — гордо сказал Портос, — уж не принимаете ли вы меня за какого-нибудь нищего?»
4: «Что вы! Я только хотела сказать, что красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади. И мне кажется, что если раздобыть для мушкетона красивого мула...»
3: «Идет, пусть будет красивый мул», — сказал Портос. «Вы правы, я сам видел очень знатных испанских вельмож, у которых вся свита ездила на мулах. Но уж тогда, как вы сами понимаете, госпожа Кокнар, этот мул должен быть украшен султаном и погремушками».
4: «Будьте спокойны», — сказала прокурорша.
3: «Теперь дело за чемоданом», — продолжал Портос.
4: «О, это тоже не должно вас беспокоить», — вскричала госпожа Кокнар. «У мужа есть 5 или 6 чемоданов, выбирайте себе лучший. Один из них он особенно любил брать с собой, когда путешествовал. Он такой большой, что в нем может уместиться все на свете».
3: «Ты, значит, этот чемодан пустой?» — простодушно спросил Портос.
4: «Ну, конечно, пустой», — также простодушно ответила прокурорша.
3: «Дорогая моя, да ведь мне-то нужен чемодан со всем содержимым!» — вскричал Портос.
4: Госпожа Кокнар снова принялась вздыхать. Мольер еще не написал тогда своего скупого. Госпожа Кокнар оказалась таким образом предшественницей Гарпагона. Короче говоря, остальная часть экипировки была подвергнута такому же обсуждению, и в результате совещания прокурорша взяла на себя обязательство выдать 800 ливров деньгами и доставить лошадь и мула, которым предстояла честь нести на себе Портоса и Мушкетона по пути к славе. Выработав эти условия, Портос простился с госпожой Кокнар. Последняя, правда, пыталась задержать его, делая ему глазки, но Портос сослался на служебные дела, и прокурорше пришлось уступить его королю. Мушкетер пришел домой голодный и в прескверном расположении духа.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Петр Сытин. Фрагмент из книги «Истории московских улиц». Читает Вадим Максимов.
2: Воробьевы горы кажутся высокими только со стороны реки, а по Воробьевскому шоссе подъем на них совершенно незаметен. Над рекой они возвышаются до 80 метров, причем самый подъем от реки тянется на полкилометра. Река Москва делает здесь одну из своих петель, меняя юго-восточное направление сначала на восточное, а потом на северо-восточное. Берег реки в древности был покрыт дремучим лесом. Теперь здесь прекрасный парк. Вид отсюда на Москву восхитительный. Это привлекает сюда массу гуляющих. Уже в древности на горах было расположено село Воробьево, купленное в XV веке великой княгиней Софьей Витовтовной из 1453 года, ставшее дворцовым. При Василии III в нем стоял один из деревянных загородных дворцов великого князя. В 1521 году, при внезапном нападении на Москву Менгли-Гирея, Василий III спрятался в этом селе в стоге сена, и хотя татары пришли сюда, разграбили дворец и дворцовые погреба, но великого князя они не нашли. В 1547 году, во время пожара Москвы, в этот же дворец удалился Иван Грозный. Сюда же в XVII веке часто наезжал и жил летом с семьей царь Алексей Михайлович. Деревянные здания дворца в XVII веке, очевидно, подгнили, почему в 1680-х годах царь Федор Алексеевич распорядился в селе Воробьеве под деревянные хоромы сделать каменные подклеты в длину 80 сажен без аршина, поперек на 6 сажен с полусаженью. Во дворце было в это время 57 житей, комнат, а под ними проезд. Устройство каменных подклетов, цокольного этажа, вероятно, вызвало постройку на них нового здания. Оно было закончено лишь в 1690 году. В 1733 году оно уже было ветхим, и Донской монастырь испросил разрешение разобрать деревянный верх дворца и использовать материал для устройства у себя келий для монахов. В середине XVIII века дворец решено было восстановить, и на оставшийся каменный подклет дворца был перенесен с Волхонки деревянный дворец Екатерины II. Ликвидирован дворец в конце XVIII века. В 1817 году на Воробьевых горах был заложен храм Христа Спасителя, памятник Отечественной войны 1812 года. Он должен был тремя террасами спускаться с вершины Воробьевых гор к реке Москве. Но во время земляных работ обнаружилось, что гора осыпается, сползает, и в 1827 году строительство было прекращено. Некоторое время оставались на Воробьевых горах лишь бараки для рабочих строителей и два кирпичных завода. В начале XIX века эти бараки были использованы для устройства пересыльной тюрьмы, в которой работал филантроп доктор Гаас. В середине XIX века бараки были разобраны. Возле дворца при Елизавете Петровне была насажена березовая роща, остатки которой можно было видеть еще недавно. Воробьевы горы издавна славились чистым мелкозернистым белым песком. В связи с этим в XVII веке здесь были построены казенные стеклянные и зеркальные заводы, бывшие вначале в ведении посольского, потом сибирского приказа и переданные в XVIII веке в частные руки. Церковь Троицы стояла в селе Воробьеве с незапамятных времен. Но современное здание построено только в 1811 году и представляет собой типичный образец церквей в стиле ампир позднего классицизма. В конце XIX – начале XX века Воробьевка была любимым местом народных гуляний. По воскресным и праздничным дням народ толпами шел сюда по Воробьевскому шоссе или переправлялся на лодках со стороны Новодевичьего монастыря. При каждом дворе на горах был садик со столиками, на которые подавались за небольшую плату самовары. В конце XIX века здесь, в живописном месте, появился ресторан Крынкина. На склоне Воробьевых гор были построены деревянные горы. По ним тележки на рельсах с невероятной быстротой неслись вниз и взбегали на специально устроенную деревянную площадку, с которой отправлялись обратно. Это была имитация русских ледяных гор. Внизу, у реки, летом устраивались карусели, балаганы, буфеты и прочее. При постройке Рублевского водопровода Воробьевы горы были использованы для устройства на них напорного резервуара чистой воды на несколько миллионов ведер, подаваемой в него и сейчас из Рублева. Отсюда вода двумя магистралями направляется к Садовому кольцу. Наземная часть резервуара очень красива. В 1911 году начались работы по устройству на склоне гор великолепного парка с дорожками, которые частично были закончены только перед войной 1914 года. В истории Москвы Воробьевы горы играли немалую роль. Здесь стоял в 1591 году напавший на Москву крымский хан Казы-Гирей, и отсюда с позором бежал, испугавшись пушечного огня русских войск. В 1612 году та же участь постигла польского гетмана Хаткевича, войска которого были разбиты в Замоскворечье Мининым и Пожарским. Недалеко от гор проходили в 1812 году по Калужской дороге и французы, оставляя Москву. В 1949 году на Воробьевых горах началось строительство нового здания Московского университета, которое полностью было закончено в 1952 году. Главное здание Дворца науки поднимается над Москвой-рекой почти на 300 метров, имеет 31 этаж и с подсобными зданиями занимает 110 гектаров, а весь университет – 160 гектаров. Авторы проекта – Руднев и Чернышев, Абросимов и Хряков. В зданиях размещены аудитории, лаборатории, музеи и другие учреждения университета, квартиры профессоров и студентов. Университет Исполин виден далеко от Москвы и является одним из величайших памятников советской эпохи. Между главным зданием университета и склоном к реке Москве разбит обширный партер с кустами роз и ковровыми растениями. За главным зданием и асфальтированной площадью разбит сквер, в центре которого поставлен памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, основателю Московского университета. По сторонам сквера стоят монументальные здания физического и химического факультетов университета, увенчанные скульптурными изображениями виднейших физиков и химиков мира. К западу от этих зданий, через дорогу, стоит пятиэтажное здание биолого-почвенного факультета, вокруг которого на площади 40 гектаров распланирован ботанический университетский сад.
1: Мы читали фрагмент из книги Петра Сытина «Истории московских улиц».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт расположен недалеко от Славянска и Краматорска. Его взятие усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские вооруженные силы продолжают наступление на северных и восточных подступах к Славянску и Краматорску. Сергей Лавров назвал обвинение России по причине обнаружения дронов в Лейпциге началом настоящей войны. Глава МИД России заявил, что западные страны обвинили Москву в инциденте еще до тщательного расследования. Речь идет о нескольких беспилотниках, обнаруженных рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 в августе. После этого Германия закрыла российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Еврокомиссия также объявила о новых визовых ограничениях для россиян. Сахалин готовится к запуску первого в стране пассажирского водородного поезда. Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов. Выхлоп представляет собой водяной пар. Как работает состав на водородном топливе, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный журналист Алексей Паевский.
2: Если говорить про водородный транспорт в целом, нужно понимать, что это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. В нем происходит та же самая реакция горения водорода, и на выходе мы получаем ту же воду и электроэнергию.
1: После сертификации пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в стране экологически безопасности видов транспорта, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на международном турнире в Токио. По сумме ритм танца и произвольного выступления дуэт набрал более 184 баллов. Победу в турнире одержали представители Грузии, бронзовыми призерами стали чешские спортсмены. Особый резонанс вызвал жест спортсменов после церемонии награждения. Представители Грузии и Чехии убрали флаги своих стран, чтобы сделать совместное фото с российскими фигуристами, которые вышли на лед в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томь, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
1: Имя на карте.
2: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
3: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее азат. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
2: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу! Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Перед захождением солнца достигли мы с превеличайшими трудами до самой вершины хребта, который был один из высочайших по всему Мацмаю. Ибо из гор, виденных нами к северу, немногие превышали его вышиною. Вершина сего хребта вся покрыта была горным тростником, между коим повсюду лежал снег. Большие деревья только изредка кое-где стояли. Землянки мы не нашли, но тут считали себя в совершенной безопасности, ибо никак не ожидали, чтобы японцы вздумали искать нас на такой ужасной высоте, почему тотчас развели огонь и стали готовить ужин, состоявший в черемше и конском щавеле, набранном нами по берегам речки, которую мы сегодня, 25 апреля, прошли в лощине вброд. Растения сии сварили мы в снежной воде, а между тем высушили свое платье, которое перемочили при переходе речки, ибо вода в ней была гораздо выше колена, и построили на ночь из горного тростника шалаш. Наевшись вареной травы с небольшим количеством нашего запаса, мы легли спать, когда уже ночь наступила. От жестокой усталости и от неспанья более двух суток сначала я крепко уснул и, может быть, часа три спал очень покойно. Но, проснувшись, почувствовал, что у нас в шалаше было чрезвычайно жарко, почему и вышел на воздух. Тут, подле шалаша, прислонившись к дереву, стал я на свободе размышлять. Сперва обратил на себя все мое внимание величественный вид окружавшего нас места. Небо было чисто, но под ногами нашими, между хребтами, носились черные тучи. И надобно было полагать, что на низменных местах шел дождь. Все горы, кругом покрытые снегом, весьма ясно были видны. Я никогда прежде не замечал, чтобы звезды так ярко блистали, как в сию ночь. В окрестностях же царствовала глубокая тишина. Но все сии величественные зрелища мгновенно в мыслях моих исчезли, когда я обратился к своему положению. Весь ужас нашего состояния вдруг мне представился. Мы, шесть только человек, находились на одном из высочайших хребтов Мацмая, без платья, без пищи, а что всего хуже, и без оружия. С помощью коего можно было бы достать и то, и другое. Мы были окружены неприятелями и дикими зверями, не имея при себе способов к обороне. Мы скитались на острове, для переезда с коего нужно было завладеть судном и иметь силы управлять он им. А мы уже почти вовсе их потеряли от чрезвычайных трудов, встретившихся нам на пути через горы. Сверх всего этого, больная моя нога на каждом шагу заставляла меня терпеть ужасные мучения. Размышление о беспомощном нашем состоянии доводило меня до отчаяния. Между тем, некоторые из моих товарищей также проснулись. Их вздохи, стоны и взывания к Богу еще более меня растрогали. Тогда я уже позабыл свое состояние. Так точно, как бы я наслаждался совершенным счастьем, а сожалел единственно об них. В таком положении я простоял более часа. Наконец, чрезвычайный холод заставил меня искать убежище в шалаше, где я опять лег, но уже более глаз сомкнуть не мог. На рассвете 26 апреля мы встали, развели огонь, сварили опять черемши и щавелю для завтрака, поели и пошли в путь. Этим утром мы решились не идти уже далее по горам, а нашедши речку, текущую к западу, стараться по ней выйти на морской берег и по берегу идти к северу, изыскивая случай овладеть судном или лодкой. Приняв такое намерение, спустились мы с хребта в приглубокую лощину, в которой и нашли точно такую реку, какую желали. Почему, не поднимаясь на горы,

0: Было нам падением в воду, быстрина коей увлекла бы нас и избила между каменьями. Притом мы каждые четверть часа и чаще еще должны были переходить реку вброд с одного берега на другой, избегая утесистых берегов, по которым идти нельзя, а выбирая ровные, мы всегда старались переходить там, где течение реки не столь быстро, но иногда, по необходимости, переходили в таких местах, что едва с помощью палки могли держаться против стремления воды. Глубина же ее была не одинакова. Местами до колена, а где-то и по пояс. Когда мы прошли немного далее к западу, то начали нам попадаться по берегу пустые хижины, в коих летом живут дровосеки и выжигатели угольев. Мы искали в них съестных припасов. Но ничего такого тут не было. А нашли старый топор и долото, покрытые ржавчиной, и две чашечки под лаком, которые и взяли с собой. День был ясный, и солнце сияло очень ярко. Почему прежде, нежели скрылось оно за горы, мы расположились ночевать в одной хижине, при которой была угольная печь, с намерением высушить на солнце свое платье, замоченное при переходе через реку. Огня же большого для сего мы развести не смели, чтобы не подать оным знака о себе японцам. Мы имели только небольшой огонь, на котором сварили черемшу, купырье и щавель, собранные на пути. Высушив платье, легли мы спать в хижине, которая не имела половины крыши, почему мы спали под чистым небом. Ночь была холодная, но нас холод мало беспокоил, ибо мы легли на солому и ею же оделись. Поутру, 27 апреля, окончив обыкновенный наш завтрак, пошли мы далее вниз по реке. Но пройдя часа два, увидели хижину, из которой шел дым. Мы не находили никакой пользы сделать насилие бедным жителям, а показаться им и оставить их было опасно, дабы они не дали знать об нас, посланным за нами в погоню. Почему мы, поднявшись на гору, покрытую лесом, пошли по косогору к западу, потом спустились в лощину по найденной нами тропинке, где у ручья в половине дня поели немного бобов и пшена и стали по той же тропинке подниматься на гору.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Поднявшись, увидели мы через другие, меньшие горы, море. Но все оные, как и та, на которой мы находились, были совершенно голы, не росло на них ни кустарника, ни высокой травы. Впрочем, все они были, так сказать, исчерчены дорожками в разных направлениях. День же был столь ясен, что, стоя на одной горе, можно даже было видеть собаку, бегущую по тропинке на другой. Следовательно, нам туда идти было опасно. Японцы могли издали, по числу и даже росту нашему, угадать, кто мы таковы. Но с другой стороны, нам жаль было терять время даром. Мы хотели к вечеру, подойдя вплоть к морскому берегу, отдохнуть немного, а в ночь пуститься вдоль его, почему мы решились идти, согнувшись и в некотором расстоянии один от другого, примечая во все стороны, не покажутся ли люди. Таким образом, шли мы сейчас и спустились на другую небольшую гору. Но тут идти было очень опасно, ибо даже из берега, где у японцев лежит большая дорога, нас могли приметить, почему мы легли на траве и советовались, что нам предпринять. В самое это время вдруг показался конный отряд, ехавший прямо к нам по тропинке. Мы тотчас ползком спустились в лощину и засели в кусты, которыми обе ее стороны были покрыты. Конные проехали, не приметив нас. Тут мы увидели, сколь было неблагоразумно идти нам по горам, ибо если бы в это время, когда они вдруг въехали на гору, мы не лежали, а шли, то нам нельзя было не открыть себя им, и они бы тотчас нас настигли. По лощине, в которую мы спустились, тек небольшой ручей. Дно его было грязно и наполнено сгнившими кореньями и листьями. Разрывая оные, мы находили в тени небольших раков, в полдюйма величиной. Вид их был весьма отвратителен, но мы ели сих насекомых, как какое-нибудь лакомство. Просидев около часа в лощине, мы согласились идти по ней, ибо она вела к морскому берегу прямо. пока есть кусты по сторонам ее или покуда не увидят.

видим ясно со дна оной дорожек на горах. Таким образом, мы шли более часа. Напоследок пришли в такое место, которое видно было с разных дорог, по горам лежащих. Почему мы засели в мелкий лес, в котором также много было горного тростнику? Тут мы нашли прекрасные молодые деревья, из коих сделали себе копья, на которые насадили ножи и долото, а другие просто заострили. Один же из матросов был вооружен найденным в хижине топором. Пока мы занимались сим делом, вдруг услышали голоса приближающихся к нам людей. Они прошли по другой стороне лощины, близко нас, и господин Хлебников их видел, но они нас не приметили. Однако это были не за нами посланные, а рабочие люди, потому что женщины между ними находились. Перед сумерками мы пошли далее, и когда настала ночь, мы вышли на морской берег и пошли по нему к северу. Но не пройдя и версты, вдруг очутились подле самого селения, стоявшего при высоком утесе, почему мы и не приметили оного прежде. Сначала мы остановились и опасались идти селением, полагая, что в нем есть караул. Но как на утес подниматься было высоко и трудно, то решились мы во что бы то ни стало пуститься прямо. Нам удалось пройти селение без малейшего препятствия. Мы никого не видали, и на нас даже собаки не лаяли. Мы еще остановились для осмотра попавшихся нам двух лодок. Они были очень хороши, только малы. Потому и пошли мы далее, в надежде со временем сыскать удобнейшие для нашего намерения суда. Случай сей был для нас весьма приятен. Мы уверились, что не всякое селение и суда воном японцы караулят. В продолжение ночи прошли мы еще несколько селений, так же смело, как и первое. Видели подле них лодки, но ни одной не находили для нас годной. Впрочем, дорога наша по берегу не так-то была легка, как мы сначала предполагали. Ибо между горами и берегом была высокая равнина, весьма часто пересекаемая глубокими оврагами, в некоторых из коих текут из гор к морю речки и ручьи. А там, где крутые каменистые утесы, встречающиеся здесь очень часто, препятствуют идти подле самой воды, дорога поднимается с берегу на равнину и идет через помянутые овраги, спуски и подъемы, с коих круты, и часто для облегчения идут излученными по весьма узким тропинкам. Посему мы часто их теряли, особливо спустившись в лощины, которые обыкновенно были усеяны мелкими каменьями или песком, мы уже не видали дороги и не знали, в котором месте настоящий подъем на другой стороне, и потому принуждены были по часу и более искать дороги, а иногда, не быв в состоянии найти оную, должны были в темноте карабкаться наверх в таком крутом месте, что с величайшим трудом и крайней опасностью едва могли достигать вершины. Нередко также случалось, что, идучи песком по низменному берегу, мы проходили настоящий подъем на равнину, а, идучи вперед и не зная, что там есть, встречали непроходимые утесы и каменья, почему или ворочались назад, или карабкались наверх с беспрестанной опасностью сломить себе шею. Перед рассветом 28 апреля стали мы подниматься в горы, чтобы на день спрятаться. Когда уже рассвело, мы находились на высокой, почти совсем голой горе, не имея места, где нам скрыться. Напоследок нашли мы при ее вершине к оврагу небольшой приступок, на котором было несколько маленьких кустиков. Тогда мы, наломав в разных местах по горе прутьев из кустов, воткнули их тут же и за ними сели. К несчастью нашему, на этих горах снега уже не было, да и воды достать было невозможно, почему нас ужасным образом мучила жажда. На другой стороне оврага, против того места, где мы сидели, шла дорога в лес, по которой взад и вперед несколько раз проезжали люди с вьючными лошадьми. Мы их весьма хорошо видели и даже могли бы узнать в лицо, если бы они нам были знакомы. Но они нас не приметили. Впрочем, могли бы увидеть, если бы кто из них пристально посмотрел в нашу сторону. Во весь сей день мы занимались работой. Шили два паруса из своих рубашек и приготовили из взятых с собою веревок и из лоскутей в бумажной материи, свитых веревками, все нужные к ним снасти. От того места, где мы сидели, близко было одно селение, которое мы видели. К
вечеру мы приметили, что одно из судов, шедших вдоль берега, подошло к сему селению и стало на якорь. Мы тотчас решились всю ее ночь напасть на него, если ветер будет благоприятствовать. Почему до захождения солнца спустились с горы к морскому берегу и пошли назад к помянутому селению? Подойдя, мы услышали необыкновенный шум, происходивший от многих голосов с того судна. Мы сели с намерением дождаться глубокой ночи, а тогда уже сделать нападение. Но скоро увидели, что судно снималось с якоря, и люди на оном шумели, работая. Тогда нечего было терять времени, и мы пошли опять вперед по берегу. Всю ночь мы терпели более трудов, нежели в первую, ибо овраги встречали чаще, и они были выше, а притом во многих лощинах принуждены мы были переходить реки вброд. Около полуночи пришли мы к чрезвычайно большому селению. Сначала вошли мы в улицу и хотели пройти сквозь оное прямо. Но, приметив, сколь оно велико, и услышав, что в середине оного караульные били часы по японскому обыкновению дощечками, принуждены были обойти кругом. При всем селении огороды занимали такое пространство, что мы никак не могли их миновать, а, идучи ими, оставили следы свои, которые по одной величине их уже были слишком приметны. По берегу в разных местах видели мы большие огни. Сначала нам было неизвестно, что они значат. Мы думали, что по берегу расставлены пикеты, которые их жгут, но скоро после увидели, что это были маяки на выдававшихся в море мысах для судов, которые тогда проходили. Ибо, коль скоро на проходившем мыс судне показывались фонари, то и на мысу в то же время огонь зажигали. На заре 29 апреля стали мы подниматься в горы для дневания. Когда совсем рассвело, мы были на вершине высокой голой горы, где, однако, не было для нас убежища, ибо во всех направлениях кругом мы видели тропинки, по которым жители из разных селений в лес ходят. Почему спустились мы на другую сторону, в глубокую покрытую лесом лощину, на дне коей тек ручей. Мы тут расположились в безопасном месте и развели огонь, чтобы обсушиться и обогреться, ибо день был отменно холодный и ветреный, а притом набрали черемши, дегильев и борщовнику, которые сварили и поели, только не весьма с хорошим аппетитом, ибо трава да трава, без всякой другой пищи, кроме горсточки бобов или пшена, слишком нам наскучила и даже сделалась отвратительную, так что я, с моей стороны, вовсе потерял позыв на еду, но пил почти беспрестанно, когда вода попадалась. Теперь мы начали помышлять, как прежде нападения на судно снабдить себя съестными припасами, да забраться в какое-нибудь безопасное в лесу место, построить там шалаш и поправить немного свои силы, ибо мы почти вовсе их потеряли, как по недостатку пищи, так и по чрезмерно трудным переходам. К несчастью нашему, горы на большое расстояние от берега были оголены совершенно. Оселения попадались нам почти на каждых трех верстах, из коих днем люди беспрестанно ходят по горам в лес, а потому близко берега в дневное время мы не имели никакого способа укрыться, но должны были перед рассветом тащиться по горам несколько верст в лес, а к ночи опять той же утомительной дорогой выходить на берег, так что, достигнув только берега, мы были уже изнурены и едва могли идти. Выбирая способы снабдить себя пищей, мы не хотели без крайности употреблять силу, чтобы тем не раздражить еще более японцев и не заставить их увеличить надзор и стражу при судах. Завладеть судном был наш главный предмет, ибо мы знали, что их суда всегда бывают хорошо снабжены съестными припасами и пресной водой. В ожидании же удобного для сего случая мы решились, проходя селениями, искать вешало, на коих японцы вялят и сушат рыбу, или стараться поймать в поле лошадь или две и увести их в лес, где, достигнув безопасного места, убить и кормиться до времени лошадиным мясом. По закате солнца мы поднялись в поход. Достигнув морского берега, пошли вдоль оного, встречая прежние трудности, а в некоторых отношениях еще и более, ибо овраги становились круче и выше, реки в лощинах стали попадаться чаще, а притом текли они с чрезвычайной быстротой,
и были в глубину местами в пояс. И сверх всего этого шел сильный дождь, который, вымочив нас, препятствовал еще и отдыхать на траве. Всю ночь случилось с нами два происшествия, заслуживающих примечания. Первое. Идучи вдоль берега, подле самой воды, увидели мы перед собою недалеко огонь. Но когда приблизились к оному, вдруг он исчез. Тут, где он показался, мы встретили утес чрезвычайной высоты, но ни пещеры, ни хижины никакой не нашли и не знали, откуда сей огонь происходил, или это был только призрак. На утес поднялись мы с превеликим трудом и, после, пройдя небольшое расстояние, спустились в весьма глубокую лощину. И когда из нее поднялись на равнину по крутой, излучистой и скользкой тропинке, повстречалось с нами второе происшествие, крайне неприятное и весьма много нас огорчившее. Господин Хлебников поскользнулся и покатился во враг. На несколько минут он задержался, но после опять покатился ниже. Тогда мы ничего не могли слышать, что с ним сделалось. На вопросы наши, произносимые обыкновенным голосом, он не отвечал. А кричать было невозможно, ибо в обе стороны от нас недалеко были селения. Ночь была столь темна, что в 10 шагах предметы не были видны. Мы вздумали связать все наши кушаки вместе. К одному концу их привязали Васильева, который стал спускаться во враг, куда упал господин Хлебников. А мы сели и, держа кушаки крепко, понемногу выпускали их. Наконец, выпустив все оные, принуждены были опять вытащить его. Васильев нам сказал, что он опускался низко, но далеко ли еще простирается эта пропасть в глубину, увидеть никак не мог. Он кликал господина Хлебникова, но ответа не получил. Таким образом, мы решились ждать рассвета. А тогда одному из нас спуститься во враг и посмотреть, жив ли господин Хлебников и в каком он состоянии. В такой мучительной неизвестности об одном из самых полезных наших товарищей пробыли мы часа два. Наконец услышали в траве шорох, а потом, к неизъяснимому нашему удовольствию, увидели, что это был господин Хлебников. Он нам сказал, что, упав в рытвину, катился он несколько сажен вниз, потом на несколько минут задержался, но, покушаясь подниматься и не видя ничего около себя, опять покатился. Наконец, сажени на 4 перпендикулярной высоты, упал в лощину, но, к счастью, не на каменья. Однако жестоко ушибся. Наконец встал и, карабкаясь кое-как, достиг того места, где мы его ожидали. Отдохнув немного, он опять пошел с нами, хотя и чувствовал боль в разных частях тела. Я и теперь без ужаса не могу помыслить, на какие страшные утесы мы иногда поднимались и в какие пропасти часто принуждены были спускаться. Ныне ни за какие миллионы я и днем не полез бы по таким местам. Иногда, поднимаясь на превысокий утес, имея под собой каменья, хватались мы за какой-нибудь пруд, выросший в расщелинах горы, не зная, крепок ли его корень или не иссох ли он сам, так что если бы он выдернулся, то державшийся за него вмиг полетел бы вниз и о каменья разбился бы вдребезги. А часто становились мы на высунувшиеся из утеса каменья, которые даже шатались. Но Бог был столь к нам милостив, что кроме сего случая с господином Хлебниковым никто из нас не упал. Здесь надобно сказать, что отчаянное наше положение заставляло нас забывать все опасности, или, лучше сказать, пренебрегать ими. Мы лазили по пропастям, немало не помышляя ни о смерти, ни о какой опасности, и так равнодушно, как бы шли по самому безопасному месту. Я только желал, чтобы в случае, если упаду, удар был решительный, дабы не мучиться нисколько от боли.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Перед рассветом 30 апреля по обыкновению нашему стали мы подниматься на горы и забрались в частный мелкий лес, где и засели недалеко от дороги. Почему и огня нам нельзя было иметь? А нужно было бы, ибо мы все мокры, да и тогда дождь шел. И так мы легли рядом вплоть друг к другу и оделись нашими парусами. В продолжение дня товарищи мои немного поели из бывшей у них провизии, но я вовсе потерял аппетит, а жажда только меня мучила ужасным образом. При наступлении ночи мы вышли опять на берег и пошли далее. Во всех селениях, коими мы проходили, не видали мы ни одной лодки, подходящей для нашего предприятия. И, к несчастью нашему, осматривали вешало, но рыбы на них не было. Надобно думать, что тогда лов ее не начинался еще, или на ночь японцы рыбу снимают. В поле видели мы лошадей, пытались ловить, но нашли их столь пугливыми и осторожными, что никак ни одной поймать не могли. Однажды, всю ночь, подошли мы к крутому спуску с равнины на морской берег, и, спустившись до половины, приметили, что спуск вел нас в самое селение. Продолжая идти, мы сбились с тропинки. И, приняв в темноте накладенную стогом вплоть к горе солому за отлогость спуска, взошли на оную. И, покатившись с ней вместе, вдруг очутились подле дома на гумне. Тут бросились на нас собаки, но мы, поправясь, продолжали свой путь». Видели двух человек с фонарями, которые, конечно, должны были нас приметить. Жажда нас всех до такой степени мучила, что мы не пропускали ни одной речки, ни одного ручья, чтобы не напиться. На всякий раз, когда я пил воду, то в ту же минуту после начинало меня тошнить. Настоящей рвоты не было, а беспрестанно шла слюна, и через четверть часа после опять делался сильный позыв на питье. Так что даже журчание ручейка впереди делало некоторое удовольствие и заставляло удвоить шаг, чтобы поскорее напиться. Но тотчас после снова делалась тошнота. Таким образом, встречая часто воду, я беспрестанно пил и мучился позывом на рвоту, но есть мне совсем не хотелось. В это время у всех нас изнутри происходил отвратительный запах, который самим нам был несносен. 1 мая мы дневали на Косогоре, на береге реки, в густом лесу, подле самого селения, находившегося на песчаном мысу у моря. Из лесу видели мы многих конных и пеших, переходивших вброд через реку, и подле нас близко по дороге ходили люди. И потому принуждены мы были просидеть целый день без огня, а когда наступила ночь, то пошли мы в путь. Встретив несколько человек с огнями, мы прижались к деревьям и пропустили их. Они скоро воротились, тогда и мы пошли. Подойдя к селению, услышали мы, что там обходные били часы. Это означало, что тут была военная команда. А как ночь недовольно еще стемнела, и они могли нас увидеть, то решились мы подождать. Между тем, увидели подле одного селения на лугу лошадь, привязанную на аркане. Мы хотели ее взять, завести подалее в лес и убить. На сей конец уже и аркан отрезали, но вдруг вскочил жеребенок. Тогда мы узнали, что лошадь эта была кобыла, и ее жеребенок, бегая кругом, стал очень громко ржать. Поймать же его мы никак не могли, а потому, опасаясь, чтобы по ржанию его японцы нас не настигли, мы принуждены были оставить кобылу. После хотели было надоить от нее в чайник молока, которая послужила бы нам к большому облегчению. Но она, подошедшему к нему матросу, дала было такого толчка, что мы потеряли охоту к молоку. Когда ночь сделалась уже темна, мы пошли мимо селения, в нескольких шагах от оного подле самого берега, и когда поравнялись против средины селения, бросились на нас собаки. Опасаясь, чтобы они лаем своим не обратили внимания караульных, которые тотчас приметили бы нас, ибо мы шли по берегу, а они, смотря из селения к чистому месту на воде, непременно должны были бы нас увидеть. мы принуждены были сесть на берегу за высокой песчаной насыпью. Коль скоро мы сели, то собаки остановились, смотрели на нас и ворчали. Но лишь только мы вставали с места, чтобы идти, они тотчас бросались на нас, начинали лаять и заставляли опять садиться. Таким образом, принуждены мы были более получаса просидеть на одном месте, пока собаки не удалились. Тогда мы встали и прошли селение без всякой помехи. После сего прошли мы еще несколько селений, при одном из коих увидели стоящую у берега на воде лодку, а подле оной на берегу была палатка наподобие будки. Мы хотели рассмотреть, что это за лодка, но матрос Шкаев, желая нетерпеливо узнать, нет ли в палатке чего-нибудь съестного, просунул туда руку и схватил невзначай за лицо спавшего там человека, который в ту же секунду громко закричал. Опасаясь, чтобы из селения на нас не напали, и не зная точно, могла ли лодка всех нас вместить, мы тотчас удалились и легли за каменья. А потом двое из нас подошли потихоньку высмотреть лодку. Но, увидев, что человек на ней ходил и озирался во все стороны, мы сочли за нужное оставить его и пошли далее вдоль селения. Не пройдя еще оного, нашли мы несколько больших лодок, затащенные на бугор к самым домам. Мы их осмотрели и нашли, что они были очень удобны для нас. Но стояли от воды так далеко, что спустить их мы не имели никакого способа, почему и принуждены были продолжать путь далее. Скоро после сего нашли мы на пустом берегу большую лодку, стоявшую под крышей, в которой, кроме парусов, был весь нужный снаряд, даже ведерки, в которые могли бы мы запасти пресную воду. В это время и ветер нам благоприятствовал. Но, к несчастью нашему, лодка сия стояла боком к воде. Следовательно, для спуска оной надлежало прежде ее поворотить, для чего у нас недоставало сил. Впрочем, если бы она стояла к морю носом или кормой, то мы ее спустили бы, и в первом доме ближнего селения, отбив силой несколько съестных припасов, пустились бы в море. Но как спустить лодку возможности не было, то мы, взяв из нее одну лейку, чтобы доставать и пить ею воду, пошли далее. А на заре, по обыкновению нашему, стали подниматься на дневание в горы. День наступил, но мы еще были на голой горе, на которой находилось несколько мелких кустов. Кругом же нас были везде тропинки. По берегу видели мы селение, а густой лес, где бы нам можно было скрыться, находился от нас в таком расстоянии, что мы долго достигнуть до него не могли, почему и решились по необходимости сесть между кустами в том месте, где мы были при наступлении дня. День был ясный, почему мы стали просушивать свое платье, а между тем составляли новый план нашим действиям. Мы видели, что, не употребив силы, невозможно нам будет получить съестных припасов. А учинив это и оставшись на берегу, могли мы лишь только понудить японцев увеличить осторожность свою и расставить караулы по берегам. Завладеть же подходящим для нашего предприятия судном едва ли могли скоро сыскать случай. Почему и стали мы помышлять, нельзя ли взять две рыбацкие лодки, каковых по берегу везде было много, и переехать на небольшой покрытый лесом остров, находившийся от берега в верстах в 25 или 30, на котором, как-то мы прежде, еще в Мацмае, слышали от японцев, нет жителей. Там могли бы сделать порядочный шалаш и держать огонь когда угодно. Притом можно было без всякой опасности ходить днем по берегу и сбирать раковины и разные морские растения, употребляемые в пищу. Таким образом, имели бы мы средства долго жить в ожидании случая напасть в тихую погоду на какую-нибудь идущую с грузом лодку, ибо в течение 3 дней, когда мы имели в виду сей остров, замечено нами, что все суда и лодки, шедшие в обе стороны вдоль берега, проходили между сим островом и берегом Мацмая, и, как казалось, гораздо ближе к острову. Потому мы и думали, во время тишины морской, какая здесь по вечерам часто летом бывает, будет случиться в виду лодка, выехать и напасть на оную. Если же сего не удастся скоро сделать, то уже летом, когда ветры бывают тише и дуют почти беспрестанно с восточной стороны, пуститься в тех же рыбацких лодках на татарский берег, отстоящий от Мацмая в 400 верстах.
1: Радио «Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Но в то самое время, когда мы занимались изобретением способов к нашему спасению, судьба готовила нам другую участь. Мы увидели, что люди стали ходить кругом нас по тропинкам, хотя нас они и не примечали. Однако напоследок господин Хлебников увидел, что в некотором расстоянии от нас на высоком холме стояла женщина, которая, часто посматривая к нам, поворачивалась во все стороны и махала рукой, сзывая людей. Мы тотчас догадались, что она видит нас и верно делает знаки поселянам, почему и стали спускаться в лощину, чтобы пробраться по оной к лесу. Но не успели мы сойти на самый низ онной, как вдруг лощину сию с обеих сторон окружили люди, прибежавшие и приехавшие верхами. Они подняли страшный крик. Я и Макаров пошли в мелкие кусты и скоро от них скрылись. Но из кустов далее идти нам было невозможно. Почему мы тут легли, ожидая своих товарищей и высматривая, сколько было тут поселян и чем они вооружены? Но, к великому нашему удивлению, увидели вместо поселян несколько десятков солдат под командою одного офицера, бывшего на лошади. Кроме сабель и кинжалов, они все были вооружены ружьями и стрелами. Они уже успели окружить наших четырех товарищей, которые принуждены были сдаться. Мы из кустов видели, как японцы им связали руки назад, спрашивали об нас и повели к морскому берегу. Народ же между тем сбегался, и японцы принялись искать нас двоих. Тогда Макаров меня спросил, что мы двое будем делать. Я ему сказал: «Может быть, до ночи японцы нас не сыщут. Тогда мы проберемся к морскому берегу, спустим рыбацкую лодку и уедем на остров, а потом на татарский берег. Но где паруса наши? Чайник, огниво, большие ножи?» Это все было у наших товарищей и попалось к японцам, а у нас осталось только по рогатине. У меня с долотом, а у Макарова с ножом. Однако, несмотря на сие, я предложил моему товарищу, если мы освободимся от японцев, поискать на берегу рыбацкую хижину и силой получить все нам нужное. Он на сие согласился. Мы сидели, прижавшись в кустах, сквозь ветки коих видели солдат и поселян, бегавших по обеим сторонам лощины и нас искавших. Наконец, четыре человека из них, двое с саблями, а двое с копьями, спустились в лощину и пошли вдоль онной прямо к нам, а прочие по сторонам лощины шли рядом с ними, держа ружья и стрелы в руках. Те четверо, которые шли к нам, каждый куст, в котором и собака с трудом могла бы скрыться, ощупывали концом копья, а потом приближались к нему. Когда они были уже близко нас, то Макаров, увидев, что я взял в руки свою рогатину, стал со слезами меня просить, чтобы я не защищался и не убил кого из японцев, говоря, что в таком случае я погублю всех своих товарищей. Но отдавшись, могу спасти их, сказав японцам, что я, как начальник, приказал им уйти со мной, и что они не послушать меня не смели, опасаясь наказания в России, будь бы когда-нибудь мы туда возвратились. Слова сии, касающиеся до спасения моих товарищей, произвели надо мной такое действие, что я в ту же минуту, воткнув в землю мое копье, вышел вдруг из куста к японцам, а за мной и Макаров. Явление такое заставило их шага два отступить назад. Но, увидев, что у нас не было ничего в руках, они к нам смело подошли, взяли нас, завязали слабо руки назад и повели к морскому берегу в селение. Впрочем, не делали никаких обид или ругательств, но, напротив того, приметив, что я хромал и не мог без большой боли ступать ногою, двое из них взяли меня под руки и помогали подниматься на горы, и вообще пособляли идти трудными местами. В селении привели нас в дом, где были уже наши товарищи, с которыми и нас посадили. Тут дали нам саги и накормили сорочинской кашей, солеными сельдями и редькой, а после напоили чаем. Потом развязали нам руки и связали их иначе, напереди, весьма слабо, совсем не с такой жестокостью, как в Кунашире. Пробыв час в всем селении, повели нас по берегу в Мацмай, за крепким конвоем. Тут приметили мы, что по следам нашим на берегу, где мы шли ночью, японцы ставили тычинки, а где мы поднимались в горы, там они след наш теряли. Но после на песке по морскому берегу опять находили. Это показывало, что они за нами беспрестанно следовали. Но напасть на нас не хотели, вероятно, опасаясь, чтобы мы, защищая себя, многих из них не перебили. А может быть, и по другим причинам. Когда мы проходили селение, то весь народ сбирался смотреть нас. Но к чести японцев и теперь должно сказать, что никто из них не делал нам никаких обид, ни насмешек. А смотрели на нас все с видом сожаления. И женщин же, некоторые, подавая нам пить или есть, смотря на нас, плакали. Вот чувствование народа, который некоторые просвещенные европейцы называют варварским. Впрочем, конвойный наш начальник обходился с нами суровее, нежели как прежде японские чиновники делали. Например, мы шли беспрестанно пешком, хотя мог бы он дать нам верховых лошадей. Через ручьи и речки не переносили нас, как то прежде бывало, а мы сами должны были переходить вброд. От дождя не закрывали зонтиками, а накинули на нас рогожи и вели нас целые сутки, останавливаясь только в некоторых селениях не более как на полчаса, в которое время давали нам сарачинскую кашу, сушеные раковины или вяленые сельди, а иногда чай без сахара. Мы устали чрезвычайно, особливо я. Боль в ноге препятствовала мне скоро идти. Почему японский чиновник, управлявший нашим конвоем, велел, чтобы два человека, чередуясь, вели меня под руки? Приказания сие японцы исполняли с величайшей точностью. Когда мы по дороге просили пить, то они тотчас у первого ручья останавливались и удовлетворяли нашей просьбе. В продолжение ночи, которая была очень темна, вели нас с чрезвычайной осторожностью. Перед каждым из нас несли по фонарю, перед японскими чиновниками тоже. Мы шли один за другим в линии, впереди и сзади шли люди с фонарями, а на крутых спусках и подъемах бежало впереди нас множество назначенных из ближних селений для препровождения нашего поселян, из коих каждый нес с собой по большому пуку соломы, которую, раскладывая при опасных местах, они по приближении нашим зажигали, отчего все такие места проходили мы как днем. Если бы кто из европейцев посмотрел издали на порядок нашего шествия в продолжении ночи, то подумал бы, что сопровождают церемониально тело какого-нибудь знаменитого человека. На другой день, 3 мая, около полудня, в расстоянии верст 10 от Мацмая, в одном небольшом селении встретили нас. Один из числа первых здешних чиновников и переводчик Теска с отрядом императорских солдат. Тут мы остановились. Встретивший нас чиновник ничего нам не говорил и смотрел на нас, не показывая ни малейшего знака своего гнева или досады. А Теска упрекал нас сердцем, что мы ушли, и стал обыскивать. Но когда кто-то из матросов сказал ему, что обыскивать нас не нужно, ибо у нас ничего нет, то он отвечал: «Знаю, что ничего нет, но японский закон того требует». В всем селении, начальствовавший взявшим нас отрядом офицер и все его подчиненные оделись в парадное платье. Но как тогда шел дождь, то на время они надели япончи, а подойдя к самому городу, остановились, япончи скинули и, устроив весь наш конвой в должный порядок, пошли в город чрезвычайно тихими шагами, при стечении великого множества народа. Все зрители были по причине дождя под зонтиками, что делало весьма странный вид. Шествие наше было таким образом. Два проводника и забыватели с деревянными жезлами шли впереди по обеим сторонам дороги. За ними гордо выступали несколько человек-солдат, один за другим, с ружьями на плече. Потом нас вели одного за другим, и подле каждого из нас шли по два солдата. За нами шли еще несколько солдат с ружьями, также один за другим, как и первые. Наконец, ехал верхом офицер, который нас взял. Он был в богатом шелковом платье и посматривал на народ, стоявший по обеим сторонам дороги, как гордый победитель, заслуживающий неизреченную благодарность своих соотечественников. Таким образом, нас прямо повели в замок. Здесь надлежит заметить, что прежде мы хаживали в замке в шапках, но теперь В самых воротах их сняли с нас. Привели нас в прихожую перед судебным местом, где и посадили на лавки. Потом дали нам сорочинской каши, соленой редьки и чаю без сахара. А, наконец, ввели в судебное место, куда через несколько минут привели и господина Мура с Алексеем и поставили от нас в некотором расстоянии. Когда все чиновники собрались и сели по своим местам, тогда и губернатор вышел. На лице его не было ни малейшей перемены против прежнего. Он также казался весел, как и прежде, и не показывал никакого знака своего негодования за наш поступок. Заняв свое место, спросил он у меня с обыкновенной своей лаской, какие причины понудили нас уйти. Тут я просил переводчиков сказать ему, что прежде ответа на его вопрос я должен известить их, что поступку нашему я один виною, принудив других против их воли со мной уйти, а приказаний моих они опасались ослушаться, чтобы со временем, если удалось бы нам возвратиться в Россию, не отвечать за это там. И потому я просил японцев лишить меня жизни, если они хотят, а товарищам моим не делать никакого вреда. На это губернатор велел мне сказать, что если японцам нужно будет меня убить, то убьют и без моей просьбы. А если нет, то сколько бы я их ни просил, они этого не сделают. Потом повторил вопрос, зачем мы ушли. Затем сказал я, что мы не видали ни малейших признаков к нашему освобождению. А напротив того, все показывало, что японцы никогда не хотят нас отпустить. «Кто вам сказал это?» — спросил губернатор. «Я никогда не упоминал о намерении нашем держать вас вечно здесь». «Повеление, присланное из столицы», — отвечали мы. «Как встречать русские корабли и приготовления для сего не предвещали доброго». «Почему вы это знаете?» «Теска нам сказал». Тут начал губернатор спрашивать Теска, а что именно мы понять не могли. Теска, отвечая, бледнел и краснел. Прежде вопросы свои губернатор делал мне, а потом спросил господина Хлебникова и матросов, по какой причине они ушли. И когда они сказали, что сделали это по моему повелению, не полагая себя вправе ослушаться своего начальника, то господин Мур, засмеявшись, сказал японцам, что это неправда, доказательством чему представлял он себя, ибо он меня не послушался и уверял японцев, что в Европе пленные никогда из заключения не уходят. Но они, казалось, не слишком большое внимание обращали на слова господина Мура, а продолжали расспрашивать нас, каким образом мы ушли. Они хотели знать все подробно, в котором часу мы вышли и в котором месте, каким путем шли городом и за городом, что в какой день делали, какие вещи и какой запас с собой имели. Потом спрашивали, не помогал ли кто из караульных или работников нам уйти, или не знал ли кто из японцев о таком нашем намерении. На все сии вопросы мы объявляли им настоящую истину, каким образом дело происходило. Наконец, губернатор желал знать, с которого времени мы стали помышлять об уходе нашем, и каким образом мы намерены были произвести предприятие свое в действие. При сём случае господин Мур, обратясь к матросам, сказал им, чтобы они говорили правду, как перед Богом, ибо он все уже рассказал японцам. Мы и без сего увещания не намерены были ничего скрывать. Но рассказывая японцам о всех наших сборах и намерениях, как уйти, мы тотчас узнали по выражениям господина Мура, что хотя матросам он и советовал говорить правду, как перед Богом, но сам в объявлениях своих японцам, кажется, не слишком много помнил о Боге, ибо, рассказав им все дело точно, как оно было, прибавил только безделицу, а именно, что намерение его прежде уйти с нами было притворное, ибо он давно уже заметил, что мы собирались спастись бегством, и потому нарочно с нами согласился, чтобы, зная все наши планы, мог не допустить нас к исполнению их или открыть об оных японцам и тем оказать губернатору услугу. Что же принадлежит до него, то он вовсе не положился на милость японского государя. Если он велит отпустить его в Европу, то он поедет, А если нет, то будет довольным себя почитать и в Японии.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным регионального управления МЧС, в группе было 15 человек. Два альпиниста погибли, трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные 10 участников группы остаются под снежными завалами. Их поиски продолжаются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа МЧС. Для ускорения поисков планируется задействовать вертолет Ми-8. К 2030 году Северный морской путь станет круглогодично доступным для навигации, объявил президент. Эксперты считают, что ключевым фактором станет ввод в строй нового ледокола «Лидер». О том, какие условия необходимы для круглогодичной навигации и как функционирует этот маршрут, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Увеличить навигацию на Севморпути можно с помощью развития инфраструктуры. Это прежде всего количество атомных ледоколов, поэтому Россия, обладая технологиями строительства атомных ледоколов, использует их.
1: Президент отметил, что Северный морской путь обеспечит безопасность международных перевозок, а также откроет новые возможности в сложной мировой обстановке и условиях риска для глобального судоходства. Работы российских художников с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов» представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга, сообщает ТАСС. На входе посетителей встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марии Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы участников экспедиции Федора Конюхова и других авторов. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. Немецкие правоохранители нашли 12 самодельных взрывных устройств рядом с высоковольтными линиями в Саксонии. Взрывчатку оперативно обезвредили, системе не причинен ущерб и населению ничего не угрожает. Следователи выясняют, связаны ли эти случаи с аналогичными атаками в Бранденбурге и Северной Рейн-Вестфалии, где ранее произошли короткие замыкания и аварийные остановки. В Дармагене обнаружены готовые к запуску ракеты. По данным следствия, за нападениями стоит 49-летний экотеррорист, который сейчас в розыске. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
3: Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы по 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с 3 часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами. Лошади, как и люди, были изнурены. Мы теряли очень много лошадей. Дороги были покрыты конскими трупами. Но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных. Это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них. К этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в 2 лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас. Их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке. Казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой. К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Князь Невшательский, графы Дюранель и Делабо, а также некоторые другие доблестные люди, находившиеся в окружении императора, постоянно рисовали перед ним картину происходящего и уговаривали его беречь остающиеся средства, раз уж он хотел, по его словам, во что бы то ни стало добиться сражения или идти на Москву. Император слушал нас, но одержимый надеждой получить завтра то, чего он не мог добиться сегодня, помимо своей воли увлекался все дальше и дальше и делал 12 лье, хотя сам имел в виду сделать только 5. Как и всех, его удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей. Часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас 3-4 дня подряд и в конце концов оказывался в районе, который он знал не лучше нас. Авангард был в таком же положении. В то время, как мы следовали за русской армией, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения о ее передвижениях, там происходила большая перемена. Генерал Кутузов, который под влиянием русского дворянства был назначен главнокомандующим, 29-го прибыл к армии в Царево Займище между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом. Подкрепления прибывали в русскую армию со всех сторон, и Милорадович как раз в это время присоединился к главным силам. В Петербурге, как и в Москве, раздавались воинственные клики и призывы к истреблению врага, а император Наполеон лелеял мечту, что его мирные слова приведут к переговорам. «Мы угрожали древней столице. Священный город был сожжен, и французы заняли его. Мы были у врат Гжатска, а император Александр, в свое время пославший Балашова в Вильно, не отвечал на предварительные шаги, предпринятые нами из Смоленска». Перемена в позиции и в политике петербургского правительства должна была бы открыть императору глаза. Гордость побежденных по отношению к победителю должна была бы раскрыть перед ним опасности этого нашествия. Но рок, в который верил император Наполеон, преследовал его. Он думал, что его звезда воссияет новой славой, когда он заставит ее взойти над этой полярной землей. Но ей пришлось, в свою очередь, уплатить жестокому климату ту дань, которую до сих пор она налагала на славу тех же самых русских и всех других народов. Армия, как я уже говорил, была очень утомлена. Кавалерия и артиллерия находились в самом плохом состоянии, а численность легких войск до такой степени сократилась, что для подкрепления авангарда надо было пустить в ход карабинеров и кирасиров. 31-го главная квартира расположилась в помещичьем доме в Величеве. Там же поместился неаполитанский король. Тем временем неприятель отступал от этапа к этапу, пользуясь для прикрытия своего движения только казаками или иногда одним-двумя драгунскими полками. Вся наша кавалерия и часть пехоты днем и ночью были в боевой готовности и всегда подвигались форсированным маршем в надежде настигнуть врага, но нагнать его не удавалось. Армия могла питаться лишь тем, что добывали мародеры, организованные в целые отряды. Казаки и крестьяне ежедневно убивали много наших людей, которые отваживались отправиться на поиски. Чем больше мы продвигались вперед, тем более полным было бегство населения. Не оставались даже старики и инвалиды. Дело доходило до того, что даже авангард не мог раздобыть себе проводника, который был бы в состоянии назвать местность и дать какие-нибудь сведения о соответствующем районе. Возникали настоящая путаница и затруднения всякого рода. Наконец, в 2 лье перед Гжатском авангард захватил в плен казака, под которым только что была убита лошадь, и затем негра, заявившего, что он повар атамана Платова. Негр был захвачен при выходе из деревни, где он занимался мародерством. Неаполитанский король отослал обоих пленников к императору, который задал им множество вопросов. Их ответы показались мне довольно пикантными, и я тотчас же записал их. Негр сообщил подробности об образе жизни своего генерала, которому он всегда прислуживал за столом. При этом он слышал разные разговоры и рассказы о соперничестве между некоторыми генералами, но он не знал ничего насчет передвижения армии. Каждую секунду с самыми забавными гримасами и ужимками он спрашивал, с кем именно он говорит, перед кем он находится. Напрасно ему повторяли, что его допрашивает император. Он не хотел верить, что это был император Наполеон. Когда ему снова подтвердили, что он находился перед императором, то он поклонился, потом несколько раз простерся ниц и принялся прыгать, танцевать, петь и выделывать самые невообразимые гримасы. Этот негр уверил неаполитанского короля, у которого не было проводника, что он знает весь окрестный район, поэтому его величество послал за ним и его отправили к императору. Император велел подойти казаку, которого держали в стороне, пока допрашивали негра. Это был брюнет с живыми глазами, открытым и неглупым лицом. Ему можно было дать от 30 до 36 лет. Казалось, он был очень огорчен тем, что попал в плен, а в особенности тем, что потерял свою лошадь. Император приказал дать ему лошадь из императорской конюшни. По словам казака, русские открыто жаловались на Барклая, который, как они говорили, помешал им драться под Вильно и под Смоленском, заперев их в стенах города. Два дня назад в армию прибыл Кутузов, чтобы сменить Барклая. Он не видел его, но один молодой штабной офицер приезжал вчера, чтобы поговорить с казачьим офицером, его командиром, и сообщил ему эту новость, добавив, что дворянство принудило Александра произвести эту перемену, которой армия была очень довольна. Это известие показалось императору весьма правдоподобным и доставило ему большое удовольствие. Он повторял его всем. Медлительный характер Барклая изводил его. Это отступление, при котором ничего не оставалось, несмотря на невероятную энергию преследования, не давало надежды добиться от такого противника желанных результатов. «Эта система, — говорил иногда император, — даст мне Москву. Но хорошее сражение еще раньше положило бы конец войне, и мы имели бы мир, так как в конце концов придется ведь этим кончить». Узнав о прибытии Кутузова, он тотчас же с довольным видом сделал вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление. «Он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву, потому что находится слишком близко к этой столице, чтобы спасти ее». Он говорил, что благодарен императору Александру за эту перемену в настоящий момент, так как она пришлась как нельзя более кстати. Он расхваливал ум Кутузова, говорил, что с ослабленной, деморализованной армией ему не остановить похода императора на Москву. Кутузов даст сражение, чтобы угодить дворянству, а через 2 недели император Александр окажется без столицы и без армии. Эта армия действительно будет иметь честь не уступать свою древнюю столицу без боя. Вероятно, именно этого хотел император Александр, соглашаясь на перемену. Он сможет теперь заключить мир, избежав упреков и порицаний со стороны русских вельмож, ставленником которых является Кутузов. И он сможет теперь возложить на Кутузова ответственность за последствия тех неудач, которые он потерпит. Несомненно, такова была его цель, когда он пошел на уступку своему дворянству. Император продолжал расспрашивать казака, все ответы которого по его форме и по содержанию были очень умны для простого солдата. Вот что он говорил. «Если бы русские солдаты Александра, а в особенности его генералы, походили на казаков, то вы с французами не оказались бы в России. Если бы Наполеон в своей армии имел казаков, то он давно уже был бы китайским императором. Французы дерутся хорошо, но неосторожны. Они любят грабить,

0: но хотят захватить в плен. Он признал, что в Вязьме казаки приготовили все, что нужно для поджога моста, складов и различных домов. Он сказал, что таков был приказ их начальника. Когда мы вступили в Гжатск, часть города была сожжена и еще дымилась. Но в Гжатске мы взялись за дело более своевременно, чем в Вязьме. Мы постарались остановить огонь. Император приказал произвести усиленную разведку во всех окрестностях города. Он посетил госпиталь, расположенный у входа из города. Госпиталь не был сожжен. Император торопил всех, чтобы ускорить восстановление мостов и прохождение войск. Возвратился он очень поздно. В Гжатске оставалось еще меньше жителей, чем в Вязьме. Дома на той улице, где остановился император, и на улицах, расположенных по другую сторону реки, которые не были подожжены, были переполнены продовольствием всякого рода. Там оказалась прекрасная мука, много яиц и масла, которого мы давно уже были лишены. Император получил определенные подробные сведения о русской армии. Кутузов прибыл к ней 29-го. На пути к армии и потом при отступлении он проезжал через Гжатск. Милорадович, как говорили, присоединился к армии с 50 тысячами человек и большим количеством орудий. Император исчислял это подкрепление в 30 тысяч человек. Русские офицеры были, по-видимому, очень довольны прибытием Кутузова и не сомневались, что он вскоре даст большое сражение. Армия продолжала свое отступление для того, чтобы соединиться с другими подкреплениями, которые подходили к ней из Москвы. На основании этих сведений, которые подтверждались всеми данными, император не сомневался больше, что мы приближаемся к моменту, когда состоится желанное для него сражение. Он с удовольствием рассказывал эти сведения, прибавляя к ним следующие соображения. Новый главнокомандующий не может продолжать эту систему отступления, которую осуждает общественное мнение России. Он поставлен во главе армии с условием сражаться. Та система войны, которой они придерживались до сих пор, должна, следовательно, измениться. Все эти соображения побудили императора привести и свои войска в боевую готовность. Для этого он оставался в Гжатске 2 и 3, чтобы сконцентрировать все силы и дать немного отдыха кавалерии и артиллерии. Здесь стало достоверно известно, что генерал Лятур-Мабур, о котором император очень беспокоился, прибыл со своей дивизией в Ермаково 1 сентября.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Сознавая необходимость привести в порядок обозы, загромождавшие дороги, и дать возможность артиллерии выехать вперед, когда начнется сражение, которое, по его мнению, предстояло в ближайшие дни, император отдал приказ сжигать все экипажи, которые оказались бы впереди артиллерийских парков. «Я прикажу сжечь мой собственный экипаж», — сказал он мне на следующий день, «если он окажется не на своем месте». Передвигаясь верхом, император встретил много экипажей, которые ехали отдельно от своих колонн рядом с артиллерийским обозом. Он приказал егерям из своего конвоя задержать их, потом сошел с лошади и велел сжечь первый из них. За экипаж вступились. Денарбон обратил его внимание на то, что из-за этого может лишиться всего необходимого офицер, которому, быть может, оторвет завтра ногу. «Мне обойдется гораздо дороже», — ответил император, «если я окажусь завтра без артиллерии». Пришлось разыскивать солому, дрова и развести костер. Тем временем коляску разгрузили. Следующая была осуждена на такую же казнь. Когда огонь охватил их, император поскакал прочь галопом, и я думаю, что кучера спасли из огня свои экипажи, хотя и обгоревшие немного. «Я хотел бы, чтобы это был ваш экипаж», — сказал император князю Невшательскому. «Это произвело бы большое впечатление, и вы этого вполне заслуживаете, потому что я все время встречаю ваш экипаж». «Позади экипажа вашего величества», — ответил князь. «Это вина Калинкура», — возразил император. «Впрочем, я обещал ему сжечь и мой экипаж, если я его встречу. Так что не сердитесь на мою угрозу, потому что я окажу своему экипажу не большей милости, чем другим. Я здесь главнокомандующий, и я должен подавать пример». 4-го главная квартира была на бивуаке у Прокофьева, а 5-го и 6-го — у Бородина. Дебассе прибыл туда 6-го во второй половине дня. Он привез письма императрицы, которую провожал в Прагу из Дрездена, и прекрасный портрет римского короля, написанный Жераром. Когда император вернулся с разведки, которую он производил для выяснения неприятельских постов,

0: он нашел этот портрет своей палатки. Одновременно приехал адъютант герцога Рагузского с сообщениями о неудачах в Испании. Эстафета из Парижа уже несколько дней тому назад принесла императору первое сообщение об этом. Но русские дела в данный момент были слишком серьезны для того, чтобы его заботили неудачи герцога Рагузского в Испании. «Англичане заняты там. Они не могут покинуть Испанию, чтобы схватиться со мной во Франции или в Германии. Вот что важно для меня», — сказал он мне на следующий день. Император оставался лишь один момент в своей палатке, находившейся по обыкновению в центре гвардейского каре, а затем поспешил туда, где наше правое крыло атаковало два редута, поддерживающих левый фланг неприятеля. Эта атака была проведена с такой силой, что мы овладели редутами меньше, чем в течение часа. Войска получили приказ оставаться в боевой позиции, а пехота сохранять каре. Хорошо, что император проявил эту предусмотрительность, так как через полчаса после наступления вечерней темноты, когда бой давно уже был окончен, русские кирасиры, поддержанные пехотой, энергично атаковали наше каре, направляясь к этим редутам. Они бесспорно надеялись в сумятице ночного сражения принудить нас эвакуировать редуты и отбить их обратно. Первое каре, захваченное врасплох, потеряло несколько человек орудий, но остальные, предупрежденные пальбою первого каре, держались твердо. Русские кирасиры потерпели большой урон от нашего артиллерийского и ружейного огня. А к тому же их атака была плохо поддержана, и они должны были отступить и отказаться от обладания этими редутами, которые служили ключом к русским позициям. Наши войска выиграли даже некоторое пространство, преследуя кирасиров в темноте, и мы утвердились на опушке леса, которую для врага было бы весьма важно сохранить за собой, хотя бы для того, чтобы задержать наши атаки и следить за нашими передвижениями. Император в течение ночи объехал наши бивуаки, побывал на взятых редутах, несколько раз проехал по всей линии для того, чтобы по собственному впечатлению составить суждение о позициях неприятеля и о численности в каждом пункте. В то же самое время он побывал и в своих воинских частях, как он это обыкновенно делал накануне сражения. Еще во второй половине дня он побывал в различных корпусах, частично определил свою окончательную диспозицию и отдал распоряжение, но не был уверен, придется ли ему начать атаку завтра утром. До такой степени он боялся, как бы неприятель снова не ускользнул от него». С рассветом император вновь побывал на главном редуте и под прикрытием леса, находившегося впереди редута и окончательно захваченного нами в ночном бою, он вместе со мною и с князем Невшательским очень близко подъехал к неприятельским позициям. Он объехал затем всю линию и особенно подробно осмотрел центр и левый фланг, который он обследовал вплоть до сторожевых постов. Потом еще раз вернулся к центру вместе с вице-королем, чтобы объяснить ему все диспозиции на месте. После этого он отправился на крайний правый фланг, которым командовал князь Понятовский, добившийся накануне со своими поляками значительного успеха и выигравший большое пространство. Сопротивление русских в этом пункте было не совсем таким, каким оно должно было быть и каким оно было в других местах. Император колебался, произвести ли глубокий маневр правым флангом, чтобы обойти позицию неприятеля и частично оставить в стороне его редуты. Или же занять такие позиции, это облегчалось взятием двух редутов, чтобы иметь возможность атаковать неприятельский центр с фронта и с тыла, начав атаку правым крылом. Он опасался, что побудит русских к новому отступлению, если примет первый вариант, который угрожал бы их тылу, тем паче, что потеря редутов, отнятых у неприятеля накануне, сильно ослабила уже его позицию. Эти соображения склонили императора к принятию второго варианта. Видя, что неприятель держится спокойно на своих позициях, император решил предоставить этот день армии для отдыха и для того, чтобы успели подтянуться артиллерийские резервы и все другие немного отставшие части. Он думал также, и это последнее соображение окончательно определило его решение, что неприятель, который с наступлением ночи пытался отбить редуты, столь необходимые для поддержки своего левого фланга, днем постарается вновь захватить эту позицию или, по крайней мере, ту территорию, которую он уступил полякам. Император надеялся, что таким путем завяжется бой, который, по его мнению, должен дать ему весьма выгодные результаты. Но с обеих сторон день прошел во взаимном наблюдении, если не считать поляков, которые вновь выиграли небольшое пространство, что дало весьма выгодную исходную позицию для завтрашней атаки на неприятельском фланге. Видя, что неприятель не двинулся с места, император счел, что он возводит новые укрепления взамен потерянных вчера редутов. Около 3 часов дня был даже момент, когда думали, что неприятель отходит, и император, который все время был начеку, уже готов был дать приказ об атаке. Но, произведя наблюдение с более близких пунктов, которые позволяли правильно судить о передвижениях русских, мы удостоверились, что они сохраняют прежние позиции. Вечером император возвратился в свою палатку.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: 7 числа еще до рассвета император побывал на редуте на правом фланге, а затем вместе с князем Экмюльским, Бертье и со мною поехал на опушку леса, находившуюся впереди редута. Как только расцвело, войскам прочли прокламацию императора, краткую и энергичную, как все, что он писал в подобных случаях накануне больших событий. Поляки, неаполитанский король со своей кавалерией, стоявший на левом крыле поляков, а также войска князя Экмюльского выступили еще до рассвета. Их атака была стремительной, но оборона была упорной. Князь Багратион, стоявший против них, защищался силой и отвагой, но наши солдаты были полны такого пыла, что ничто не в состоянии было их остановить. Генерал Кампан, раненый при первых атаках, был заменен генералом Раппом, которого вскоре постигла такая же судьба, когда он шел во главе тех же самых храбрецов. Замена раненых или убитых генералов происходила без малейшего шума, и передвижение войск не испытывали ни малейшей задержки, даже когда был ранен князь Экмюльский. Маршал Ней со своей обычной отвагой ударил, как молния, по выдвинутым корпусам неприятельского центра и опрокинул их. В 7 часов в этом пункте раздавалась такая канонада и ружейная пальба, какие редко можно услышать. Тем временем неаполитанский король поддержал со своей кавалерией стремительный натиск пехоты правого фланга и пехоты князя Экмюльского, и оба укрепления, оставшиеся в руках русских на левом фланге, были взяты. В 8 часов императору донесли, что дивизионный генерал Монбрен, командовавший первым кавалерийским корпусом, состоявший из 3 дивизий, убит. Император вызвал моего брата, которого ранее послал к производившему атаку правому флангу. Через несколько минут мой брат возвратился, чтобы доложить ему о взятии обоих редутов и о достигнутых после этого успехах. «Отправляйтесь, — сказал ему император, — и берите на себя командование первым кавалерийским корпусом. Действуйте, как при арсобиспо». Князь Невшательский дал ему письменный приказ для того, чтобы дивизионные генералы подчинились ему. Брат пожал мне руку и сказал: «Дело такое жаркое, что я, наверное, тебя больше не увижу. Мы добьемся торжества, или же я буду убит». Способствовали ли возникновению этого печального предчувствия его обычные недуги, которые часто заставляли его желать смерти, или же оно было порождено ожесточенным характером боя, не знаю, но я не мог забыть это трагическое прощание вплоть до того самого момента, когда роковое событие свершилось, и я узнал о несчастье, которое предчувствовал заранее. Маршал Ней, подкрепленный частью корпуса вице-короля, поддерживал правый фланг, и к 10 часам неприятель потерял всю территорию, находившуюся впереди большого редута в центре. Он потерял, следовательно, позицию своего левого фланга и деревню, на которую опирался центр. Но его резервы подходили. В один момент успехи в районе нашего правого крыла сделались переменными. Это крыло должно было даже оттянуть свои передовые части к центру боевого расположения и отойти к захваченным укреплениям. Страшная артиллерийская канонада изрыгала смерть повсюду. Русская пехота делала новые усилия, чтобы отбить потерянную территорию. Большой редут обстреливал наш центр адским огнем. Маршал Ней и вице-король тщетно вели комбинированные атаки для захвата этого редута. Атаки были отражены. Двинувшись вторично в атаку, они не достигли большой удачи, и Ней даже несколько отступил. Часть гвардии, следовавшая эшелонами за движением корпуса, связывающего центр с правым флангом, заняла позиции с таким расчетом, чтобы поддержать его в случае надобности, если усилилось бы отступательное движение. Но наша артиллерия остановила наступательный порыв неприятеля, который тщетно в течение долгого времени старался удержаться на месте под огнем убийственнейшей канонады. В конце концов, он должен был уступить нам территорию, которую мы захватили у него при предыдущих атаках. Император в течение всего этого времени наблюдал за операциями центра. Он подъехал к последнему из взятых редутов, и всюду он давал приказ ограничиться пока удержанием занимаемых позиций, чтобы, как он говорил, дать артиллерии время разбить оставшиеся неподвижными массы неприятельской пехоты. Было около 11 часов. Незадолго до этого к нему доставили генерал-лейтенанта Белычева, захваченного вместе с 15 другими пленными при взятии редута. Офицер, приведший его, сказал императору, что он доблестно оборонялся. Император принял его хорошо. Видя, что он без шпаги, император выразил неудовольствие тем, что его обезоружили. «Я слишком почитаю, сударь, отвагу, потерпевшую неудачу, чтобы лишить себя удовольствия возвратить вам оружие храбреца», сказал он и дал ему свою шпагу. Затем он задал ему несколько вопросов и приказал расспросить других пленных, а также распорядился, чтобы позаботились обо всех взятых в плен и чтобы как к генералу, так и ко всем остальным отнеслись со всем подобающим уважением. Этот трофей доставил большое удовольствие императору, но ему казалось непонятным, как могло случиться, что захвачено так мало пленных, когда редуты были взяты с такой стремительностью и окружены были со всех сторон кавалерией неаполитанского короля. Он выразил неудовольствие по этому поводу. Его Величество немедленно поскакал галопом к головным рядам кавалерии, чтобы найти там неаполитанского короля и осуществить те маневры, которые он считал необходимыми для закрепления и развития этого успеха. Маршал Ней и вице-король поддержали решающий маневр генерала Калинкура. Неприятельская атака с целью отбить большой редут осталась тщетной, и русские должны были отступить на всех пунктах. У них оставался еще один редут и небольшое укрепление, прикрывавшее московскую дорогу. По-видимому, они хотели держаться там. Редкий лесок прикрывал их переход и скрывал от нас их движение в этом месте. Император надеялся, что русские ускорят свое отступление и рассчитывал бросить на них свою кавалерию, чтобы попытаться разорвать линию неприятельских войск. Части молодой гвардии и поляки двигались уже, чтобы подойти к русским укреплениям. Император, чтобы лучше рассмотреть их передвижение, отправился вперед и прошел вплоть до самой линии стрелков. Пули свистели вокруг него. Свою свиту он оставил позади. Заметив, что я нахожусь возле него, император сказал мне, чтобы я удалился. «Дело кончено», — сказал он. «Ждите меня в главной квартире». Я поблагодарил и остался возле него. Император находился в этот момент в большой опасности, так как пальба сделалась настолько жаркой, что неаполитанский король и несколько генералов примчались уговаривать и умолять императора удалиться. Император отправился тогда к подходившим колоннам. За ним следовала старая гвардия. Карабинеры и кавалерия шли эшелонами. Император, по-видимому, решил захватить последние неприятельские укрепления, но князь Невшательский и неаполитанский король указали ему, что эти войска не имеют командующего, что почти все дивизии и многие полки также лишились своих командиров, которые были убиты или ранены. Численность кавалерийских и пехотных полков, как может видеть император, весьма сильно уменьшилась. Время уже позднее, неприятель действительно отступает, но в таком порядке... так маневрирует и отстаивает свою позицию с такой отвагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его войсковые массы, что нельзя надеяться на успех, если не пустить в атаку старую гвардию. При таком положении вещей успех, достигнутый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех был бы такой потерей, которая зачеркнула бы выигрыш сражения». Наконец, они обратили внимание императора на то, что не следует рисковать единственным корпусом, который еще остается нетронутым, и надо поберечь его для других случаев. Император колебался. Он снова выехал вперед, чтобы самому наблюдать за движениями неприятеля. Неаполитанский король и князь Невшательский подъехали с противоположных сторон к этим редутам и присоединились к императору, который удостоверился, что русские занимают позиции и что многие корпуса не только не отступили, но сосредотачиваются вместе и, по всей видимости, собираются прикрывать отступление остальных войск. Все следовавшие одно за другим донесения говорили, что наши потери весьма значительны. Император принял решение. Он отменил приказ об атаке и ограничился распоряжением поддержать корпуса, еще ведущие бой, в случае, если бы неприятель попытался что-нибудь сделать, что было маловероятно, ибо он тоже понес громаднейшие потери. Сражение закончилось только с наступлением ночи. Обе стороны были так утомлены, что на многих пунктах стрельба прекратилась без команды. Бойцы ограничивались тем, что наблюдали друг за другом. Ночью император перенес свою ставку в тот пункт, где он остановился в начале сражения, перед редутами.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Еще никогда мы не теряли в одном сражении столько генералов и офицеров. Успех оспаривался с таким упорством, и огонь был такой убийственный, что генералы, как и офицеры, должны были платить своей жизнью, чтобы обеспечить исход атак. И днем во время сражения, и ночью для раненых делали все, что могли. Но большинство жилых помещений вблизи поля битвы загорелись во время боя. И поэтому многие перевязочные пункты провели ночь под открытым небом. Пленных было мало. Русские проявляли большую отвагу. Укрепления и территории, которые они вынуждены были уступить нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстройство. Наша артиллерия громила их. Кавалерия рубила. Пехота брала в штыки. Но неприятельские массы трудно было сдвинуть с места. Они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали нашим отважным атакам. Еще не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам, и чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные, которых должны были взять. Он посылал даже в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты еще другие пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев не удовлетворяли его. Несколько раз во время сражения он говорил князю Невшательскому, а также и мне: «Русские дают убивать себя, как автоматы. Взять их нельзя. Наши дела не подвигаются. Это цитадели, которые надо разрушать пушками». Ночью было заметно, что неприятель начал отступление. Армии был отдан приказ двигаться следом за ним. На завтра днем можно было обнаружить уже только казаков, и притом лишь в двух лье от поля битвы. Неприятель унес подавляющее большинство своих раненых, и нам достались только те пленные, о которых я уже говорил. 12 орудий редута, взятого моим несчастным братом, и 3 или 4 других, взятых при первых атаках. С утра император объехал все поле сражения. Он приказал заботливо подобрать и перенести на перевязочные пункты всех раненых, как французов, так и русских. Никогда еще земля не была в такой мере усеяна трупами. На возвышенности за деревней, которая находилась в центре атаки, земля была покрыта трупами солдат Литовского и Измайловского гвардейских полков, на которых обрушился удар нашей артиллерии. Император тщательно обследовал все уголки поля сражения, позиции каждого корпуса, передвижение всех корпусов и те затруднения, которые им приходилось преодолевать. Он приказал подробно доложить ему обо всем, что происходило, хвалил, ободрял и был с обычным энтузиазмом встречен войсками. Не могу не рассказать об одном факте, который показывает, чего стоила эта кровавая битва французской армии. Подъехав ко второму редуту, который только что был взят, император нашел там 60-80 человек пехоты с 4 или 5 офицерами, которые продолжали стоять в боевом порядке перед редутом согласно приказу, полученному от начальства. Император, удивленный тем, что эта часть оставалась здесь, тогда как все другие уже прошли дальше, спросил офицера, командовавшего ею: «Зачем они здесь?» «Мне приказано здесь оставаться», — ответил он. «Присоединитесь к вашему полку», — сказал ему император. «Он здесь», — ответил офицер, указывая на вали и рвы редута. Император, не понимая, что он хочет сказать, повторил: «Я спрашиваю, где ваш полк? Присоединитесь к нему». «Он здесь», — ответил офицер, снова указывая туда же, как бы раздосадованный тем, что император не понимает его. Молодой офицер, стоявший возле, выдвинулся тогда вперед и объяснил императору, что полк, которому удалось взять редут лишь при второй атаке, ринулся туда с такой стремительностью и был встречен таким картечным и ружейным огнем, что от двух батальонов остался только этот отряд, остальные, как он может видеть, выведены из строя. В самом деле храбрецы, начиная с полковника, лежали все вокруг редута, на парапете и внутри редута, куда они проникли при первой атаке, но где не смогли удержаться. Император подробно обследовал все укрепления, возведенные русскими. Не могу выразить, что я испытывал, проходя по этому месту, орошенному кровью моего несчастного брата. Если бы почести, возданные всей армией храбрецу, могли меня утешить, то я должен был бы почувствовать облегчение. По окончании этой рекогносцировки император галопом направился к авангарду. Согласно донесениям, получавшимся с утра от неаполитанского короля, он видел только казаков. Было подобрано весьма незначительное число отставших, неприятель не оставил ни одной повозки. Король рассчитывал пройти через Можайск. Он убеждал императора расположить там к вечеру свою главную квартиру. Но когда он прибыл к городу, то оказалось, что неприятель держится там твердо и располагает пехотой и многочисленной кавалерией. Мы отправились поздно. День клонился уже к вечеру. Так как мы не могли произвести разведку позиций, то пришлось остановиться. Император устроился в деревне под Можайском. Ночью неприятель эвакуировал город. Наши войска вступили в Можайск на следующий день на рассвете. Император прибыл туда к полудню. Он был очень озабочен. В этот момент, когда дела в России, несмотря на выигранные сражения, отнюдь нельзя было назвать удовлетворительными, ему невольно приходили в голову испанские дела. Состояние корпусов, которые он видел, было более чем прискорбным. Численность всех корпусов сильно сократилась. Слава стоила ему дорого. Остановленный вчера вечером неприятелем, который в своем отступлении не оставлял за собой ничего, он был теперь уверен, что это кровопролитное сражение не будет иметь других результатов, кроме того, что даст ему еще некоторую территорию. Ему улыбалась, однако, перспектива вступления в Москву, но этот успех не завершал ничего, если оставалась непоколебимая русская армия. Все замечали, что император был очень озабочен, хотя он много раз повторял: «Мир ждет нас в Москве. Когда русские вельможи увидят, что мы хозяева их столицы, то они хорошенько задумаются. Если бы я дал свободу крестьянам, то это был бы конец всем крупным состояниям этих вельмож. Сражение откроет глаза моему брату Александру, а взятие Москвы – его сенату». Эти громкие речи императора были, по-видимому, предназначены скорее для того, чтобы создать определенное настроение и отвлечь мысли от понесенных нами потерь, а не являлись результатом его действительных убеждений. В самом деле, в своих беседах с князем Невшательским, единственным лицом, с которым он говорил после сражения, он, судя по тому, что говорил мне князь, казался очень озабоченным и несколько раз повторял, что обе стороны убивают друг у друга много народа. Но это не приводит ни к каким результатам. Никаких пленных, никаких трофеев. Вот что больше всего раздражало императора, и он часто жаловался на это. Зная, что неприятеля должны подкрепить новобранцы и ополченские корпуса, которые не могли еще присоединиться к армии, он лелеял надежду, что Кутузов еще раз даст сражение перед тем, как сдать столицу, а сам он будет иметь под ногами тем более твердую почву, что в одной руке он будет держать шпагу, а в другой – сделанные неприятелем предложения мира. По словам князя Невшательского, император был настолько склонен тогда принять эти предложения или вступить в переговоры о них, что подумал бы еще, идти ли дальше Можайска, если бы не надежда и желание подчеркнуть свою победу именем того места, где будет заключено соглашение. В иные минуты он определенно собирался идти на Москву, пробыть там неделю и затем отойти к Смоленску. Не допуская, однако, чтобы неприятель сдал свою столицу без нового сражения, и не сомневаясь, что он попытается спасти ее путем демонстративных оборонительных боев и путем переговоров, император всего лишь один раз коснулся гипотезы о том, что он силой откроет двери Москвы. До такой степени он был убежден, что его теперешнее продвижение приведет его, если не к предварительному мирному договору, то, по крайней мере, к своего рода перемирию, которое быстро повлечет за собою и мир. Он говорил: «Мы скрестили шпаги. Честь спасена в глазах всего мира. И русские наделали себе достаточно бед для того, чтобы я стал требовать от них другого удовлетворения. Они не будут гнаться за тем, чтобы я нанес им второй визит, как я не гонюсь за тем, чтобы снова побывать в Бородине». Признаюсь, мне трудно было поверить, чтобы император даже ради своих подлинных интересов мог рассчитывать тогда остановиться перед Москвой, к которой он подошел так близко. Когда мы с князем вспоминали наши разговоры в Витебске и других местах, а также беседы, которые были у нас с императором, князь сказал мне, что если бы надо было все начинать сначала, то император не подошел бы так близко к Москве. Он действительно проявляет мирные намерения. И если поступят предложения мира, то они быстро будут приняты. Он хочет выпутаться из этого дела, но с честью. Князь Невшательский не закрывал глаза на возможные последствия этого похода. Смерть моего злосчастного брата могла лишь обострить мои печальные предчувствия, которые князь разделял. Теперешние намерения императора являлись лишь отзвуком затруднений данного момента и исчезали вместе с ними или под влиянием любых мелких успехов. Неудачи в Испании, прискорбные результаты последней битвы всецело объясняли умеренность, которую проявлял тогда император. Что же касается нас, то мы все считали, что нет другого средства окончить эту войну, как покинуть Москву через 48 часов после вступления в нее, если только неприятель сдаст Москву, и возвратиться в Витебск.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
2: Император оставался в Можайске 11 и 12. Он был болен, озабочен и принимал только проезжавших через Можайск маршалов. Никого из нас он не принимал. Город не был подожжен, но жителей там оставалось очень мало. Император надеялся, что русские отказались от своей системы поджигательства и разрушения. Он тотчас же усмотрел в этом доброе предзнаменование для будущих событий. По его мнению, это подтверждало его мысль о том, что соглашение состоится. Русские отступали по-прежнему в таком же порядке, забирая своих раненых и не оставляя ни гвоздя за собой. Император затратил эти два дня на то, чтобы как можно лучше организовать госпиталь, куда было перенесено большинство раненых. Как я уже говорил, материалов было мало, но преданность и воодушевление санитарных и интендантских офицеров сделали на сей раз больше, чем можно было надеяться. Однако много раненых в течение некоторого времени оставалось в окрестностях поля сражения в скверных бараках. Те, которые выжили, терпели большие лишения, до такой степени велика была нужда, которую легко себе представить, если вспомнить, в каком состоянии были наши перевязочные пункты еще в Витебске. Так как мы все время находились в походе, то наше положение, несмотря на все принимаемые меры, не могло улучшиться. Правда, император приказал министру военного снабжения прислать хирургов и продовольствие, решившись, наконец, согласиться на расходы, которые этот министр предлагал в свое время, но от которых император рассчитывал избавиться за счет ресурсов неприятельской страны, как это было при других кампаниях. В результате прибыли несколько хирургов, но перевязочных материалов, которых нам не доставало, не было. И они не могли прибыть так быстро, потому что дорога после Немана не была обеспечена какими бы то ни было транспортными средствами. Весь Можайск превратился в огромный госпиталь. Генералы, офицеры, солдаты – все направлялись туда в поисках медицинской помощи, которую никто не в состоянии был оказать им. По деревням рассыпались отряды, чтобы раздобыть хлеба и хоть немного скота. Армия продолжала движение до 11-го. Маршал Ней, который шел в авангарде, находился в Петилье за Можайском на московской дороге. Неаполитанский король продвинулся немного дальше. Отступление неприятеля дало нам лишь несколько пленных. Император задержал свои передвижения, чтобы дать отдых войскам и закончить сосредоточение сил на случай, если произойдет второе сражение. Когда 13-го все опять пришло в движение, император снова остановил все свои колонны. Наша кавалерия была так истомлена, что не могла производить далеких разведок, и мы в этот момент так мало знали о движении неприятеля, что, сомневаясь, какое именно направление выбрал Кутузов, о котором не было у нас никаких сведений, император счел целесообразным остановиться. Он не имел никаких донесений от князя Понятовского, войска которого составляли наш правый фланг, и некоторое время беспокоился по этому поводу, считая, что русские могли воспользоваться нашим отдыхом, чтобы броситься в этом направлении и поставить под угрозу наш фланг и тыл с целью предотвратить или, по крайней мере, оттянуть наше вступление в Москву до тех пор, пока они получат указания из Петербурга. Он по-прежнему делал отсюда вывод, что неприятель хочет предложить соглашение, дав одновременно бой. Офицеры сновали по всем направлениям. Неаполитанскому королю было приказано направить сильную разведку по Калужской дороге. Наконец император успокоился, и армия выступила. С большой радостью он узнал, что неприятель, обремененный ранеными обозами, шел по московской дороге, где, согласно некоторым донесениям, возводились укрепления, чтобы дать второе сражение. Однако к вечеру император уже не верил в это сражение под Москвой, когда узнал, что его авангард находится так близко от этого великого города, ибо близость Москвы могла лишь способствовать расстройству русской армии и полностью дезорганизовать ее. Он не мог, однако, объяснить себе, зачем вся армия движется на Москву, если она не дает сражения. 12-го главная квартира была перенесена в Зверево. 13-го она находилась в красивом дворце в Малой Вязьме, который занял накануне вместе с авангардом неаполитанский король. Как сказал мне князь Невшательский, император был очень удивлен тем, что неаполитанский король не получил еще никакого предложения от неприятеля и что он не принял никаких оборонительных мер, тем паче, что ополченцы и новобранцы, как известно, присоединились к русской армии. Отсюда он заключал, что русская армия потерпела значительно большие потери, чем думают в Москве, и не в состоянии будет выдержать кампанию этого года. После Бородинского сражения император очень мало говорил со всеми окружающими. Он казался очень озабоченным. Когда 14-го в 10 часов утра император был на возвышенности, называемой Воробьевыми горами, которая господствует над Москвой, он получил коротенькую записочку неаполитанского короля, сообщившую ему, что неприятель эвакуировал город и что к королю был послан в качестве парламентера офицер русского генерального штаба просить о приостановке военных действий на время прохождения русских войск через Москву. Император согласился на это, но предписал королю следовать за неприятелем по пятам и оттеснить его как можно дальше, как только наши войска подойдут к заставам. Он предложил ему также избегать вступления в город и, если будет возможно, обойти его. Он предписал также королю как можно скорее прислать ему к воротам, к которым он направлялся, депутацию от властей. Вскоре после этого он приказал генералу Дюранелю, которого назначил губернатором Москвы, вступить в город с тем количеством отборной жандармерии, которое ему удастся собрать, чтобы установить там порядок и занять казенные здания. В особенности он наказывал ему поддерживать в городе порядок, охранять Кремль и посылать ему сообщения. В частности, он поручил ему ускорить присылку депутаций от властей, которые неаполитанский король должен был собрать и которые, как он сказал, послужат для жителей города лучшей гарантией их безопасности. Теряясь в догадках, почему эта депутация не прибывает и почему он не получает никаких сообщений, что было вполне естественно, принимая во внимание расстояние от города, император в полдень подъехал к заставе и сошел с лошади. Его нетерпение росло. Каждую минуту он посылал все новых и новых офицеров и справлялся о депутации или об именитых гражданах. Наконец, одно за другим прибыли донесения неаполитанского короля и генерала Дюранеля. Они не только не нашли никаких властей в городе, но и не могли отыскать там ни одного жителя из видных лиц. Все бежали. Москва была пустыней, где можно было встретить лишь нескольких бедняков из низшего класса населения.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Геннадий Шпаликов. Рассказ «Мы едем, едем, едем в далекие края». Читает Юлий Файт.
1: Москва сортировала поезда. Товарные, военные, почтовые. Нас увозили в дальние места. Живыми оставались, чтобы мы. Для жизни дальней оставались жить, которая едва обозначалась. Теперь глаза в слезах едва смежить за все начало, за все начало. В Куйбышеве мы сошли. Беззащитность нашего положения обнаружилась сразу, но мы что-то пытались предпринять. Попытки нелепые, когда во главе того, что называется «мы», стоит женщина лет 23, а у нее на руках сын и дочка, да еще старая мать, которая хотя и бодрится, и крепка еще, но жара доконала ее. Весь долгий путь от Москвы она еще была молодцом. И каким молодцом? Но тут, в жару, на станции, а не вокзале, сидя на чемоданах среди всей неразберихи, и печались еще и о том, что кто-то увел сумку с водой в термосе и едой, вот тут на нее нашло оцепенение и безразличие. Правда, длилось это недолго. Эта женщина, родившая восьмерых от мужа, старше ее вдвое, смотрителя железнодорожных складов, убитого белогвардейцами вовсе не потому, что он придерживался иной идеологии, он и слова такого не знал, но убили его за то, что он помогал эвакуировать со станции Таловая женщин, детей, маломощных старух и молодых девушек, которым не хотелось оставаться в Таловой, если ее займут казаки. От них ждали зверств и правильно ожидали. Короче говоря, этой женщине, которая насмотрелась за такую большую жизнь, намучилась в ней достаточно, не сломилась, хотя и могла. Но могла ли она сломиться, если в ней была последняя опора и защита, и мысли у нее такой не было, не могло и быть? Страшно ли ей что-нибудь после всего? Оказалось, что страшно. Ко всему можно привыкнуть, если твои мысли обращены только к тебе, к своим, допустим, несчастьям. Мужества в этом особого нет. В этом есть, может быть, скромность по отношению к другим, близким тебе или просто знакомым, ненавязчивость в своей беде. Но не так уж много людей, осознающих несчастье близких или же вовсе незнакомых людей, но наглядное несчастье, как свое, не считая при этом свое главным. Осознавать не значит все-таки участвовать, но пока мы ехали, бабка не ограничивалась, конечно, осознаванием, а участвовала во всех делах, которые были вблизи ее, в нашем вагоне. Сначала был вагон, потом в теплушке. Радиус ее действий был невелик, но она находила время для самых простых дел. Обеспечить водой, пока матери сидят с малыми детьми, постирать кому-то, выругать кого-то, удивить своей суетой и чистоплотностью в этих условиях и расторопностью при первой бомбежке, когда вдруг поднялся в теплушке крик, а общая суета могла окончиться очень плохо. Переломы, падения на ходу, пока поезд тормозил, сбавляя ход, ехали через лес, надеясь в нем скрыться. У бабки сын был комбриг. Жил он не с ней, виделись они редко, но когда-то она запомнила, что бомбы, летящие прямо на тебя, летят мимо, что самолеты бомбят пока что города, а поезда реже все-таки. Но тут, в Куйбышеве, героизм ей отказал. Она бы еще ничего, если бы была одна, но тут мы. Она, конечно, очень мало надеялась на свою младшую дочь, хотя та и очень смело убежала по путям, тоже надеясь не на многое. Но бежать куда-то надо было. Хоть куда.
0: Мы читали рассказ Геннадия Шпаликова «Мы едем, едем, едем в далекие края». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Славянска и Краматорска, усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Периоды введения планов в ковер в российских аэропортах в последнее время стали короче, благодаря слаженной работе нескольких ведомств, включая Министерство обороны. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2: Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план ковер, но при этом, также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно, мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров, он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
1: Министр отметил, что решения, принимаемые соответствующими службами по введению так называемого плана «Ковер», принципиально важны. Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни после визита американских переговорщиков не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Интерфаксу. Ранее спецпосланник президента США Стив Уитков оценил переговоры по Украине как содержательные и подчеркнул, что американская сторона вдохновлена их развитием. Кроме того, сообщается, что американские переговорщики уведомили Зеленского о стремлении добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили в Роскачестве. Директор Департамента защиты прав потребителей организации Игорь Поздняков сообщил, что родители не обязаны вносить деньги на учебные материалы, ремонт школы или покупку оборудования. Единственное исключение – это пособие для факультативных курсов, участие в которых добровольное. По словам представителя Роскачества, школа должна бесплатно предоставлять ученикам все необходимые учебники, а также методические материалы, особенно те, которые входят в основную образовательную программу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Четвертое. Последствия угольческой драмы. Вступая на престол, Борис, казалось, сам был уже во власти мрачной галлюцинации. Окружая себя с таким подозрительным избытком необычайными предосторожностями, он внушал окружающим мысль о преступлении. И при своем чрезмерном недоверии, обнаруживая беспокойство и тревогу по всякому поводу, он продолжал распространять эту мысль. Он не сумел стать князем, уверенным в своих правах и убежденным в верности и преданности подданных. Борис боялся их, и эта боязнь только помогла им оправдать его о них мнение. И тем сильнее он будил в них воспоминания о прежних государях, чем менее на них походил. И возрождал в памяти образ молодого князя, который, должно быть, либо погиб в Угличе, либо считался мертвым, чтобы царский любимец мог стать царем. Но в самом ли деле умер царевич? Борис сумел снискать себе некоторую преданность щедростью и красноречием. Но кроме черни, которую легко привлечь мелкой лестью и обычными подачками, ему вскоре некому стало ни обещать, ни давать. Как раз в это время глубокая трещина открылась в формирующемся обществе. где при отсутствии всякой нравственной связи, отсутствие всякого внутреннего объединения оказывалось еще более чувствительным. В моральном отношении русский человек 17 столетия оставался столь же изолированным, сколь в IX веке он был изолирован физически. В беспрестанно обостряющейся борьбе экономических и социальных интересов не приходил на помощь никакой примиряющий принцип, никакой общий идеал не смягчал материальных антагонизмов. Религия могла бы сблизить таких врагов по самой природе, как ожесточенно эксплуатирующего землевладельца и безземельного крестьянина, столь же ожесточенно разоряющего своего противника. Но для безграмотных, грубых и алчных священников сама религия служила только более лицемерным и столь же жестоким орудием вымогательства и притеснения. Сравнительно мирное состояние, достигнутое Борисом при помощи временных мер, было лишь перемирием. Борьба должна была возобновиться. И еще свежие воспоминания о пережитых в царствование Грозного ужасах позволяло предвидеть, какова она будет. Как и из своего сердца Иван успел вырвать из сердец своих подданных всякое чувство жалости. Бояре и крестьяне, то жертвы, то палачи, то зрители, то исполнители его кровавых оргий, стали похожи на диких зверей, которые не могли уже, увидев друг друга, не оскалить зубы. Всякое доверие, даже в самых обычных отношениях, казалось, было потеряно. Приятель, одалживая своему другу, требовал залог, в 3 раза превышавший стоимость суды, и взимал 4% в неделю. Грабили друг друга без стыда и без пощады. Таким образом и общество уже разрушалось. Ряды его расстраивались, рассыпаясь прахом. Тревожным показателем в этом отношении служило грозное и непрерывное умножение гулящего люда, казачества. В этом явлении, которое объясняли разными причинами, при ближайшем исследовании невозможно не распознать прямого последствия династического перелома, подготовленного в Угличе. Испытание застигло еще не окрепший организм в процессе наслоения и внутреннего слияния. Вплоть до смерти Федора совершалась ли эволюция или шла революция, работа эта охранялась железной оправой, которую князья из дома Калиты сумели окружить то огромное горнило, где они нагромождали и перетирали составные части сплава. Этой защитой была автократия, воля царя, самодержавная, безусловная и заменяющая собой все то, что в созревших обществах сплачивает людей, мешает им истребить друг друга. Но вот это железное право рушилось. Правда, царь еще был, но какого рода? Вчерашний боярин, каких сотни, который переругивался с равными себе и дрался с ними на кулаках. Борис казался сильным, будучи правителем. Тень государя хотя бы и блаженного покрывала его, и оттого он казался великим и мощным. Но после смерти Феодора иллюзия исчезла. Быстро подметили, что за этим призраком деспота ничего нет. И также скоро увидели, что и в стране нет уже ничего, что представляло бы какую-либо социальную силу. Ни закона, ни порядка, ни чести, ни веры, ни совести, ни здравого рассудка, ничего. Среди общей разнузданности всех враждебных общественному строю инстинктов осталось только смутное чувство народности. Но чтобы это чувство определилось и окрепло, ему надо было пройти через испытание нашествием чужеземцев, которые оскверняли и разоряли родную страну. По всей стране в то время возникло казачество. Когда украинские и донские казаки пришли из своих степей вслед за первым искателем престола, внезапно их наличный состав удвоился, даже утроился огромным наплывом казаков внутренних, бродяг, разбойников, людей, лишенных покровительства закона, всякого происхождения и общественного положения, разорившихся землевладельцев, беглых или промышляющих воровством крестьян, всех тех, кто давно уже объявил войну господствующему порядку, да и вообще порядку всякого рода. Полагали, что происхождение смутного времени можно связать с установлением крепостного права. Заблуждение, очевидно. Ведь если даже и допустить, что крепостное право было установлено в эту пору, Борис явно старался улучшить до некоторой степени положение крестьян. А с другой стороны, никогда, ни в один момент в течение всего этого бурного периода крестьяне, как таковые, ни разу не поднимали знамени восстания в защиту своих особых интересов. Смута не была революционным движением какого-нибудь класса. В ней участвовали все классы. И тот, которому Борис покровительствовал наиболее, как я уже указывал, не составлял исключения. В этом среднем элементе он видел прочную опору для социального здания, которому его мирная и миротворческая политика старалась придать твердую устойчивость и постоянство на долгие времена. Он думал, что нашел окончательную формулу для этого. Как свойственно всем выскочкам, Борис воображал, что его возвышение до самых вершин власти должно было положить предел тому движению всех социальных элементов, которое его самого вознесло так высоко. Но брожение продолжалось, и еще не отвердевший пластический материал отказывался принять то устойчивое положение равновесия, которое Борис затевал придать ему только в силу одного лишь принципа самодержавия. Хотя, воплощаясь в лице его, принцип этот утрачивал все, что составляло его обаяние и силу. Этому результату способствовало соседство Польши. Обе страны в своей эволюции шли в то время в противоположном направлении. Между тем, как в Москве, разрушив все исконные предания о свободе, Годунов ухищрялся сохранить и укрепить свой личный деспотизм, в Польше шляхта с не меньшим усердием старалась стереть последние следы власти некогда могущественных князей из династии Пиастов или Ягеллонов. И подданные Бориса, несмотря на строго охраняемые границы и различия интеллектуальной среды, не могли избежать заразы, а особенно в ту пору, когда пресечение древней династии в самой основе потрясало политическое здание, искусными и могущественными строителями которого были последние Рюриковичи.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: И также напрасно ответственность за грядущие события возлагали на то, либо иное отдельное лицо, или на отдельную группу. Древнюю аристократию, которая стремилась подняться из упадка, новую аристократию, которая намеревалась увеличить недавно приобретенные преимущества, безгласных соратников Бориса, вышедших из демократического движения Опричнины и заявлявших притязания на разделение власти, монахов, которые во время Опричнины обогатились благодаря переходу в их руки поземельной собственности и были озлоблены тем, что охранительные меры Бориса и его колонизаторские предприятия прекратили этот захват их земли. Смута произошла не от одной какой-либо причины. Все они внесли в эту сумятицу свою долю властолюбия и алчности, злобы и гнева. Но ни одна из них не вызвала непосредственно начало смуты. Смута была общим явлением политического сдвига и социального разложения. И в ту пору, когда это явление происходило, от сознания самих русских людей ускользнули его причины и его сущность. Объяснение, которое обыкновенно приходило на ум в этой стране наивной веры, было «это божеское наказание». И виновный был указан, Борис обладал всею властью, и на него падала вся ответственность. Такова точка зрения летописца повести 1606 года. Служа выразителем целого течения историко-политической литературы, он видит во внезапной смерти царского любимца и в истреблении его семьи законное искупление, которое предвещает конец народных бедствий. Но бедствия продолжаются. Бог не перестает карать. Тогда пробуждается мысль о коллективе,

столь жестокую кару. Вот существенное убеждение, истолкователем которого после многих других авторов выступает Авраамий Палицын. Однако при окончательной отделке произведения те места, где он его развивает, были вычеркнуты, подобно тому, как в более близкую нам пору царствование Александра II был опущен в общественных молитвах стих, приписывающий нашествие 1812 года подобной же причине. Это пробуждение народной совести послужит залогом победоносного возрождения. Но прежде будут пролиты потоки крови, и в глазах историка не общественное неустройство, бывшее прямой причиной этой революционной вспышки, не последовавшее за нею исправление, подготовившее затихание смуты, нельзя считать определяющими причинами ни той, ни другой фазы национальной драмы. Это были еще только последствия. Сами по себе ни смерть Федора, ни оставившего потомства, ни вошествие на престол выскочки в лице Бориса еще недостаточны, чтобы объяснить возникновение кризиса и его продолжительность. Ведь в конце концов Русь Рюриковичей сумела обойтись и без своей древней династии и приспособиться к другой, потому что эта династия даровала ей то же самое, с той лишь разницей, что Руси показалось невыносимым терпеть на престоле род бывшего временщика. Годунов или Романов разница была едва заметна. Но в промежутке между восшествием на престол того и другого положение должно было совсем измениться. По всей видимости, упорные надежды и отчаянные попытки восстановить династию, взбудоражив всю страну, и возбудили в ней смятение утративших связь между собой элементов. Углическая драма своей кровавой загадкой, своими возмутительными последствиями, тем, что предполагаемый убийца получил наследство своей жертвы, вот что возмутило народное сознание и долго поддерживало смятение, давая в то же время предлог и бранное поле для столкновения других, менее законных интересов. Итак, чтобы стало возможным восстановить порядок и мир, прежде всего необходимо было явно убедиться в невозможности вернуться вполне к прошлому. Затем, чтобы в тщетных усилиях создать новый порядок управления, революционные элементы исчерпали свои силы до полного истощения и изнурения. И, наконец, чтобы жгучая боль иноземного нашествия побудила консервативные элементы сплотиться под каким угодно боевым кличем, лишь бы он ручался за нерушимость национального достояния с его наиболее драгоценными интересами или хотя бы с теми, которым они сами придавали наибольшую ценность. И тогда оказалось, что под властью новой династии был в точности восстановлен старый порядок. Таков удел многих революций. А между тем, именно против такого результата, осуществленного в первый раз, и поднялась эта революция. В совокупности своей она была делом двух партий, враждебных друг другу, преследующих противоположные цели. И тем не менее они случайно оказались в союзе ради общей работы. Каково бы ни было происхождение первого претендента, без сомнения он пользовался в России могущественным и аристократическим покровительством. И путь в столицу открыл ему переход на его сторону родовитых предводителей московского войска. Но мы увидим, что в его собственной армии преобладал демократический элемент – казаки. И те, и другие были единодушны в своей ненависти к Борису. Казнимая, разоряемая и уничижаемая опричниной аристократия не прощала выскочки, что он продолжал этот ненавистный образ правления. И чтобы получить наследство Грозного, она мечтала о царе из своей собственной среды, который положил бы начало образу правления, восстанавливающему ее прежние права. И наоборот, Борис, продолжая политику Грозного, не вполне удовлетворял желаниям простого народа. И не имея законного наследника популярного царя, народ пришел к убеждению, что только он сам способен хорошо устроить свои собственные дела. Возмущенная Россия должна была таким образом пройти через сугубое испытание олигархией и анархией, через ужасающие бедствия –

прежде чем она достигла тихого убежища. Пятое. Эпоха бедствий. Уже на третий год царствования Борис, казалось, истощил все свои средства. Он слишком много насулил, он оказался не в силах удовлетворить всех и сдержать слово. Ливонцам, бежавшим со своей родины, которую оспаривали друг у друга поляки и шведы, он обещал московский рай. «Приходите, дворян мы сделаем князьями, горожан — боярами, крепостным дадим свободу, всех я наделю землею и крестьянами, я одену их в шелк и бархат, наполню их карманы золотом». Что же оставалось ему предложить своим собственным подданным? В 1600 году Богдан Бельский был послан в Борисов, чтобы там, где можно перейти Донец вброд, построить для защиты против татар крепость. В этой почетной ссылке Бельскому надо бы жить тихо и мирно, а Бельский вздумал стать царем. И почему бы ему не стать царем в Борисове, как Годунов был царем в Москве? Быть может, Бельский не удовольствовался тем, что изображал собою независимого государя, а к этой дерзости присовокупил еще более тревожные происки. Приходит на память, что при восшествии на престол Феодора на Бельского пало подозрение, будто бы он желал противопоставить ему царевича Дмитрия. Он был весьма близок с Нагими. Без сомнения, он в точности был осведомлен о том, что произошло в Угличе. И если юный князь был жив, он знал его убежище и его замыслы. Результаты следствия 1591 года были встречены всеобщим недоверием, а Богдан Бельский мог иметь особые причины для такого недоверия. Не обнаружил ли он что-нибудь в Борисове? Суровость наказания, постигшего его вскоре после назначения туда, и та новая таинственность, которая окружала это проявление строгости, наводят на такое предположение. Но Борис не умел наносить удары, хотя он и прошел хорошую школу. Злопамятный и мстительный, в своих возмездиях он был нерешительным и чересчур склонным к полумерам. Царь Борисовский был лишен звания, имущества и наказан кнутом. Кроме того, по некоторым известиям, Борис велел одному из своих медиков-иностранцев выщипать по волоску всю бороду у несчастного. Это было либо чересчур, либо недостаточно. Борис забыл, что из противников, от которых желают избавиться, не возвращаются только мертвые. И судьбе угодно было, чтобы та рука, которая прежде всегда готова была давать, теперь была всегда поднята, чтобы поражать. Я упоминал выше об опале Андрея Щелкалова. Она постигла человека, который принадлежал к тесному кругу бывшего царского любимца. И, подобно ему, был креатурой Ивана IV и опричнины. И, может быть, столь же таинственные причины этой опалы нельзя связывать только с теми переговорами, которые этот чересчур предприимчивый дьяк смело начал с посланником императора. Угличский выходец с того света при появлении своем на сцене вскоре укажет на него, как на одного из своих спасителей. За Щелкаловым пришел черед Богдана Бельского, а за ним та же участь постигла и других. Точное время этого происшествия неизвестно. Его можно отнести приблизительно к 1601 году. В это же время слуга Александра Никитича Романова, второго из пяти сыновей знаменитого брата Анастасии, донес, что его господин хранит у себя мешок с ядовитыми кореньями, очевидно, злоумышленно. Начались повальные аресты. Они захватили в сети всю семью обвиняемого, его друзей, и привели их в застенок. В июне 1601 года вынесен приговор. Старший из братьев Феодор Романов принужден был принять монашество под именем Филарета и заточен в отдаленный Антониев монастырь в Сийске. Жена его, Шестова, женщина бедная и низкого происхождения,
на которой его заставили жениться, чтобы унизить его род, под именем Марфы, была пострижена в одном из заонежских монастырей. Это были отец и мать будущего основателя династии, которая дала России Петра Великого. Другие члены семьи были рассеяны по городам и селениям Сибири. В маленькой церкви в Ныробе Пермской губернии благоговейно хранятся громадные цепи, в которые был закован сын Никиты, Михаил. Предание говорит о его богатырском сложении, и печальные реликвии, кажется, готовы это подтвердить. Цепь, которую узник носил на шее, весит 12 фунтов. Из 5 братьев остались живы только двое – Филарет и Иван. В гибели остальных обвиняли Бориса. В действительности же, и в этом случае, он не сумел согласовать свою политику с собственными природными влечениями.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Приставам, которые были назначены для надзора, строго было приказано следить, чтобы ссыльные не общались ни с одной живой душой. Но в то же время они должны были заботиться о безопасности жертв и даже о некотором их благосостоянии. Если принять во внимание обстоятельства и время, Борис просто повредил этой мерой послабления, явно обнаруживавшей его слабость. Успеху той меры строгости, в которой он проявил, быть может, полезную энергию. В борьбе, которая уже начиналась, всякое снисхождение могло принести только вред. Оно воспринималось как знак бессилия, его нельзя было применять. Подчиненные Бориса, будучи воспитанниками Грозного, как и сам Годунов, лучше него запомнили полученные уроки и невольно нарушали слишком снисходительные приказы. Пристав, следивший за Александром Романовым, получил за это выговор, но ссыльного уже не было в живых. Впрочем, весьма вероятно, что предание преувеличило ту суровость, которую терпела в ссылке семья, всегда любимая народом. Обыватели Ныроба рассказывали впоследствии, что Михаил Романов жил в землянке. Его держали на хлебе и воде, а простой народ приносил ему тайком пищу и лакомство. А между тем, согласно приказу, пристав должен был давать ссыльному белый хлеб и 2 или 3 блюда из мяса и рыбы. Ему отпускалась на это достаточная сумма. Быть может, он откладывал известную долю в свой карман? Но где причина опалы, постигшей эту семью? И целую группу людей, которые до тех пор, если не очень искренне, то, по-видимому, добросовестно связывали свою судьбу с судьбой Годунова. Очевидно, мнимая находка подозрительных кореньев у одного из них была только предлогом. Впоследствии стало известно, что в то время, когда с такой строгостью велось следствие по этому поводу, через границу бежал какой-то юноша темного происхождения и неопределенного общественного положения, чтобы на время бесследно затеряться в беспредельной дали польской или казацкой Украины и затем появиться под именем царевича Дмитрия. Официально этого беглого отождествляли с Гришкой Отрепьевым. Однако другие столь же официальные документы считали его особой личностью, давая понять, что он был только товарищем похождений монаха Растриги, носившего это имя, которое, несомненно, проживал некоторое время среди челяди Романовых и Черкасских, заодно с ними пострадавших в 1601 году. Пребывание Льва Сапеги в Москве точно так же совпало по времени с теми мерами опалы, которые были приняты против еще недавних друзей, и, может быть, загадочное отношение этого посланника с разными приближенными к Борису лицами не были чужды этому событию. Наконец, следует отметить, что Мария Нагая, по свидетельству Маржерета, будущего товарища по оружию Дмитрия, в это же время была удалена из подмосковного монастыря, где ей дозволено было поселиться, в монастырь значительно более отдаленный. Это происшествие очень знаменательно, и его следует запомнить. Оно нам поможет, если не разрешить бесспорно загадку, которой мы займемся в следующей главе, то, по крайней мере, исследовать ее предполагаемые решения с полным знанием дела. Официально Романовы были наказаны за стремление достать царство. И, быть может, в эту пору они вели двойную игру. Сын Марии Нагой, воспитанный с их участием в укромном месте и тайно постриженный в монахи, мог служить орудием для низвержения Бориса. И в то же время он пролагал путь другому кандидату. В самом деле, всегда оставалась возможность в удобный момент объявить монашеский чин искателя престола и тем преградить ему доступ к высшей власти. Ведь как нечистолюбив был сам Филарет, и он почувствовал всю тяжесть клобука, словно гвоздем прибитого к его голове, предусмотрительной рукой и уступил место своему сыну. Борис, должно быть, почуял, что ему грозит серьезная опасность, потому так жестоко преследовал своих приближенных. Ему удалось оттеснить боковые ветви Рюрикова рода с помощью Романовых и их приверженцев, подобно ему бывших представителями той новой аристократии, которую приблизили к трону браки Ивана IV и Феодора. А теперь эти помощники как будто собираются оспаривать завоеванное им место. Борис был еще достаточно силен, чтобы отразить удар, но он остался одиноким. В одиночестве он встретил и новые напасти. Сама природа обратилась против него и отняла у него последние средства для защиты. Всем своим подданным он обещал благосостояние, а многим даже богатство. Но именно с этого 1601 года у большинства не стало хватать хлеба. Вследствие непрерывных дождей и сильного заморозка на Успении погиб весь урожай. Начался ужасный голод. Родители покидали своих детей, мужья жен. По дорогам голодные, подобно скоту, питались травой. Во рту у мертвых находили человеческий кал. Озверевшие матери ели своих детей, а дети убивали и ели родителей. Путешественники избегали останавливаться. На постоялых дворах легче было быть съеденным другим гостем, чем самому найти пищу. На рынках продавалось человеческое мясо. Летописец утверждает, что он был свидетелем ужасного зрелища. На одной площади столицы мать разрывала на части своего еще живого ребенка. Ногтями она отрывала куски мяса и спокойно их ела. Чтобы прекратить бедствие, Борис сделал огромные усилия. По сообщениям Маржерета и Буссова, он раздавал ежедневно до 500 тысяч денег. «Деньга» — первоначальное название копейки. Но этим он достиг только одного. Уже изголодавшееся население Москвы быстро умножилось. Со всех сторон сюда сбегались нищие. И в то же время, пренебрегая строгими наказаниями, которые грозили скупщикам, богатые люди не только какие-нибудь темные спекулянты, но и лица высокого общественного положения и чина — игумены, архимандриты, управители епископских вотчин, даже строгановы старались извлечь пользу из народного бедствия. Захватывая в свои руки весь наличный хлеб, они пользовались щедрой раздачей денежной милостыни по царскому указу, чтобы еще поднять и без того непомерно высокую цену. Борис понял свою ошибку и заменил денежную милостыню раздачей пищи. Но часть хлеба все-таки исчезала в руках посредников, и голод увеличивался. Он продолжался более 2 лет, не считая тех, кто получил более почетное погребение в 400 церквах столицы. На кладбищах было похоронено 127 тысяч трупов, так насчитывает Палицын. Другие называют число жертв до 500 тысяч. Поздно. Слишком поздно Борис догадался из тех областей, где был избыток вследствие обильной жатвы, именно из Курской, доставить хлеб в центральные области, наиболее пострадавшие. И только урожай 1603 года прекратил это бедствие. Но тогда появились его обычные зловещие спутники – моровая язва и разбой. Многие господа отпускали своих крепостных, не желая или не имея возможности их кормить. В большинстве случаев они не давали им отпускных грамот, сохраняя таким образом право впоследствии потребовать их обратно и заставить тех, кто дал им пристанище, заплатить себе вознаграждение. Такое положение отрезало все пути. Холопы толпами бродили по полям, составляли вооруженные шайки, грабили и убивали. Число бродяг увеличивала многочисленная челядь недавно сосланных бояр. Обычай требовал, чтобы вместе с господами были наказаны и слуги. Они теряли право поступать на службу к другим. Многие из таких слуг обучались военному делу. Они собирались в степи, пограничные с Северской областью, уже ставшей средоточием тревожного мятежного возбуждения. Уже давно в эту Украину, более близкую, чем Украина казацкая, толпами стекались беглецы всех сословий. Крестьяне и дворяне, которым не удалось ужиться с московским образом правления, одних изгнало государство, другие сами почувствовали необходимость удалиться от непосредственной близости всегда мечущего громы Олимпа, где царь собирал верных себе людей. Иван IV ссылал сюда тех из приговоренных к смерти, которых ему случалось помиловать. Но по мере заселения эта страна, где все находили приют, теряла свободу. Москва постепенно распространяла свою политическую и административную систему, содействовала переселениям и таким образом проникла сюда и наложила свою тяжелую руку на здешних выходцев. Стараясь щадить центральные части своего государства, Борис именно для этой окраинной области наметил целый ряд менее либеральных мер. Они сводились к тому, чтобы насильно вернуть известное число добровольных изгнанников в родные места, а других заставить войти в рамки общей организации и обложить их налогами более, чем приходилось на их долю по раскладке общенародных тягот и повинностей. Осенью 1603 года эти меры вызвали первое мятежное волнение. Атаман Хлопко Косолап собрал целое войско и двинулся к Москве. Царь должен был выслать против него значительный отряд под предводительством воеводы Ивана Федоровича Басманова. Битва произошла почти под стенами Москвы. Победа осталась за царским войском, но воевода был убит. Тяжело раненого Хлопка взяли в плен и повесили вместе с несколькими товарищами. Однако многим из них удалось вернуться на свою Украину, и вскоре эта уже заряженная электричеством среда получила страшный толчок с другой стороны. Буря приближалась. Скончалась инокиня Александра. Говорили, что бывшая царица Ирина не вынесла тех несчастий, которые угнетали ее родину и ее семью, что она предвидела еще худшее. Еще в 1596 году около Нижнего Новгорода на берегу Волги сползла гора, на которой был построен Печерский монастырь. В этом событии народ увидел зловещее предзнаменование. Разрушение почитаемого храма было связано с прерыванием национальной династии и со вступлением на престол потомка безбожника Читы. В 1601 году ночная смена стрельцов, идя в Кремль, видела, как над царскими палатами промчалась колесница, запряженная шестерней. Одетый по-польски ямщик хлестал бичом ограду дворца и так ужасно крикнул, что все эти стрельцы разбежались. Угрожающие предостережения все учащались. Народ видел то, чего никогда еще не случалось видеть. Волки пожирали друг друга. В 1604 году новое невиданное зрелище поразило жителей Москвы. По улицам бегало множество лисиц. Одну из них убили около дворца. Мех ее был настолько темнее всех местных видов лисиц, что какой-то купец дал за него 50 рублей, словно за черно-бурую сибирскую. Страшные ураганы опустошали разные места. Где-то перевелась вся рыба, в другом месте не видно было больше птиц. А кроме того, где-то женщина разрешилась от бремени каким-то уродом. Появилась комета такой величины, что летом, средь бела дня, ее можно было ясно видеть на небе. Ни один астроном не отметил происхождение этой кометы и ее яркого сияния. И без сомнения, все рассказы летописцев о тех чудесах, которые сопровождали ее появление, надо тоже приписать народному воображению. Но в мятежной Украине, где снова уже собирались остатки войска атамана Хлопка, замечалось явление более реальное и более грозное. Распространялось известие, что угличский царевич Дмитрий жив, что он открылся некоторым магнатам соседней Польши.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Часть вторая. Политический кризис. Глава четвертая. Выходец с того света. Первое. Появление претендента. По замечанию одного немецкого писателя, претендент – это историческая разновидность человеческого рода, существование которой обусловлено стечением благоприятных моральных обстоятельств, подобно тому, как благоприятная совокупность физических элементов создает разновидности в животном мире. Они не приспосабливаются безразлично ко всем странам и ко всем эпохам. В иные периоды и в иных местностях они выходят словно из-под земли и размножаются, как грибы после дождя. В другие периоды и в других местностях они появляются единично и развиваются с трудом. Папа Климент VIII на полях донесения от 1 ноября 1603 года, извещавшего его о появлении Димитрия, написал: «Воскреснет еще один король Португалии». Вполне достоверно известно, что знаменитый португальский король Дон Себастьян был убит в Африке, но начиная с 1578 года многочисленные самозванцы, самовольно принимавшие его имя, были обычным явлением того времени. Королевство династии Браганцев переживало тогда ряд политических кризисов, поэтому оно сделалось излюбленным поприщем для этих авантюристов. Примерно в то время, когда в Молдавии прекратилась династия Богданников, московское государство стало столь же чудесным поприщем для предприятий такого рода. И ожидая более крупных подвигов на более широком поприще, в них принимали участие запорожские казаки. Какое же другое поприще могли они найти, более благоприятное, чем эта обширная Московия, так глубоко замутившаяся в то время? Все, и таинственное исчезновение последнего представителя дома Рюрика, и слабость новой династии, и несчастье, угнетавшее страну, и начавшееся уже в пограничных областях брожение, все подготовляло именно здесь, на заре 17 века, идеальное место пребывания для всевозможных искателей приключений. «Не вызывай волка из колка», — говорит русская пословица. Один, правда, подозрительный свидетель сообщает, будто Борис допустил такую оплошность. В 1598 году, когда исход битвы за наследие Федора казалось ему еще сомнительным, он надумал подготовить, на всякий случай, воззвание к народу. В нем объявлялось о вступлении на престол под именем Димитрия, так похожего на сына Марии Ногой юноши, которого Борис хранил про запас. Один экземпляр этого документа был послан в Смоленск. Можно сомневаться в этом свидетельстве, но все же оно дает нам назидательное указание для оценки той моральной среды, где собирались подобные новости и где им верили. По всей Смоленской земле, по соседней Северской и еще далее, по берегам Дона и Нижней Волги, на запад и на юг, на окраинах громадного государства, волновались беспокойные головы и ретивые сердца. В погоне за неизвестным они чуяли волка и призывали его в своих горячих мольбах. И волк явился. Уже в 1601 году обнаруживаются его следы. Сначала в Киеве, затем у воеводы этой области, князя Константина Острожского, образ которого я воспроизвел выше. В то время никто еще не знал ни имени, ни происхождения этого искателя престола. Он явился в виде молодого монаха, затерявшегося в толпе набожных богомольцев, которые стекались к чтимым святыням древнего города или посещали соседние монастыри. Он удачно выбрал место для своего появления. Несмотря на Брестскую унию и тот раздор, какой вызвало это событие в православном мире, князь Острожский остается непреклонным защитником православия. В его обширных владениях собираются и находят убежище все жертвы этой великой религиозной войны. Князь Острожский – могущественный покровитель. Его ежегодный доход определяют в 1 200 000 флоринов. Он держит у себя до 2000 человек, челяди и шляхтичей. Этим двором управляет маршалок, который получает 70 000 флоринов жалования. Хозяин – большой хлебосол, кормит до отвала, говорят, один из слуг князя, некий Богдан, съедал за завтраком жареного молочного поросенка, гуся, 2 каплунов, кусок говядины, 3 больших хлеба, громадный сыр и, кроме того, запивал все это 8 литрами меда. И он с нетерпением ждал обеденного часа. Этот двор служил пристанищем для всех противников Рима: православных, реформаторов, кальвинистов, тринитариев, ариан. Всякий, кто ненавидел латинскую ересь, находил здесь радушный прием. И, может быть, будущий претендент именно тут сделал первую попытку открыть себя и просил поддержки у могущественного магната. Слух об этом дошел до Кракова вместе с известием, что воевода поспешил вышвырнуть из своего замка дерзкого авантюриста. Старому патриарху православия пришлось пережить достаточно приключений, порой небезопасных, в которые бросала его на склоне лет та роль, которую он должен был выдержать до конца. И действительно, в письме к польскому королю от 3 марта 1604 года он отрицает, будто имел личные сношения с этим бродягой-монахом. Последний мог найти убежище в каком-либо из монастырей, находящихся под покровительством князя, но князю об этом не сообщили. Однако сын воеводы Януш, краковский костелян, был в то время более осведомлен. Он указал следы странствований и последовательных превращений того, кто выдавал теперь себя за Димитрия. Он точно знал, что этот искатель приключений довольно долгое время прожил во владениях князя Острожского, и именно в Дерманском монастыре. С другой стороны, более известное продолжение этой Одиссеи не позволяет предполагать, что она началась в Остроге такой унизительной неудачей. В самом деле, немного времени спустя авантюрист снова обнаруживается в Гоще, этом центре арианской пропаганды и место пребывания киевского костеляна Гавриила Гойского. А ведь этот Гойский – никто иной, как столь щедро вознаграждаемый маршалок двора князя Острожского. Нельзя допустить, чтобы претендент обратился к слуге после того, как его так плохо принял хозяин. Вероятнее всего, что в Гоще, как и в Остроге, он проживал неизвестным и незамеченным. По одному свидетельству, он служил в Гоще на кухне. Это и не очень-то вероятно, принимая во внимание те навыки и познания, которые он обнаруживал впоследствии. Мы склонны предположить, что этот искатель престола более разумно распорядился своим временем. На взгляд людей, понимающих, в его православии всегда замечался оттенок арианской и сацинианской ересей. Очевидно, он учился в той школе, которая была в Гоще. И весьма вероятно также, что он искал еще свой путь. В 1603 году мы находим его в Брагине, у князя Адама Вишневецкого. Здесь открываются перед ним более широкие горизонты. Князь Адам, этот крупный магнат, племянник знаменитого Дмитрия Вишневецкого, злосчастного кандидата на молдавский престол, полурусский полуполяк, питомец виленских иезуитов и, однако, ревнитель православия, принадлежал к знаменитому роду кондотьеров, который утвердился по обоим берегам Днепра, на окраинах 2 государств, и стремился за счет обеих стран выкроить себе независимое княжество. Именно в это время вишневецкие обнаруживали лихорадочную колонизаторскую деятельность, заселяя оба берега Сулы, одного из притоков Великой реки по направлению к Снятину и Прилукам. Но и московитяне, в свою очередь, не дремали. Они только что отобрали внезапным набегом оба этих местечка, предмет давнего спора, и враждебные отношения с той и с другой стороны не прекращались. Их смягчала лишь необходимость щадить как русское, так и польское правительство. Уже в Гоще, должно быть, незнакомец скинул свою рясу и открылся. Но как он это сделал? На этот счет ходили самые разнообразные рассказы. Про сцену в бане, когда Вишневецкий вспылил на небрежность прислуживавшего ему слуги, а тот остановил его словами: «Вы не знаете, кого бьете». Про действительную или притворную болезнь юноши с его предсмертной исповедью одному монаху. Я не стану их пересказывать. Чтобы доказать истинность вырвавшегося у него признания, он показал крест, подарок своего крестного отца, князя Мстиславского, и особые приметы, подтверждавшие его знатное происхождение: бородавку на щеке, красное пятно повыше правой кисти и то, что одна рука короче другой. Немного спустя среди челяди льва Сапеги оказался московский перебежчик, некий Петрушка, известный в Польше под именем Петровского, который в былое время будто бы служил в Угличе при особе царевича. Его доставили в Брагин и хотели устроить претенденту ловушку, представив ему этого человека под другим именем. Но он, не задумываясь, признал Петрушку и в то же время был признан им. И другие источники указывают участие Сапеги в этом сенсационном представлении. Правда, литовский канцлер после отрицал это, но все позволяет думать, что в ту пору он действительно был склонен, если не считать претендента истинным царевичем, то, по крайней мере, служить его делу. Вскоре, когда известие о нем стало распространяться, в Брагин нахлынуло множество московитян, которые, в свою очередь, убежденно заверяли, что перед ними были сын Ивана IV и Марии Ногой. Это обстоятельство, засвидетельствованное Вишневецким, не может не изумлять. Трудно представить себе, чтобы эти люди через 12-13 лет были в состоянии узнать князя, которого они видели еще ребенком, если только они его когда-либо видели. Но, как это свидетельствуется со своего наблюдательного поста «Остерский староста», вся окрестная земля была переполнена людьми, которые, не побывав даже в Брагине, все равно готовы были провозгласить претендента истинным царевичем. Сам Вишневецкий был в этом уверен или не прочь был поверить. 7 октября 1603 года он пишет коронному гетману, великому канцлеру польского государства Яну Замойскому, извещая его о событии и просит взять под свою защиту интересы Дмитрия. Впрочем, эта просьба могла быть вызвана теми тревожными для Вишневецкого последствиями, причиной которых уже послужило появление претендента. Скоро извещенный обо всем Годунов сразу попытался положить конец этому предприятию. Он обещал на выгодных условиях разрешить известные нам поземельные споры, но требовал, чтобы брагинский костелян выдал покровительствуемого им юношу. Вишневецкий медлил с ответом, вследствие чего в виде предостережения о грозящих ему мерах возмездия московитяне разорили некоторые пограничные владения. Это была уже война, и польский королек для ее успешности должен был обеспечить себе средства. Но, в свою очередь, и Замойский не торопился принять то или другое решение. Он хотел путем правильного расследования предварительно выяснить тайну, и с этой целью требовал присылки претендента в Краков. Вишневецкий не решался принять такую меру. Польша только что подписала 20-летнее перемирие с Москвой и продолжала вести войну со Швецией. Трудно было предположить, что она предпримет еще и другую войну. И с какой целью? С целью даровать Москве законного царя, который, без сомнения, более Бориса постарается идти по следам Грозного и станет опасным соседом. Надо было, по крайней мере, исследовать почву и подготовить благоприятное настроение. Не желая выпустить из своих рук раз взятое под покровительство лицо, Брагинский костелян отправил в Краков донесение с кратким изложением автобиографии этого искателя престола, составленной, очевидно, под его диктовку. Затем он стал выжидать событий. Но Дмитрий уже нашел себе других покровителей. Адам Вишневецкий поспешил завязать сношения между претендентом и своими двоюродными братьями, Михаилом Вишневецким, Овруческим старостой, проживавшим за Днепром в Лубнах, куда вскоре собралось много приверженцев царевича, и Константином, ревностным католиком, который через свою жену Урсулу Мнишек породнился с фамилией, имевшей большое значение при Краковском дворе. Действительно, это была находка. Таким путем претендент проникал в новую среду, где он мог надеяться найти поддержку, могущественную в ином смысле. В Заложице у Константина Вишневецкого он нашел Марину. Но прежде чем излагать роман, который завязался при этой встрече, я должен остановить внимание читателя на загадке, которую Замойский хотел разрешить путем расследования.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами.